Прямо глубокой исходят многие ядовитые испарения, так и от самообмана грехи происходят. И, подобно отравляющим испарениям, каждый свой цвет и запах имеет. От самообмана рождается превозношение, от самообмана гнев, от самообмана ложь, от самообмана телесный грех происходит. Ложь клятвами вооружилась. Ложь клянется истиной, тем признавая истину реальностью, себя же тенью. Не клянется она ложью, ибо тень на тень опереться не может. В бессилии своем ищет ложь опоры в истине. Многая ложь рождает клятвы многие. Клятва унижает мужа праведного и убивает лживого. Там, где клятвы множатся, умножается ложь. Лживый ум всегда имеет клятву наготове. Лживые глаза языком защищаются и защититься не могут. Готовый солгать, готов и поклясться. Сыны прелюбодеяния скоры на ложь и клятвы, ибо прелюбодеяние само по себе ложь и клятва ложная. Дщери прелюбодеяния призывают Бога в свидетели, но Бог уклоняется от суда человеческого, и отсутствие его повергает всех в объятия лжи. Управь к истине сердце мое, мудрость блаженная, тогда и язык мой к ней управится. Управь к истине ум мой, мудрость блаженная, и язык мой к ней управится. Управь, Господи, присутствием Твоим к истине душу мою, и язык мой о клятвах забудет. Что пользы мне, Господи, если пред людьми оправдаюсь, а Тебе согрешу? Остановлю язык свой и отвращу его от клятв. Пусть неоправданным пред людьми останусь. Лишь правота пред Тобою наполняет сердце радостью. Правота же пред людьми сердце печалью полнит. Господи, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты до конца со мною. Ибо примирение с Тобой драгоценнее примирения с миром, ибо битва с миром легче битвы с Тобой. Господи, Господи мой, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты со мной до конца.

0: слушаете радио «Вера». Ольга Зенякова. Литературные эскизы. Читает Илза Лиепа.
1: Маленькое чудо. Новогодний букет из сосновых веток был поставлен в большую вазу. Настоящие зеленые шишки смотрелись на них как украшение. Запахло смолой, близилось Рождество. Укладывая детей спать, я пообещала им, что в эту ночь что-то случится. И они не спали, ждали чуда. За полночь послышались непонятные звуки, щелчки. Они то затихали, то появлялись снова. Оказывается, созрели зеленые шишки на сосновых ветках. Они с треском раскрывались одна за одной и отстреливались семенами. Но еще удивительнее было появление майских жуков. И оно нашло свое объяснение. Летом муж привез с рыбалки баночку с лежнями, а я пристроила их в цветочный горшок спать до весны. Так и вышло. Маленькое чудо.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Евлогия Георгиевского. 1882 год. Лето по окончании семинарии я провел, как всегда, в родной семье. В течение ближайших летних месяцев мне предстояло решить свою дальнейшую судьбу. Мать моя академическим планам моим не сочувствовала. Я не знал, что мне делать, и решил съездить в Оптину пустынь, посоветоваться со старцем Амвросием. К отцу Амвросию приходили за духовной помощью люди всех классов, профессий и состояний. Он нес в своем роде подвиг народнический. Знал народ и умел с ним беседовать. Ни высокими поучениями, ни прописями отвлеченной морали назидал и ободрял он людей. Меткая загадка, притча, которая оставалась в памяти темой для размышления, шутка — вот были средства его воздействия на души. Выйдет, бывало, в белом подряснике с кожаным пояском, в шапочке, мягкой камелавочке, все бросаются к нему. Тут и барыни, и монахи, и бабы. Подчас бабам приходилось стоять позади, где же им в первые ряды пробиться. А старец, бывало, прямо в толпу и к ним, сквозь тесноту палочкой дорогу себе прокладывает. Поговорит, пошутит. Смотришь, все оживятся, повеселеют. Всегда был веселый, всегда с улыбкой. Мне все это очень нравилось. Я поведал старцу мое желание послужить народу, а также и мое сомнение, на правильный ли я путь вступаю, порываясь в академию. «Да, хорошо служить народу», — сказал отец Амвросий. Но вот была купчиха. Сын стремился учиться в высшем учебном заведении, а мать удерживала. «Обучайся, мол, у отца торговли, ему помогать будешь, привыкнешь, в дело войдешь». «Что же?» Захерел он в торговле, затасковал и помер от чахотки. Старец ничего больше не добавил, но смысл слов я понял и сказал матери, что ехать в академию мне надо.
0: Голоса

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души всем помышлением мы Божью милость и любовь? Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.
1: Летнее утреннее солнце ярко светило и ласково пригревало поросший высокой травой и полевыми цветами луг, раскинувшийся за живописным селом Псковской губернии, которое в конце XIX века носило название «Большое». Мальчик по имени Лука любил встречать рассвет на поле. Был он пастухом и по утрам, еще затемно, пригонял на луг сельское стадо. Вот и сегодня Лука чуть свет привел сюда коров. Сидя в теньке под раскидистым деревом, он наблюдал, как его подопечные щиплют сочные.

0: улеглось туда, в храм. Лука оглянулся на стадо. Коровы вели себя спокойно. Маленький пастух встал на колени, перекрестился и прошептал: «Господи, не оставь своей милостью, пригляди за коровушками», и со всех ног побежал к церкви. Служба шла торжественно и чинно. Лука молился вместе со всеми. Но когда богослужение уже подходило к концу, кто-то вдруг резко дернул его за плечо. «А ты что здесь делаешь?» Раздался над его ухом громкий сердитый шепот. Мальчик обернулся. Рядом с ним стоял сельский староста. «Хорош пастух», — сказал он Луке. «Молится, а коровы на лугу сами пасутся». Луке стало стыдно. Щеки его запылали, и вся радость тут же куда-то испарилась. «Все убытки взыщу», — пригрозил староста. Но Лука думал не о наказании, а о том, что он и вправду всех подвел, бросив стадо. Мальчик опрометью кинулся на луг. Коровы не разбрелись и мирно щипали траву, не покушаясь на огороды. Лука, воздев руки к небу, прошептал: «Благодарю тебя, Господи!» Но даже несмотря на благополучный исход, продолжал раскаиваться в своем опрометчивом поступке и просил у Бога прощения. Прошло время. Достигнув 20-летнего возраста, Лука принял монашеский постриг с именем Корнилий и поселился в Псковском Иоанно-Богословском Крепецком монастыре. Корнилий жил в постоянных заботах о ближних. За это братья и прихожане монастыря глубоко почитали монаха и звали старцем. «Если благочестие наше во вред ближнему оказывается, то и нам самим от него пользы нет», — говорил старец Корнилий Крепецкий.
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Виктор Лисюнин.
1: Когда люди спрашивают о том, как надо правильно молиться, читать ли акафисты, псалтырь, класть ли поклоны во время молитвы, я все время вспоминаю духовный совет архимандрита Павла Груздева, которым и с вами хочу поделиться. «Молись, как будто ты упал в колодец и видишь, кто-то мимо идет. Ты ведь не будешь говорить: кидай веревку, где ты раньше был? Нет, ты будешь упрашивать: спаси меня, помоги мне».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок схиигумени Марии Дахтаровой. Годы странничества. 1920 год. Из Сербии в Бессарабию. Однажды, пройдя 15 километров, решила отдохнуть. Полдень. От ближайшего села 6 километров. Кругом никого. Сняла с себя ношу и села под дерево. Вдруг какой-то страшный, огромный, черный человек напал на меня сзади, схватил за горло и кулаком заткнул мне рот, чтобы я не кричала. Все произошло мгновенно, мне было ясно. Злой умысел. Всем сердцем и насколько можно было, сдавленным голосом проговорила 3 раза: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешную». Совершилось чудо. Страшного человека отбросило от меня, как мяч, на 3 сажени, и он в ужасе убежал. В неизреченной благодарности я опустилась на колени и увидела столб от земли до неба, как свет сияющего серебра. Слезы полились рекой, я ощущала несказанную, незабываемую благодарность. Не могла оторваться от молитвы, насколько объяла меня милость Господня. Близился конец моему странствованию. Впереди была Бессарабия.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Четвертого февраля 1881 года на заседании Пензенской городской думы наблюдалось необычайное волнение. Городской голова Федор Егорович Швецов представил на обозрение гласным, так тогда назывались депутаты, отчет о продаже муки из общественного склада бедным жителям Пензы. «Да вы же нас по миру пустите!» — с возмущением, выкатив глаза, говорил один из гласных, полный и важный купец Сергей Барсуков. «Вы же продаете муку по ценам ниже рыночных. Бедняки и рады, скупают дешевый хлеб. У вас уже убытки более 6000 рублей. Сергей Павлович, но ведь вам прекрасно известно, что не урожай. И таким образом цены на муку чрезмерно завышены», — пытался его урезонить Федор Егорович. «А мы тут при чем? Разве наша вина в этих неблагоприятных обстоятельствах? Почему уважаемые купцы, гласные городской думы, должны от них страдать? Не переживайте, Сергей Павлович, я принимаю все убытки целиком на свой счет», — тихо и веско заявил Швецов. «И буду и далее сбавлять цену по мере надобности, так, чтобы бедняки имели возможность покупать муку ниже базарных цен». Тут поднялся невообразимый шум и гвалт. Гласные повскакивали со своих мест и продолжили бурные дебаты по поводу некоммерческого, но милосердного поведения городского головы. В конце концов было принято постановление выразить Швецову благодарность и предоставить дальнейшее ведение этого дела его личному усмотрению. Совестливость, справедливость и честность в делах Федора Егоровича Швецова были хорошо известны и принесли ему всеобщее признание не только гласных думы, но и простых жителей Пензы. Для него недопустимым было спокойно наслаждаться преимуществами своего богатства, когда обездоленные терпят лишения. В том же 1880 году Швецов организовал комитет вспомоществования бедным жителям Пензы, который очень много сделал для реальной им помощи. Также Федор Егорович открыл на собственные средства дешевую столовую для неимущих горожан. Болело сердце Швецова и о никому ненужных стариках. Первым спешил он на помощь Александровской богадельне, часто приезжал к ее жителям, привозил им одежду, книги, подарки. Швецов хорошо понимал необходимость народного образования. Его усилиями в городе были открыты начальное мужское и начальное женское училище. В 1879 году он был избран директором Александринского детского приюта, на содержание которого ежегодно выделял 1200 рублей и полные комплекты одежды, обуви, учебной литературы для учащихся. В приюте обучались по программе среднего образования девочки-сироты разных сословий. Условия для содержания детей были прекрасными. В пристройке организовали рукодельную и мастерскую, имелась отдельная комната для игр, две просторные комнаты для классов, столовая на 100 человек, кухня и прачечная, спальня, баня. Но больше всего усилий Швецов вложил в создание ремесленной школы. К сожалению, она открылась только после смерти Федора Егоровича 6 декабря 1884 года. В этой школе обучались токарному, слесарному, резному, башмачному, сапожному и портняжному ремеслу. Здесь получали образование преимущественно дети-сироты из беднейших семей города, которые через 5 лет выпускались со званием мастера первого или второго разряда, что давало им возможность найти себе хорошую работу с приличным заработком. Вскоре на втором этаже школы открылась домовая церковь Николая Чудотворца. Паркетный пол в храме и престол из кипарисового дерева смастерили сами воспитанники ремесленной школы. Жители Пензы увековечили память благотворителя, назвав в его честь ремесленную школу и одну из улиц в родном городе. Сегодня в здании ремесленной школы Швецова находится Пензенский медицинский колледж.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: О, лунная ночная красота! Я пред тобой опять благоговею, пред тишиной и кротостью твоею опять немеют грешные уста. Так непорочна эта чистота, так девственна, что омовенный ею восторгом я томлюсь и пламенею. Как эта ночь, будь, о душа, чиста. Константин Романов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Событие, которое легло в основу праздника Покрова Божией Матери, произошло в Константинополе в начале 10 столетия. В те времена столица Византии оказалась перед угрозой захвата иноплеменниками. По одной из версий, ими были сарацины, то есть арабы-мусульмане. По другой, Константинополь осадили наши предки-славяне. Нападение случилось в неблагоприятный для греков момент, когда основная часть византийского войска находилась в походе. В результате столица оказалась в осаде и готовилась отразить штурм при помощи довольно скудных ресурсов. Многие жители Константинополя, понимая всю тяжесть своего положения, в те дни старались чаще бывать в храме, молясь Богу об избавлении от захватчиков. В особенности горячо обращались византийцы к Пресвятой Богородице. В ее честь в древней Влахернской церкви совершалось непрестанное богослужение. Среди молившихся во Влахерне был юродивый Андрей, человек, притворявшийся сумасшедшим и терпевший насмешки ради достижения смирения. Святому Андрею дано было увидеть Богородицу, снявшую с головы плат и как бы покрывшую им Константинополь. Захватчики тоже созерцали чудо, но если Андрея оно вдохновило, обрадовало, то неприятели вид Богоматери ужаснул. Они поняли, что Константинополь находится под духовной защитой, и покорить его невозможно. Враги отступили. О событии Покрова рассказывает нам одно из главных песнопений праздника – «Кандак». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: Несмотря на то, что событие Покрова непосредственным образом связано с историей Византии, современные греки этот праздник не отмечают. По какой причине воцарилось такое забвение, сказать сложно. На Руси же празднование Покрова установилось еще в XII веке. Главную роль в этом сыграл святой князь Андрей Боголюбский, почитавший Богоматерь и желавший прославить ее память среди жителей Руси. Именно по его желанию был построен храм Покрова на Нерли, первый русский храм, посвященный Покрову Пресвятой Богородице. О всенародном почитании Богоматери говорит нам кандак праздника. «Дева днесь предстоит в церкви, и слики святых невидимо, заны молятся Богу. Ангели с архиереей поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют. Нас, Бо ради, молит Богородица, привечного Бога». Перевод кандака на русский язык звучит так. «Сегодня дева предстоит в храме, и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же со пророками ликуют, ибо за нас молит Богородица предвечного Бога».
2: Кандак Покрова Пресвятой Богородицы неоднократно поется в ходе праздничного богослужения 14 октября и во время вечерней службы, и утром в составе литургии. Слова кандака призывают духовенство и прихожан вместе усердно молиться Божией Матери в день ее торжества, чтобы по ходатайству Богородицы Господь дал нам ощутить духовную радость и мир в душе. Послушаем молитвословие в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Владимир Короленко. «За иконой». Читает Людмила Максакова.
1: Глава шестая. Фиолетовые облачка стягивались и густели на холодевшем вечернем небе. Жаворонки припадали к нивам, крик перепелов несся мягкими переливами. По бокам дороги высокая рожь стояла двумя ровными стенками. В одном месте, на полосе, среди хлебов, стояла целая семья. Седой старик со старухой впереди, рядом сын большак, поотдаль молодуха. Две или три детские головки чуть виднелись среди колосьев. Сзади угасало за горой солнце, и фигуры крестьян рисовались ясно и торжественно над колыхавшуюся рожью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Тают снега в горах, когда растопит их солнце, и бегут потоки водные, чтобы омыть землю. Какое солнце растопит снега в горах ваших душ, сыны человеческие, чтобы омыть их? Лютым морозом грехов скованы души ваши. Как на снег прошлогодний ложится новый, так на ваших душах неподвижно лежит снег ваш прошлогодний. Ложа для грехов ваших будущих. Не имели бы греховности, и греха бы не имели. Не имели бы воли греховной, были бы без греха. Не оставался бы лежать снег в горах, если бы земля тепло хранила. Если бы земля тепло хранила и развеяла туман холодный, солнце укрывающий, снег не остался бы лежать ни в горах, ни в низинах. Хладная земля и хладный туман отделяют вас от солнца вашего, и ложится снег на снег, лед на лед. Кто грехи вам отпустит? Окаменелость ледяную кто растопит? Тщетно сами себе грехи прощаете, оправданием грехов своих снег в лед превращаете, постель гладкую для снега нового, свет божества трисолнечного. Он один может грехи ваши отпустить, так же, как лишь солнце может растопить снег в горах и взрастить цветы на черной земле. Встань и ходи, прощаются тебе грехи твои. Человече, знаешь ли того, кто имеет власть приветствовать тебя сими словами сладчайшими? Клянусь тебе, не найти и не встретить его на земле, даже если землю вдоль и поперек исходишь, ибо он не от земли, и не земля питает его. Далек человек этот небесный, спаситель души твоей, от оправдывающих грехи свои, зато близок, очень близок тем, кто, возненавидев грехи свои, вопиет к небу, чтобы грехи истребило. Ум его яснее, а слово теплее солнца. И топит он снег в душе человеческой, и взращивает цветы на ней. Все осевшие слои льда и снега может растопить он, и всю землю омыть. Призови его из глубин души своей, и приидет. Когда воскликнет он: «Прощаются тебе грехи твои», тогда душа твоя, ныне под бременем греха неподвижная, сделается легкой и быстрой, и пройдет расслабленность тела твоего. Грехи души есть раны души. Разве может душа израненная иметь тело здоровое? Говорит безумный: посмотри на соседа моего, в грехах коснеющего, посмотри, как цветет здоровьем тело его. Неправда, что грехи душевные вредят телу? Погоди, безумный, погоди еще немного, пока гной души не пробьется сквозь тело, тогда умолкнут уста твои, и побежишь от греха, как бежишь от зловонной гнили. Подожди, пока червь разъест сердцевину яблока, и опечалишься, когда увидишь, каким бледным и увядшим станет оно. Тогда и ты встанешь на обочине с прокаженным и возопишь гласом смертным: «Сыне Божий, помилуй мя!» И услышишь тогда, и поймешь слова спасительные: «Чадо, прощаются тебе грехи твои, иди с миром!»

0: Светлое радио. Владимир Короленко. Мгновение. Читает Людмила Максакова.
1: Глава 7. На утро солнце взошло в ясной синеве. Последние клочки туч беспорядочно неслись по небу. Море стихало, колыхаясь, как будто стыдясь своего ночного разгула. Синие тяжелые волны все тише бились о камни, сверкая на солнце яркими веселыми брызгами. Дальний берег, освеженный и омытый грозой, рисовался в прозрачном воздухе. Всюду смеялась жизнь, проснувшаяся после бурной ночи.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Дежкин карагод», 1897 год, Курская область. Бывало, сидит моя мать за прялкой и поет тихо, а у самой слезы. Пела она для себя, уходила в печаль песни, а я, бывало, выбегу на полянку в вешний день, осмотрюсь кругом на Божий мир, и нахлынет вдруг на душу пресветлая радость и зальет сердце счастьем. И не знаешь, откуда такое счастье взялось, кого благодарить, какими словами. Душа возликует, и сама зальешься радостной песней. А слушают только цветики травы, светлый простор, да птицы щебечут точно наперегонки славе Бога, того деятеля радости, кто наполнил всю вселенную такой красотой.
0: Голоса

Радио «Вера». О, Матерь Божья, спади звездой на бездорожье во враг глухой. Пролей, как масло в лоса луны, в мужичьи ясли моей страны. Срок ночи долог, в них спит твой сын. Спусти, как полог, зарю на синь. Окинь улыбкой мирскую весь, и солнце зыбкой кустам привесь. И да взыграет в ней славя день земного рая, святой младень. Сергей Есенин.

0: вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.
1: В келье монаха Корнилия в Иоанно-Богословском Крепецком монастыре, что на Псковщине, кипел самовар. На небольшом круглом столике стояли блюдца с вареньем и медом и большая миска с кусками ситного каравая. Отец Корнилий принимал гостей. К нему пришли из Пскова его давние знакомые – муж и жена. Радушный хозяин почивал гостей чаем, расспрашивал о житье-бытье, рассказывал о своей монастырской жизни. За оживленной беседой не заметили, как кипяток в самоваре закончился. Отец Корнилий собрался было поставить новый, но обнаружил, что щепа для растопки закончилась. «Василий», — обратилась к мужу гостя, — «ступай, наколи дров». Поленница лежала за дверью кельи. Василий поднялся, чтобы выйти. Отец Корнилий поспешил вслед за ним. «Что ж ты один-то будешь? Я тебе помогу», — обратился он к гостю. Но Василий наотрез отказался от помощи пожилого, плохо видящего монаха. Без раздумий он схватил колун, размахнулся и, что из силы, ударил по бревну. Однако оно даже не треснуло. Гость ударил еще раз, бревно не поддавалось. «Пересохли они у вас, батюшка?» – озабоченно покачал головой Василий. «Видно, что так», – согласился монах. «Давай-ка я тебе все же подсоблю немного», – сказал он. Но гость снова стал отказываться от помощи. «У вас ведь, батюшка, и топор-то один», – рассмеялся он. «Ничего, Господь поможет, я камушком поколю», – ответил отец Корнилий. Василий снова рассмеялся. «Этак вы, батюшка, много наколите. Сроду не видывал еще, чтобы дрова камнем рубили». Гость был уверен, что отец Корнилий шутит, но монах действительно поднял с земли большой плоский камень. Перекрестившись, он стал молиться, потом поставил бревно на колоду, слегка замахнулся и со словами «Помоги, Господи!» ударил камнем по бревну. С приятным треском оно раскололось надвое, словно было из мягкого воска. Василий в изумлении смотрел на отца Корнилия. «Как это вы?» – только и смог произнести он. Отец Корнилий улыбнулся. «С молитвой да с помощью Божьей любое дело спорится», – ответил монах. Василий все понял.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Виктор Лисюнин.
1: Бывает, что люди, ссылаясь на бедность или на отсутствие здоровья, когда физически нужно потрудиться, отказываются помочь ближнему. При том, что отказывать кому-то в просьбе совестливому человеку всегда неприятно. Его мучает чувство вины. Хочу поделиться наставлением святителя Николая Сербского, подходящим для такого случая. Можешь помочь человеку – помоги. Не можешь помочь – помолись. Не умеешь молиться – подумай о человеке хорошо. И это уже будет помощь, потому что светлые мысли – это тоже оружие.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. Сестра моя, оставленная в Москве, не арестованная, хоть и бывшая фрейлина, рассказывала мне о лично ею слышанном в очереди за керосином. Около нее стоял молодой пожарный в форме. Он обращается к ней и говорит: «Я сам пришел за маслом для лампадки. У нас в селе случилось такое необычайное чудо, что не уверовать, конечно, в Бога невозможно. Я сам видел, и никакая сила меня не разуверит. В нашем селе была убогонькая нищенка. Родилась она калекой, совсем почти без ног. 40 лет она приползала на паперть и просила милостыню. В нашем исполкоме назначено было собрание по вопросу о выявлении кулаков. Все должны были обязательно присутствовать. Приползла и убогонькая, и осталась у самой двери. Вдруг выходит никому неизвестная женщина, вся одетая в черное, наклоняется над ней и говорит: «Зачем ты здесь? Здесь тебе не место. Иди за мной». Она вышла, выползла за ней колечко. «Давно ли ты такая?» — спросила ее незнакомая. «Да, с самого рождения. А хочешь ли быть здоровой? Да как же не хотеть, матушка? Ну, ступай с Богом». С этими словами она не стала видна. А у нашей убогонькой откуда взялись ноги, ведь их не было. Она встала на ноги и сама пошла домой. Что только было у нас, все село сбежалось, и неверующие не могли отрицать, все знали ее. Дошло до властей, всполошились и они. Прислали ГПУ на расследование. Ничего не могут сказать. Дело ведь налицо. Все молча слушали, как кто хотел, так и воспринял рассказ пожарного. Нет сомнений, что за разглашение чуда Божьего он стал мучеником за веру.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Летом 1787 года императрица Екатерина II, возвращаясь в Петербург из своего крымского путешествия, сделала остановку в Туле. Встречая государыню, тульский губернатор горячо благодарил царицу за оказанную городу честь. «Не меня благодари», – покачала головой Екатерина, – «а купцу Левинцеву в ноги поклонись, на него посмотреть приехала». Губернатор такому ответу императрицы ничуть не удивился. Иван Васильевич Левинцев, известный тульский промышленник, владелец литейного производства, столь пристального монаршего внимания вполне заслуживал. Шесть лет назад, в 1781 году, Тулу постиг страшный разрушительный пожар. Сотни людей, чьи дома вместе со всем имуществом дотла сгорели в ту ночь, остались без крова и средств к существованию. Дети и старики ночевали на улицах. Иван Васильевич Левинцев первым откликнулся на беду. Буквально на следующий день он организовал выдачу единовременных денежных пособий погорельцам из собственных средств. Каждый пострадавший получил от Левинцева сумму, достаточную для того, чтобы приобрести жилье и заново обустроить быт. Общая сумма денег, пожертвованных Иваном Васильевичем, достигала 5000 рублей серебром. Это была очень большая по тем временам сумма. Для сравнения, дорогого породистого рысака тогда можно было приобрести за 5 рублей. Слух о добром деянии тульского купца дошел до императрицы. И теперь Екатерине, наконец, представился случай выразить ему лично свою высочайшую благодарность. Иван Васильевич был пожалован в почетные граждане Тулы и награжден медалью и шпагой. Благотворители в роду Левинцевых были во все времена. Отец Ивана Васильевича, Василий Артемьевич, всю свою жизнь презревал нищих и убогих, щедро творил милостыню храмам и монастырям, а в 1759 году финансировал строительство каменной трехъярусной колокольни Крестовоздвиженской церкви. Сам Иван Васильевич постоянно поддерживал пожертвованиями Троицкую церковь. Его дети Иван, Василий и Николай Левинцевы были активными участниками Тульского отделения общества «Милосердие». Они участвовали в открытии ночлежных приютов для нищих и бездомных, оплачивали неимущим горожанам лечение, организовывали постоянные пособия и бесплатные квартиры беднейшим семьям города, учреждали стипендии для бедных учащихся. Александра Александровна Левинцева, владелица Тульского медоваренного завода, приходилась трем братьям дальней родственницей, однако в делах благотворительности ничуть от них не отставала. Она опекала городскую гимназию, а также содержала богадельню. В Тульском банке учредила капитал в 15 тысяч рублей, проценты с которого шли на ежемесячные выплаты малоимущим горожанам, раздачу милостыни и устройство бесплатных обедов для нуждающихся. В январе 1905 года в своем особняке Александра Левинцева устроила госпиталь для раненых воинов, прибывающих с фронтов русско-японской войны. А Иван Васильевич Левинцев, заслуживший личной благодарности от Екатерины II, свой огромный особняк, больше похожий на дворец, завещал в дар городу. Долгое время в нем размещалась почтовая контора. Сегодня этот блистательный некогда дом, увы, заброшен, но все еще крепко стоит, готовый послужить людям, как служил когда-то его хозяин, купец Иван Левинцев и весь его славный род.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный. Блажен, кто жизнью умел хоть раз коснуться правды вечной. Блажен, кто истину искал, и тот, кто побежденный пал в толпе ничтожной и холодной, как жертва мысли благородной. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во время Великого Поста в православных храмах совершается особое богослужение – литургия преждеосвященных даров. Такое название возникло не случайно. Во время преждеосвященной литургии православные христиане причащаются тела и крови Христовых, святых даров, освященных прежде, ранее, в предшествующее воскресенье. Преждеосвященная литургия – богослужение, наполненное молитвословиями, которые призывают православных христиан с покаянием обратиться к Богу, очиститься от грехов и стать ближе к идеалу святости. Одно из наиболее известных молитвословий преждеосвященной литургии по первым своим словам названо «Ныне силы небесные». Песнопение исполняется хором во время важного действия священника, когда он по уставу богослужения переносит святые дары на престол, освященный стол в центре алтаря. Более подробно о содержании песнопения «Ныне силы небесные» рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Традиция служения преждеосвященной литургии восходит к древнему обычаю самопричащения. Что это означает? В эпоху гонений христиане заготавливали для литургии святых даров больше, чем требовало причащение собравшихся. После завершения литургии верующие уносили частицы святого причастия с собой, чтобы приобщиться дома, перед тем, как их арестуют и отведут на казнь. Традиция самопричащения существовала несколько столетий, исчезла полностью в VI веке, превратившись в общее церковное причащение заранее заготовленными дарами. Уже в VII столетии преждеосвященная литургия приобрела привычные нам очертания. В том числе в ее составе стало исполняться такое песнопение: «Ныне силы небесные с нами невидимо служат. Се Бо входит Царь славы, се жертва тайная совершенно дареносится. Верою и любовью приступим, да причастницы жизни вечной будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Русский перевод этого текста звучит так: «Теперь ангелы с нами невидимо служат, потому что вот входит Царь славы, вот жертва таинственная, совершенная, ими торжественно сопровождается. С верой и любовью приступим, чтобы быть причастниками вечной жизни. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя».
2: В русской церкви есть трогательная традиция. Во время пения «Ныне силы небесные» все присутствующие в храме люди встают на колени. Так они показывают свое благоговение перед святыми дарами, телом и кровью Христовыми. Священник во время пения «Ныне силы небесные» не произносит никаких прошений или поминовений, ведь в присутствии живого Бога все наши слова кажутся излишними и несодержательными. Святые дары, которые священник переносит на престол, называются в песнопении «жертвой совершенной». Это указывает на то, что перед глазами верующих не хлеб и вино, а освященные на воскресной литургии тело и кровь Христовы. Послушаем песнопение «Ныне силы небесные» в исполнении хора «Коневец квартет».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Все-все вместе» помогает детям и взрослым с опорно-двигательными заболеваниями и ампутацией конечностей. Покупает протезы, оплачивает реабилитацию и организует занятия адаптивной физкультурой. Сейчас фонд запускает проект «Территория чемпионов» для развития детского спорта в малых городах и селах России. Под руководством тренеров-наставников ребята из малообеспеченных семей смогут бесплатно заниматься спортом и создавать свои команды. Первым участником проекта стал спортивный клуб «Витязь» из села Дивеево Нижегородской области. Сегодня более 30 детей из этого населенного пункта и окрестных сел желают заниматься спортом, но у их семей нет средств на регулярные тренировки. Проект фонда «Все-все вместе» поможет оплатить им занятия, экипировку и участие в соревнованиях. Я вижу, как дети меняются, когда чувствуют поддержку. Особенно важно, что в нашем клубе занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Они участвуют в соревнованиях и показывают хорошие результаты, рассказывает главный тренер клуба «Витязь» Александр Ожередов. Вы тоже можете поддержать инициативу фонда «Все-все вместе» и подарить детям из небольших городов и сел России бесплатные занятия спортом. Для этого переходите на сайт фонда «Все-все вместе». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Слуги ленивые, вот что говорит Господь живота и победитель смерти. Можете ли рост свой увеличить хотя бы на локоть? Можете ли хоть один волос на себе белым или черным сделать? Если и сего не можете, что же о большем печетесь? Хозяин, слуг нанимающий, дает им ниву и орудие, и пищу. Кольми же, Отец ваш небесный, слуг своих одаривает. Слуги ленивые, Господь вам дает силу служить, так что не вы служите, но Господь через вас служит. И если бы могли вы одну единственную службу без Бога сослужить, были бы боги, и Бога бы не было. Если бы могли, отняв жизнь одну единственную, воскресить умершего без присутствия Божия, были бы вы боги, и Бога бы не было. Когда завершите службу свою, Господь завершил службу свою. Вы же, слуги ленивые. Сказал я ногам своим, не своей силой выходите, и рукам, не своей силой созидаете, нервам сказал, не своей силой чувствуете. И сказал уму своему, не своей силой мыслишь. Вся осторожность моя не может жизнь мне сохранить, и в одной единственной ночи непроглядной. И весь труд жизни моей не даст мне и одного дневного пропитания. И хлебу сказал я, не ты питаешь меня, но тот, который сделал тебя питающим. И воде сказал, не ты поишь меня, но тот, который с тобою в меня входит невидимо. И сказал свету, не ты светишь мне, но тот, у кого заимствуешь. Чада земные, все вы слуги ленивые. Стихии природные, все вы слуги ленивые. И вы, светила небесные, все вы слуги ленивые. Суе служение ваше, если не служит некто, кто вас сильнее? Ложно обещание ваше, если не исполнит их некто, кто вас щедрее? Все заботы ваши, словно тернии, что сами на пути своем сеете. Не вызовут они ни капли дождевой, но сделают засуху засушливей. Не прибавляют они жизни, но множат немощи. Рабы ленивые, в молитвы обратите заботы свои, как лед обращается в воду бегущую, и пожнете жатву нежданную. Молитесь Господину жатвы, и тогда познаете, сколь заботы ваши были напрасны и погибельны. Что пользы свирели беспокоиться о том, запоет ли? Не произведет забота ее ни звука единого, пока играющий не приложит к ней уст своих. Почитайте себя ничем, не ищите прав себе, и все вам приложится. И когда исполнять станете и познаете, будете уже не рабами ленивыми, а вестниками и сынами Отца, и облечет вас Отец в злато и порфиру славы своей.

0: Вера. Александр Куприн. О родине из эмиграции. Читает Григорий Антипенко.
1: У Троицы Сергия. Я помню, как мальчишка лет 9. Я увидел на зеленом газоне скромные милые цветочки полевой маргаритки с нежно-розовыми лепестками, чуть-чуть окроплёнными росою. Это было так просто и так божественно прекрасно. Я старался не дышать, чтобы не спугнуть маргариток. Мне хотелось заплакать от радостной полноты сердца. Слов я не мог бы теперь найти для того, чтобы выразить эту красоту. Хотя у детей, вероятно, находятся и такие чудесные слова –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из статьи писателя Антона Чехова о путешественнике Николае Пржевальском. «Один Пржевальский или один Стэнли стоит десятка учебных заведений и сотни хороших книг. Их идейность, благородное честолюбие, имеющее в основе честь Родины и науки, их упорное никакими лишениями, опасностями и искушениями личного счастья непобедимое стремление к раз намеченной цели, богатство их знаний и трудолюбие, привычка к зною, к голоду, к тоске по родине, к изнурительным лихорадкам, их фанатическая вера в христианскую цивилизацию и в науку делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу. В наше больное время, когда европейскими обществами обуяли лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной взаимной комбинации царят нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они утешают и облагораживают. Их личности — это живые документы, указывающие обществу, что кроме людей, ведущих спор об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации, лгущих ради куска хлеба, есть еще люди иного порядка. Люди подвига, веры и осознанной цели.
0: Голоса

как зерно. Во тьме души да прорастет оно таинственным побегом вдохновенья. В былые дни страданье и вино воспламеняли сердце. Ты одно живишь меня теперь, уединенье. Владислав Ходосевич.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников. Преподобный Лазарь Псково-Печерский.
1: Молодой приказчик из Пскова бродил по двору Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и дожидался, когда его сможет принять монах по имени Лазарь. Приказчик давно был наслышан о его мудрости. Говорили, что этот монах способен видеть мысли и дела людей, но молодой человек не особенно этому верил. И все же, приехав в монастырь, не мог удержаться, чтобы не встретиться с отцом Лазарем. И вот, наконец, келейник, помощник монаха, позвал приказчика пройти в келью к отцу Лазарю. Там царил полумрак. Дневной свет едва пробивался через небольшое оконце, и комната освещалась лишь несколькими лампадками, горящими перед образами. Отец Лазарь ласково принял приказчика, расспросил о делах, поговорили о том, о сём. Беседа показалась гостю совершенно обычной. «Какой он провидец!» – разочарованно сказал про себя молодой человек. «Просто монах, каких много!» Уходя из кельи, приказчик положил перед отцом Лазарем 5-рублевую ассигнацию. «Вот, батюшка, отслужите молебен на здравии перед иконой Богородицы», – попросил он монаха. Отец Лазарь улыбнулся. «Отслужу, непременно отслужу», – сказал он. «Только ты, брат, мало даешь. Выкладывай все, что есть». Приказчик оторопел. В кармане у него лежали 300 рублей. Эти деньги он, утаив от хозяина, присвоил себе прямо перед тем, как отправиться в монастырь. 5 рублей, которые он отдал отцу Лазарю, тоже были взяты из этих украденных денег. «Вот тебе и просто монах», – проговорил приказчик и, кинувшись в ноги отцу Лазарю, рассказал о краже, раскаявшись и повинившись в своем грехе. «Ты, брат, деньги здесь оставь», — сказал ему монах. «А сам домой ступай». «Да как же я без денег вернусь?» — удивился приказчик. «Я их сохраню», — ответил монах. «А с деньгами в кармане не дойти тебе». Эти слова показались приказчику странными, но, уверившись в Божьем даре отца Лазаря, он не посмел ему противоречить. Дорога назад шла лесом. Только приказчик отошел от монастыря, как навстречу ему вышли разбойники и стали требовать денег. Обыскав молодого человека, они поняли, что у того нет ни копейки,

0: приносит», — говорил монах Лазарь Псково-Печерский, которого церковь прославила в чине преподобного.
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Лазарь Псково-Печерский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Захаров.
1: Один из самых часто задаваемых новообращенными христианами вопросов, как правильно приготовиться к исповеди. Некоторые ошибочно считают, что самое главное – это аккуратно написать свои грехи на бумажке и озвучить весь список священнику. Хочу поделиться с вами словами священника, церковного историка и литератора отца Александра Ельчининова. Приготовление к исповеди не в том, чтобы, возможно, полно вспомнить и даже записать свой грех, а в том, чтобы достигнуть того состояния сосредоточенности, серьезности и молитвы, при которых, как при свете, станут ясны грехи. Иначе приносить духовнику надо не список грехов, а покаянное чувство, не детально разработанную диссертацию, а сокрушенное сердце.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». 1846 год. Влияние женщины может быть очень велико. Именно теперь, в нынешнем порядке или беспорядке общества, в котором, с одной стороны, представляется утомленная образованность гражданская, а с другой какое-то охлаждение душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворения. Чтобы произвести это оживотворение, необходимо содействие женщины. Посмотрим на нашу Россию и в особенности на то, что у нас так часто перед глазами, на множество всякого рода злоупотреблений. Окажется, что большая часть взяток, несправедливостей по службе и тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и нечиновников всех классов, произошла или от расточительности их жен, которые так жадничают блистать в свете большом и малом и требуют на то денег от мужей, или же от пустоты их домашней жизни, преданной каким-то идеальным мечтам о несуществующих обязанностей, которые в несколько раз прекрасней и возвышенней всяких мечтаний. Мужья не позволили бы себе и десятой доли произведенных ими беспорядков, если бы их жены хотя сколько-нибудь исполняли свой долг. Душа жены — хранительный талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы. Она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой напрямую. И наоборот, душа жены может быть его злом и погубить его навеки. Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В театре имени Маяковского закончился вечерний спектакль. Публика давно разошлась, холл опустел. Усталые артисты, наскоро сняв грим, тоже отправлялись по домам. Завтра с утра предстояла ранняя репетиция. И только из-под двери одной грим-уборной выбивалась полоска света. Актриса, которой принадлежала эта комната, устала после представления не меньше своих коллег, ведь у нее была главная роль. Но об отдыхе не думала. Сегодня ей предстояла важная встреча, от которой зависел успех задуманного ею начинания. Гость ждал за столиком театрального кафе. Серьезный господин в строгом костюме. Увидев направляющуюся к нему красивую рыжеволосую женщину, привстал и, протянув руку, представился. Рикардо де Вака, управляющий директор компании. Женщина в ответ приветливо улыбнулась и тоже назвала себя. Артистка Наталья Гундарева. Она могла бы этого не говорить. Представитель крупной американской фармацевтической компании жил в Москве уже давно и с большим удовольствием ходил на спектакли в Маяковку. Сценическим талантом Натальи он всегда восхищался. Когда в фирму вдруг пришло письмо от актрисы, в котором она предлагала обсудить сотрудничество, де Вака с радостью назначил встречу. Задумка Натальи была очень проста. Недавно она учредила благотворительную акцию «Во имя здоровья», которая позволяла престарелым, не имеющим средств актерам, пройти высококлассное медицинское обследование в клиническом институте кардиологии имени Мясникова. Врачи уже провели несколько обследований и назначили пациентам лечение. Проблема была в том, что на покупку некоторых лекарств, дорогостоящих зарубежных препаратов, ни у института, ни тем более у самих пациентов денег не было. Вот Гундарева и решила попросить о помощи известную фармацевтическую компанию. На успех актриса особенно не рассчитывала, ведь взамен она не могла предложить ровным счетом ничего. Все, что было в ее силах, это искренне рассказать, в каких стесненных материальных обстоятельствах, да что там, попросту в нужде оказываются порой артисты, даже очень известные, выходя на пенсию. «Позарез нужны лекарства», – просто сказала Гундарева. И собеседник, совершенно неожиданно для нее, также просто ответил: «Хорошо, Наталья, будем сотрудничать». Акция «Во имя здоровья» состоялась и помогла многим успешно бороться с тяжелыми кардиологическими заболеваниями. «Значит, это дело было угодно Богу», – говорила Наталья. Гундарева готова была помогать всем, кто нуждался в помощи. Однажды у актрисы Натальи Щербаковой украли зарплату. Многие сочувствовали, предлагали взаймы. А Гундарева вытащила из кошелька половину собственной и просто отдала со словами: «Не вздумай возвращать». «Когда мне удается сделать хоть какую-то малость, я в этом черпаю колоссальные силы», – уверяла Наталья. «А еще помогала вера. Я верю в Бога», – говорила Гундарева. «Верю, что Бог есть любовь». Актриса Майя Полянская вспоминает, как на Пасху Гундарева собирала коллег и вела на крестный ход Вознесенскую церковь у Никитских ворот. Когда в 1993 году Наталья Гундарева стала депутатом Государственной Думы, всю свою депутатскую зарплату, а это в несколько раз больше, чем оклад театральной актрисы, передавала в фонд неимущих актеров. Мало кто знал, что актриса, помогающая лечить людей, сама была тяжело больна. В 2001 году Гундарева перенесла обширный инсульт головного мозга и несколько месяцев провела в больнице святителя Алексея. А через год Натальи Гундаревой не стало. Но удивительное дело, говорят коллеги, друзья и знакомые артистки. Стоит только вспомнить ее доброе, озаренное каким-то внутренним светом лицо, и на душе сразу становится теплее.
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

Радио «Вера». Склоняясь к юному Христу, его Мария осенила. Любовь небесная затмила ее земную красоту. А он в прозрении глубоком, уже вступая с миром в бой, глядит вперед и ясным оком Голгофу видит пред собой. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В наши дни большинство принимающих крещение – дети. В древней церкви было иначе. Большая часть крестившихся в первые три века христианства являлись взрослыми людьми. Они долго готовились к тому, чтобы стать членами церкви. Период подготовки мог длиться для них от полугода до трех лет. Крещение в древности было приурочено к большим праздникам, обычно к Рождеству или к Пасхе. Готовых к принятию христианства в те времена крестили группами в особых крестильных храмах – баптистериях. После крещения новые христиане шли все вместе в главный храм на богослужение. В руках они несли свечи и дружно пели «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Молитвословие «Елица во Христа крестистися» поется в православных храмах и в наши дни, в том числе и при совершении таинства крещения. После того, как во время крещения человека трижды окунут в освященную воду и помажут святым миром, то есть освященным маслом, священник дает ему зажженную свечу и трижды обводит вокруг купели. При этом священник поет «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Эта фраза вошла в чин крещения из текста послания апостола Павла к Галатам. Переводится песнопение на русский язык так: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облекся», то есть посвятил Христу себя. Данные слова используются при совершении крещения не случайно. До начала IV века христианство было на территории Римской империи запрещено. Принадлежность к церкви была причиной для тюремного заключения и даже смертной казни. Принимая крещение, человек понимал, какими могут быть последствия такого его шага. Он обещал быть верным Спасителю до самой кончины. Поэтому и пелись после погружения в купель слова апостола Павла: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облекся», то есть посвятил себя Христу.
2: Песнопение «Елица во Христа крестистися» исполняется не только при совершении таинства крещения, но и на литургии. Но не на каждый, а в дни некоторых праздников, на Святую Пасху и во всю светлую пасхальную неделю, а также в день Святой Троицы, на Рождество Христово и Богоявление, в Лазареву субботу и в Великую субботу. Во времена Древней Церкви крещение новообращенных в христианство совершалось преимущественно в дни перечисленных праздников. В наши дни такой традиции уже не существует, но пение «Елица во Христа крестистися» напоминает нам о том, что такая особенность когда-то в жизни Древней Церкви существовала. Давайте послушаем песнопение «Елица во Христа крестистися» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.
4: Yeah.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Может ли религиозная жизнь обернуться человеку во вред? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
8: Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое, всему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное. И, призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
9: А если кто имеет уши слышать и да слышит?
7: Фарисеи и книжники задают Спасителю вопрос, который, по их мнению, должен был уличить его в пренебрежении священной традицией. «Почему твои ученики нарушают предание старцев? Почему они едят хлеб неумытыми руками?» Однако Господь показывает им самим и окружающим, что на самом деле за этой заботой о чистоте традиции скрывается духовная пустота. Чтобы это продемонстрировать, он напоминает о практике карван. В иудейской религии был такой обычай. Человек мог посвятить какой-то предмет Богу, пожертвовать его в храм. При этом сам он мог продолжать пользоваться своим подарком и дальше. В храмовую казну дар отправлялся лишь после смерти своего хранителя. Важно то, что при его жизни никто из третьих лиц не мог пользоваться этим предметом. Ведь теперь это собственность храма. Именно эту практику и означает слово «карван». Некоторые из иудеев с его помощью уклонялись от поддержки нуждающихся родных. Так бывало, что они отписывали свое имущество храму для того, чтобы им не могли пользоваться престарелые отец или мать. Блаженный Иероним Стридонский поясняет, что подобные действия нередко сопровождались следующими словами детей родителям. «Карван, то есть дар, который я обещал алтарю, он принесет тебе облегчение, как если бы ты принял от меня пищу». Таким образом, формальное благочестие становилось ширмой для прямого нарушения заповеди Божьей «почитай отца и мать». Господь видел и множество других подобных примеров шокирующего цинизма, когда иудеи прикрывали и объясняли свои неприглядные поступки религиозными мотивами. Поэтому он и цитирует пророка Исаию: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Самое страшное в этой ситуации то, что среди тех, кого обличает Христос, не было явно открытых злодеев. Как фарисеи, так и книжники были столпами древнеиудейского общества, хранителями нравственности и традиции веры в единого Бога. В большинстве случаев они поступали цинично на автомате, особо не отдавая себе в этом отчета. Такова инерция греха. И оказаться в этой ситуации может всякий, даже уважаемый человек, если он невнимателен к тому, что происходит у него внутри. Поэтому Христос и призывает в первую очередь обращать внимание на внутреннее, а не на внешнее. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека, говорит он. С точки зрения Бога, истинная нечистота не в немытых руках или запретной пище. Она не в том, что мы по своей немощи забываем или не имеем возможности исполнить те или иные формальные церковные предписания. Она в том, что мы не замечаем, как в нашем сердце рождаются злые помыслы, гордость, лицемерие, пренебрежение ближним, тщеславие, самолюбование, страхи. Она в том, что часто мы действуем по велению этих скрытых мотивов, а бывает даже и думаем, что поступаем правильно. Сегодня Господь не призывает нас отменять внешнее. Он призывает думать в первую очередь о чистоте сердца и деятельной любви. Для этого перед началом всякого дела необходимо учиться задавать себе вопрос: «А что я собираюсь сейчас делать? А что я хочу на самом деле? А что по этому поводу думает Бог? А как это соотносится с Его Евангелием?» Если будем регулярно совершать подобную работу, то со временем Господь даст нам свою благодать. Обряды и ритуалы перестанут совершаться нами формально, а слова и поступки обретут ту внутреннюю ясность и искренность, которые бывают у всякого, кто вступил в живую и непосредственную связь с Богом.

0: Утреннее чтение Евангелия – вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. Пакет с пакетами. Собиралась как-то утром на работу, накинула куртку и уже готова была надевать ботинки, как вспомнила, что забыла проверить, выключен ли утюг. Вернулась на кухню, и тут мой взгляд остановился на пакете с пакетами. Такой, наверное, есть в каждом доме. На мгновение я задумалась. А что, если взять парочку пакетов и убрать те бутылки на склоне у моста? Я ведь каждый день прохожу мимо, невольно осуждая каких-то неизвестных мне людей. Только двух пакетов не хватило. Рядом с бутылками обнаружились другие. А еще жестяные банки, коробки и снова бутылки. В общем, я приняла вызов. Уборка занимала всего 5 минут в день и длилась на протяжении 2 месяцев. Помню чувство, когда весь склон очистился. На душе было ощущение правильности происходящего. Да и физически ощущалась какая-то бодрость. Еще бы, столько поклонов сделать с утра.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В эти дни Радио «Вера» отмечает свой день рождения. О важности командной работы для увеличения слушательской аудитории продюсер регионального вещания Радио «Вера» Алена Рыпова.
2: Как человек, отвечающий за наши регионы, за вещание Радио «Вера» в регионах, я вам могу сказать, что мы здорово расширились за то время, что Радио «Вера» существует в эфире. Сегодня нас слушают в 165 городах. Но не хотелось бы сегодня о цифрах, потому что за этими цифрами стоят настоящие люди. Не просто передатчики, не просто какая-то техническая история, не просто оборудование. За каждым нашим городом вещания стоят люди с горящими сердцами, люди неравнодушные, люди, которым важно, чтобы в их городе звучала наша радиостанция. У нас есть 6 редакций. Московская редакция, Тюменская редакция. У нас есть редакция в Казани. Также, конечно, я не могу не вспомнить о наших коллегах из редакции «Радио Вера» Южный Урал, из города Златоуст, которые тоже делают невероятную работу и создают местные программы, интересные, важные. Так хочется, чтобы эти программы услышала вся страна. Конечно же, передаю привет в Тверь Екатерине Арнаутовой, которая тоже делает невероятную работу для того, чтобы вещание в Твери и в Тверской области продолжалось, сохранялось. Вместе мы сила, и когда такие люди с горящими сердцами соединяются, и получается Радио «Вера». Поэтому сегодня я хочу всех поздравить с днем рождения нашей радиостанции. Делюсь с вами радостью, делюсь с вами любовью и делюсь с вами самыми добрыми впечатлениями от того, что у меня есть возможность здесь находиться и работать. Поздравляю всех наших слушателей. Всего вам доброго.
0: Актуальная тема.
3: Младшим школьникам.
4: Мальчикам и девочкам.
5: А также их родителям.
6: Дядям и тетям.
7: Бабушкам и дедушкам.
8: Всем-всем-всем.
3: Мы предлагаем вместе с нами,
9: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
10: его верным псом Алтаем
3: и нашими друзьями Верой и Фомой
11: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
3: А для этого заходите на наш сайт.
12: Набрав в любой поисковой системе слова «в школу с Верой и Фомой».
11: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
13: Давайте учиться вместе!
14: Возрастное ограничение 6+. Сегодня в 18:00 в эфире Радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет руководитель Центра социальной и гуманитарной помощи Синодального отдела по благотворительности Елена Холодова.
0: Живут такие люди.
15: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Детский врач вылечил умирающего младенца, а тот, когда вырос, спас жизнь самого доктора. Это не идея для сценария драмы, а реальная история про педиатра Майкла Шеннона и фельдшера службы спасения Криса Труоки. Ее рассказал на своем сайте общественный телеканал Лос-Анджелеса KTLA-5. Крис Труоки – парамедик. Так в США называют медицинских работников экстренных служб. 29 марта 2015 года команда, в которой работал Крис, возвращалась с очередного вызова и стала случайным свидетелем аварии. На автостраде, неподалеку от калифорнийского городка Дана-Пойнт, огромный грузовик сбил внедорожник. Легковая машина вылетела на обочину и перевернулась. Она загорелась и вот-вот могла взорваться. Спасатели остановились, чтобы помочь пострадавшим. Крис Труоки с напарником достали из горящего автомобиля пожилого водителя. Он был без сознания, с сильнейшими ожогами ног. Медики поспешили доставить несчастного в больницу. По дороге Крис принял все необходимые реанимационные меры, чтобы вывести пациента из состояния шока. Вскоре его жизнь была вне опасности. Крису Троки показалась знакомой фамилия спасенного им человека. И он вспомнил. Так звали врача, о котором рассказывала ему мама. Крис Троки появился на свет раньше положенного срока и весил всего 1,5 килограмма. Врачи считали, что он обречен. Только педиатр Майкл Шеннон верил, что младенцу можно помочь. Благодаря его усилиям малыш выжил. Доктор Шеннон был потрясен, когда узнал, кто его спас. В разговоре с журналистами он признался: «Удивительно наблюдать, как твои пациенты взрослеют. Но когда они возвращаются в твою жизнь в самый необходимый момент, это просто невероятно. Такое совпадение – настоящее чудо. Но чтобы оно случилось, должны были действовать люди. Педиатр, самоотверженно выхаживать младенца, которого признали безнадежным. Парамедик. Броситься к горящей на обочине машине, рискуя жизнью». Мне вспомнились слова из библейской книги Екклесиаста: «Пускай свой хлеб по водам, и он вернется к тебе. Делай добро бескорыстно, а награда найдет тебя чудом». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
16: Сегодня, 15 сентября, церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Мамонта, священномученика епископа Германа, священномученика епископа Дамаскина. Преподобный Антоний Печерский, основатель Киево-Печерской лавры, родился в начале XI века в городе Любичи, вблизи Чернигова. В крещении он получил имя Антипа. Юноша отправился на святую гору Афон и принял там постриг в одном из монастырей. Несколько лет он прожил в уединении в пещере близ обители, а потом игумен дал ему послушание вернуться на Русь и принести туда традиции афонского монашества. Когда Антоний прибыл в Киев, там уже было несколько греческих монастырей. Но он не вступил ни в один из существующих, а поселился в пещере. Это было в 1051 году. Вскоре разнеслась слава о подвигах киевского отшельника. К нему пожелали присоединиться другие. Первым пришел Никон, а вторым — Феодосий. Феодосий был родом из Курска. Когда число иноков возросло, Антоний удалился в другую пещеру и стал жить затворником. А монахи выбрали себе игумена. Им стал Феодосий. Он ввел в обители устав Константинопольского студийского монастыря. По нему все имущество у братьев должно было быть общее. В свое время они проводили в непрестанных трудах. Каждое дело начиналось молитвой и благословением старшего. Сам Феодосий был во всем примером для братьев. Носил воду, рубил дрова, работал в пекарне. Он устроил при обители богадельню, помогал заключенным в тюрьмах. Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель стала образцом для других русских монастырей. Из ее стен выходили знаменитые архипастыри и проповедники веры.
17: Преподобных Антония и Феодосия Печерских церковь чтит как одних из основателей русского монашества и обращается к ним с просьбой. Святые и праведные Антоний и Феодосий, молите Бога о нас. –

Арно Бабаджанян всегда взыскательно относился к стихам, для которых писал мелодии. Его соавторами были такие яркие поэты, как Андрей Дементьев, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский. Произведения композитора называли «музыкой света и радости», а тексты, отобранные им для песен, как правило, рассказывали о любви. Это не случайно. Любовь в жизни маэстро занимала особое место. И обращена она была к той единственной женщине, с которой он прожил 45 лет – Терезе Сократовне Бабаджанян в девичестве Оганесян. Они поженились перед Великой Отечественной войной во время учебы в Московской консерватории. Юная пианистка отказалась от музыкальной карьеры и на всю жизнь стала верной помощницей, другом и музой своего супруга. Вместе Бабаджаняны преодолели немало испытаний. В 50-х годах Арно Арутюновичу поставили страшный диагноз. Вопреки медицинскому прогнозу, он прожил еще 30 лет. Сам композитор объяснял это чудо животворящей силой любви. Осознав скоротечность земной жизни, маэстро спешил поделиться с людьми радостью, которой обладал. Его произведения словно искры большого чувства, не стареющего, не меркнущего с годами. Одна из таких песен, написанная на слова Леонида Дербенева, прозвучала в 1969 году в исполнении Ларисы Мондрус. «А любовь одна».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Часто можно услышать, что в христианстве слишком много запретов, хотя вся его суть умещается в нескольких предложениях. С последним сложно спорить, но все же и у появления правил есть своя логика. Продемонстрировать ее помогает отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Аж же, братья, аще обрезаннейще проповедую».
3: «За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют».
2: Творящие Царствие Божие не наследят.
1: В жизни каждого человека бывают моменты, когда ему хочется свободы, и кажется, что ты лучше всех знаешь, как устроена жизнь. Отсутствие опыта в таких случаях обычно компенсируется буйной фантазией и самоуверенностью, которые в нормальной ситуации с возрастом корректируются, и человеку приходится признать, что в мире есть правила, которые не поменяются, даже если очень хочется. Мир таков, каков он есть. Физике, химии, биологии – и собственному телу нельзя дать взятку. Нужно учитывать правила, по которым они работают. Сформулированы эти правила могут быть по-разному. Иногда в общих словах, иногда через обозначение частностей. Например, мама говорит ребенку: «Будь аккуратен». Но это может означать и «пиши без помарок», и «не упади в лужу». Подобным образом многогранны советы о правильном отношении к здоровью, уважительном отношении к людям и многие другие. В отрывке из послания к Галатам, который мы услышали сегодня, апостол Павел убеждает своих собеседников найти меру между фарисейским ригоризмом и языческой распущенностью. Люди, которые привыкли думать, что Богу нужны человеческие жертвы, в итоге приходят к тому, что с помощью этих самых жертв пытаются Господом управлять. Павел же стремится объяснить им, что Творцу не нужны подачки, ему нужен свободный выбор их сердец. В вопросах бытовой жизни они наконец-то свободны. Сегодня нам этого не понять, но в жизни иудеев было такое количество ограничений, что их отмена в Новом Завете ощущалась как невероятная свобода. Более того, будто бы отменяя вообще все правила, апостол пишет: «Весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Кажется, даже общеизвестных заповедей было 10. Неужто он и их считает неактуальными? При внимательном чтении отрывка становится

0: становится очевидно, что все эти нормы остаются для него важными, потому что все они связаны с любовью. Все так или иначе существуют для того, чтобы ее сохранить. Точно так же, как масса врачебных рекомендаций нацелена на одно – поддержание здоровья. Почему же врачам приходится формулировать бесконечное количество правил? Почему они не ограничиваются общими призывами? Очевидно потому, что большинство из нас не знает, что в обращении с нашим телом мелочи тоже важны. Духовные законы еще менее очевидны, из-за чего апостол начинает общие правила пересказывать более подробно. Он говорит ученикам: «Вы, конечно, свободны, и единственное, к чему призваны, это любить Бога и ближнего. Но смотрите, чтобы эта свобода от ритуальных форм иудаизма не привела вас к угождению плоти, а там и вовсе к распущенности. Апостол Павел зовет нас поступать по духу, но это вовсе не значит, что он отрицает наше тело. Телесная жизнь точно так же благословлена Богом, и апостол прекрасно это знает. Однако, живя в теле, мы не всегда способны оценить поступок с точки зрения любви. Павел же раскрывает для учеников заповедь о любви в деталях, не для того, чтобы пленить их новыми бесконечными правилами, но для того, чтобы сохранить их духовное здоровье».
1: Апостольские чтения.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ульяне Морозовой из города Владимира скоро исполнится 3 года. Родители девочки, Марина и Денис, очень ждали рождения дочери. Но их радость омрачилась серьезными диагнозами ребенка. У Ульяны нарушения в работе головного мозга, проблемы со зрением, работой центральной нервной системы и эпилепсия. В первые месяцы жизни девочки врачи не давали никаких прогнозов о ее состоянии. Но Марина и Денис не сдавались, искали варианты лечения и реабилитации для дочери. Сейчас Ульяна продолжает расти, но почти не развивается. Девочка пока не умеет держать голову, переворачиваться, не сидит и не ползает. Мир Ульяны ограничен кроваткой и мамиными руками. Но при этом она смеется, различает родителей по голосу, издает звуки и пытается общаться. Ульяна очень эмоциональный и улыбчивый ребенок. Ее родители всегда старались помогать тем, кто оказался в беде. Сдавали кровь в качестве доноров, участвовали в благотворительных марафонах. А сейчас помощь нужна им самим. После занятий в реабилитационном центре «Адели Пенза» у Ульяны появился первый прогресс. Приступы эпилепсии стали беспокоить девочку все реже. Она лучше держит голову, пытается двигать руками и ногами, фокусировать взгляд на предметах. Врачи говорят, что Ульяне жизненно необходимы регулярные курсы реабилитации. Без них она не сможет сесть, не поползет и не встанет. Но стоимость таких курсов для семьи Морозовых, где работает только папа, неподъемна. Поддерживает Ульяну и ее родителей фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию для Ульяны в центре «Адели Пенза». Поддержать его можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О евангельских мотивах в искусстве настоятель московского храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
2: Бывает так, что произведение искусства впервые как красоту открывает человеку Бога. Например, икона. Человек, который занимается живописью, приходит в Третьяковскую галерею и видит там Спасный рукотворный новгородский. И он понимает, что эту красоту нельзя выдумать. Что человек, который писал безымянно эту икону, или там Дейсис Андрея Рублева, Звенигородский чин, да, вот, или другие иконы, он понимает, что этот человек знал что-то о красоте, которая никогда не заканчивается. Что-то такое, что я тоже теперь хочу узнать. И человек приходит к вере. Бывает, что человек, любящий, допустим, Осипа Мандельштама, вдруг слышит слова: «Я христианство пью, холодный горный воздух». Или «И Евхаристия, как вечный полдень длится». И человек начинает думать: а что такое, а почему для Мандельштама этот воздух, вот в отличие от отравленного воздуха города, настоящий чистый? А что такое Евхаристия? Или он читает Пастернака: «Всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ожил». Дайте-ка я тоже почитаю Новый Завет, если уж Пастернак пришел в такое состояние. Или он читает Ахматову «Реквием» и понимает, что когда Лев Николаевич Гумилев, ее сын, каждый день может быть расстрелян 10 лет без права переписки, она это знает, а человеку может уже не быть давно, она стоит там вместе с другими женщинами у крестов, у знаменитой питерской тюрьмы, да, и пишет стихи «Реквием». Она обращается к страданию Матери Божией. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. И вот человек становится глубочайшим образом верующим через осмысление своего страдания при обращении к распятию Христа и плачу Матери Божией. Поэтому, конечно, произведения искусства, когда их автор является авторитетом для зрителя или слушателя, или там человек слушает «Страсти по Матфею» и говорит: а дай-ка я почитаю, что это такое. Открывает Евангелие от Матфея, начинает читать о страданиях Христа. Они могут очень помочь нам в проповеди, а людям в обретении веры в Господа Иисуса Христа.
0: Актуальная тема.
3: Не смотрите мрачно на немощи. Они указывают скорее на милость Божию и Божие к вам внимание, что от Бога все благо. Святитель Феофан Затворник.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем светлого радио.
6: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

0: Сегодня, 15 сентября, Церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Мамонта, священномученика епископа Германа, священномученика епископа Дамаскина. Мученик Мамонт жил в III веке в Пафлагонии, области на севере современной Турции. Он родился в тюрьме, где находилась в заключении его мать, христианка Руфина. Вскоре она скончалась, а отец мальчика умер в застенках еще раньше. Богатая вдова-христианка Аммия взяла Мамонта на воспитание. Юноша с интересом и радостью учился, был рассудителен и мудр. Он много рассказывал сверстникам о вере в Спасителя. После этих разговоров некоторые его товарищи приняли христианство. Об этом донесли властям. Мамонт был схвачен и доставлен на суд к императору Аврелиану. Тот сначала лаской, а затем угрозами пытался заставить юношу отречься от веры. Но Мамонт безбоязненно исповедал себя христианином. Юношу пытали и приговорили к казни. Но ангел Господень спас Мамонта. Он скрылся в горах и построил там небольшую церковь. По преданию, отшельник получил власть над дикими зверями. Они собирались к хижине и слушали, как Мамонт читает Евангелие. Из молока диких коз и ланей подвижник делал сыр и раздавал его нищим. Вскоре власти узнали о христианине, скрывающемся в горах. Мамонт случайно столкнулся с посланным за ним отрядом. Он радушно встретил воинов, накормил их и не стал скрывать свое имя. Мамонта казнили за исповедание христианской веры. По преданию, во время пыток свыше раздался голос, который произнес: «Крепись и мужайся, Мамонт».
1: Существует традиция изображать святого Мамонта сидящим на льве. По церковному преданию, однажды хищник схватил барашка, но по слову Мамонта отпустил. И с тех пор зверь часто сопровождал святого. Именно поэтому мученика Мамонта можно увидеть на иконах вместе со львом. Церковь почитает святого за его кротость и мужество. Святой мученик Мамонт, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: На шестой неделе Великого Поста в семье московского священника Иоанна Звездинского пришла большая радость. Супруга батюшки Иоанна, Евдокия Васильевна, родила сына. Ребенка окрестили Николаем в честь святителя и чудотворца Николая Мирликийского. Любящие родители ласково называли маленького сына Калюня-Малюня. Коле исполнилось всего 3 года, когда умерла его горячо любимая мама. Все заботы по воспитанию сына легли на плечи отца Иоанна. По своей нежной любви батюшка был не только отцом, но и матерью, вспоминал позже владыка Серафим. Мальчик постоянно был рядом с отцом. Вставал затемно, чтобы вместе с ним идти в храм на литургию. И тихонько стоял в алтаре, пока батюшка совершал богослужение. Отцовское сердце радовалось тому, что сын полюбил храм и молитву. Батюшка Иоанн был счастлив, когда через несколько лет Коля пришел к нему и сказал, что хочет пойти по его стопам и стать священником. Мальчик поступил в московскую духовную семинарию. На 3-м курсе, когда Николаю исполнилось 18 лет, случилась беда. Он тяжело заболел воспалением лимфатических узлов. Мальчик испытывал невыносимые боли. В то время болезнь считалась неизлечимой, и доктора прямо сказали отцу Иоанну, что следует готовиться к худшему. Тогда, возложив все упование на Бога, батюшка принес сыну в больницу икону преподобного Серафима Саровского и сказал: «Вот, Коля, истинный врач. Проси его, он исцелит». Коля усердно просил у святого помощи и облегчения, а потом уснул. А когда проснулся, боли как не бывало. Полное исцеление от тяжелого недуга вскоре подтвердили и врачи. Они подписались под свидетельством о чудесном исцелении Николая, которое отец Иоанн собственноручно составил и отправил в Саровскую пустынь. Николай с отличием окончил семинарию и поступил в Московскую духовную академию. В 1908 году он принял монашеский постриг, в котором получил имя Серафим, в честь святого по молитвам отца, исцелившего его от смертельной болезни. Всю жизнь владыка Серафим Звездинский молился преподобному Серафиму о своих родителях. А своего отца, батюшку Иоанна, называл живым примером горячей веры, любви и преданности Богу.
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Может ли религиозная жизнь обернуться человеку во вред? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое, всему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
3: А если кто имеет уши слышать и да слышит?
1: Фарисеи и книжники задают Спасителю вопрос, который, по их мнению, должен был уличить его в пренебрежении священной традицией. «Почему твои ученики нарушают предание старцев? Почему они едят хлеб неумытыми руками?» Однако Господь показывает им самим и окружающим, что на самом деле за этой заботой о чистоте традиции скрывается духовная пустота. Чтобы это продемонстрировать, он напоминает о практике карван. В иудейской религии был такой обычай. Человек мог посвятить какой-то предмет Богу, пожертвовать его в храм. При этом сам он мог продолжать пользоваться своим подарком и дальше. В храмовую казну дар отправлялся лишь после смерти своего хранителя. Важно то, что при его жизни никто из третьих лиц не мог пользоваться этим предметом. Ведь теперь это собственность храма. Именно эту практику и означает слово «карван». Некоторые из иудеев с его помощью уклонялись от поддержки нуждающихся родных. Так бывало, что они отписывали свое имущество храму для того, чтобы им не могли пользоваться престарелые отец или мать. Блаженный Иероним Стридонский поясняет, что подобные действия нередко сопровождались следующими словами детей родителям: «Карван, то есть дар, который я обещал алтарю, он принесет тебе облегчение, как если бы ты принял от меня пищу». Таким образом, формальное благочестие становилось ширмой для прямого нарушения заповеди Божьей «почитай отца и мать». Господь видел и множество других подобных примеров шокирующего цинизма, когда иудеи прикрывали и объясняли свои неприглядные поступки религиозными мотивами. Поэтому он и цитирует пророка Исаию: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Самое страшное в этой ситуации то, что среди тех, кого обличает Христос, не было явно открытых злодеев. Как фарисеи, так и книжники были столпами древнеиудейского общества, хранителями нравственности и традиции веры в единого Бога. В большинстве случаев они поступали цинично на автомате, особо не отдавая себе в этом отчета. Такова инерция греха. И оказаться в этой ситуации может всякий, даже уважаемый человек, если он невнимателен к тому, что происходит у него внутри. Поэтому Христос и призывает в первую очередь обращать внимание на внутреннее, а не на внешнее. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека, говорит он. С точки зрения Бога, истинная нечистота не в немытых руках или запретной пище. Она не в том, что мы по своей немощи забываем или не имеем возможности исполнить те или иные формальные церковные предписания. Она в том, что мы не замечаем, как в нашем сердце рождаются злые помыслы, гордость, лицемерие, пренебрежение ближним, тщеславие, самолюбование, страхи. Она в том, что часто мы действуем по велению этих скрытых мотивов, а бывает даже и думаем, что поступаем правильно. Сегодня Господь не призывает нас отменять внешнее. Он призывает думать в первую очередь о чистоте сердца и деятельной любви. Для этого перед началом всякого дела необходимо учиться задавать себе вопрос: «А что я собираюсь сейчас делать? А что я хочу на самом деле? А что по этому поводу думает Бог? А как это соотносится с Его Евангелием?» Если будем регулярно совершать подобную работу, то со временем Господь даст нам свою благодать. Обряды и ритуалы перестанут совершаться нами формально, а слова и поступки обретут ту внутреннюю ясность и искренность, которые бывают у всякого, кто вступил в живую и непосредственную связь с Богом.

0: Листва живет мгновеньем пышным, от всех надежд отрешена, и стало будущее лишним, и осень стала, как весна. Валерий Брюсов. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Незабываемое шествие по мягко шуршащему под ногами кленовому золотистому ковру, когда ты чувствуешь себя едва ли не античным царем Мидасом, который превращал в золото все, к чему бы ни прикасался. Но что тленное серебро и злато для христианина, искупленного драгоценной кровью Христовой и обретшего свет благодати Господней в своем сердце? Настанут, по удостоверению святых отцов, такие дни на земле, когда золото, как никому не нужное, будет лежать под ногами, и единственно благодать Духа Святого, словно небесная манна, будет питать верные Богу души, храня их от обольщений антихристового времени. Давайте же дорожить нашим небесным сокровищем, хранить и умножать его, всегда пребывая в покаянии и молитве.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ставропольскую епархию 18 сентября прибудет частица посоха святого пророка Моисея. Святыня будет доставлена из Греции. В течение 2 дней верующие смогут совершить поклонение и вознести молитвы в краевой столице. 18 сентября частица посоха будет находиться во Владимирском соборе города Ставрополя. Время для поклонения с 10 вечера до 2 часов ночи. 19 сентября святыня будет доставлена в Казанский кафедральный собор. Время для поклонения с 9 утра до 8 вечера.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях будет клирик храма «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке в Москве, игумен Филарет Тамбовский. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, монашеству и священническому служению. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных плодах вынужденной русской эмиграции начала 20 века. Сегодня у нас в студии доктор исторических наук Андрей Кострюков. И разговор пойдет о Русской Православной Церкви за границей и о служении митрополита Анастасия Грибановского.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает медиа-аналитик Алиса Конькова.
2: Это было в начале 90-х годов. Мы переехали с моей семьей. Тогда она состояла из моей мамы и меня. Переехали из одной среднеазиатской республики во время так называемого парада независимости. Бежали от этнического конфликта, напряженности на национальной почве, бежали в Россию, на свою историческую родину, в маленький городок, портовый город на Дальнем Востоке, Советская гавань. Переезд был тяжелый, потому что мы уехали от комфортного, налаженного быта в маленький город, где никого не знали. Поселились, я помню, в маленькой однокомнатной квартире в обычной пятиэтажке. Ну а добрая история начинается с наших соседей по подъездам. Это были обычные люди, учителя, моряки, бухгалтеры, пенсионеры, которые неожиданно взяли нас под свою опеку. Однажды мы с мамой нашли, что кто-то повесил вяленую рыбу, засушенную, на веревочке на наш дверной замок. Мы так и не узнали имя этого человека. Он остался анонимным помощником, героем. Кто-то принес однажды сумку овощей, выращенных на своем огороде. Просто так. Мы никого об этом не просили. В общем, так завязалась наша дружба с этими людьми. Дружба с одной семьей продолжалась многие десятилетия. Наверное, самое главное в этой истории, что люди в тяжелые времена, в тяжелой для себя ситуации не замыкаются на своих переживаниях, на преодолении своих проблем, но оглядываются по сторонам, видят, что кому-то эту же ситуацию переживать сложнее.

0: Светлое радио. Сегодня, 15 сентября, церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Мамонта, священномученика епископа Германа, священномученика епископа Дамаскина. Священномученик Герман, епископ Вязниковский, в миру Николая Ряшенцев, родился в 1883 году в Тамбове, в купеческой семье. Он получил духовное образование и принял монашеский постриг с именем Герман. В 1919 он стал епископом Волоколамским, помощником митрополита Московского. Уже в 21 году владыку Германа арестовали. В Бутырке епископ Герман некоторое время сидел вместе с митрополитом Сергием Старгородским. Архипастыри сообща служили литургию. В тот раз епископ Волоколамский попал под амнистию и был освобожден. Но меньше чем через год последовал новый арест. Следующие 15 лет епископа Германа – это череда тюрем и ссылок. Тобольск, Каракалпакия, Соловки, Сыктывкар, а между ними – краткие по несколько месяцев передышки. В 28-м году епископ вернулся в Москву и получил назначение на Вязниковскую кафедру во Владимирскую епархию. В Соловецком лагере епископ Герман тяжело заболел тифом и стал инвалидом. В 37-м году, уже накануне окончания срока ссылки, владыку снова арестовали. Его обвинили в создании контрреволюционной организации фашистского толка, а также в материальной помощи ссыльным. Владыку Германа расстреляли под Сыктывкаром. К лику святых епископа причислили в 2001 году.
1: Священный мученик Герман разделил судьбу тысяч христиан, которые пострадали за веру в 20 веке. Их подвигом и молитвами стоит Русская Православная Церковь. Чествуя священного мученика Германа, мы просим его: «Святой мученик Герман, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Австрийский композитор Франц Шуберт вошел в историю музыки прежде всего как автор многочисленных песен. В творчестве композитора их более 600. Композитор избирал глубокие по содержанию поэтические тексты, мастерски подчеркивал и усиливал с помощью музыки значение литературного первоисточника. Его песни разнообразны, чрезвычайно мелодичны и красивы. Неудивительно, что при жизни композитора они пользовались особым признанием. Помимо песен, Шуберт оставил весьма обширное музыкальное наследие и в других жанрах, в том числе камерно-инструментальных. Однажды, в 1819 году, он совершал путешествие по Верхней Австрии и в небольшом городке Штайр познакомился с ценителем своего вокального творчества, промышленником Сильвестром Паумгартнером. Последний особенно любил песню Шуберта «Форель» о рыбке, пойманной в сети рыбака, и готов был слушать ее часами. В благодарность за теплый прием композитор создал для Паумгартнера музыкальный подарок – фортепианный квинтет, в четвертой части которого цитировалась мелодия «Форели». Сочинение получилось жизнерадостным и светлым, как и сама песня. Фрагмент четвертой части фортепианного квинтета «Форель» Франца Шуберта исполняют Дмитрий Башкиров, Николай Дмитриенко, квартет имени Бородина.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Часто можно услышать, что в христианстве слишком много запретов, хотя вся его суть умещается в нескольких предложениях. С последним сложно спорить, но все же и у появления правил есть своя логика. Продемонстрировать ее помогает отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Аж же, братья, аще обрезаннейще проповедую».
3: «За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют».
2: «Творящие Царствие Божие не наследят».
1: В жизни каждого человека бывают моменты, когда ему хочется свободы, и кажется, что ты лучше всех знаешь, как устроена жизнь. Отсутствие опыта в таких случаях обычно компенсируется буйной фантазией и самоуверенностью, которые в нормальной ситуации с возрастом корректируются, и человеку приходится признать, что в мире есть правила, которые не поменяются, даже если очень хочется. Мир таков, каков он есть. Физике, химии, биологии – и собственному телу нельзя дать взятку. Нужно учитывать правила, по которым они работают. Сформулированы эти правила могут быть по-разному. Иногда в общих словах, иногда через обозначение частностей. Например, мама говорит ребенку: «Будь аккуратен». Но это может означать и «пиши без помарок», и «не упади в лужу». Подобным образом многогранны советы о правильном отношении к здоровью, уважительном отношении к людям,

0: и многие другие. В отрывке из послания к Галатам, который мы услышали сегодня, апостол Павел убеждает своих собеседников найти меру между фарисейским регализмом и языческой распущенностью. Люди, которые привыкли думать, что Богу нужны человеческие жертвы, в итоге приходят к тому, что с помощью этих самых жертв пытаются Господом управлять. Павел же стремится объяснить им, что Творцу не нужны подачки, ему нужен свободный выбор их сердец. В вопросах бытовой жизни они наконец-то свободны. Сегодня нам этого не понять, но в жизни иудеев было такое количество ограничений, что их отмена в Новом Завете ощущалась как невероятная свобода. Более того, будто бы отменяя вообще все правила, апостол пишет: «Весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Кажется, даже общеизвестных заповедей было 10. Неужто он и их считает неактуальными? При внимательном чтении отрывка становится очевидно, что все эти нормы остаются для него важными, потому что все они связаны с любовью. Все так или иначе существуют для того, чтобы ее сохранить. Точно так же, как масса врачебных рекомендаций нацелена на одно – поддержание здоровья. Почему же врачам приходится формулировать бесконечное количество правил? Почему они не ограничиваются общими призывами? Очевидно потому, что большинство из нас не знает, что в обращении с нашим телом мелочи тоже важны. Духовные законы еще менее очевидны, из-за чего апостол начинает общие правила пересказывать более подробно. Он говорит ученикам: «Вы, конечно, свободны, и единственное, к чему призваны, это любить Бога и ближнего. Но смотрите, чтобы эта свобода от ритуальных форм иудаизма не привела вас к угождению плоти, а там и вовсе к распущенности. Апостол Павел зовет нас поступать по духу, но это вовсе не значит, что он отрицает наше тело. Телесная жизнь точно так же благословлена Богом, и апостол прекрасно это знает. Однако, живя в теле, мы не всегда способны оценить поступок с точки зрения любви. Павел же раскрывает для учеников заповедь о любви в деталях, не для того, чтобы пленить их новыми бесконечными правилами, но для того, чтобы сохранить их духовное здоровье.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Смоглюк. Культуролог, многодетная мама.
0: Частное мнение.
2: В нашей многодетной семье случается так, что накапливается много неразобранных вещей. Они постиранные и ждут, когда мы найдем время их разложить по своим местам. Но череда каких-нибудь детских занятий, отчетных концертов, зачетов плюс загрузка на работе не дает нам возможность сделать это вовремя. Поэтому горы вещей растут в разных комнатах по углам. Честно говоря, меня это очень раздражает. И вот в очередной раз выросла гора на кресле в комнате девочек. Несколько дней я ходила, смотрела, сокрушалась, но разобрать это у меня не было никакой возможности. Приблизился воскресный день. И я подумала, а не пойду-ка я на службу. Дети с мужем уйдут, и я займусь делами по хозяйству. Честно сказать, очень не люблю эти мысли и стараюсь их сразу отгонять, как назойливую муху. Но в этот раз не получилось. И эта мысль свербила и манила своей привлекательностью. Вот они, несколько часов свободного времени в одиночестве, когда я смогу разобраться с уже глобальной проблемой в виде горы вещей на кресле. Я уже почти приняла решение не идти в храм, как вдруг позвонила подруга. Самое интересное в том, что у нее была точно такая же проблема. И когда она мне рассказала о своем плане не ходить в храм и заняться уборкой, я как будто бы проснулась. «Нет, так же нельзя», — говорила я подруге. «Ты все успеешь. Сходи в храм, а потом потихоньку все сделаешь». Я со стороны увидела себя и свою ситуацию. Увидела, что решение, к которому склонялась, очевидно, неправильное. И мы пошли в храм всей семьей. Помолились, причастились. А потом я разбирала вещи дома. И сама не заметила, как огромная гора одежды оказалась разложенной по своим местам. Для меня это было настоящим чудом и Божьим благословением. Такое наглядное подтверждение фразы: «Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем».
0: Частное мнение.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 15 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Сегодня, 15 сентября, Церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Мамонта, священномученика епископа Германа, священномученика епископа Дамаскина. Священномученик Дамаскин, епископ Стародубский, в миру Дмитрий Цедрик, родился в 1877 году в Херсонской губернии в семье почтового чиновника. Дмитрий окончил семинарию, Владивостокский сельскохозяйственный институт по специальности агроном и Казанский институт восточных языков. Вскоре он принял монашеский постриг с именем Дамаскин и стал служить миссионером при Пекинской духовной миссии. В 1914 году отец Дамаскин отправился на фронт и состоял в отряде Красного Креста на Кавказе. 20-е и 30-е годы стали для владыки Дамаскина чередой арестов, заключений и ссылок. Но он продолжал активно участвовать в церковной дискуссии того времени, высказывался по острым вопросам взаимоотношения церкви и государства. О своем пребывании в тюрьмах епископ Дамаскин говорил только: «А что же, там люди хорошие. Я и сейчас готов опять туда». Последний срок он отбывал в Казахстане. Владыку с разными этапами переводили с места на место. Отстающих по дороге пристреливали. Епископ Дамаскин, чтобы спасти своего друга-соузника, священника Иоанна, нес его на себе до стоянки. В 1937 году владыку приговорили к расстрелу. К лику святых епископ был причислен в 2000 году.
1: Главное наследие мучеников и исповедников XX века — их любовь ко Христу и ближним. Мы чтим память всех мучеников, и в этот день обращаемся с молитвой к святому епископу Дамаскину. Священномученик Дамаскин, моли Бога о нас —

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В Москве, недалеко от станции метро «Рижская», посреди многоэтажек стоит маленький белокаменный храм середины 15 века, один из самых древних в Первопрестольной, церковь мученика Трифона в Напрудном. У входа каждого встречает удивительный надвратный образ. Юноша на белом коне, в одежде охотника, держит на вытянутой руке благородную птицу. Фреска называется «Чудо святого Трифона о соколе». Древняя Трифоновская церковь посреди современного жилого района столицы напоминает о чудесных событиях, которые произошли здесь 5 столетий назад. Как можно догадаться, связаны они были с соколом, охотничьей птицей, которая ценилась тогда на Руси наравне с золотом, мехами и драгоценностями. По преданию, однажды во время охоты Ивана Грозного улетел любимый сокол царя. Государь призвал своего распорядителя охоты, сокольничьего Трифона Патрикеева, и под страхом смертной казни велел ему разыскать птицу. День и ночь Трифон бродил по окрестностям, но сокола нигде не было. На исходе 3-го дня поисков сокольничий остановился отдохнуть близ Напрудной слободы. После горячих молитв, обращенных к своему небесному покровителю, святому мученику Трифону, утомленный сокольничий уснул. Во сне ему явился юноша на белом коне. В руке у него был сокол. Юноша сказал Патрикееву: «Возьми пропавшую птицу, поезжай с Богом к царю и ничего не бойся». Сокольничий открыл глаза и с изумлением увидел пропавшего царского сокола. Он сидел на дереве совсем рядом. Потрясенный Патрикеев догадался, что ему помог сам святой Трифон. В благодарность на месте чудесного обретения царского сокола Трифон Патрикеев построил храм в честь своего святого небесного покровителя, мученика Трифона. Казнь, которую смог чудесно избежать Трифон Патрикеев, по тем временам считалась вполне соответствующим наказанием за потерю сокола. Точно так же строго каралась и кража пернатого. Настолько высоко ценилась эта птица. Держать соколов могли позволить себе только очень богатые люди, преимущественно аристократы. Сокол считался на Руси дорогим подарком. Недаром птиц часто преподносили в дар самым высокопоставленным особам, прежде всего царям. Иван Грозный так ценил пернатых охотников, что в его царствовании был учрежден целый сокольничий приказ, орган власти, похожий на министерство. Он отвечал за сохранность царских птиц, их содержание и дрессировку. Впрочем, историки отмечают, что соколиная охота пришла на Русь гораздо раньше, еще в XI веке. Охотничьи соколы были у князей Олега Святославича и Ярослава Мудрого. Упоминание о соколиной охоте можно встретить в «Слове о полку Игореве» и «Поучении» Владимира Мономаха. Наиболее широкое распространение охота с соколами получила во времена царя Алексея Михайловича. Никогда больше в истории соколиная охота не имела такого размаха, хотя и императрица Елизавета Петровна, и Екатерина II держали охотничьих птиц и иногда выезжали с ними поохотиться. Последняя же царская соколиная охота состоялась в 1856 году во время празднеств в честь коронации императора Александра II. Сегодня о соколе, когда-то самой дорогой птице на Руси, можно вспомнить, придя в музей-заповедник «Коломенское» или в Трифоновский храм у станции метро «Рижская», на месте которого 5 веков назад произошло чудо о соколе.
1: Открываем историю.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Может ли религиозная жизнь обернуться человеку во вред? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое, всему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте: ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
3: А если кто имеет уши слышать и да слышит?
1: Фарисеи и книжники задают Спасителю вопрос, который, по их мнению, должен был уличить его в пренебрежении священной традицией. «Почему твои ученики нарушают предание старцев? Почему они едят хлеб неумытыми руками?» Однако Господь показывает им самим и окружающим, что на самом деле за этой заботой о чистоте традиции скрывается духовная пустота. Чтобы это продемонстрировать, он напоминает о практике карван. В иудейской религии был такой обычай. Человек мог посвятить какой-то предмет Богу, пожертвовать его в храм. При этом сам он мог продолжать пользоваться своим подарком и дальше. В храмовую казну дар отправлялся лишь после смерти своего хранителя. Важно то, что при его жизни никто из третьих лиц не мог пользоваться этим предметом. Ведь теперь это собственность храма. Именно эту практику и означает слово «карван». Некоторые из иудеев с его помощью уклонялись от поддержки нуждающихся родных. Так бывало, что они отписывали свое имущество храму для того, чтобы им не могли пользоваться престарелые отец или мать. Блаженный Иероним Стридонский поясняет, что подобные действия нередко сопровождались следующими словами детей родителям: «Карван, то есть дар, который я обещал алтарю, он принесет тебе облегчение, как если бы ты принял от меня пищу». Таким образом, формальное благочестие становилось ширмой для прямого нарушения заповеди Божьей «почитай отца и мать». Господь видел и множество других подобных примеров шокирующего цинизма, когда иудеи прикрывали и объясняли свои неприглядные поступки религиозными мотивами. Поэтому он и цитирует пророка Исаию: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Самое страшное в этой ситуации то, что среди тех, кого обличает Христос, не было явно открытых злодеев. Как фарисеи, так и книжники были столпами древнеиудейского общества, хранителями нравственности и традиции веры в единого Бога. В большинстве случаев они поступали цинично на автомате, особо не отдавая себе в этом отчета. Такова инерция греха. И оказаться в этой ситуации может всякий, даже уважаемый человек, если он невнимателен к тому, что происходит у него внутри. Поэтому Христос и призывает в первую очередь обращать внимание на внутреннее, а не на внешнее. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека, говорит он. С точки зрения Бога, истинная нечистота не в немытых руках или запретной пище. Она не в том, что мы по своей немощи забываем или не имеем возможности исполнить те или иные формальные церковные предписания. Она в том, что мы не замечаем, как в нашем сердце рождаются злые помыслы, гордость, лицемерие, пренебрежение ближним, тщеславие, самолюбование, страхи. Она в том, что часто мы действуем по велению этих скрытых мотивов, а бывает даже и думаем, что поступаем правильно. Сегодня Господь не призывает нас отменять внешнее. Он призывает думать в первую очередь о чистоте сердца и деятельной любви. Для этого перед началом всякого дела необходимо учиться задавать себе вопрос: «А что я собираюсь сейчас делать? А что я хочу на самом деле? А что по этому поводу думает Бог? А как это соотносится с Его Евангелием?» Если будем регулярно совершать подобную работу, то со временем Господь даст нам свою благодать. Обряды и ритуалы перестанут совершаться нами формально, а слова и поступки обретут ту внутреннюю ясность и искренность, которые бывают у всякого, кто вступил в живую и непосредственную связь с Богом.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Многие думают, что институты языка придумывают правила и нормы и указывают, как говорить правильно. На самом деле их миссия куда глубже и интереснее. Это научные центры, которые изучают живую речь во всем ее многообразии. Их главная задача – не создавать нормы, а фиксировать их, опираясь на реальное употребление. Как это происходит? Лингвисты исследуют многочисленные корпусы текстов, от классической литературы до публикаций в социальных сетях. Анализируют, как говорят люди разных регионов, возрастов и профессий. Запускают тестирование и опросы. Например, предлагают участникам выбрать вариант ударения и смотрят, какой является приоритетным. Только когда новый вариант становится массовым и устойчивым, его вносят в словари. Так было, например, с йогуртом. Ведь изначально правильным считался вариант «йогурт». Это кропотливая работа – отделить временную моду от глубинных тенденций, случайность от зарождающейся нормы. Но институты смотрят не только в настоящее, они исследуют историю языка. Например, находка новгородских летописей в 2004 году дала ученым бесценный материал о речи наших предков. Сравнивая древние тексты с современными, они видят закономерности языковых процессов. Кроме того, институты мониторят новые явления. Заимствование из других языков, влияние диалектов и говоров на литературные нормы, словотворчество в сленге и рекламе. Ученые не спешат включать каждое возникшее слово в словари, а тщательно проверяют его устойчивость. Итак, благодаря институтам языка мы открываем новые страницы в жизни родного языка. Понимаем, куда движется наша сегодняшняя речь, а главное, что в этом движении остается русским. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда, ну, уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот. И тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь-матушка.
2: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот Он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа. Вот хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и Он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается. Да? Но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична. Это икона, да. Но, тем не менее, все равно иконография угадывается. И можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна. Да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы. И, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
2: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
7: Да, да, Он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божией Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Говорят, что дурной пример заразителен. А мне всегда казалось, что благому делу подражать хочется ничуть не меньше. Подтверждение этому я нашла недавно на страничке блогера Ольги Савельевой в соцсетях. Она рассказала, как люди, став свидетелями доброго поступка, дружно подхватили эстафету милосердия и преобразили унылую обыденность. Ольга пришла на почту, чтобы отправить посылку. Народу было много, атмосфера царила напряженная. Нервничали работницы, раздражались клиенты. И вдруг в почтовое отделение вбежала плачущая девушка. Она бросилась к окошку, не обращая внимания на очередь, и отчаянно закричала. «Вы продали мне пустую коробку. В ней нет вертолета. Я купила сыну, Славику. Мы дома открыли, а там пусто». Сотрудница в окошке стала объяснять, что нужно проверять содержимое упаковки сразу. Люди в очереди стали обсуждать случившееся. Одни предполагали, что вертолет украл кто-то из посетителей, ведь витрины стоят в свободном доступе. Другие удивлялись, как можно было не заметить, что коробка пустая. Третьи объясняли, что маленький пластмассовый вертолетик совсем ничего не весит. А девушка плакала и причитала, что она растит ребенка одна, и лишних денег у нее нет. Ольге стало горько от того, что у маленькой небогатой семьи украли радость. Чтобы исправить ситуацию, она сама купила Славику другую игрушку. И тут случилось удивительное. Люди горячо подключились к нечаянной благотворительной акции. Мужчина с посылкой приобрел для Славика грузовик, мама двух подростков – поезд, женщина в ярком шарфе – лодку, а скромно одетая бабушка смущенно объяснила, что игрушки для нее дороги, и купила упаковку крекеров. Мама Славика, прижимая к груди огромный пакет с подарками, снова плакала. Но теперь от радости. И атмосфера в зале стала доброй, все улыбались друг другу. Я часто стесняюсь предлагать помощь людям и понимаю, что этим обкрадываю саму себя. Ведь отдавая кому-то частичку своего внимания, участия, тепла, мы умножаем добро, и жить становится легче, а на душе светлее. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Светлое радио.
2: Сегодня, 15 сентября, церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Мамонта, священномученика епископа Германа, священномученика епископа Дамаскина. Преподобный Антоний Печерский, основатель Киево-Печерской лавры, родился в начале XI века в городе Любичи, вблизи Чернигова. В крещении он получил имя Антипа. Юноша отправился на святую гору Афон и принял там постриг в одном из монастырей. Несколько лет он прожил в уединении в пещере близ обители, а потом игумен дал ему послушание вернуться на Русь и принести туда традиции афонского монашества. Когда Антоний прибыл в Киев, там уже было несколько греческих монастырей. Но он не вступил ни в один из существующих, а поселился в пещере. Это было в 1051 году. Вскоре разнеслась слава о подвигах киевского отшельника. К нему пожелали присоединиться другие. Первым пришел Никон, а вторым — Феодосий. Феодосий был родом из Курска. Когда число иноков возросло, Антоний удалился в другую пещеру и стал жить затворником. А монахи выбрали себе игумена. Им стал Феодосий. Он ввел в обители устав Константинопольского студийского монастыря. По нему все имущество у братьев должно было быть общее. В свое время они проводили в непрестанных трудах. Каждое дело начиналось молитвой и благословением старшего. Сам Феодосий был во всем примером для братьев. Носил воду, рубил дрова, работал в пекарне. Он устроил при обители богадельню, помогал заключенным в тюрьмах. Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель стала образцом для других русских монастырей. Из ее стен выходили знаменитые архипастыри и проповедники веры. Преподобных Антония и Феодосия Печерских церковь чтит как одних из основателей русского монашества и обращается к ним с просьбой. Святые и праведные Антоний и Феодосий, молите Бога о нас. –

«Опять от меня сбежала последняя электричка». Напевала в конце 60-х вся страна, пританцовывая в стиле твист под веселую мелодию Давида Тухманова. И мало кто знал о том, что автором слов для этого шлягера был Михаил Ножкин, только что сыгравший невозмутимого разведчика Бекаса в детективном сериале «Ошибка резидента». Так на кого же больше был похож поэт и актер? На беспечного юношу из песни, топающего домой по шпалам, или мужественного героя фильма? Пожалуй, и на того, и на другого. Московское детство Михаила Ивановича выпало на военные годы. Отец сражался на фронте. Мать, операционная медсестра, дежурила в три смены. Старший брат работал на военном заводе. На шестилетнем мальчишке лежала вся ответственность за ведение домашнего хозяйства. Приходилось часами стоять в очередях за хлебом и керосином, топить печь, готовить нехитрый обед к возвращению старших. Маленькому бойцу трудового фронта поневоле пришлось выработать ответственность Бекаса. После войны, окончив школу, Ножкин по настоянию родителей поступил в строительный техникум. И только получив, как говорили отец с матерью, настоящую мужскую профессию, он смог осуществить свою мечту – стать студентом студии Московского театра эстрады. Это было напряженное, но счастливое время. Днем работы на стройке, вечером обучение актерскому мастерству. И, конечно же, встреча с любимой девушкой. Именно тогда и были написаны стихи об электричке, убежавшей из-под носа влюбленного чудака. Песня Михаила Ножкина и Давида Тухманова сразу же стала всенародно любимой. Впрочем, нашлись и те, кто был ей недоволен. В редакцию Гостелерадио поступило возмущенное письмо из Министерства путей сообщения. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям, тем более ночью, ходить запрещено. Что ж, с этим не поспоришь. Давайте и мы не будем повторять за лирическим героем песни безрассудных поступков. А вот искренности, жизнелюбию и умению радоваться у него стоит поучиться.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Часто можно услышать, что в христианстве слишком много запретов, хотя вся его суть умещается в нескольких предложениях. С последним сложно спорить, но все же и у появления правил есть своя логика. Продемонстрировать ее помогает отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Аж же, братья, аще обрезаннейще проповедую».
3: «За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют».
2: Творящие Царствие Божие не наследят.
1: В жизни каждого человека бывают моменты, когда ему хочется свободы, и кажется, что ты лучше всех знаешь, как устроена жизнь. Отсутствие опыта в таких случаях обычно компенсируется буйной фантазией и самоуверенностью, которые в нормальной ситуации с возрастом корректируются, и человеку приходится признать, что в мире есть правила, которые не поменяются, даже если очень хочется. Мир таков, каков он есть. Физике, химии, биологии и собственному телу нельзя дать взятку. Нужно учитывать правила, по которым они работают. Сформулированы эти правила могут быть по-разному. Иногда в общих словах, иногда через обозначение частностей. Например, мама говорит ребенку: «Будь аккуратен». Но это может означать и «пиши без помарок», и «не упади в лужу». Подобным образом, многогранные советы о правильном отношении к здоровью, уважительном отношении к людям и многие другие. В отрывке из послания к Галатам, который мы услышали сегодня, апостол Павел убеждает своих собеседников найти меру между фарисейским ригоризмом и языческой распущенностью. Люди, которые привыкли думать, что Богу нужны человеческие жертвы, в итоге приходят к тому, что с помощью этих самых жертв пытаются Господом управлять. Павел же стремится объяснить им, что Творцу не нужны подачки, ему нужен

0: свободный выбор их сердец. В вопросах бытовой жизни они наконец-то свободны. Сегодня нам этого не понять, но в жизни иудеев было такое количество ограничений, что их отмена в Новом Завете ощущалась как невероятная свобода. Более того, будто бы отменяя вообще все правила, апостол пишет: «Весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Кажется, даже общеизвестных заповедей было 10. Неужто он и их считает неактуальными? При внимательном чтении отрывка становится очевидно, что все эти нормы остаются для него важными, потому что все они связаны с любовью. Все так или иначе существуют для того, чтобы ее сохранить. Точно так же, как масса врачебных рекомендаций нацелена на одно – поддержание здоровья. Почему же врачам приходится формулировать бесконечное количество правил? Почему они не ограничиваются общими призывами? Очевидно потому, что большинство из нас не знает, что в обращении с нашим телом мелочи тоже важны. Духовные законы еще менее очевидны, из-за чего апостол начинает общие правила пересказывать более подробно. Он говорит ученикам: «Вы, конечно, свободны, и единственное, к чему призваны, это любить Бога и ближнего. Но смотрите, чтобы эта свобода от ритуальных форм иудаизма не привела вас к угождению плоти, а там и вовсе к распущенности». Апостол Павел зовет нас поступать по духу, но это вовсе не значит, что он отрицает наше тело. Телесная жизнь точно так же благословлена Богом, и апостол прекрасно это знает. Однако, живя в теле, мы не всегда способны оценить поступок с точки зрения любви. Павел же раскрывает для учеников заповедь о любви в деталях, не для того, чтобы пленить их новыми бесконечными правилами, но для того, чтобы сохранить их духовное здоровье.
1: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О заповеди Христа «блаженны нищие духом» председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов.
2: Обычно, когда говорят про эти стихи Нагорной проповеди «блаженны нищие духом», ибо тех есть Царство Небесное, сразу начинают рассуждать о смысле того, что такое нищета духовная. А я начну чуть с другого. Хотел напомнить, что в параллельном месте Евангелия от Луки просто говорится «блаженны нищие, ибо тех есть Царствие Божие». И этот вариант евангельский, донесение слов Спасителя, мы никак не должны забывать. Ну а теперь к тому, как эти слова звучат у евангелиста Матфея. «Блаженны нищие духом». Во многовековой святоотеческой экзегезе под нищетой духовной подразумевается готовность человека признать то, что сам по себе я есть погибающий грешник, который нуждается в Спасителе для того, чтобы унаследовать Царствие Небесное. С этого, собственно, начинается духовный правильный путь христианина, с осознания того, что без Бога не до порога, что без Него я ничего не могу, и что только Его силой, благодатью возможно мое спасение. У подвижника, жившего на грани 1-2 тысячелетия, преподобного Петра Афонского, есть удивительная формула «Бог спасает нас не без нас». Спасает Бог, а наше дело – откликнуться, принять и осознать необходимость в даре спасения, который только от Него мы можем получить.
0: Актуальная тема.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: окошком месяц, под окошком ветер.
1: Сегодня, 15 сентября, церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Мамонта, священномученика епископа Германа, священномученика епископа Дамаскина. Мученик Мамонт жил в III веке в Пафлагонии, области на севере современной Турции. Он родился в тюрьме, где находилась в заключении его мать, христианка Руфина. Вскоре она скончалась, а отец мальчика умер в застенках еще раньше. Богатая вдова-христианка Аммия взяла Мамонта на воспитание. Юноша с интересом и радостью учился, был рассудителен и мудр. Он много рассказывал сверстникам о вере в Спасителя. После этих разговоров некоторые его товарищи приняли христианство. Об этом донесли властям. Мамонт был схвачен и доставлен на суд к императору Аврелиану. Тот сначала лаской, а затем угрозами пытался заставить юношу отречься от веры. Но Мамонт безбоязненно исповедал себя христианином. Юношу пытали и приговорили к казни. Но ангел Господень спас Мамонта. Он скрылся в горах и построил там небольшую церковь. По преданию, отшельник получил власть над дикими зверями. Они собирались к хижине и слушали, как Мамонт читает Евангелие. Из молока диких коз и ланей подвижник делал сыр и раздавал его нищим. Вскоре власти узнали о христианине, скрывающемся в горах. Мамонт случайно столкнулся с посланным за ним отрядом. Он радушно встретил воинов, накормил их и не стал скрывать свое имя. Мамонта казнили за исповедание христианской веры. По преданию, во время пыток свыше раздался голос, который произнес: «Крепись и мужайся, Мамонт».
2: Существует традиция изображать святого Мамонта сидящим на льве. По церковному преданию, однажды хищник схватил барашка, но по слову Мамонта отпустил. И с тех пор зверь часто сопровождал святого. Именно поэтому мученика Мамонта можно увидеть на иконах вместе со львом. Церковь почитает святого за его кротость и мужество. Святой мученик Мамонт, моли Бога о нас. –

0: Время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: «27 ноября 1836 года в Петербургском Большом театре была премьера. Представляли оперу «Жизнь за царя» композитора Михаила Ивановича Глинки. Зал был полон, свет потух, действие началось, зрители замерли. Ничего подобного на оперной сцене они до сих пор не слышали. Впервые в русском музыкальном произведении народ был представлен как главное действующее лицо истории. Герой оперы, простой крестьянин Иван Сусанин, воплотил в себе патриотизм и мужество, ум и доброту, душевную чистоту и благородство. В опере Глинки он предстал символом нации, образцом ее лучших духовных качеств. На следующий день после премьеры Михаил Иванович писал матери: «Публика приняла мою оперу с необыкновенным энтузиазмом. Государь-император благодарил меня и долго беседовал со мною». Одним из зрителей в тот день стал французский путешественник Анри Мериме. Впечатлениями от оперы «Жизнь за царя» он поделился в своей книге «Письма о России». Мериме назвал ее чем-то большим, чем просто опера, и заметил, что в произведении слышится полное выражение русской души. С ним был согласен художественный критик XIX века Владимир Стасов. «Тот народ, у которого есть такая опера, должен быть счастлив и благодарен художнику, произведшему ее», — говорил он. И называл Михаила Ивановича Глинку Пушкиным русской музыки, композитором, с которого начинается новая музыкальная эра. Современный классический композитор Ольга Раева тоже считает, что Глинка заложил основу основ русской симфонической музыки и обозначил пути ее развития на многие столетия вперед. В жизнь самого Михаила Ивановича музыка вошла, когда он был 10-летним мальчиком. В имении своего дяди он услышал концерт оркестра крепостных музыкантов. «Музыка, душа моя!» – воскликнул тогда Миша. Особенно нравились ему русские народные песни. Позже композитор не раз говорил, что песни, услышанные им в детстве, повлияли на все его творчество. А опера «Жизнь за царя», по признанию самого Глинки, помогла ему понять, что искусство может быть не только увлечением, но и делом всей жизни, способом служения людям. В этой мысли композитор окончательно утвердился после встречи со святителем Игнатием Брянчаниновым. В конце 1839 года Глинка посетил Троице-Сергиеву пустынь под Петербургом. Святитель Игнатий в то время был настоятелем этого монастыря. Михаил Иванович и владыка Игнатий много беседовали о творчестве, как о возможности служения Богу и человечеству. Впоследствии святитель Игнатий, по просьбе самого Глинки, подробно в диалогах записал свой разговор с композитором. «Согрелось сердце мое, запылал в нем огонь, и песнопения мои отсели. Я посвящаю Богу», — сказал тогда Михаил Иванович святителю. Вернувшись из монастыря, он написал свой ставший знаменитым вариант херувимской песни, одного из главных песнопений божественной литургии. «Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов?» – писал Николай Васильевич Гоголь, услышав оперу «Жизнь за царя». Великий классик называл музыку Глинки «прекрасным началом, в котором слышишь, как рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси, как мечутся из рук в руки кирпичи и вырастают города, как пеленается и женится русский человек».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Декан философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев.
3: Мы в «Оптину пустынь» впервые попали в январе 91 года, когда в Калуге проходила первая конференция, посвященная Константину Николаевичу Леонтьеву. Нас повезли на второй день на экскурсию в монастырь уже, который был открыт, был действующий монастырь. И игумен Мельхиседек, с которым мы тогда познакомились, игумен «Оптиной пустыни», пригласил нас на конференцию, которая проходила в Доме кино в Санкт-Петербурге. И вот я очень хорошо помню, как мы с моим другом Никитой Шостаковым, однокурсником и кумом, поскольку потом мы друг у друга покрестили детей по приглашению игумена Мельхиседека на петербургский форум. Интересно, что нам сказали: отправляйтесь на подворье, на Васильевский остров. И вот мы отправились. Огромный храм. Но тогда он был очень холодный, неустроенный и только недавно переданный под подворье Оптиной пустыни. Вот эта встреча с Оптиной, которая была не в Оптиной, а была в Петербурге, но она тоже для меня памятна, потому что потом, летом, мы решили снова ехать в Оптину. Добираться приходилось как-то на перекладных. И, конечно, ну, к кому идти? Ну, к отцу Мельхиседеку. Нашли игумена, он посмотрел и сказал: а, вы из Института философии. Потому что как-то вот в этой питерской конференции были люди из Института философии, и был, в частности, мой научный руководитель, мой наставник, профессор Михаил Николаевич Громов, который был замечательный историк православной мысли, древнерусской философии. И вот мы ассоциировались с Институтом философии, и игумен Мельхиседек милостиво поселил нас в священнической приежке, поскольку раньше паломники останавливались в скиту, и там был такой храм с двухъярусными кроватями, особенно без белья, с не очень чистыми матрасами. А нас поселили в каком-то совершенно просто... Вот, ну, это была казарма, но там жило два священника, и вот мы оказались на чистых кроватях, застеленных. То есть вот была такая большая милость к философам. Причем было сказано, что вы можете делать, что хотите, ходить на службы, гулять. Нас не поставили, кажется, на какое-то послушание. А может быть и поставили, но оно было очень легким. Так что вот так сработала философия и Институт философии. Ну, вот была такая вторая моя поездка в Оптину пустынь.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Может ли религиозная жизнь обернуться человеку во вред? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое, всему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте: ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
1: Фарисеи и книжники задают Спасителю вопрос, который, по их мнению, должен был уличить его в пренебрежении священной традицией. «Почему твои ученики нарушают предание старцев? Почему они едят хлеб неумытыми руками?» Однако Господь показывает им самим и окружающим, что на самом деле за этой заботой о чистоте традиции скрывается духовная пустота. Чтобы это продемонстрировать, он напоминает о практике карван. В иудейской религии был такой обычай. Человек мог посвятить какой-то предмет Богу, пожертвовать его в храм. При этом сам он мог продолжать пользоваться своим подарком и дальше. В храмовую казну дар отправлялся лишь после смерти своего хранителя. Важно то, что при его жизни никто из третьих лиц не мог пользоваться этим предметом. Ведь теперь это собственность храма. Именно эту практику и означает слово «карван». Некоторые из иудеев с его помощью уклонялись от поддержки нуждающихся родных. Так бывало, что они отписывали свое имущество храму для того, чтобы им не могли пользоваться престарелые отец или мать. Блаженный Иероним Стридонский поясняет, что подобные действия нередко сопровождались следующими словами детей родителям: «Карван, то есть дар, который я обещал алтарю, он принесет тебе облегчение, как если бы ты принял от меня пищу». Таким образом, формальное благочестие становилось ширмой для прямого нарушения заповеди Божьей «почитай отца и мать». Господь видел и множество других подобных примеров шокирующего цинизма, когда иудеи прикрывали и объясняли свои неприглядные поступки религиозными мотивами. Поэтому он и цитирует пророка Исаию: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Самое страшное в этой ситуации то, что среди тех, кого обличает Христос, не было явно открытых злодеев. Как фарисеи, так и книжники были столпами древнеиудейского общества, хранителями нравственности и традиции веры в единого Бога. В большинстве случаев они поступали цинично на автомате, особо не отдавая себе в этом отчета. Такова инерция греха. И оказаться в этой ситуации может всякий, даже уважаемый человек, если он невнимателен к тому, что происходит у него внутри. Поэтому Христос и призывает в первую очередь обращать внимание на внутреннее, а не на внешнее. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека, говорит он. С точки зрения Бога, истинная нечистота не в немытых руках или запретной пище. Она не в том, что мы по своей немощи забываем или не имеем возможности исполнить те или иные формальные церковные предписания. Она в том, что мы не замечаем, как в нашем сердце рождаются злые помыслы, гордость, лицемерие, пренебрежение ближним, тщеславие, самолюбование, страхи. Она в том, что часто мы действуем по велению этих скрытых мотивов, а бывает даже и думаем, что поступаем правильно. Сегодня Господь не призывает нас отменять внешнее. Он призывает думать в первую очередь о чистоте сердца и деятельной любви. Для этого перед началом всякого дела необходимо учиться задавать себе вопрос: «А что я собираюсь сейчас делать? А что я хочу на самом деле? А что по этому поводу думает Бог? А как это соотносится с Его Евангелием?» Если будем регулярно совершать подобную работу, то со временем Господь даст нам свою благодать. Обряды и ритуалы перестанут совершаться нами формально, а слова и поступки обретут ту внутреннюю ясность и искренность, которые бывают у всякого, кто вступил в живую и непосредственную связь с Богом.

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Дарья Никольская. Литературные эскизы. Маленькие осенние радости. На днях я отводил ребенка в сад. Мы с Ваней вышли из дома пораньше, чтобы не опоздать. Дорога пролегала через сквер, усыпанный осенними листьями. Погода в то утро стояла погожая, отлично подходящая для размеренных прогулок. Только мне было не до этого. Я спешил на работу и все время подгонял Ваню. Он старался не отставать, но то и дело отвлекался на разноцветные опавшие листья, озорно раскидывая их ногой в разные стороны. В ответ на его промедление во мне все больше восставало раздражение. И тут, сам не понял, как это случилось, я вдруг оступился и упал. Мое приземление смягчило пышная листва, которую к моей радости дворники еще не успели собрать. Ко мне подбежал растерянный сын. Я поднялся, отряхнулся, и, к собственному удивлению, вместо того, чтобы еще больше разозлиться, почему-то начал улыбаться. А Ваня в ответ засмеялся. Он начал сгребать руками сухие листья и радостно подбрасывать их вверх. Его искренний смех окончательно смягчил мое сердце. Мне захотелось замедлить время и вместе с ребенком радоваться осени, этому теплому солнечному утру, и никуда не торопиться. Я взглянул на часы, мы везде успевали, и пошли уже не спеша, любуясь по сторонам и весело раскидывая ногами опавшие сухие листья.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Факты об обычных песнях, как обычно, по утрам на радио «Вера».

Сегодня в 18.00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет руководитель Центра социальной и гуманитарной помощи Синодального отдела по благотворительности Елена Холодова.

0: Рассказывает сценарист, драматург Илья Бацаев.
1: Эта история случилась со мной в октябре 22 года. Тогда я всерьез решил заняться своим генеалогическим древом, найти корни происхождения своей фамилии. И вот эти поиски завели меня на Кавказ, в Ингушетию. Мой институтский друг сказал, что там, в селе Алиюрт, живет много людей с фамилией Бацаев, и, возможно, я их родственник. И вот, недолго думая, я собрался и полетел на Кавказ. Сначала в Беслан, Осетию. Оттуда уже доехал до села своих предполагаемых родственников. Встретили меня там Бацаевы тепло. Но оказалось, что я не их родственник. На Кавказе очень трепетно относятся к родству, и досконально изучив их древо, мы поняли, что я к их фамилии не отношусь. Даже ничьим племянником не являюсь. И вот я на следующий день поехал обратно, из Назрани в Кисловодск. Помню, как я ехал в пустом автобусе с чувством грусти и непомерного одиночества. Родственников не нашел, ночую в гостиницах, как неприкаянный странник. И так меня взяла в один момент тоска из-за этого, что захотелось что-нибудь вкусное съесть. С собой у меня, к сожалению, ничего не было. Ехать нам предстояло 7 часов, без остановок. Поэтому я подошел к водителю автобуса и попросил его остановиться у ближайшей продуктовой палатки. Водитель одобрительно кивнул. Автобус останавливается, водитель открывает дверь, я выхожу. Вокруг меня поле. Нет ни одной палатки, зато прямо посередине пасется бычок. И я уже думаю идти обратно в автобус, думаю, что водитель ошибся, как тут вижу следующее. Водитель сам выходит из автобуса и говорит: «Иди за мной». И мне ничего не остается делать, как идти за ним. Ведь как я поеду без водителя? Мы идем с ним через это небольшое поле, проходим мимо бычка и заходим в дом. Там уже накрыт стол, и водитель приглашает меня за него. Оказывается, он хозяин этого дома. Через 5 минут мы вместе с ним едим вкусную домашнюю шурпу, а его дочери приносят нам второе. И они делают это так, как будто так и должно быть. Как будто они каждый день накрывают на стол незнакомым пассажирам. После сытного обеда мы с водителем идем в автобус и едем дальше, в Кисловодск. Мы едем никуда не спеша, общаемся друг с другом. Благо, рейс был единственный, и из Кисловодска обратно автобус отправлялся только на следующий день. Эта история для меня о том, что Бог дает нам то, что мы очень хотим, не тогда, когда мы этого ждем, а когда нам это действительно нужно. А еще о том, что родных людей можно встретить в самый неожиданный для себя момент. И не обязательно им с тобой иметь при этом одинаковую фамилию.
2: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 15 сентября, церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Мамонта, священномученика епископа Германа, священномученика епископа Дамаскина. Священномученик Герман, епископ Вязниковский, в миру Николая Ряшенцев, родился в 1883 году в Тамбове, в купеческой семье. Он получил духовное образование и принял монашеский постриг с именем Герман. В 1919 он стал епископом Волоколамским, помощником митрополита Московского. Уже в 21 году владыку Германа арестовали. В Бутырке епископ Герман некоторое время сидел вместе с митрополитом Сергием Старгородским. Архипастыри сообща служили литургию. В тот раз епископ Волоколамский попал под амнистию и был освобожден. Но меньше чем через год последовал новый арест. Следующие 15 лет епископа Германа – это череда тюрем и ссылок. Тобольск, Каракалпакия, Соловки, Сыктывкар, а между ними краткие по несколько месяцев передышки. В 28-м году епископ вернулся в Москву и получил назначение на Вязниковскую кафедру во Владимирскую епархию. В Соловецком лагере епископ Герман тяжело заболел тифом и стал инвалидом. В 37-м году, уже накануне окончания срока ссылки, владыку снова арестовали. Его обвинили в создании контрреволюционной организации фашистского толка, а также в материальной помощи ссыльным. Владыку Германа расстреляли под Сыктывкаром. К лику святых епископа причислили в 2001 году.
2: Священный мученик Герман разделил судьбу тысяч христиан, которые пострадали за веру в 20 веке. Их подвигом и молитвами стоит Русская Православная Церковь. Чествуя священномученика Германа, мы просим его: «Святой мученик Герман, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Музыкально-театральный жанр «Опера» появился на свет в 1597 году на территории современной Италии. Композитор Якопо Перри создал так называемую музыкальную драму «Дафна», которая, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Перу этого же мастера принадлежит первый дошедший до нас спектакль «Эвридика», датированный 1600 годом. Однако самый яркий образец нового жанра представлен в творчестве итальянского композитора Клаудио Монтеверди. В 1607 году состоялась премьера его оперы «Орфей», сюжет которой основан на античном мифе о певце Орфее. Невеста Орфея Эвридика умерла от укуса змеи. Безутешный юноша отправился за возлюбленной в царство теней. Пение молодого человека так растрогало обитателей загробного мира, что Эвридику отпустили. Но из-за нарушения данного Орфеем обещания не оглядываться на девушку до возвращения домой, влюбленные вновь были разлучены. Этот древний миф неоднократно воплощался в самых разных видах искусства, так как в нем воспевается сила творчества, необходимость взращивания данного богом таланта. Монтеверди использует удивительно разнообразный для его времени инструментальный состав. Так, начало спектакля представляет собой дважды повторяемую таккату, то есть пьесу быстрого четкого движения, исполняемую духовыми инструментами, трубами и тромбонами. Современного слушателя может удивить непривычное звучание этого фрагмента. Оно построено всего лишь на одной гармонии. Однако композитору удалось создать эффект многообещающего торжественного вступления. Такката из оперы «Орфей» Клаудио Монтеверди прозвучит в исполнении оркестра Лионского оперного театра. Дирижер Мишель Корбас.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Часто можно услышать, что в христианстве слишком много запретов, хотя вся его суть умещается в

0: Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют.
1: Творящие Царствие Божие не наследят.
2: В жизни каждого человека бывают моменты, когда ему хочется свободы, и кажется, что ты лучше всех знаешь, как устроена жизнь. Отсутствие опыта в таких случаях обычно компенсируется буйной фантазией и самоуверенностью, которые в нормальной ситуации с возрастом корректируются, и человеку приходится признать, что в мире есть правила, которые не поменяются, даже если очень хочется. Мир таков, каков он есть. Физике, химии, биологии – и собственному телу нельзя дать взятку. Нужно учитывать правила, по которым они работают. Сформулированы эти правила могут быть по-разному. Иногда в общих словах, иногда через обозначение частностей. Например, мама говорит ребенку «будь аккуратен». Но это может означать и «пиши без помарок», и «не упади в лужу». Подобным образом многогранны советы о правильном отношении к здоровью, уважительном отношении к людям и многие другие. В отрывке из послания к Галатам, который мы услышали сегодня, апостол Павел убеждает своих собеседников найти меру между фарисейским регализмом и языческой распущенностью. Люди, которые привыкли думать, что Богу нужны человеческие жертвы, в итоге приходят к тому, что с помощью этих самых жертв пытаются Господом управлять. Павел же стремится объяснить им, что Творцу не нужны подачки, ему нужен свободный выбор их сердец. В вопросах бытовой жизни они наконец-то свободны. Сегодня нам этого не понять, но в жизни иудеев было такое количество ограничений, что их отмена в Новом Завете ощущалась как невероятная свобода. Более того, будто бы отменяя вообще все правила, апостол пишет: «Весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Кажется, даже общеизвестных заповедей было 10. Неужто он и их считает неактуальными? При внимательном чтении отрывка становится очевидно, что все эти нормы остаются для него важными, потому что все они связаны с любовью. Все так или иначе существуют для того, чтобы ее сохранить. Точно так же, как масса врачебных рекомендаций нацелена на одно – поддержание здоровья. Почему же врачам приходится формулировать бесконечное количество правил? Почему они не ограничиваются общими призывами? Очевидно потому, что большинство из нас не знает, что в обращении с нашим телом мелочи тоже важны. Духовные законы еще менее очевидны, из-за чего апостол начинает общие правила пересказывать более подробно. Он говорит ученикам: «Вы, конечно, свободны, и единственное, к чему призваны, это любить Бога и ближнего. Но смотрите, чтобы эта свобода от ритуальных форм иудаизма не привела вас к угождению плоти, а там и вовсе к распущенности. Апостол Павел зовет нас поступать по духу, но это вовсе не значит, что он отрицает наше тело. Телесная жизнь точно так же благословлена Богом, и апостол прекрасно это знает. Однако, живя в теле, мы не всегда способны оценить поступок с точки зрения любви». Павел же раскрывает для учеников заповедь о любви в деталях, не для того, чтобы пленить их новыми бесконечными правилами, но для того, чтобы сохранить их духовное здоровье.
3: Апостольские

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Актуальная тема.
1: О евангельских мотивах в искусстве настоятель московского храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
2: Бывает так, что произведение искусства впервые как красоту открывает человеку Бога. Например, икона. Человек, который занимается живописью, приходит в Третьяковскую галерею и видит там Спас нерукотворный новгородский. И он понимает, что эту красоту нельзя выдумать. Что человек, который писал безымянную эту икону, или там Десис Андрей Рублев, Звенигородский чин, да, вот, или другие иконы, он понимает, что этот человек знал что-то о красоте, которая никогда не заканчивается. Что-то такое, что я тоже теперь хочу узнать. Человек приходит к вере. Бывает, что человек, любящий, допустим, Осипа Мандельштама, вдруг слышит слова «Я христианство пью, холодный горный воздух» или «И Евхаристия, как вечный полдень длится». И человек начинает думать, а что такое, а почему для Мандельштама этот воздух, вот в отличие от отравленного воздуха города, настоящий чистый? А что такое Евхаристия? Или он читает Пастернака. «Всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ожил». Дайте-ка я тоже почитаю Новый Завет. Если уж Пастернак пришел в такое состояние, или он читает Ахматову «Реквием». И понимает, что когда Лев Николаевич Гумилев, ее сын, каждый день может быть расстрелян 10 лет без права переписки, она это знает, а человек может уже не быть давно, она стоит там вместе с другими женщинами у крестов, у знаменитой питерской тюрьмы, да, и пишет стихи «Реквием». Она обращается к страданию Матери Божией. «Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел». И вот человек становится глубочайшим образом верующим через осмысление своего страдания при обращении к распятию Христа и плачу Матери Божией. Поэтому, конечно, произведения искусства, когда их автор является авторитетом для зрителя или слушателя, или там человек слушает «Страсти по Матфею» и говорит, а дай-ка я почитаю, что это такое. Открывает Евангелие от Матфея, начинает читать о страданиях Христа. Они могут очень помочь нам в проповеди, а людям в обретении веры в Господа Иисуса Христа.
0: Актуальная тема.

0: Не падай духом, душа, не скорби, не произноси над собой решительного суда по множеству грехов. Разве кто пал, не может восстать? Преподобный Ефрем Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: Сегодня, 15 сентября, Церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Мамонта, священномученика епископа Германа, священномученика епископа Дамаскина. Священномученик Дамаскин, епископ Стародубский, в миру Дмитрий Цедрик, родился в 1877 году в Херсонской губернии в семье почтового чиновника. Дмитрий окончил семинарию, Владивостокский сельскохозяйственный институт по специальности агроном и Казанский институт восточных языков. Вскоре он принял монашеский постриг с именем Дамаскин и стал служить миссионером при Пекинской духовной миссии. В 1914 году отец Дамаскин отправился на фронт и состоял в отряде Красного Креста на Кавказе. 20-е и 30-е годы стали для владыки Дамаскина чередой арестов, заключений и ссылок. Но он продолжал активно участвовать в церковной дискуссии того времени, высказывался по острым вопросам взаимоотношения церкви и государства. О своем пребывании в тюрьмах епископ Дамаскин говорил только: «А что же, там люди хорошие. Я и сейчас готов опять туда». Последний срок он отбывал в Казахстане. Владыку с разными этапами переводили с места на место. Отстающих по дороге пристреливали. Епископ Дамаскин, чтобы спасти своего друга-соузника, священника Иоанна, нес его на себе до стоянки. В 37 году владыку приговорили к расстрелу. К лику святых епископ был причислен в 2000 году.
1: Главное наследие мучеников и исповедников XX века — их любовь ко Христу и ближним. Мы чтим память всех мучеников, и в этот день обращаемся с молитвой к святому епископу Дамаскину. Священномученик Дамаскин, моли Бога о нас —

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Иван Дементьевич Черский, дворянин из Витебской губернии, лишился звания и имущества, когда ему было всего-то чуть больше 18. В 1863 году он, в сущности, еще не смышленый мальчишка, принял участие в антиправительственном восстании. Расплатой стала пожизненная ссылка в Сибирь и воинская повинность. А ведь он когда-то учился в университете, увлекался зоологией и географией, мечтал о научной карьере. И вот ему уже 32, подводит здоровье, но в этом неожиданно нашлись свои плюсы. Черского освободили от военной службы и разрешили поселиться в большом шумном Иркутске. Он снял комнатку в доме бедной вдовы-прачки и теперь, получив относительную свободу, вынашивал грандиозные научные планы. Собирался исследовать озеро Байкал. Впрочем, было кое-что еще занимавшее мысли Ивана Дементьевича. Точнее, кое-кто. Дочка хозяйки. Девушка по имени Мавра. Ей было чуть больше 20. В свое время из-за бедности мать не смогла отдать Мавру в школу. Ни читать, ни писать девушка не научилась, но испытывала настоящее благоговение при одном только виде книг. Черский заметил это и однажды предложил Мавре выучить ее чтению. Ученица оказалась способной и любознательной. Под терпеливым руководством Ивана Дементьевича научилась читать, писать, освоила математику и даже латынь. Черского поражали способности Мавры к наблюдениям и умение делать научные выводы. Уроки плавно стали перетекать в задушевные беседы. Мавра и Иван многое друг о друге узнавали. Оказалось, они даже родились в один день, 3 мая. Он в 1845 году, а Мавра на 12 лет позже. Черский стал невольно замечать, какая она добрая, открытая, как благодарна и ласково смотрит на него. Мавра тоже видела, какой радостью загораются глаза Ивана Дементьевича, стоит ей появиться рядом с ним. Очень скоро скрывать друг от друга глубокую душевную привязанность стало попросту невозможно. В сентябре 1877 года Мавра и Иван обвенчались. Мавра Павловна посвятила себя делам мужа. Черский к тому моменту успел побывать на Байкале, изучить флору и фауну его побережья. Супруга скрупулезно систематизировала его записи и дневники наблюдений, привезенные из поездки. А в следующее путешествие на Байкал они отправились вместе. Исследовали Приморский хребет и Баргузинский залив. Результаты экспедиции Черский представил Русскому географическому обществу и был удостоен золотой медали. Награду Иван Дементьевич отдал жене со словами: «Она и твоя тоже». Весной 1891 года Иван Дементьевич возглавил новую экспедицию. На сей раз путь был далеким – за Якутск, на Колыму. Землю доселе еще неизведанную. Мавра Павловна отправилась вместе с ним, как официальный полноправный участник. Путешествие оказалось нелегким. Приходилось пробираться через непроходимые леса, спать на снегу. В иные минуты Черскому казалось, еще немного и он не выдержит. Но Мавра Павловна ободряюще ему улыбалась, и вновь откуда-то появлялись силы. Однако после тяжелой зимовки и без того слабое здоровье Ивана Дементьевича серьезно пошатнулось. Началась пневмония, потом осложнение. В ночь на 7 июля 1892 года ему стало совсем плохо. Мавра не отходила от мужа, но помочь ему было уже невозможно. «Ваня умирает», – записала она той ночью в дневнике. Наутро Ивана Дементьевича не стало. Экспедиция успела добраться до Нижнеколымска. Там Мавра Павловна и похоронила дорогого супруга, поставила на могиле православный крест и двинулась дальше. Теперь она сама стала во главе экспедиции. В память о муже Мавра дала обет довести его дело до конца. Этого хотел и он сам. Предчувствуя скорую кончину, супруг накануне отправил в Академию наук письмо, в котором сообщал: «Я радуюсь тому, что успел познакомить жену с целью моих исследований и подготовить ее настолько, чтобы она сама могла после моей смерти закончить экспедицию». Свое обещание Мавра Павловна исполнила. Открытый в ходе Колымской экспедиции горный хребет на северо-востоке Сибири был назван в честь Ивана Дементьевича Черского, а один из его пиков получил имя Мавр Черской. Они навсегда остались рядом, как были рядом друг с другом всю жизнь.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Может ли религиозная жизнь обернуться человеку во вред? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое, всему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте: ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
3: А если кто имеет уши слышать и да слышит?
1: Фарисеи и книжники задают Спасителю вопрос, который, по их мнению, должен был уличить его в пренебрежении священной традицией. «Почему твои ученики нарушают предание старцев? Почему они едят хлеб неумытыми руками?» Однако Господь показывает им самим и окружающим, что на самом деле за этой заботой о чистоте традиции скрывается духовная пустота. Чтобы это продемонстрировать, он напоминает о практике карван. В иудейской религии был такой обычай. Человек мог посвятить какой-то предмет Богу, пожертвовать его в храм. При этом сам он мог продолжать пользоваться своим подарком и дальше. В храмовую казну дар отправлялся лишь после смерти своего хранителя. Важно то, что при его жизни никто из третьих лиц не мог пользоваться этим предметом. Ведь теперь это собственность храма. Именно эту практику и означает слово «карван». Некоторые из иудеев с его помощью уклонялись от поддержки нуждающихся родных. Так бывало, что они отписывали свое имущество храму для того, чтобы им не могли пользоваться престарелые отец или мать. Блаженный Иероним Стридонский поясняет, что подобные действия нередко сопровождались следующими словами детей родителям: «Карван, то есть дар, который я обещал алтарю, он принесет тебе облегчение, как если бы ты принял от меня пищу». Таким образом, формальное благочестие становилось ширмой для прямого нарушения заповеди Божьей «почитай отца и мать». Господь видел и множество других подобных примеров шокирующего цинизма, когда иудеи прикрывали и объясняли свои неприглядные поступки религиозными мотивами. Поэтому он и цитирует пророка Исаию: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Самое страшное в этой ситуации то, что среди тех, кого обличает Христос, не было явно открытых злодеев. Как фарисеи, так и книжники были столпами древнеиудейского общества, хранителями нравственности и традиции веры в единого Бога. В большинстве случаев они поступали цинично на автомате, особо не отдавая себе в этом отчета. Такова инерция греха. И оказаться в этой ситуации может всякий, даже уважаемый человек, если он невнимателен к тому, что происходит у него внутри. Поэтому Христос и призывает в первую очередь обращать внимание на внутреннее, а не на внешнее. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека, говорит он. С точки зрения Бога, истинная нечистота не в немытых руках или запретной пище. Она не в том, что мы по своей немощи забываем или не имеем возможности исполнить те или иные формальные церковные предписания. Она в том, что мы не замечаем, как в нашем сердце рождаются злые помыслы, гордость, лицемерие, пренебрежение ближним, тщеславие, самолюбование, страхи. Она в том, что часто мы действуем по велению этих скрытых мотивов, а бывает даже и думаем, что поступаем правильно. Сегодня Господь не призывает нас отменять внешнее. Он призывает думать в первую очередь о чистоте сердца и деятельной любви. Для этого перед началом всякого дела необходимо учиться задавать себе вопрос: «А что я собираюсь сейчас делать? А что я хочу на самом деле? А что по этому поводу думает Бог? А как это соотносится с Его Евангелием?» Если будем регулярно совершать подобную работу, то со временем Господь даст нам свою благодать. Обряды и ритуалы перестанут совершаться нами формально, а слова и поступки обретут ту внутреннюю ясность и искренность, которые бывают у всякого, кто вступил в живую и непосредственную связь с Богом.

0: Осень – негромкое время года. Листья падают бесшумно. Когда их на земле становится много, они шуршат под ногами или от ветра. Но это тихий, уютный, мягкий звук. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Незабываемое шествие по мягко шуршащему под ногами кленовому золотистому ковру, когда ты чувствуешь себя едва ли не античным царем Мидасом, который превращал в золото все, к чему бы ни прикасался. Но что тленное серебро и злато для христианина, искупленного драгоценной кровью Христовой и обретшего свет благодати Господней в своем сердце? Настанут, по удостоверению святых отцов, такие дни на земле, когда золото, как никому не нужное, будет лежать под ногами, и единственно благодать Духа Святого, словно небесная манна, будет питать верные Богу души, храня их от обольщений антихристового времени. Давайте же дорожить нашим небесным сокровищем, хранить и умножать его, всегда пребывая в покаянии и молитве.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благи. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда «Сыне Божий, помилуй меня». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Подруга прислала мне короткое видео, где ребенку подарили куклу. Мальчик так восторженно реагировал на игрушку, что я не сразу заметила. У него нет одной ножки, точно так же, как и у его миниатюрной копии ручной работы. Автором подарка оказалась американка Эми Джандрисевиц, о которой я хочу вам рассказать. Эта жительница штата Висконсин шьет особенных кукол для особенных детей с ограниченными возможностями, необычной внешностью, травмами, ампутациями. Она старается, чтобы ее игрушки были похожи на своих владельцев и копирует все – от родимых пятен до ортезов и протезов. Думаю, мои изделия помогают создать такую атмосферу, в которой ребенок видит, что он не одинок, что его отличие – это не увечье, а особенности, объясняет мастерица. Раньше Эми трудилась социальным работником в отделении детской онкологии одной из клиник. В 2015 году она создала первую особенную куклу – точную копию девочки Мэйси, которой ампутировали ногу. Подарок очень понравился малышке, и к автору обратились еще две мамы особенных детей. А через несколько месяцев у портнихи набралось так много заказов, что она уволилась с работы и занялась только игрушками. Со временем ее проект, получивший название «Кукла, похожая на меня», стал известен во многих странах мира. Необычные изделия Эми ничем не напоминают красивых и стройных кукол Барби, которые продаются в магазинах. Изначально у каждой из ее фигурок не хватало одной или нескольких конечностей. Но вскоре художница стала шить также кукол для детей с альбинизмом. Это заболевание связано с отсутствием пигментации кожи, глаз и волос. Кукол со шрамами от ожогов, с признаками синдрома Дауна и многих других. Все экземпляры уникальны, как и их прототипы – дети с ограниченными возможностями. Общее у них только одно – довольная улыбка. Стоимость авторских кукол Джандрисевиц вместе с доставкой по почте могла бы быть около $100, но женщина понимает, что многим такая сумма не по карману и сама оплачивает расходные материалы. «Для меня главное не деньги, а радость ребенка», – говорит она. Ей помогают частные благотворители, готовые финансировать куклу для незнакомого ребенка, а еще специальная интернет-платформа по сбору средств на добрые дела. Хорошо иметь игрушечного друга, который выглядит точь-в-точь, как ты. В веселых личиках особенных кукол особенные дети видят самих себя и понимают, что они неповторимы и прекрасны. И все это благодаря сердечности и таланту Эми Джандрисевиц. У нее поистине важная миссия. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире «Радио «Вера».
2: Сегодня, 15 сентября, Церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Мамонта, священномученика епископа Германа, священномученика епископа Дамаскина. Преподобный Антоний Печерский, основатель Киево-Печерской лавры, родился в начале XI века в городе Любичи, вблизи Чернигова. В крещении он получил имя Антипа. Юноша отправился на святую гору Афон и принял там постриг в одном из монастырей. Несколько лет он прожил в уединении в пещере близ обители, а потом игумен дал ему послушание вернуться на Русь и принести туда традиции афонского монашества. Когда Антоний прибыл в Киев, там уже было несколько греческих монастырей. Но он не вступил ни в один из существующих, а поселился в пещере. Это было в 1051 году. Вскоре разнеслась слава о подвигах киевского отшельника. К нему пожелали присоединиться другие. Первым пришел Никон, а вторым — Феодосий. Феодосий был родом из Курска. Когда число иноков возросло, Антоний удалился в другую пещеру и стал жить затворником. А монахи выбрали себе игумена. Им стал Феодосий. Он ввел в обители устав Константинопольского студийского монастыря. По нему все имущество у братьев должно было быть общее. В свое время они проводили в непрестанных трудах. Каждое дело начиналось молитвой и благословением старшего. Сам Феодосий был во всем примером для братьев. Носил воду, рубил дрова, работал в пекарне. Он устроил при обители богадельню, помогал заключенным в тюрьмах. Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель стала образцом для других русских монастырей. Из ее стен выходили знаменитые архипастыри и проповедники веры.
3: Преподобных Антония и Феодосия Печерских церковь чтит как одних из основателей русского монашества и обращается к ним с просьбой. Святые праведные Антоний и Феодосий, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Песня с историей.
1: В 70-х годах прошлого века Леонид Квинихидзе снял несколько мюзиклов, благодарно принятых зрителями. Это «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «31 июня». На волне успеха режиссер приступил к созданию картины «Мэри Поппинс. До свидания» по произведению английской писательницы Памелы Треверс. И результат превзошел ожидания. Фильм полюбили зрители всех возрастов. А песни композитора Максима Дунаевского на стихи поэта Наума Олева оказались настолько популярны, что фирма «Мелодия» выпустила их на пластинки. Одним из шлягеров стала «Непогода» – песенка молодого романтика Роберта Робертсона. Смысл произведения прост и одновременно глубок. Так важно помнить всегда, что откладывать жизнь нельзя ни при каких обстоятельствах, и каждый ее миг ценен.

0: Давайте его послушаем.
1: «Аже, братья, аще обрезаннейще проповедую».
2: «За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют».
1: Творящие Царствие Божие не наследят.
0: В жизни каждого человека бывают моменты, когда ему хочется свободы, и кажется, что ты лучше всех знаешь, как устроена жизнь. Отсутствие опыта в таких случаях обычно компенсируется буйной фантазией и самоуверенностью, которые в нормальной ситуации с возрастом корректируются, и человеку приходится признать, что в мире есть правила, которые не поменяются, даже если очень хочется. Мир таков, каков он есть. Физике, химии, биологии и собственному телу нельзя дать взятку. Нужно учитывать правила, по которым они работают. Сформулированы эти правила могут быть по-разному. Иногда в общих словах, иногда через обозначение частностей. Например, мама говорит ребенку: «Будь аккуратен». Но это может означать и «пиши без помарок», и «не упади в лужу». Подобным образом, многогранные советы о правильном отношении к здоровью, уважительном отношении к людям и многие другие. В отрывке из послания к Галатам, который мы услышали сегодня, апостол Павел убеждает своих собеседников найти меру между фарисейским ригоризмом и языческой распущенностью. Люди, которые привыкли думать, что Богу нужны человеческие жертвы, в итоге приходят к тому, что с помощью этих самых жертв пытаются Господом управлять. Павел же стремится объяснить им, что Творцу не нужны подачки, ему нужен свободный выбор их сердец. В вопросах бытовой жизни они наконец-то свободны. Сегодня нам этого не понять, но в жизни иудеев было такое количество ограничений, что их отмена в Новом Завете ощущалась как невероятная свобода. Более того, будто бы отменяя вообще все правила, апостол пишет: «Весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Кажется, даже общеизвестных заповедей было 10. Неужто он и их считает неактуальными? При внимательном чтении отрывка становится очевидно, что все эти нормы остаются для него важными, потому что все они связаны с любовью. Все так или иначе существуют для того, чтобы ее сохранить. Точно так же, как масса врачебных рекомендаций нацелена на одно – поддержание здоровья. Почему же врачам приходится формулировать бесконечное количество правил? Почему они не ограничиваются общими призывами? Очевидно потому, что большинство из нас не знает, что в обращении с нашим телом мелочи тоже важны. Духовные законы еще менее очевидны, из-за чего апостол начинает общие правила пересказывать более подробно. Он говорит ученикам: «Вы, конечно, свободны, и единственное, к чему призваны, это любить Бога и ближнего. Но смотрите, чтобы эта свобода от ритуальных форм иудаизма не привела вас к угождению плоти, а там и вовсе к распущенности. Апостол Павел зовет нас поступать по духу, но это вовсе не значит, что он отрицает наше тело. Телесная жизнь точно так же благословлена Богом, и апостол прекрасно это знает. Однако, живя в теле, мы не всегда способны оценить поступок с точки зрения любви. Павел же

0: раскрывает для учеников заповедь о любви в деталях. Не для того, чтобы пленить их новыми бесконечными правилами, но для того, чтобы сохранить их духовное здоровье.
1: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: 13 сентября, в праздник перенесения мощей благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в новоосвященном храме в честь иконы Божией Матери Седмиезерная в подмосковных Мытищах на территории Федерального научного центра гигиены имени Федора Эрисмана. На проповеди его святейшество говорил о значении появления новых храмов.
2: То, что сегодня происходит на земле русской, особенно в граде Москве, многие за рубежами нашего Отечества, в том числе и в традиционных христианских странах, не могут понять. В богатом, просвещенном Западе, особенно в Западной Европе, сегодня храмы либо закрываются, либо перепрофилируются, в лучшем случае в мечети, там хоть Богу молятся, а в худшем случае в увеселительные заведения. Удивительно, никаких протестов, никаких демонстраций. Где-то права кого-то нарушились, борьба идет. А храмы закрывают, никакой борьбы нет. Я не могу себе представить, чтобы в России, когда закрывали храмы, вот так бы народ реагировал. Ведь сколько было мучеников, исповедников именно потому, что они не боялись смерти, защищая храмы. Вот это все результат нашего исторического пути. Я уже говорил когда-то о том, что я из семьи тех, кто очень пострадал. Дед мой прошел 47 тюрем и 7 ссылок, имея 7 человек детей. Вот когда его последний раз арестовывали, бабушка уже не выдержала и сказала: «Ну, кого ж ты нас оставляешь? Ну, что ж ты делаешь с нами?» И он сказал удивительные слова: «Я ведь не из-за нарушения закона иду, не потому что я преступник, а я за Христа пострадаю. Волосы не упадут с вашей головы, и никто из вас не умрет от голода». Точно так все и произошло. Радость, которая сегодня наполняет сердце. При каждом освящении нового храма, когда я вижу в храмах людей разного возраста, современных совершенно людей, не просто как в советское время тыкали пальцем и говорили: «Да у вас одни старушки-пенсионеры». Вообще благодарить надо, потому что старушки оказались сильнее советской власти. Они пронесли веру в Бога, воспитали своих детей и внуков, и благодаря тем старушкам мы сегодня с вами здесь. Но сегодня уже другой народ, и это свидетельствует о том, что вера православная действительно обновила души и сердца наших людей. И поэтому каждое освящение храма, нового храма в московском мегаполисе, является не просто замечательным историческим событием, а великим литургическим праздником, подобно двунадесятому празднику. Вот дай Бог, чтобы милость Божия пребывала с каждым и помогала каждому на его жизненном пути. Аминь.
0: Актуальная тема.

0: Вот и кончилось лето.
1: И мы идем в школу.
0: Но как перестроиться на учебный лад?
2: Как сделать так, чтобы занятия были в радость?
3: Мы знаем!
0: Надо превратить их в приключения.
1: В формате аудиоурока.
0: А для этого предлагаем вместе с нами,
2: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
1: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой,
1: отправиться в захватывающее путешествие
3: в страну знаний.
2: Заходите на наш сайт,
1: набрав в любой поисковой системе слова «школу с Верой и Фомой».
2: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.

заменяя топот земной. Страх приходит тогда, когда бьют по рукам. Нет, нельзя, не получится, стой. Обволакивает обман и привычно лукавит.

0: Сегодня, 15 сентября, Церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Мамонта, священномученика епископа Германа, священномученика епископа Дамаскина. Мученик Мамонт жил в III веке в Пафлагонии, области на севере современной Турции. Он родился в тюрьме, где находилась в заключении его мать, христианка Руфина. Вскоре она скончалась, а отец мальчика умер в застенках еще раньше. Богатая вдова-христианка Аммия взяла Мамонта на воспитание. Юноша с интересом и радостью учился, был рассудителен и мудр. Он много рассказывал сверстникам о вере в Спасителя. После этих разговоров некоторые его товарищи приняли христианство. Об этом донесли властям. Мамонт был схвачен и доставлен на суд к императору Аврелиану. Тот сначала лаской, а затем угрозами пытался заставить юношу отречься от веры. Но Мамонт безбоязненно исповедал себя христианином. Юношу пытали и приговорили к казни. Но ангел Господень спас Мамонта. Он скрылся в горах и построил там небольшую церковь. По преданию, отшельник получил власть над дикими зверями. Они собирались к хижине и слушали, как Мамонт читает Евангелие. Из молока диких коз и ланей подвижник делал сыр и раздавал его нищим. Вскоре власти узнали о христианине, скрывающемся в горах. Мамонт случайно столкнулся с посланным за ним отрядом. Он радушно встретил воинов, накормил их и не стал скрывать свое имя. Мамонта казнили за исповедание христианской веры. По преданию, во время пыток свыше раздался голос, который произнес: «Крепись и мужайся, Мамонт».
1: Существует традиция изображать святого Мамонта сидящим на льве. По церковному преданию, однажды хищник схватил барашка, но по слову Мамонта отпустил. И с тех пор зверь часто сопровождал святого. Именно поэтому мученика Мамонта можно увидеть на иконах вместе со львом. Церковь почитает святого за его кротость и мужество. Святой мученик Мамонт, моли Бога о нас.

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1855 году военное морское министерство в России возглавил сын императора Николая I, великий князь Константин. Новоиспеченный глава военно-морских сил страны сразу принялся за деятельные перемены во внутренней структуре министерства. Кроме реформирования подшефных подразделений, князь решил улучшить и журнал своего ведомства «Морской сборник». Он предложил создать группу писателей, которых следовало отправить в командировки к большим рекам, озерам и морям России. В путешествии литераторы должны были общаться с местным населением, живущим у воды и занимающимся морскими и речными промыслами, а затем публиковать заметки об их жизни в морском сборнике. Кроме культурной составляющей, эта идея имела и практическую задачу. Предполагалось, что писатели будут агитировать местное население поступать на военно-морскую службу. Ведь после неудач в Крымской войне между Россией и коалицией Великобритании, Франции и Османской империи флот нуждался в обновлении и улучшении. Поэтому в министерстве рассматривали идею французского образца службы, где в военно-морской флот рекрутировали жителей из морских и речных районов, с детства знакомых с водной стихией. В команду писателей от военного ведомства набирали талантливых авторов, уже отметившихся в других печатных изданиях. В промежуток с 1855 по 1857 год по договору с министерством они отправлялись в командировку сроком на один год. Самым молодым писателем литературной экспедиции стал 24-летний автор Сергей Максимов. Позднее он вспоминал, что перед поездкой всем путешественникам выдавали специальные подорожные грамоты для содействия местных властей в перемещениях по стране. В 1856 году Максимов решил отправиться в Архангельскую губернию на берег Белого моря, где мог наблюдать за жизнью поморов, местного населения русского севера. С ними он участвовал в рыбных промыслах, ходил в море на шхуне, записывал их песни, рассказы и пословицы. «Море – наше поле! Даст Бог рыбу, даст Бог и хлеб!» – говорилось в поморской пословице, услышанной писателем. Кроме знакомства с северным народом, он побывал в Соловецком монастыре. В результате своих путешествий в 1859 году Максимов издал книгу «Год на севере», ставшую неоценимым вкладом в исследование культуры этого региона. За проделанную работу писатель получил золотую медаль Русского географического общества. На большом пространстве огромной страны трудились и другие известные литераторы. Так Александр Писемский писал о жизни на побережье Каспийского моря и низовьях реки Волги. Михаил Михайлов исследовал реку Урал, а Николай Филиппов изучал повседневность на берегу Азовского моря и реки Дон. Еще одним известным писателем, попавшим в литературную экспедицию, стал Александр Островский. Его путешествия по верховью реки Волги не только легли в основу рассказов для журнала, но и стали материалом для написания художественных произведений. Именно впечатления от повседневной жизни в приволжских городах стали основой для образов в драме «Гроза». Литературная экспедиция морского министерства не стала инструментом реального рекрутинга. Ни в одном документе не говорится о том, что кто-то из местных жителей был записан во флот по результатам этих поездок. Но работа, проделанная литераторами, легла в основу изучения истории русского севера, и положила начало отечественной этнографии. Это стало настоящим прорывом русской культуры, позволившим узнать о жизни населения России в самых отдаленных частях страны.
1: Открываем

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Может ли религиозная жизнь обернуться человеку во вред? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое, всему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте: ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
3: Аще кто имеет уши слышать и да слышит.
1: Фарисеи и книжники задают Спасителю вопрос, который, по их мнению, должен был уличить его в пренебрежении священной традицией. «Почему твои ученики нарушают предание старцев? Почему они едят хлеб неумытыми руками?» Однако Господь показывает им самим и окружающим, что на самом деле за этой заботой о чистоте традиции скрывается духовная пустота. Чтобы это продемонстрировать, он напоминает о практике карван. В иудейской религии был такой обычай. Человек мог посвятить какой-то предмет Богу, пожертвовать его в храм. При этом сам он мог продолжать пользоваться своим подарком и дальше. В храмовую казну дар отправлялся лишь после смерти своего хранителя. Важно то, что при его жизни никто из третьих лиц не мог пользоваться этим предметом. Ведь теперь это собственность храма. Именно эту практику и означает слово «карван». Некоторые из иудеев с его помощью уклонялись от поддержки нуждающихся родных. Так бывало, что они отписывали свое имущество храму для того, чтобы им не могли пользоваться престарелые отец или мать. Блаженный Иероним Стридонский поясняет, что подобные действия нередко сопровождались следующими словами детей родителям: «Карван, то есть дар, который я обещал алтарю, он принесет тебе облегчение, как если бы ты принял от меня пищу». Таким образом, формальное благочестие становилось ширмой для прямого нарушения заповеди Божьей «почитай отца и мать». Господь видел и множество других подобных примеров шокирующего цинизма, когда иудеи прикрывали и объясняли свои неприглядные поступки религиозными мотивами. Поэтому он и цитирует пророка Исаию: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Самое страшное в этой ситуации то, что среди тех, кого обличает Христос, не было явно открытых злодеев. Как фарисеи, так и книжники были столпами древнеиудейского общества, хранителями нравственности и традиции веры в единого Бога. В большинстве случаев они поступали цинично на автомате, особо не отдавая себе в этом отчета. Такова инерция греха. И оказаться в этой ситуации может всякий, даже уважаемый человек, если он невнимателен к тому, что происходит у него внутри. Поэтому Христос и призывает в первую очередь обращать внимание на внутреннее, а не на внешнее. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека, говорит он. С точки зрения Бога, истинная нечистота не в немытых руках или запретной пище. Она не в том, что мы по своей немощи забываем или не имеем возможности исполнить те или иные формальные церковные предписания. Она в том, что мы не замечаем, как в нашем сердце рождаются злые помыслы, гордость, лицемерие, пренебрежение ближним, тщеславие, самолюбование, страхи. Она в том, что часто мы действуем по велению этих скрытых мотивов, а бывает даже и думаем, что поступаем правильно. Сегодня Господь не призывает нас отменять внешнее. Он призывает думать в первую очередь о чистоте сердца и деятельной любви. Для этого перед началом всякого дела необходимо учиться задавать себе вопрос: «А что я собираюсь сейчас делать? А что я хочу на самом деле? А что по этому поводу думает Бог? А как это соотносится с Его Евангелием?» Если будем регулярно совершать подобную работу, то со временем Господь даст нам свою благодать. Обряды и ритуалы перестанут совершаться нами формально, а слова и поступки обретут ту внутреннюю ясность и искренность, которые бывают у всякого, кто вступил в живую и непосредственную связь с Богом.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Мы все говорим по-разному. Тянем гласные, проглатываем слоги, неточно произносим «р» или «л». Кто-то скажет «27» вместо «27», кто-то «церковь» вместо «церковь». И несмотря на эти различия, мы не воспринимаем приведенные мной пары как разные слова. Наш мозг восстанавливает разнообразное устное звучание до общего эталона. Этим эталоном является фонема – минимальная, смыслоразличительная единица языка. Здесь важно понять, чем фонема отличается от звука. Звук – это то, что мы реально произносим и слышим. Он конкретен, изменчив и разнообразен. А фонема – это абстракция, обобщенный образ, можно сказать, идеальный звук в голове. Как бы восстанавливая устный звук до идеального, мы различаем слова. Услышав фразу «Какой род у этого существительного?», мы с вами поймем, что речь идет о категории рода, а не о части лица. Хотя слышится «род», а не «род». Именно поэтому лингвисты утверждают, что звук живет только в устной речи, а фонема проявляется на письме, она передается буквой. Так, по звучанию слова «код» и «код» совпадают в начальной форме, а на письме мы их всегда можем различить. Сам термин «фонема» происходит от греческого «фони» – «звук», «голос». В научный оборот его ввели во второй половине XIX века казанские лингвисты Николай Крушевский и Иван Бодуэнде-Куртене. Они противопоставили звук как физическое явление и фонему как психическую единицу языка, назвав ее звуковым атомом. Это открытие показало, что за бесконечным разнообразием звуков речи скрывается система, которая и позволяет нам понимать друг друга. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ставропольскую епархию 18 сентября прибудет частица посоха святого пророка Моисея. Святыня будет доставлена из Греции. В течение 2 дней верующие смогут совершить поклонение и вознести молитвы в краевой столице. 18 сентября частица посоха будет находиться во Владимирском соборе города Ставрополя. Время для поклонения с 10 вечера до 2 часов ночи. 19 сентября святыня будет доставлена в Казанский кафедральный собор. Время для поклонения с 9 утра до 8 вечера.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На грани 1-2 тысячелетия преподобного Петра Афонского есть удивительная формула: «Бог спасает нас не без нас». Спасает Бог, а наше дело – откликнуться, принять и осознать необходимость в даре спасения, который только от Него мы можем получить.
1: Актуальная тема.
3: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».
1: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
4: Сегодня мы обратимся к пушкинской речи Федора Михайловича Достоевского.
1: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает психолог Инна Бурко.
2: Хочу рассказать историю, которая произошла с моей лучшей подругой. Лучшую подругу зовут Вика. Дело было такое. Напротив ее квартиры живет семейная пара с ребенком. Вроде ничего необычного, но однажды сидела дома, и вдруг звонок в дверь. Подруга подошла к двери и увидела, что это ее маленький сосед. А этого мальчика звали Виталик. И он сказал, что забыл ключи дома, а родители будут только через час. Конечно же, моя хорошая Вика его впустила домой, накормила, налила чай. И во время разговора Виталик рассказал, что его обижают в школе, но родителям, естественно, сказать не мог. Боялся и стеснялся. И дети часто над ним издевались, а он молчал. Сначала Вика хотела поговорить с родителями, но то их не было дома, то телефон не отвечал. И тогда она решила пойти сама в школу, из чего я была очень сильно удивлена, что в итоге она смогла уладить этот конфликт. И вечером Виталик пришел с родителями и поблагодарил ее. Виталик сказал, что дети извинились перед ним, он все рассказал родителям. Так моя подруга Вика смогла защитить маленького ребенка. Что из этой истории следует, это то, что добро – это не быть равнодушным, стараться всегда помогать.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 15 сентября, церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Мамонта, священномученика епископа Германа, священномученика епископа Дамаскина. Священномученик Герман, епископ Вязниковский, в миру Николая Ряшенцев, родился в 1883 году в Тамбове, в купеческой семье. Он получил духовное образование и принял монашеский постриг с именем Герман. В 1919 он стал епископом Волоколамским, помощником митрополита Московского. Уже в 21 году владыку Германа арестовали. В Бутырке епископ Герман некоторое время сидел вместе с митрополитом Сергием Старгородским. Архипастыри сообща служили литургию. В тот раз епископ Волоколамский попал под амнистию и был освобожден. Но меньше чем через год последовал новый арест. Следующие 15 лет епископа Германа – это череда тюрем и ссылок. Тобольск, Каракалпакия, Соловки, Сыктывкар, а между ними краткие по несколько месяцев передышки. В 28-м году епископ вернулся в Москву и получил назначение на Вязниковскую кафедру во Владимирскую епархию. В Соловецком лагере епископ Герман тяжело заболел тифом и стал инвалидом. В 37-м году, уже накануне окончания срока ссылки, владыку снова арестовали. Его обвинили в создании контрреволюционной организации фашистского толка, а также в материальной помощи ссыльным. Владыку Германа расстреляли под Сыктывкаром. К лику святых епископа причислили в 2001 году.
4: Священный мученик Герман разделил судьбу тысяч христиан, которые пострадали за веру в 20 веке. Их подвигом и молитвами стоит Русская Православная Церковь. Чествуя священномученика Германа, мы просим его: «Святой мученик Герман, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Творческое наследие австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта необыкновенно разнообразно как по жанрам, так и по исполнительским составам. Моцарт стремился обогатить репертуар практически всех академических музыкальных инструментов своего времени. Это многообразие прослеживается в его концертах, так называют масштабные, как правило, трехчастные произведения для солирующего инструмента и оркестра. В длинной череде моцартовских концертов в качестве солиста выступают фортепиано, скрипка, флейта, гобой, арфа и многие другие инструменты. Особенно примечательно одно из сочинений, предназначенное для валторны. Валторна – это медный духовой инструмент, обладающий ярким, но мягким, бархатистым звуком. Предтечей валторны являлся охотничий рог, потому ее тембр в некоторых музыкальных фрагментах вызывает прочные ассоциации с лесными чащами, смолистым запахом хвои и звонким птичьим гомоном. Именно такой предстает валторна в концерте номер 4, созданном Моцартом в 1786 году. Рукопись этого произведения очень необычна. Она написана красными, синими, зелеными и черными чернилами. Скорее всего, такое разноцветие было вызвано желанием удивить предполагаемого исполнителя концерта, друга композитора Йозефа Лейтгеба. Финал сочинения напоминает задорную перекличку всадников, оглашающую тенистые дубравы. В живой стремительной мелодии Моцарт воспевает красоту природы и радость бытия. Финал концерта номер 4 для валторны с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Джеффри Тейт, солист Радован Тейт.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Часто можно услышать, что в христианстве слишком много запретов, хотя вся его суть умещается в нескольких предложениях. С последним сложно спорить, но все же и у появления правил есть своя логика. Продемонстрировать ее помогает отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Аж же, братья, аще обрезаннейще проповедую».
3: «За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте

0: не наследуют.
1: Творящие Царствие Божие не наследят.
2: В жизни каждого человека бывают моменты, когда ему хочется свободы, и кажется, что ты лучше всех знаешь, как устроена жизнь. Отсутствие опыта в таких случаях обычно компенсируется буйной фантазией и самоуверенностью, которые в нормальной ситуации с возрастом корректируются, и человеку приходится признать, что в мире есть правила, которые не поменяются, даже если очень хочется. Мир таков, каков он есть. Физике, химии, биологии и собственному телу нельзя дать взятку. Нужно учитывать правила, по которым они работают. Сформулированы эти правила могут быть по-разному, иногда в общих словах, иногда через обозначение частностей. Например, мама говорит ребенку «будь аккуратен», но это может означать и «пиши без помарок», и «не упади в лужу». Подобным образом, многогранны советы о правильном отношении к здоровью, уважительном отношении к людям и многие другие. В отрывке из послания к Галатам, который мы услышали сегодня, апостол Павел убеждает своих собеседников найти меру между фарисейским ригоризмом и языческой распущенностью. Люди, которые привыкли думать, что Богу нужны человеческие жертвы, в итоге приходят к тому, что с помощью этих самых жертв пытаются Господом управлять. Павел же стремится объяснить им, что Творцу не нужны подачки, ему нужен свободный выбор их сердец. В вопросах бытовой жизни они наконец-то свободны. Сегодня нам этого не понять, но в жизни иудеев было такое количество ограничений, что их отмена в Новом Завете ощущалась как невероятная свобода. Более того, будто бы отменяя вообще все правила, апостол пишет: «Весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Кажется, даже общеизвестных заповедей было 10, неужто он и их считает неактуальными? При внимательном чтении отрывка становится очевидно, что все эти нормы остаются для него важными, потому что все они связаны с любовью. Все так или иначе существуют для того, чтобы ее сохранить. Точно так же, как масса врачебных рекомендаций нацелена на одно – поддержание здоровья. Почему же врачам приходится формулировать бесконечное количество правил? Почему они не ограничиваются общими призывами? Очевидно потому, что большинство из нас не знает, что в обращении с нашим телом мелочи тоже важны. Духовные законы еще менее очевидны, из-за чего апостол начинает общие правила пересказывать более подробно. Он говорит ученикам: «Вы, конечно, свободны, и единственное, к чему призваны, это любить Бога и ближнего. Но смотрите, чтобы эта свобода от ритуальных форм иудаизма не привела вас к угождению плоти, а там и вовсе к распущенности. Апостол Павел зовет нас поступать по духу, но это вовсе не значит, что он отрицает наше тело. Телесная жизнь точно так же благословлена Богом, и апостол прекрасно это знает. Однако, живя в теле, мы не всегда способны оценить поступок с точки зрения любви. Павел же раскрывает для учеников заповедь о любви в деталях, не для того, чтобы пленить их новыми бесконечными правилами, но для того, чтобы сохранить их духовное здоровье.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: Солнечным, немного жарким днем мы с женой завершали поездку по Испании. Позади были десятки городов, раскаленный воздух узких южных улиц, местные соборы и приятные встречи с интереснейшими людьми. До вылета из аэропорта оставалось больше 3 часов, так что мы решили заехать к морю, просто постоять у волн и попрощаться с отпуском. Погода выдалась именно такой, какой и ждешь от юга. Теплый ветер с соленым привкусом, яркое небо, где-то вдалеке кричали чайки, а местные дети запускали воздушных змеев. Мы спустились к самой кромке воды, сфотографировали пейзаж и уже с легкой грустью от того, что отпуск заканчивается, пошли обратно к машине. Сели было внутрь, как вдруг жена ахнула. Нас взломали, украли мой рюкзак и документы. Секунду я еще пытался понять, шутит она или нет. А потом увидел разбитое боковое стекло и блестящие на солнце осколки на сиденье. Внутри все как-то разом изменилось. Та легкость, с которой мы только что смотрели на закат, вмиг сменилась напряжением. За всю поездку с нами не случилось ничего опасного. Мы расслабились, наслаждались морем, вкусной едой, вечерними прогулками и даже не думали, что за 10 минут на пустой набережной кто-то успеет забраться в машину. Первая минута была самой сложной. Никак не получалось вместить, что такое вообще бывает. Но довольно быстро мы оба взяли себя в руки, на самолет мы уже не успеваем, а значит, нужно спокойно звонить в полицию и решать вопрос с документами. Соседи по парковке, местная пара, которая как раз садилась в машину, помогли нам вызвать полицию и даже дождались ее вместе с нами. Пока я общался с приехавшими сотрудниками правопорядка, жена продолжала осматривать машину и нашла в ней наши документы. Оказалось, их вообще не крали. Сумка с ними упала на пол салона, грабители ее просто не заметили. В этот момент я выдохнул. Украденный рюкзак с вещами и техникой было жалко, но его исчезновение перестало казаться бедой. Мы отделались легко и даже на самолет успели. Слова, которые помогли довольно спокойно пережить это приключение, принадлежат библейскому праведнику Иову. Он произнес их, потеряв в один день почти все, что у него было. «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословен». Меня самого удивило, насколько быстро в момент стресса в голове всплыла именно эта фраза. Она дала внутреннюю уверенность и опору. Наверное, в этом и есть одна из важных практических сторон христианской веры. Она не обещает, что беды обойдут тебя стороной, но помогает найти в житейских штормах внутреннюю опору.
0: Частное мнение.

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Сегодня, 15 сентября, Церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Мамонта, священномученика епископа Германа, священномученика епископа Дамаскина. Священномученик Дамаскин, епископ Стародубский, в миру Дмитрий Цедрик, родился в 1877 году в Херсонской губернии в семье почтового чиновника. Дмитрий окончил семинарию, Владивостокский сельскохозяйственный институт по специальности агроном и Казанский институт восточных языков. Вскоре он принял монашеский постриг с именем Дамаскин и стал служить миссионером при Пекинской духовной миссии. В 1914 году отец Дамаскин отправился на фронт и состоял в отряде Красного Креста на Кавказе. 20-е и 30-е годы стали для владыки Дамаскина чередой арестов, заключений и ссылок. Но он продолжал активно участвовать в церковной дискуссии того времени, высказывался по острым вопросам взаимоотношения церкви и государства. О своем пребывании в тюрьмах епископ Дамаскин говорил только: «А что же, там люди хорошие. Я и сейчас готов опять туда». Последний срок он отбывал в Казахстане. Владыку с разными этапами переводили с места на место. Отстающих по дороге пристреливали. Епископ Дамаскин, чтобы спасти своего друга-соузника, священника Иоанна, нес его на себе до стоянки. В 1937 году владыку приговорили к расстрелу. К лику святых епископ был причислен в 2000 году.
1: Главное наследие мучеников и исповедников XX века – их любовь ко Христу и ближним. Мы чтим память всех мучеников и в этот день обращаемся с молитвой к святому епископу Дамаскину. Священномученик Дамаскин, моли Бога о нас –

0: Даже в суете нового дня есть время для тишины и молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Великий наместник. Так в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре называют архимандрита Алипия Воронова. Он был настоятелем обители с 1959 года и до своей кончины в 1975. Фронтовик, владыка Алипий, прошел Великую Отечественную войну, а потом буквально из руин поднял Псково-Печерский монастырь. В годы хрущевских гонений на церковь, когда власти решили закрыть обитель, владыка Алипий защищал ее, как защищал когда-то от врага Отечества. Сам себя владыка в шутку звал советским архимандритом. Может быть, потому, что постоянно приходилось иметь дело с чиновниками, от местных и до министров. Глубоко вникать в советские законы, чтобы отстаивать право монастыря на существование. Иван Воронов, так звали в миру будущего Псково-Печерского наместника, родился 28 июля 1914 года в подмосковной деревне Торчиха. Родители, бедные крестьяне, благочестивые люди, с детства привили ему веру в Бога. В 1932, после окончания сельской школы, Иван поступил в изостудию Московского отделения Союза художников, отслужил в армии и после демобилизации в 1938 устроился экспедитором на Московский дроболитейный и патронный завод номер 58 имени Ворошилова. Там Иван и встретил Великую Отечественную войну. Осенью 1941, когда линия фронта вплотную приблизилась к столице, заводское начальство поспешило эвакуироваться за Урал. На несколько дней завод встал. В этот критический момент Иван Воронов и несколько его сослуживцев взяли ответственность за работу предприятия на себя. Производство возобновилось. Рабочие и Иван в их числе буквально жили на заводе. Немцы бомбили Москву, но выпуск снарядов не прекращался. В феврале 1942-го Иван Воронов в составе 4-й танковой армии отправился на фронт. Он дошел до Берлина. Удостоился множества наград. За отвагу, за боевые заслуги, за взятие Берлина, за победу над Германией, ордена Красной Звезды. В освобожденных деревнях и селах Иван писал и реставрировал для местных жителей иконы. Война оставила глубокий след в душе Ивана. Я дал слово Богу, что если в этой страшной битве выживу, то обязательно уйду в монастырь, вспоминал позже архимандрит Алипий. Монахом Иван стал в 1950-м. Он получил имя Алипий в честь преподобного Алипия Печерского, иконописца конца XI столетия. Постриг состоялся в Троице-Сергиевой лавре, где в дальнейшем Алипий провел около 9 лет, а в 1959-м был назначен наместником Псково-Печерского монастыря. Перед новым наместником стояла задача восстановить святыню. И другая, куда более сложная – не дать властям закрыть монастырь. Как-то раз в самом начале наместничества в кабинет к владыке Алипию пришли незнакомцы в штатском. Они вручили архимандриту постановление о закрытии Псково-Печерского монастыря. Отец Алипий спокойно и внимательно ознакомился с документом, а потом прямо на глазах у непрошенных гостей – бросил приказ в горящий камин. Сказал: «Лучше я приму мученическую смерть, но монастырь не закрою». Он ездил в Москву, спорил с высоким партийным руководством. Наместнику говорили: «Владыка, вас ведь могут посадить». Но он только отшучивался и убеждал, отстаивал. Благодаря владыке Алипию в советские годы обитель не закрывалась. Более того, в 1968 году он организовал всесоюзный поиск ценностей резницы Псково-Печерского монастыря, который во время войны вывезли фашистские оккупанты. В 1973 году представители консульства ФРГ в Ленинграде передали найденные предметы обители. Великий наместник, солдат Великой Отечественной и воин Христов, архимандрит Алипий Воронов отошел ко Господу в 1975 году. Он сохранил от разорения Псково-Печерскую обитель и возродил ее для Бога и людей.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Декан философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев.
3: Мы в Оптину пустынь впервые попали в январе 91 года, когда в Калуге проходила первая конференция, посвященная Константину Николаевичу Леонтьеву. Нас повезли на второй день на экскурсию в монастырь уже, который был открыт, был действующий монастырь. И игумен Мельхиседек, с которым мы тогда познакомились, игумен Оптиной пустыни, пригласил нас на конференцию, которая проходила в Доме кино в Санкт-Петербурге. И вот я очень хорошо помню, как мы с моим другом Никитой Шостаковым, однокурсником и кумом, поскольку потом мы друг у друга покрестили детей по приглашению игумена Мельхиседека на Петербургский форум. Интересно, что нам сказали: отправляйтесь на подворье, на Васильевский остров. И вот мы отправились. Огромный храм. Но тогда он был очень холодный, неустроенный и только недавно переданный под подворье Оптиной пустыни. Вот эта встреча с Оптиной, которая была не в Оптиной, а была в Петербурге, но она тоже для меня памятна, потому что потом летом мы решили снова ехать в Оптину. Добираться приходилось как-то на перекладных. И, конечно, ну, к кому идти? Ну, к отцу Мельхиседеку. Мы нашли игумена, он посмотрел и сказал: «А, вы из Института философии». Потому что как-то вот в этой питерской конференции были люди из Института философии, и был, в частности, мой научный руководитель, мой наставник, профессор Михаил Николаевич Громов, который был замечательный историк православной мысли, древнерусской философии. И вот мы ассоциировались с Институтом философии, и игумен Мельхиседек милостиво поселил нас в священнической приежке, поскольку раньше паломники останавливались в скиту, и там был такой храм с двухъярусными кроватями, особенно без белья, с не очень чистыми матрасами. А нас поселили в каком-то совершенно просто вот, ну, это была казарма, но там жило два священника, и вот мы оказались на чистых кроватях, застеленных. То есть вот была такая большая милость к философам. Причем было сказано, что вы можете делать, что хотите, ходить на службы, гулять. Нас не поставили, или, кажется, на какое-то послушание. А может быть, и поставили, но оно было очень легким. Так что вот так сработала философия и Институт философии. Ну, вот была такая вторая моя поездка в Оптину пустынь.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Тихона Агрикова о Троице Сергиевой Лавре. 1945 год. Было всем известно, что Лавру открывают. Настоятель святой обители архимандрит Гурий получил из Москвы разрешение служить на праздник. Но колокола на колокольне не было, чтобы звонить к службе. Тогда дано было указание поднять большой колокол на колокольню. Поставили спешно леса, подкатили лебедку, натянули тросы и колокол стали поднимать. Но тут неожиданно отца-настоятеля вызвали в Москву, и он срочно выехал. Рабочие целый день маялись, поднимая колокол, и никак не могли его поднять до места. 10 раз и больше он доходил до определенного места и останавливался как прикованный. Рабочие выбились из сил и не могли понять, в чем причина этого несчастья. Наступил вечер, и настоятель возвратился из Москвы. Ему сказали, что рабочие целый день бьются с колоколом и не могут его поднять на место. Архимандрит Гурий быстро направился в свою келью. Войдя, он прочитал молитву на поднятие колокола. Не успел он закончить этой молитвы, как со стороны двора раздались радостные крики. Наместник глянул на колокол. Тот медленно и торжественно уже доходил до окна колокольни, где его приняли несколько рук и втянули внутрь. Так был поднят колокол и открыта лавра.
0: Голос.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Дорогие ребята, друзья, вы стали первокурсниками юридического факультета нашего славного университета. Впереди у вас 5 лет студенчества. Наверное, это лучшие годы в жизни человека. Вас ждет много впечатлений, о которых говорят первые. Первая лекция, первая сессия, первая практика. И именно сейчас, когда ваши сердца и умы отзывчивы и восприимчивы, мне хочется сказать, какая это большая ответственность быть юристом. Юриспруденция – наука точная. Она, пожалуй, ближе к математике, чем к литературе и истории. Но раз уж меня, гуманитария, попросили вас напутствовать сегодня, я хочу вас попросить, постигая искусство решать чужие споры, судите людей, руководствуясь не только кодексами, но и состраданием. Справедливость – хорошая вещь, но выше нее – милосердие. Скажу словами одного древнего текста, которому уже больше 3000 лет. «Защищайте бедного и сироту, за смиренного и нищего вступайтесь, выручайте гонимого и бедняка, от рук злодея спасите его». В добрый путь!
2: Замечательное выступление, Андрей Борисович. Кратко, выразительно. Я рад, что именно вас попросил сегодня выступить перед нашими первокурсниками. Будущим вершителям чужих судеб всегда стоит напомнить именно о милосердии. Хотя, честно признаться, в работе это может и помешать.
1: Милосердие может помешать? Каким же образом, Антон Васильевич?
2: Да каким-каким? Как бы ты лично не относился к правонарушителю, возможное наказание уже прописано и утверждено законодательно. Именно это должно руководить действиями судьи, прокурора, адвоката. Как говорится, дура лекс, сед лекс. Закон суров, но это закон. И сантиментам здесь не место.
1: Сантиментам, безусловно. Но все-таки я убежден, что у человека, который творит правосудие, совесть должна быть в безупречном состоянии. Это, если хотите, его рабочий инструмент. А иначе будет, как в том стихотворении. «Господь приходит в дом суда, и судьи судит гневным словом. Зачем вы нищего всегда караете мечом суровым? Зачем величия полны, но честной мерой не владея? Не замечаете вины и нечестивца и злодея».
2: А что это за стихи? Я их как будто ни разу не слышал. Кто автор?
1: Это Наум Басовский. Творческое переложение 81-го псалма, того самого, что я в своем обращении к ребятам цитировал.
2: А, так это из Библии. Ну, Андрей Борисович, вы еще будущим юристам скажите: не судите, да не судимы будете. Все-таки, на мой взгляд, система правосудия – это сфера, где духовное должно быть отделено от материального. Здесь религия и профессионализм просто несовместимы.
1: Вы полагаете? А вот в древнем Израиле люди считали, что тот, на кого возложена обязанность судить других людей, берет на себя в какой-то степени функции Бога. И те строки из 81-го псалма, которые я вам привел в переводе Наума Басовского, первоисточники звучат так. «Бог стал в сонме именуемых богами, да над богами сотворит суд. Доколе судить будете вы неправедно и брать под защиту грешников».
2: Странно как-то. Ведь еврейский народ в то время был единственным, кто исповедовал единого Бога. И вдруг обожествление некой социальной категории, пусть даже очень значимой. Нет ли здесь противоречия, как вам кажется?
1: Противоречия между призванием человека и тем, как оно осуществляется.
2: Вы сейчас про судейское призвание говорите?
1: Нет, про общее, человеческое. Адам и Ева были созданы по образу и подобию Божию. Однако после грехопадения наши прародители свое богоподобие утратили. И вместе с ним, кстати сказать, и бессмертие. Недаром же Бог словами псалмопевца восклицает горестно: «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, но вы, как и все люди, умираете, и как любой из князей можете пасть». Но Творец от каждого из нас ждет попытки вернуть этот образ. Все мы призваны к обоженью, Антон Васильевич.
2: Что-то я себе с трудом это представляю, Андрей Борисович. Если я вдруг начну себя Богом считать, хорошо ли это будет?
1: Возомнить себя тем, кем ты не являешься на самом деле, действительно болезненное проявление. А богоподобие, или иначе говоря, святость, собирается по крупицам. Это долгий путь, и те, кому удалось сделать по нему хоть несколько шагов, вскоре осознают, шаги эти были муравьиными. Усвоить образ Бога, его качество, все равно, что вместить в себя всю Вселенную, которая бесконечна так же, как и любовь Творца, его милосердие.
2: И в чем же путь к богоподобию заключается?
1: В исполнении заповедей. Не только Моисеевых, которые похожи на правила безопасности и предназначены, чтобы уберечь человека от бед, но и Христовых. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это уже призыв к подвигу.
2: Да это же вроде легко – всех любить.
1: Легко только считать, что ты всех любишь. А настоящая любовь, она не эмоциями, а делами измеряется. И здесь все мы, как правило, демонстрируем свою несостоятельность. Как те ветхозаветные судьи, которых Бог призывал защитить сироту, вступиться за нищего, выручить бедняка из рук злодеев, а потом сокрушался. Не поняли, не уразумели они, во тьме ходят. Пошатнулись основания земли.
2: Ох, коллега, вы мне прям-таки сегодня новые горизонты открываете. Я себя, представьте, шкалером почувствовал, который ничего не смыслит в жизни. Да и в юриспруденции тоже. Если по-вашему рассуждать, так и невозможен вовсе справедливый суд на земле.
1: Я не стану так утверждать. Конечно, тем более в разговоре с вами, человеком, который посвятил праву всю свою жизнь, но вот псалмопевец, завершая свою песнь, посвященную судьям, восклицает: «Боже, воспрянь! Будь судьей земли! Все народы – владение твое!»
2: Разуверился, значит, автор псалма в способности людей судить праведно. И вы тоже, Андрей Борисович, не верите в нее?
1: Я верю в то, что если судьи будут не только законы хорошо знать, но и милость к падшим иметь, система правосудия станет чуточку совершеннее. Потому я и согласился сегодня молодежь напутствовать, что верю в это.
3: Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал: вы боги, и сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследник.

0: Сегодня, 15 сентября, Церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Мамонта, священномученика епископа Германа, священномученика епископа Дамаскина. Преподобный Антоний Печерский, основатель Киево-Печерской лавры, родился в начале XI века в городе Любичи, вблизи Чернигова. В крещении он получил имя Антипа. Юноша отправился на святую гору Афон и принял там постриг в одном из монастырей. Несколько лет он прожил в уединении в пещере близ обители, а потом игумен дал ему послушание вернуться на Русь и принести туда традиции афонского монашества. Когда Антоний прибыл в Киев, там уже было несколько греческих монастырей. Но он не вступил ни в один из существующих, а поселился в пещере. Это было в 1051 году. Вскоре разнеслась слава о подвигах киевского отшельника. К нему пожелали присоединиться другие. Первым пришел Никон, а вторым — Феодосий. Феодосий был родом из Курска. Когда число иноков возросло, Антоний удалился в другую пещеру и стал жить затворником. А монахи выбрали себе игумена. Им стал Феодосий. Он ввел в обители устав Константинопольского студийского монастыря. По нему все имущество у братьев должно было быть общее. Свое время они проводили в непрестанных трудах. Каждое дело начиналось молитвой и благословением старшего. Сам Феодосий был во всем примером для братьев. Носил воду, рубил дрова, работал в пекарне. Он устроил при обители богадельню, помогал заключенным в тюрьмах. Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель стала образцом для других русских монастырей. Из ее стен выходили знаменитые архипастыри и проповедники веры. Преподобных Антония и Феодосия Печерских Церковь чтит как одних из основателей русского монашества и обращается к ним с просьбой. Святые и праведные Антоний и Феодосий, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное — это любовь, потому что Бог сам есть и любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
3: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
4: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
5: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
6: К примеру, Андрей первозванный. Почему именно первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
7: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
8: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро. И так Иуда предал Иисуса Христа.
9: апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, ну, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, ну, как бы изменились гораздо, а так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
10: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла. Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
11: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их стало все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
12: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
13: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
14: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Кажутся такими добрыми. Мальчик кормит голубей из окна, и все смотрят на него ласково. Но почему окно с частой решеткой? Это что, тюрьма?
16: Это арестантский вагон. Николай Ярошенко запечатлел, как осужденных везут к месту заключения или ссылки.
15: А ребеночек что, тоже арестованный?
16: В царской России женщинам, осужденным за некоторые преступления, позволялось оставлять детей при себе. В поселениях малыши жили вместе с матерями, а при тюрьмах для них открывали приюты.
15: Неужели мама этого мальчика на картине преступница?
16: Художник не оставляет сомнений в этом. В таких вагонах с решетками перевозили только осужденных.
15: Но у нее такое светлое лицо, напоминает икону.
16: Когда Николай Ярошенко представил свое полотно публике в 1888 году, многим зрителям показалось, что изображение матери в тюремном вагоне похоже на иконописное. Да и другие осужденные выглядят, как ты уже заметила, очень добрыми людьми. Критики пеняли художнику, что недопустимо так идеализировать преступников.
15: И они, наверное, правы.
16: Я так не думаю. Николай Ярошенко своей работой напоминает, что недопустимо отнимать человеческое достоинство у людей, которым суд вынес справедливый приговор. Он призвал относиться к заключенным с состраданием и любовью, так, как относился, к примеру, доктор Федор Гаас.
15: А кто это Федор Гаас?
16: Тюремный врач, христианин и очень милосердный человек. Свою жизнь он посвятил служению обездоленным арестантам, стараясь облегчить их участь. Он обладал удивительным даром видеть в каждом оступившемся человеке образ Божий. Это умение Николай Ярошенко и сделал идеей своей картины. Недаром второе ее название «Где Бог, там и любовь».
15: «Где Бог, там и любовь». Я не очень понимаю, как эти слова относятся к людям, нарисованным на картине Николая Ярошенко.
16: Ну вот, посмотри на полотно. Невинное дитя кормит голубей. Мать смотрит на него с нежностью. Эта сцена вызывает добрые улыбки у заключенных, их лица светлеют. Мы не знаем точно, какие преступления совершили эти люди, но видим, что они не утратили сердечного умиления. Их души не очерствели. Значит, Господь не оставил их. Значит, они способны каяться, прощать и любить. Ведь где Бог, там и любовь.
15: А если я испытываю теплые чувства к героям картины «Всюду жизнь», то и со мной Господь?
16: Без всякого сомнения. Но одного только чувства мало. Доброе движение сердца можно сравнить с призванием к любви. Но проявлять ее нужно каждый день добрыми делами, как это делал доктор Гаас. Сегодня ты увидела в Третьяковской галерее картину Николая Ярошенко «Всюду жизнь» и разделила сострадание автора к заключенным. А завтра поможешь какому-то обездоленному человеку. Это все ступеньки лестницы, ведущей к Богу.
17: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Грустно тебе, войди в чужую грусть. Весело тебе, дай другим от твоего веселья.
1: Так сформулировал правила христианской эмпатии церковный историк и богослов архимандрит Киприан Керн. Содержится оно в письме к его духовной дочери Марине Феннелл, датированном 29 августа 1941 года. Скорбь, переживаемая человеком, должна вести к состраданию, радость – к желанию делиться ею с другими. В любом случае христианин не должен замыкаться в своих переживаниях, поскольку любовь к ближнему начинается с умения не сосредотачиваться на себе.
0: Цитата дня.

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Однажды, уезжая из Вифлеема, писатель Владимир Крупин решил поинтересоваться у администратора отеля, где он жил, чем русские паломники отличаются от остальных. Ну, например, американцев, немцев, французов. Оказалось, чемоданами. У отъезжающих русских в них сплошь вода, камни, листья, цветы. О предметах, которые так хочется увести с собой на память из святых мест, о чувствах, с которыми ступаешь на святую землю, и еще обо многих интересных и удивительных вещах, рассказывает Владимир Крупин в своей книге «Незакатный свет. Записки паломника». Открывает книгу «Повествование о святой горе Афон». Писатель настолько тонко стремится передать ее атмосферу, что ухитряется в простых словах дать нам услышать и шум моря у берегов Афона, и шелест олив и кипарисов под легким южным ветром, и звон монастырских колоколов. Он рассказывает о чудесах Святой горы, например, о святописанном образе Пресвятой Богородицы, явившемся в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. В августе 1903 года в обители раздавали нищим милостыню – краюхи простого черного хлеба. Один из монахов решил сделать общую фотографию. А когда получили отпечатки с фотопластинок, на них отчетливо была видна фигура Божьей Матери, держащей в руках хлеб, только что полученный из рук монахов. Эта фотография и получила впоследствии название «Святописанной иконы Богородицы». Владимир Крупин в своей книге «Незакатный свет. Записки паломника» не только описывает увиденное, но и размышляет о том, например, чем паломничество отличается от туризма. И много ли упускаешь, отправившись, к примеру, в Иерусалим, не с группой единоверцев, а по путевке туроператора? Свои ощущения от визита на Святую Землю автор описывает так, что побывавшие там снова все увидят как наяву. А мечтающие туда попасть живо и ярко представят ночное вифлеемское небо в звездах и прочувствуют каждый камень на Виа-Долороза, крестном пути Христа на Голгофу. А еще из книги можно почерпнуть массу незаменимых практических советов от бывалого паломника. Например, узнать о некоторых особенностях прохождения израильской таможни или о том, как избежать провокации со стороны феминисток в порту Уранополиса, откуда идут корабли на Афон. Владимир Крупин пишет о таких вещах всегда не без доли здорового юмора, потому что все это лишь приметы времени, а времена меняются. И лишь святые места по-прежнему остаются на нашей грешной земле и продолжают посылать людям свой незакатный свет. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Все-все вместе» помогает детям и взрослым с опорно-двигательными заболеваниями и ампутацией конечностей. Покупает протезы, оплачивает реабилитацию и организует занятия адаптивной физкультурой. Сейчас фонд запускает проект «Территория чемпионов» для развития детского спорта в малых городах и селах России. Под руководством тренеров-наставников ребята из малообеспеченных семей смогут бесплатно заниматься спортом и создавать свои команды. Первым участником проекта стал спортивный клуб «Витязь» из села Дивеево Нижегородской области. Сегодня более 30 детей из этого населенного пункта и окрестных сел желают заниматься спортом, но у их семей нет средств на регулярные тренировки. Проект фонда «Все-все вместе» поможет оплатить им занятия, экипировку и участие в соревнованиях. Я вижу, как дети меняются, когда чувствуют поддержку. Особенно важно, что в нашем клубе занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Они участвуют в соревнованиях и показывают хорошие результаты, рассказывает главный тренер клуба «Витязь» Александр Ожередов. Вы тоже можете поддержать инициативу фонда «Все-все вместе» и подарить детям из небольших городов и сел России бесплатные занятия спортом. Для этого переходите на сайт фонда «Все-все вместе». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: юго-западе Тюменской области есть село Исетское. Оно стоит на левом берегу реки Исети, от которой получило свое название. Русские люди начали селиться здесь, на южной окраине Сибири, в первой половине 17 века. Путь к освоению этих земель открыл казачий отряд под командованием Ермака Тимофеевича, одолев сибирского хана Кучума. Первые поселенцы на реке Исети страдали от набегов кочевников. И в 1650 году казак Давыд Андреев по указу царя Алексея Михайловича заложил здесь оборонительную крепость. Вначале Исетский острог служил опорным военным пунктом, затем плодородные земли привлекли крестьян. К середине 18 века на берегу Исети было больше 300 домов и две церкви – Богоявленская и Казанская. В селе работали кузницы и мельницы, красильни и мыловарни, стекольный завод и даже шляпная мастерская. В 1816 году жители построили новый каменный храм взамен обветшавших деревянных с двумя престолами в честь Богоявления и Казанской иконы Божьей Матери. Эту церковь снесли безбожники в советское время. В 1990-м на том месте, где она стояла, православные установили поклонный крест. Спустя еще 11 лет в селе Исетском построили новый деревянный храм. По традиции его освятили в честь казанского образа Богородицы.
1: Радио «Вера» в селе Исетское можно слушать на частоте 102.9 FM.
2: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио «Вера» каждый вечер в 21.05.
1: Сегодня в 18.00 в эфире Радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет руководитель Центра социальной и гуманитарной помощи Синодального отдела по благотворительности Елена Холодова.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Часто можно услышать, что в христианстве слишком много запретов, хотя вся его суть умещается в нескольких предложениях. С последним сложно спорить, но все же и у появления правил есть своя логика. Продемонстрировать ее помогает отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Аж же, братья, аще обрезаннейще проповедую».
3: «За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют».
2: Творящие Царствие Божие не наследят.
1: В жизни каждого человека бывают моменты, когда ему хочется свободы, и кажется, что ты лучше всех знаешь, как устроена жизнь. Отсутствие опыта в таких случаях обычно компенсируется буйной фантазией и самоуверенностью, которые в нормальной ситуации с возрастом корректируются, и человеку приходится признать, что в мире есть правила, которые не поменяются, даже если очень хочется. Мир таков, каков он есть. Физике, химии, биологии и собственному телу нельзя дать взятку. Нужно учитывать правила, по которым они работают. Сформулированы эти правила могут быть по-разному. Иногда в общих словах, иногда через обозначение частностей. Например, мама говорит ребенку: «Будь аккуратен». Но это может означать и «пиши без помарок», и «не упади в лужу». Подобным образом, многогранны советы о правильном отношении к здоровью, уважительном отношении к людям и многие другие. В отрывке из послания к Галатам, который мы услышали сегодня, апостол Павел убеждает своих собеседников найти меру между фарисейским ригоризмом и языческой распущенностью. Люди, которые привыкли думать, что Богу нужны человеческие жертвы, в итоге приходят к тому, что с помощью этих самых жертв пытаются Господом управлять. Павел же стремится объяснить им, что Творцу не нужны подачки, ему нужен свободный выбор их сердец. В вопросах бытовой жизни они наконец-то свободны. Сегодня нам этого не понять, но в жизни иудеев было такое количество ограничений, что их отмена в Новом Завете ощущалась как невероятная свобода. Более того, будто бы отменяя вообще все правила, апостол пишет: «Весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Кажется, даже общеизвестных заповедей было 10. Неужто он и их считает неактуальными? При внимательном чтении отрывка становится очевидно, что все эти нормы остаются для него важными, потому что все они связаны с любовью. Все так или иначе существуют для того, чтобы ее сохранить. Точно так же, как масса врачебных рекомендаций нацелена на одно – поддержание здоровья. Почему же врачам приходится формулировать бесконечное количество правил? Почему они не ограничиваются общими призывами? Очевидно потому, что большинство из нас не знает, что в обращении с нашим телом мелочи тоже важны. Духовные законы еще менее очевидны, из-за чего апостол начинает общие правила пересказывать более подробно. Он говорит ученикам: «Вы, конечно, свободны, и единственное, к чему призваны, это любить Бога и ближнего. Но смотрите, чтобы эта свобода от ритуальных форм иудаизма не привела вас к угождению плоти, а там и вовсе к распущенности». Апостол Павел зовет нас поступать по духу, но это вовсе не значит, что он отрицает наше тело. Телесная жизнь точно так же благословлена Богом, и апостол прекрасно это знает. Однако, живя в теле, мы не всегда способны оценить поступок с точки зрения любви. Павел же раскрывает для учеников заповедь о любви в деталях, не для того, чтобы пленить их новыми бесконечными правилами, но для того, чтобы сохранить их духовное здоровье.
0: Апостольские чтения.

То были времена чудес. Сбывались слова пророка. Сходили ангелы с небес. Звезда катилась от востока. Мир искупления ожидал. И в бедных яслях Вифлеема, под песнь хвалебную Эдема, младенец дивный воссиял. Лев

Радио «Вера». Светлое радио. В отвлеченной любви к человечеству любишь почти всегда одного себя. Фёдор Достоевский.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художницы Аллы Андреевой «Плавание к небесному Кремлю», 1958 год. Несмотря на трудности нашей жизни с Даниилом, в памяти у меня только свет, бесконечный свет и глубина. Это шло от нашей душевной близости. Один начинает фразу, другой кончает. Иногда я даже не могла вспомнить, кто из нас высказал какую-нибудь мысль, настолько мгновенно она подхватывалась другим. Все, что происходило в его романе «Странники ночи», разворачивалось около меня, происходило со мной, с самыми близкими людьми. Все, что я говорила, мгновенно подхватывалось Даниилом.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Как должен выглядеть православный священник? Странный вопрос, скажут некоторые. Православный священник должен иметь окладистую бороду и длинные волосы. О бороде, как обязательном атрибуте внешности православного батюшки, мы уже с вами как-то говорили. И выяснили, что далеко не все священники православной церкви носят бороды. Таковыми, например, являются православные клирики Румынии. Некоторые из них, под влиянием католических соседей, отказались от ношения бороды. Теперь наступило время поговорить о священнической прическе. Это может показаться удивительным, но традиция носить длинные волосы православными клириками существует не так давно. Более того, во времена древнего христианства ношение длинных волос священниками было делом предосудительным. Апостол Павел, например, прямо говорит о том, что священнослужитель не должен отращивать волосы, так как это является атрибутом женской моды. Православные священники не носили длинных волос почти 1500 лет. Вплоть до середины 15 века классическая прическа выглядела так. Волосы священнослужителя были или просто короткими, или подстригались по кругу, образуя прическу типа шапочка. Макушка при этом выбривалась. Выбритая или выстриженная макушка в восточном православии стала именоваться гуменцом, а в западной церкви – танзурой. Выбритая макушка являлась символом посвящения Богу и отличительным знаком священнического сана. Гуменцо оставалось открытым обычно во время богослужения. В остальное время священник прикрывал его особой шапочкой с куфьей. В Византийской империи священническая прическа оставалась неизменной вплоть до середины 15 века, когда Константинополь был завоеван турками. После падения византийской столицы оставшееся в живых православное духовенство стало исполнять функции чиновников, отвечающих перед лицом султана за поведение греческой диаспоры. В знак несения чиновничьих полномочий священнослужители стали отращивать волосы, как это было принято делать в Византийской империи, где длинные волосы были отличительной особенностью чиновничьего сословия. В русской церкви изменения в облике духовенства наступили в середине 17 века благодаря патриарху Никону, который провел церковные реформы по греческому образцу. Русское духовенство, по примеру греческих собратьев, отказалось от ношения гуменца и стало отращивать длинные волосы. Очередные изменения в облике православного священника произошли в Греции после освобождения от турецкого ига в начале 20 века. Начиная с этого времени в Греции длина волос стала отличительным знаком, к какому виду духовенства относится данный священник. Короткие волосы – теперь атрибут женатого, белого священнослужителя. Монашествующие же по-прежнему носят длинные волосы. Но, конечно, не в знак принадлежности к чиновничьему сословию, а в знак посвящения себя Богу, как это было принято в Ветхом Завете. В России на современном этапе четкой регламентации относительно священнической прически не существует. Отечественное духовенство имеет волосы разной длины. Поэтому, пожалуй, главным и единственным требованием к волосам священника у нас в России является их опрятность. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, как в течение истории менялась прическа православного священника.

православие. Радио «Вера».

0: Сегодня, 15 сентября, Церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Мамонта, священномученика епископа Германа, священномученика епископа Дамаскина. Мученик Мамонт жил в III веке в Пафлагонии, области на севере современной Турции. Он родился в тюрьме, где находилась в заключении его мать, христианка Руфина. Вскоре она скончалась, а отец мальчика умер в застенках еще раньше. Богатая вдова-христианка Аммия взяла Мамонта на воспитание. Юноша с интересом и радостью учился, был рассудителен и мудр. Он много рассказывал сверстникам о вере в Спасителя. После этих разговоров некоторые его товарищи приняли христианство. Об этом донесли властям. Мамонт был схвачен и доставлен на суд к императору Аврелиану. Тот сначала лаской, а затем угрозами пытался заставить юношу отречься от веры. Но Мамонт безбоязненно исповедал себя христианином. Юношу пытали и приговорили к казни. Но ангел Господень спас Мамонта. Он скрылся в горах и построил там небольшую церковь. По преданию, отшельник получил власть над дикими зверями. Они собирались к хижине и слушали, как Мамонт читает Евангелие. Из молока диких коз и ланей подвижник делал сыр и раздавал его нищим. Вскоре власти узнали о христианине, скрывающемся в горах. Мамонт случайно столкнулся с посланным за ним отрядом. Он радушно встретил воинов, накормил их и не стал скрывать свое имя. Мамонта казнили за исповедание христианской веры. По преданию, во время пыток свыше раздался голос, который произнес: «Крепись и мужайся, Мамонт».
1: Существует традиция изображать святого Мамонта сидящим на льве. По церковному преданию, однажды хищник схватил барашка, но по слову Мамонта отпустил. И с тех пор зверь часто сопровождал святого. Именно поэтому мученика Мамонта можно увидеть на иконах вместе со львом. Церковь почитает святого за его кротость и мужество. Святой мученик Мамонт, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютна и безусловна, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Русские историки XIX века – Карамзин, Забелин, Соловьев, Костомаров – много сделали для того, чтобы доказать – Россия богата своими национальными героями. И замечательные дела наших предков достойны изучения не меньше, чем подвиги героев античности. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом преподобном Дионисии Радонежском и произведении историка и писателя Николая Костомарова «Повесть об освобождении Москвы от поляков в 1612 году и избрании царя Михаила». Место действия – Троица Сергиева Лавра. Время действия – начало XVII века. Историки назвали начало XVII века смутным временем на Руси. Смутное время – это конец царской династии Рюриковичей, правление предприимчивого боярина Бориса Годунова, а еще страшный голод и эпидемия моровой язвы во всем московском княжестве и наступление на Москву рвущихся на престол самозванцев – Лжедмитрия I, Лжедмитрия II, был еще и III – польско-литовская интервенция. В это время настоятелем Троицы Сергиевой Лавры был архимандрит Дионисий Радонежский. Он не мог спокойно смотреть, как в Москве разоряются православные храмы и попираются древние святыни. и составил так называемую грамоту – воззвание ко всему русскому народу. В повести об освобождении Москвы от поляков в 1612 году и избрании царя Михаила писатель Николай Костомаров не случайно приводит текст этого воззвания, и через несколько веков в нем слышится взволнованный голос архимандрита Дионисия.
5: «Сами видите близкую конечную погибель всех христиан. Где только завладели литовские люди, в каких городах, какое разорение учинилось московскому государству, где святая церковь, где Божии образа, где иноки, цветущие многолетними сединами, где и хорошо украшенные добродетелями, не все ли до конца разорено и обречено злым поруганием?»
4: Затем, как пишет Костомаров, архимандрит Дионисий посадил у себя в келье переписчиков, сделал с текста много списков и разослал их в разные стороны с людьми, приходившими в обитель святого Сергия. В октябре 1611 года эта грамота попала в Нижний Новгород. Выслушав ее, посадский староста Кузьма Захарьевич Минин-Сухорук начал собирать народное ополчение. Ведь в воззвании Дионисия Радонежского содержался призыв к конкретным действиям.
5: «Бога ради положите подвиг своего страдания, чтобы вам и всему общему народу, всем православным христианам быть в соединении, и служилые люди однолично, без всякого мешканья, поспешили под Москву на сход ко всем боярам и воеводам, ко всему смиренству народа, всего православного христианства».
4: Вскоре русское ополчение во главе с Мининым и Пожарским двинулось на освобождение Москвы, а по дороге зашли в Троице-Сергиев монастырь, где встретились с автором воззвания.
5: «Архимандрит Дионисий со всею братью служил молебствие, освящал воду, все войско окропил святой водой. Молили Бога, чтобы даровал победу православному воинству над иноверцами».
4: В XIV веке основатель Троице-Сергиевой лавры святой Сергий Радонежский благословил московского князя Дмитрия Донского на битву с ордынцами на Куликовом поле. В XVI веке его последователь архимандрит Дионисий Радонежский вдохновил русское воинство на битву за Москву. Преподобный Сергий Радонежский послал на Куликово поле двух монахов из Троицкого монастыря – Ослябу и Пересвета. Вот и Дионисий Радонежский во время боев на улицах Москвы прислал в город монаха Троице-Сергиевой лавры Авраамия Палицына, сумевшего поднять дух русского войска.
5: «Кричите: Сергиев, Сергиев! Чудотворец поможет! Вы узрите славу Божию!» Весь табор казацкий поднялся. Одни в богатых, шитых золотом зипунах, другие босые и оборванные, кидались за Москву реку и кричали: «Сергиев! Сергиев!»
4: События смутного времени Николай Иванович Костомаров кропотливо изучал по историческим документам. В своей повести он во всех красках описал победное вступление русского ополчения в Кремль большим крестным ходом.
5: «Пошли архимандриты, игумены, священники с крестами, иконами и хоругвями. За ними двигались войска. Впереди духовенства был архимандрит Дионисий, приехавший из своей обители нарочно для такого великого торжества веры и земли русской».
4: Преподобный Дионисий Радонежский встал на защиту Отечества, имея при себе самое сильное оружие – слово и молитву. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Надежда с верой. Светильники в жизни нашей. А Господь – милость и любовь. На это и надеемся. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: отблески рая. Что такое покаяние? Ответить на первый взгляд легко. Покаяние – это сокрушение о грехах. Но только ли о грехах? Может быть, то, что мы иногда считаем благом, то, что принимаем за любовь, требует рассуждения и очищения покаянием? Такие вопросы ставятся в произведении Эймос Бартон, написанном в 1857 году английской писательницей, издававшей свои книги под псевдонимом Джордж Эллиот. Герою повести, священнику англиканской церкви, приходится нелегко. Плохо складываются отношения с приходом, не хватает денег. Во всех невзгодах Эймоса поддерживает жена Милли. Но однажды он ее теряет. После тяжелой болезни Милли умирает. После похорон Эймос вспоминает прошлое и осознает, как на самом деле была бедна его любовь, как нечуткая и равнодушная. Он ужасается, поняв, как мало почитал он душу, которая была послана самим Богом. Вспоминаются слова святого апостола Павла: «В почтительности друг друга предупреждайте». Конечно же, апостол Павел имел в виду не банальную учтивость. Почитание в каждом человеке, особенно же в том, кто ближе всего к нам, бессмертной души. Вот о чем писал апостол. И вот чего не хватило Эймосу Бартону, герою повести Джордж Эллиот. А ведь, подчеркивает автор, Эймос был любящим супругом, но только потеряв Милли, он понял, что сама его любовь нуждалась в прощении. Так она была бедна и эгоистична. Наши добродетели нужно оплакивать, как если бы они были грехами, грустно заключает священник. И все же проблеск света появляется в потемневшем со смертью Милли доме Эймоса, когда он сближается со своими детьми и учится дарить им ту любовь, которую не смог в полной мере дать жене.
1: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 15 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Может ли религиозная жизнь обернуться человеку во вред? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
4: Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое, всему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
5: А если кто имеет уши слышать и да слышит?
3: Фарисеи и книжники задают Спасителю вопрос, который, по их мнению, должен был уличить его в пренебрежении священной традицией. «Почему твои ученики нарушают предание старцев? Почему они едят хлеб неумытыми руками?» Однако Господь показывает им самим и окружающим, что на самом деле за этой заботой о чистоте традиции скрывается духовная пустота. Чтобы это продемонстрировать, он напоминает о практике карван. В иудейской религии был такой обычай. Человек мог посвятить какой-то предмет Богу, пожертвовать его в храм. При этом сам он мог продолжать пользоваться своим подарком и дальше. В храмовую казну дар отправлялся лишь после смерти своего хранителя. Важно то, что при его жизни никто из третьих лиц не мог пользоваться этим предметом. Ведь теперь это собственность храма. Именно эту практику и означает слово «карван». Некоторые из иудеев с его помощью уклонялись от поддержки нуждающихся родных. Так бывало, что они отписывали свое имущество храму для того, чтобы им не могли пользоваться престарелые отец или мать. Блаженный Иероним Стридонский поясняет, что подобные действия нередко сопровождались следующими словами детей родителям. «Карван, то есть дар, который я обещал алтарю, он принесет тебе облегчение, как если бы ты принял от меня пищу». Таким образом, формальное благочестие становилось ширмой для прямого нарушения заповеди Божией «почитай отца и мать». Господь видел и множество других подобных примеров шокирующего цинизма, когда иудеи прикрывали и объясняли свои неприглядные поступки религиозными мотивами. Поэтому он и цитирует пророка Исаию: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Самое страшное в этой ситуации то, что среди тех, кого обличает Христос, не было явно открытых злодеев. Как фарисеи, так и книжники были столпами древнеиудейского общества, хранителями нравственности и традиции веры в единого Бога. В большинстве случаев они поступали цинично на автомате, особо не отдавая себе в этом отчета. Такова инерция греха. И оказаться в этой ситуации может всякий, даже уважаемый человек, если он невнимателен к тому, что происходит у него внутри. Поэтому Христос и призывает в первую очередь обращать внимание на внутреннее, а не на внешнее. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека, говорит он. С точки зрения Бога, истинная нечистота не в немытых руках или запретной пище. Она не в том, что мы по своей немощи забываем или не имеем возможности исполнить те или иные формальные церковные предписания. Она в том, что мы не замечаем, как в нашем сердце рождаются злые помыслы, гордость, лицемерие, пренебрежение ближним, тщеславие, самолюбование, страхи. Она в том, что часто мы действуем по велению этих скрытых мотивов, а бывает даже и думаем, что поступаем правильно. Сегодня Господь не призывает нас отменять внешнее. Он призывает думать в первую очередь о чистоте сердца и деятельной любви. Для этого перед началом всякого дела необходимо учиться задавать себе вопрос: «А что я собираюсь сейчас делать? А что я хочу на самом деле? А что по этому поводу думает Бог? А как это соотносится с Его Евангелием?» Если будем регулярно совершать подобную работу, то со временем Господь даст нам свою благодать. Обряды и ритуалы перестанут совершаться нами формально, а слова и поступки обретут ту внутреннюю ясность и искренность, которые бывают у всякого, кто вступил в живую и непосредственную связь с Богом.
2: Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: В трапезной монастыря Эсфигмен вкусно пахло овощной похлебкой. Монах Паисий снял с огня закоптившийся алюминиевый чан, зачерпнул суп большим половником и налил в широкую глиняную миску. Отец Паисий помогал в трапезной, и сегодня один старенький немощный монах, которому трудно было выходить, попросил принести похлебку ему в келью. Накрыв миску с супом крышкой и завернув ее в кусок плотной ткани, чтобы не остыло, отец Паисий вышел во двор. Уже на подходе к кельям ему встретился молодой монах, который жил в Эсфигмене чуть дольше отца Паисия и поэтому все время давал ему какие-нибудь советы. Вот и теперь монах остановил отца Паисия и спросил: «Это ты случайно не отцу Никанору суп несешь?» «Да, ему», — отвечал отец Паисий. Монах покачал головой. «Ты смотри, его особо не приучай, а то так и будет тебя о чем-нибудь просить». Я однажды тоже ему помог. Вскипятил чай и горячий кирпич ему в постель положил. Так он от меня потом не отставал. Так и заладил. Кирпич, чай, кирпич, чай. Мне и молиться-то некогда стало. В келье отца Никанора было темно. Отец Паисий зажег свечку и поставил миску с супом возле постели монаха. Он открыл глаза и тихо с улыбкой сказал: «Спаси тебя, Господь, детка, что не забываешь меня». Отец Паисий вышел во двор. От жалости к несчастному старому человеку он едва не плакал. «Как же так? Старик просит о помощи, а я не пойду только потому, что мне неохота прерывать молитвы». Отец Паисий не послушался советов молодого монаха. С тех пор каждый день он носил суп в келью отца Никанора. Кипятил чай, грел кирпич и даже если не успевал совершить свое молитвенное правило, чувствовал в душе такую радость, словно сам Бог благословлял его. «Христу угодно, чтобы мы помогали нашим ближним», говорил святой афонский старец Паисий Святогорец. «Даже если мы прочтем все положенные молитвы, а на жертвенность и милосердие не будем способны, то и молитвы наши станут бесполезны. Это все равно, что с одной стороны говорить Господу «помилуй меня», а с другой «оставь меня в покое». Человек же милосердный, насыщающий своей любовью ближних, сам всегда бывает насыщен любовью Бога и Его щедрыми благословениями».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Вера.
1: Мира заступница, Матерь всепетая, я пред тобою с мольбой. Бедную грешницу мраком одетую ты благодатью прикрой. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. В Царство Небесное, в мир утешения, путь мне прямой укажи. Юлия Жадовская.

Радио «Вера». Светлое радио. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Книга притчи Соломоновых.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Джона Толкина. Осень 1940 года. Из письма к сыну Майклу. В 1939 году второй сын Толкина, которому шел 19-й год, поступил в Оксфордский университет, а на следующее лето покинул его, чтобы пройти обучение на стрелка-зенитчика и пойти добровольцем на войну с гитлеровской Германией. «Мне очень жалко, милый мой мальчик, что твоя университетская карьера рассечена надвое. Лучше бы ты был старшим и успел закончить до того, как тебя забрала армия. Но я все-таки надеюсь, что тебе удастся вернуться. И, безусловно, прежде ты многому научишься. В любой момент нашей жизни имеет значение только то, каковы мы и что делаем, а вовсе не то, какими мы планируем стать и что собираемся сделать».
0: Голоса

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В богослужебном уставе есть такое понятие «осмогласие» или по-гречески «актоих». Это система восьми гласов или напевов, с использованием которых исполняются те или иные песнопения во время богослужения. Один из восьми гласов назначается в церковном календаре на богослужебную неделю или по-церковнославянски «седмицу». Так и говорят «седмица первого гласа», «седмица второго гласа» и так далее до восьмого, а потом снова первый глас. На основе соответствующих гласам мелодий распеваются многие молитвы, например, прокимны – короткие песнопения, которые исполняются перед чтением отрывков из Священного Писания. Само слово «прокимен» так и переводится с греческого языка – «предваряющий». По воскресеньям во время литургии, когда нет большого церковного праздника, перед чтением апостола исполняется воскресный прокимен одного из восьми гласов в соответствии с церковным календарем. Например, в неделю первого гласа исполняется прокимен, который начинается словами «Буди, Господи, милость Твоя на нас». Давайте вспомним, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Текст прокимна первого гласа взят из 17 и 32 псалмов царя Давида. Начинается он с того, что диакон или чтец возглашает припев, а хор повторяет его. «Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя». Или по-церковнославянски «Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахум на Тя». Давайте послушаем первую часть песнопения.

0: Далее читающий возглашает стих, который по-церковнославянски звучит так. «Радуйтесь, праведнее, о Господе, правым подобает похвала». А хор отвечает на это припевом. Давайте послушаем вторую часть.
1: «Радуйтесь, праведнее, о Господе, правым подобает похвала».

Воскресный прокимен первого гласа завершается так. Чтец или диакон начинает припев, а хор завершает его. Таким образом, все песнопение представляет собой своеобразный диалог хора и чтеца, который заканчивается слиянием голосов в последнем припеве. Возникает ощущение ликования, радости в преддверии одной из торжественных минут богослужения – чтения отрывков из «Апостола». Предлагаю еще раз послушать воскресный прокимен первого гласа в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 15 сентября, Церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Мамонта, священномученика епископа Германа, священномученика епископа Дамаскина. Священномученик Герман, епископ Вязниковский, в миру Николай Ряшенцев, родился в 1883 году в Тамбове, в купеческой семье. Он получил духовное образование и принял монашеский постриг с именем Герман. В 1919 он стал епископом Волоколамским, помощником митрополита Московского. Уже в 21 году владыку Германа арестовали. В Бутырке епископ Герман некоторое время сидел вместе с митрополитом Сергием Старгородским. Архипастыри сообща служили литургию. В тот раз епископ Волоколамский попал под амнистию и был освобожден. Но меньше чем через год последовал новый арест. Следующие 15 лет епископа Германа – это череда тюрем и ссылок. Тобольск, Каракалпакия, Соловки, Сыктывкар, а между ними краткие по несколько месяцев передышки. В 28-м году епископ вернулся в Москву и получил назначение на Вязниковскую кафедру во Владимирскую епархию. В Соловецком лагере епископ Герман тяжело заболел тифом и стал инвалидом. В 37-м году, уже накануне окончания срока ссылки, владыку снова арестовали. Его обвинили в создании контрреволюционной организации фашистского толка, а также в материальной помощи ссыльным. Владыку Германа расстреляли под Сыктывкаром. К лику святых епископа причислили в 2001 году.
1: Священномученик Герман разделил судьбу тысяч христиан, которые пострадали за веру в 20 веке. Их подвигом и молитвами стоит Русская Православная Церковь. Чествуя священномученика Германа, мы просим его: «Святой мученик Герман, моли Бога о нас».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ставропольскую епархию 18 сентября прибудет частица посоха святого пророка Моисея. Святыня будет доставлена из Греции. В течение 2 дней верующие смогут совершить поклонение и вознести молитвы в краевой столице. 18 сентября частица посоха будет находиться во Владимирском соборе города Ставрополя. Время для поклонения с 10 вечера до 2 часов ночи. 19 сентября святыня будет доставлена в Казанский кафедральный собор. Время для поклонения с 9 утра до 8 вечера.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Краски России.
1: А вот, Саш, посмотри. Очень интересная работа Ильи Репина. Портрет женщины, имя которой золотыми буквами вписано в историю Смоленска. Княгиня Мария Тенишева. Она причастна и к созданию Смоленской художественной галереи, в которой мы находимся.
2: Красавица какая! Одета в черное шелковое платье с глухим воротом. Из украшений только жемчужное ожерелье. И как оно подчеркивает тонкие черты лица молодой дворянки. Белизну ее кожи, темные, живые глаза.
1: Этот ансамбль продумал художник. А модель, представь себе, была недовольна. Ей казалось, жемчуг не гармонирует со скромным домашним платьем. Однако, как ты верно заметил, замысел мастера в итоге оказался удачным. Как и сложный ракурс, который он предложил.
2: А в чем же сложность ракурса?
1: В динамичности. Репин усадил Марию Клавдиевну за стол, на котором лежат бумаги. За работой она сидела бы в профиль к зрителю. Но мы видим княгиню анфас. Женщина обернулась, словно кто-то окликнул ее. И столько жизни в этом сиюминутном повороте.
2: А на бумагах перед княгиней можно разглядеть нотные знаки. Она занималась музыкой?
1: Да, Тенишева обладала хорошим голосом. Меццо-сопрано. В начале 80-х годов 19 века она брала уроки в Париже у оперной певицы Матильды Маркези, знаменитой в то время. В России принимала участие в благотворительных спектаклях. В 1896 году, когда Репин работал над портретом княгини, ее певческий талант был широко известен, и художник подчеркнул это в своей работе.
2: Андрей, а он писал этот портрет на заказ?
1: На заказ, но по своей инициативе.
2: Это как?
1: Репин с Тенишевой связывали дружеские и деловые отношения, и он не однажды вызывался запечатлеть ее облик. Во-первых, потому что Мария Клавдиевна с ее живым характером интересна как модель. А во-вторых, она щедро платила. Заказать портрет и выложить за него большую сумму денег было для княгини одной из форм благотворительности.
2: А что за деловые отношения были у княгини и художника?
1: В своем доме в Санкт-Петербурге Мария Тенишева организовала студию, в которой молодые дарования готовились к поступлению в Академию художеств. А Илья Репин им преподавал.
2: Ты говорил, что Тенишева и для Смоленска немало сделала.
1: Смоленск и его окрестности, пожалуй, можно назвать центральной точкой обширной географии добрых дел княгини. В своем поместье Талашкино, в 20 километрах от города, Мария Клавдиевна открыла школу для крестьянских детей. Усадьба служила мастерской для многих художников. Кроме того, Тенишева собрала здесь богатейшую коллекцию предметов старины.
2: Это каких?
1: В собрание Тенишевой входили древние иконы и рукописи, уникальные образцы народного декоративно-прикладного искусства. Несколько тысяч экземпляров. Все это богатство в 1911 году Мария Клавдиевна подарила городу. Специально для коллекции она построила двухэтажный кирпичный особняк. Так в Смоленске появился музей «Русская старина».
2: А сейчас он действует?
1: Да. В 1920-м там распределили фонды, картины разместили отдельно на втором этаже, и получилась художественная галерея. С 2011 года она занимает здание бывшего реального училища, в котором мы сейчас находимся. А этнографическую часть коллекции Тенишевой, предметы народных ремесел, домашнюю утварь, старинные иконы по-прежнему можно увидеть в музее «Русская старина».
2: Давай сходим туда.
1: Конечно, сходим. Это совсем близко. В 10 минутах от художественной галереи. На улице, которая носит имя Марии Тенишевой. Патриотки и меценатки, что смотрят на нас добрыми глазами с портрета Ильи Репина.
3: Портрет княгини Марии Тенишевой кисти Ильи Репина можно увидеть в Смоленской художественной галерее.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Виктор Лисюнин.
1: Часто спрашивают, как долго нужно молиться, чтобы получить от Господа просимое. Важно помнить, что самое главное, что мы должны просить у Бога, это вечную жизнь в Царстве Небесном. И обращение к Господу не должно выглядеть так. Помолился человек с утра на бегу, больше о Боге не вспомнил до вечера, а перед сном возроптал, что день не удался. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Феофана Затворника. Молиться надо долго, не за раз долго, а по времени долго, ныне, завтра, неделю, месяц, год. Все кричать и кричать: «Господи, избави! Господи, помоги! Однако же не моя, но Твоя да будет воля». У святых есть такое слово: «Докучать надо Господу и святым Его».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Если вам посчастливится оказаться в Александро-Невском Ново-Тихвинском монастыре города Екатеринбурга, то недалеко от входа в обитель вы обязательно увидите красивую белокаменную стелу с изображением четырех фигур в военной форме. Это памятник приближенным последнего русского императора Николая II, которые остались верными государю до самого трагического конца. Одна из фигур – статный мужчина с бородой, орденами на груди и Евангелием в руках. Это генерал-адъютант царя, дипломат и разведчик Илья Леонидович Татищев. В 1918-м он добровольно

0: портреты, документы, письма, самые разные культурные артефакты эпохи. Практически все, о чем в книге идет речь, читатели смогут увидеть своими глазами, не выпуская увесистый томик из рук. Жизнеописание генерала-адъютанта Ильи Татищева «Генерал-разведчик-мученик» – это глубокое биографическое, историческое и культурологическое исследование. Оно составлено на основе документов из отечественных и зарубежных архивов, в том числе частных. Многие из них, включая фотографии, публикуются впервые. В работе составителям помогали ученые, духовенство, потомки людей из ближайшего окружения Татищева. Все они проделали большой труд, чтобы мы могли с разных сторон рассмотреть удивительную личность царского генерал-адъютанта. Его история пройдет перед нашими глазами от самых истоков, древних предков и до последнего мгновения жизни, которую Татищев отдал за царя и отечество. Мы увидим Татищева воспитанником пажеского корпуса, офицером для особых поручений у принца Альденбургского, представителем русского императора при дворе немецкого кайзера Вильгельма. Словом, как в названии книги – генералом, разведчиком, мучеником. И православным христианином. Вера Ильи Леонидовича была поистине несгибаемой. Он никогда не расставался с маленьким Евангелием. «Эта книжечка дороже всех книг в мире», – говорил генерал своему сослуживцу, офицеру Александру Карамзину, которому советовал стараться делать все, что возможно, по Евангелию. В своих мемуарах Карамзин называл Татищева «святым человеком». Яркие, живые воспоминания этого офицера мы найдем на страницах книги. Впрочем, святым человеком считали Татищева не только близкие. В 1981 году в лике новомученика его прославила Русская Православная Церковь за границей. Основанием для канонизации стала жизнь генерала по заповедям Христа и его последний подвиг – добровольная ссылка вместе с государем. Когда Татищеву передали желание Николая II видеть его рядом с собой в Тобольске, он вполне мог отказаться, как это сделали до него несколько человек. Но Илья Леонидович, прекрасно зная, что идет навстречу скорбям, согласился. Подробности этих событий и много ярких эпизодов из жизни императорского генерала-адъютанта Ильи Татищева мы узнаем, прочитав книгу «Генерал, разведчик, мученик». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: радио. Часть речи.
1: Павел Мельников-Печерский. Отрывок из романа «На горах». Маленький, чистенький, уютный домик Дмитрия Осипыча со всех сторон окружен был цветниками. Садоводство и музыка только и остались от прежних страстей у человека, достигшего полного бесстрастия.
2: Бесстрастие – непричастность к греховным склонностям, то есть страстям. Бесстрастие считается одним из неизменных свойств Бога, и человек в этом призван стать подобным Творцу. Стремясь обуздать свои страсти аскетическими упражнениями, христианский подвижник полагается на помощь Бога, потому что достичь бесстрастия можно лишь воздействием божественной благодати. Бесстрастие в христианском понимании не подразумевает полного отсутствия чувств. Освобождаясь от греховных страстей, душа становится способной по-настоящему любить Бога и ближнего.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: В 1942 году город Волгоград назывался Сталинградом. На подступах к нему развернулось сражение, ставшее переломным событием в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва длилась полгода и закончилась наступлением советских войск. Что же помогло нашим бойцам сокрушить миф о непобедимой немецкой армии? На этот вопрос дала ответ одна из участниц сражения под Сталинградом, Наталья Малышева. Медсестра и разведчица засвидетельствовала. Солдаты и офицеры проявляли поистине христианское самопожертвование. Они готовы были отдать жизнь ради освобождения Родины. Наталья Владимировна и сама бесстрашно сражалась с врагом и делила последние куски хлеба с сослуживцами. Уроженка Крыма, 20-летней студенткой, добровольно отправилась на фронт и прошла через всю войну. После ее окончания Наталья завершила обучение и 35 лет проработала авиаконструктором. А затем приняла постриг с именем Адриана на московском подворье Пюхтицкого монастыря. До конца своих дней матушка молитвенно вспоминала соратников, с которыми защищала Сталинград. Город, который сейчас зовется Волгоградом.
2: Радио «Вера» в Волгограде можно слушать на частоте 92,6 FM.
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Часто можно услышать, что в христианстве слишком много запретов, хотя вся его суть умещается в нескольких предложениях. С последним сложно спорить, но все же и у появления правил есть своя логика. Продемонстрировать ее помогает отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Аж же, братья, аще обрезаннейще проповедую».
3: «За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют».
2: Творящие Царствие Божие не наследят.
1: В жизни каждого человека бывают моменты, когда ему хочется свободы, и кажется, что ты лучше всех знаешь, как устроена жизнь. Отсутствие опыта в таких случаях обычно компенсируется буйной фантазией и самоуверенностью, которые в нормальной ситуации с возрастом корректируются, и человеку приходится признать, что в мире есть правила, которые не поменяются, даже если очень хочется. Мир таков, каков он есть. Физике, химии, биологии и собственному телу нельзя дать взятку. Нужно учитывать правила, по которым они работают. Сформулированы эти правила могут быть по-разному. Иногда в общих словах, иногда через обозначение частностей. Например, мама говорит ребенку: «Будь аккуратен». Но это может означать и «пиши без помарок», и «не упади в лужу». Подобным образом, многогранны советы о правильном отношении к здоровью, уважительном отношении к людям и многие другие. В отрывке из послания к Галатам, который мы услышали сегодня, апостол Павел убеждает своих собеседников найти меру между фарисейским ригоризмом и языческой распущенностью. Люди, которые привыкли думать, что Богу нужны человеческие жертвы, в итоге приходят к тому, что с помощью этих самых жертв пытаются Господом управлять. Павел же стремится объяснить им, что Творцу не нужны подачки, ему нужен свободный выбор их сердец. В вопросах бытовой жизни они наконец-то свободны. Сегодня нам этого не понять, но в жизни иудеев было такое количество ограничений, что их отмена в Новом Завете ощущалась как невероятная свобода. Более того, будто бы отменяя вообще все правила, апостол пишет: «Весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Кажется, даже общеизвестных заповедей было 10. Неужто он и их считает неактуальными? При внимательном чтении отрывка становится очевидно, что все эти нормы остаются для него важными, потому что все они связаны с любовью. Все так или иначе существуют для того, чтобы ее сохранить. Точно так же, как масса врачебных рекомендаций нацелена на одно – поддержание здоровья. Почему же врачам приходится формулировать бесконечное количество правил? Почему они не ограничиваются общими призывами? Очевидно потому, что большинство из нас не знает, что в обращении с нашим телом мелочи тоже важны. Духовные законы еще менее очевидны, из-за чего апостол начинает общие правила пересказывать более подробно. Он говорит ученикам: «Вы, конечно, свободны, и единственное, к чему призваны, это любить Бога и ближнего. Но смотрите, чтобы эта свобода от ритуальных форм иудаизма не привела вас к угождению плоти, а там и вовсе к распущенности». Апостол Павел зовет нас поступать по духу, но это вовсе не значит, что он отрицает наше тело. Телесная жизнь точно так же благословлена Богом, и апостол прекрасно это знает. Однако, живя в теле, мы не всегда способны оценить поступок с точки зрения любви. Павел же раскрывает для учеников заповедь о любви в деталях, не для того, чтобы пленить их новыми бесконечными правилами, но для того, чтобы сохранить их духовное здоровье.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Курская коренная икона Богородицы в судьбах России.
1: Преподобного Серафима Саровского до монашеского пострига звали Прохором. Он появился на свет в 1754 году в Курске. Это город, где в конце XIII века была явлена чудотворная курская коренная икона Божией Матери. Куряне на протяжении столетий почитали этот образ. И в семье преподобного святыню особенно любили. Вместе с матерью Агафьей Фотиевной Машниной Прохор не раз участвовал в молебнах перед курской коренной иконой. А в 1767 году чудотворный образ Богородицы сыграл в жизни святого особую роль. Это случилось в девятую неделю после Пасхи. 13-летний Прохор болел, и так сильно, что мать всерьез опасалась за его жизнь. Мальчик несколько суток лежал в горячке в забытии, а когда очнулся, рассказал, что видел во сне Пресвятую Богородицу. Царица Небесная обещала посетить его и исцелить. Агафья Фотиевна сначала не придала значения словам ребенка и вспомнила их только тогда, когда к ней во двор постучались участники крестного хода с чудотворной иконой Богородицы. Это молитвенное шествие направлялась от Курского Знаменского монастыря, где хранилась чтимая святыня, к месту ее обретения – коренной пустыни, расположенной в 30 верстах от города. Подобный крестный ход с чудотворной иконой впервые состоялся еще в начале 17 века при царе Михаиле Федоровиче и с тех пор совершался ежегодно. В 1767 году на богомольцев в самом начале пути обрушился проливной дождь. Это произошло как раз возле дома Агафьи Фотиевны и Прохора. Просторный двор Машниных был оснащен навесом, и хозяйка с радостью позволила участникам крестного хода спрятаться от непогоды. Она попросила священника, возглавлявшего шествие, поднести курский коренной образ Богородицы к постели больного сына. Просьбу Агафьи Фотиевны исполнили. Прохору стало легче, а через несколько дней он совершенно поправился. Так, по воле Божьей, в русской истории пересеклась летопись курской коренной иконы Божьей Матери и житие преподобного Серафима Саровского.
0: Небесная заступница. Курская коренная икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Любовь — не пылкое чувство, а упорное желание, чтобы тот, кого мы любим, обрел высшее благо. Клайв Льюис.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Сергея Булгакова «Дневник духовный». Сентябрь 1924 года. Когда скорби и трудности обступают тебя со всех сторон и не видит человеческий глаз твой исхода и выхода, возложи на Господа печаль твою. Молись и будь беспечен и беспечален. Господь, слышащий молитву твою, снимет печаль твою. Он управит стопы твои. Если ты видишь несчастье, нависшее и неотвратимое, старайся верить, что если это от Бога, то нет несчастья. А только не знаем и не умеем мы понять совершающегося. Молись тогда. Да будет не моя, но твоя воля. Но проверяй свою совесть. Ищи в ней, не ты ли виновник своими грехами, не любовью, не молитвою, в несчастье ближних твоих, любимых твоих. И молись, молись. Голос.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Апостол Павел немало странствовал, проповедуя Евангелие язычникам. Свое последнее миссионерское путешествие в Рим он совершил под конвоем. По навету иудеев Павла арестовали, чтобы доставить в столицу империи на суд кесаря. Христиане Рима, узнав о приезде проповедника, вышли ему навстречу на подступы к городу, и он, увидев братьев во Христе, возблагодарил Бога и ободрился. Описывая эти события в книге «Деяния святых апостолов», евангелист Лука точно указывает место, где произошла первая встреча Павла с римлянами – возле пристанища для путников, которое называлось «Три гостиницы». Это место считалось самым удобным для остановки путешествующих по Аппиевой дороге, одному из значимых римских трактов. В трех гостиницах в 59 году до Рождества Христова несколько раз останавливался Марк Тулий и Цицерон. Римский философ оставил в своих записках отзывы об этом постоялом дворе и указал, что он одновременно является одной из станций государственной почтовой службы. По всей вероятности, именно это обстоятельство заставило конвоиров апостола Павла остановить свой выбор на трех гостиницах. Стражи были обязаны отправлять депеши с отчетами о том, как арестованный следует на суд. Ученые неоднократно выдвигали гипотезы, где именно располагались три гостиницы. Но ни одна из версий не находила археологических подтверждений. Лишь осенью 2015 года, во время раскопок, проводимых археологическим управлением Лацио, одного из районов Рима, были обнаружены остатки древнего комплекса зданий. Руководитель экспедиции профессор Николетта Кассиери сделала заявление, что это не что иное, как пристанище путников, известное под названием «Три гостиницы».
1: Древние руины были обнаружены на 58-м километре Аппиевой дороги, которая сохранилась и поныне. В процессе раскопок взору археологов предстала отделанная бордюрами мощеная тропа, соединяющая основной тракт с обширной каменной площадкой, предназначенной, вероятнее всего, для маневров транспорта. На площадку выходили два здания, если судить по сохранившемуся основанию, довольно большого размера. Одно из них могло служить стоянкой для повозок, а другое – конюшней. Здесь же ученые обнаружили руины большого дома, остатки стен которого сохранили фрагменты фресок, а пол – мозаичное покрытие. Дом был соединен большим двором с банями-термами, в которых уцелели цистерны для воды. Все артефакты получили датировку между первым и вторым веками христианской эры.
0: Раскопки в районе, где работала экспедиция Николетты Кассиери, проводились и ранее. В 90-х годах 20 века здесь нашли фрагменты каменных плит и столбов, украшенных христианскими символами, характерными для 8 века. Вероятнее всего, это были развалины древней церкви. Эта давняя находка приобрела особое значение в связи с последним открытием археологов. Дело в том, что в церковных документах сохранились свидетельства, что три гостиницы дали имя епископской кафедре, которая здесь находилась.
1: В документах Латеранского собора, созванного римским императором Константином Великим осенью 313 года, из шести архиереев епархии Лацио один назван как епископ Феликс из трех таверн. Архипастыри с таким своеобразным титулом упоминаются также в документах римских церковных соборов 8 и 9 веков. Учреждение епископской кафедры в скромном пригороде Рима напрямую было связано с тем памятным местом, где апостол Павел встретился с христианами столицы. Вполне естественно, что здесь на протяжении нескольких веков находились храм и резиденция для духовенства. И тот факт, что в одной географической точке были обнаружены фрагменты церковных строений 8 века и остатки гостиничного комплекса первого столетия, свидетельствует в пользу предположения, что это те самые три гостиницы, которые упомянул апостол Лука в книге «Деяний».
0: Апостол Лука оставил в своих трудах множество точных указаний, которые позволяют не только читать его книги как часть Священного Писания, но и воспринимать их в качестве исторических источников. Три гостиницы, упомянутые евангелистом в рассказе о последнем путешествии апостола Павла, стали для ученых зацепкой, вокруг которой были выстроены поиски точного маршрута великого христианского миссионера. И эти исследования увенчались успехом.
2: Тайны Библии.

0: Сегодня, 15 сентября, Церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, мученика Мамонта, священномученика епископа Германа, священномученика епископа Дамаскина. Священномученик Дамаскин, епископ Стародубский, в миру Дмитрий Цедрик, родился в 1877 году в Херсонской губернии в семье почтового чиновника. Дмитрий окончил семинарию, Владивостокский сельскохозяйственный институт по специальности агроном и Казанский институт восточных языков. Вскоре он принял монашеский постриг с именем Дамаскин и стал служить миссионером при Пекинской духовной миссии. В 1914 году отец Дамаскин отправился на фронт и состоял в отряде Красного Креста на Кавказе. 20-е и 30-е годы стали для владыки Дамаскина чередой арестов, заключений и ссылок. Но он продолжал активно участвовать в церковной дискуссии того времени, высказывался по острым вопросам взаимоотношения церкви и государства. О своем пребывании в тюрьмах епископ Дамаскин говорил только: «А что же, там люди хорошие. Я и сейчас готов опять туда». Последний срок он отбывал в Казахстане. Владыку с разными этапами переводили с места на место. Отстающих по дороге пристреливали. Епископ Дамаскин, чтобы спасти своего друга-соузника, священника Иоанна, нес его на себе до стоянки. В 37 году владыку приговорили к расстрелу. К лику святых епископ был причислен в 2000 году.
1: Главное наследие мучеников и исповедников XX века – их любовь ко Христу и ближним. Мы чтим память всех мучеников, и в этот день обращаемся с молитвой к святому епископу Дамаскину. Священномученик Дамаскин, моли Бога о нас –

0: Если верите промыслу Божьему, то должны верить и тому, что вся ваша житейская обстановка есть самое пригодное вам для спасения. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
1: Сегодня мы обратимся к пушкинской речи Федора Михайловича Достоевского.
3: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Страницы летописи. Вьюн над водой расстилается, дева у окна дожидается, доносилась с улицы. Слова старинной песни грустно выводили деревенские девушки. Вынесли для ней клобук с мантией. Это вот мое, богом суженное. Елена улыбнулась. Будто и впрямь обо мне поют. Вот только не знаю, дождусь ли я желанного пострига. Елена была младшей дочерью титулярного советника Василия Мантурова. Воспитывал ее старший брат Михаил. Родители умерли так рано, что Лена их и не помнила. Она выросла умницей и красавицей, с живым характером и отзывчивой душой. Ее увлекало все яркое. Она предвкушала балы, светскую жизнь, блестящую партию. Но в 1822 году необъяснимый случай странно развернул ее жизнь. Елене было тогда 17. Ее нашли бледную, с расширенными от ужаса глазами. Лишь спустя время девушка смогла рассказать, что с ней произошло. Она увидела в небе над собой огромного черного змея, готового поглотить ее. Позднее, утешая, ее уверяли, что это был смерч. Но так ли это было важно, если в одну секунду Елена осознала всю скоротечность земной жизни, ее призрачность и тленность? «Пресвятая Богородица, спаси меня! Обещаю стать монахиней!» – закричала девушка, и страшный змей унесся прочь. Елену уговаривали, что обет ее не настоящий, что сказанное необдуманно, в страхе, не может быть ценным для Бога. Но она-то знала цену своим словам. На нее дохнуло смрадом преисподней, и в этом был зловещий призрак будущего. Достойна ли в самом деле небесного царства она, которая за весельем так часто забывала о Боге? Самое горькое состояло в том, что обет Елены как будто не принимал всерьез старец Серафим. Брат и сестра Мантуровы как к отцу прикипели душой к этому доброму иеромонаху и часто приезжали к нему в Саровскую пустынь. Но в последнее время эти поездки не радовали Елену. Едва завидев девушку, старец начинал говорить о том, какой жених ее ожидает в будущем, да как счастлива она будет с ним. Она умоляла батюшку, спорила, плакала, а он продолжал настаивать на своем. Последний разговор и вовсе получился неприятным для Елены.
1: «Вот что я скажу тебе, радость моя. Когда ты будешь в тягостях-то, так не будь слишком на все скора».
0: Елена вспыхнула.
2: «Ну, батюшка, ну прошу вас, ну не будем об этом разговаривать».
0: Но старец продолжал.
1: «Ты слишком скора, радость моя, а это не годится. Будь ты потише, не шагай большими шагами, а все потихоньку да потихоньку. Если так-то пойдешь, благополучно и снесешь».
0: Елена уехала домой раздосадованная. Она хотела было поселиться в Муромском монастыре, принять там постриг и не видеть больше отца Серафима. Но потом поняла, что без участия батюшки ей будет еще труднее. 3 года она прожила дома, затворившись в своей комнате, как в келье. В молитве искала утешения и ответа на все свои вопросы. Вновь приехав в Дивеево, поселилась по благословению старца в женской монашеской общине в Дивеево. Прошел месяц, и старец призвал ее к себе.
1: «Теперь, радость моя, пора уже тебе и с женихом обручиться».
0: Елена Васильевна, испуганная, зарыдала.
2: «Но не хочу я замуж, батюшка».
1: «Ты все еще не понимаешь меня, матушка».
0: Старец взял в руки икону Христа Спасителя.
1: «Ведь вот какой жених-то ждет тебя, радость моя».
0: 7 лет прожила Елена Мантурова в иноческом постриге, исполняя послушание, пребывая в непрестанной молитве. Своим незлобием она стяжала любовь всех, кто ее знал. Ей было 27, когда преподобный Серафим сказал: «Радость моя, Миша, брат твой, умирает. Но он так нужен мне для устроения обители сестер Дивеевских. Не согласишься ли ты умереть вместо него? Нет больше той любви, как если отдаст кто жизнь свою за друзей своих». Эти слова Христа исполнила преподобная сестра Дивеевской обители, молодая русская дворянка Елена Мантурова. Тихими шагами, по благословению преподобного Серафима, подошла она к рождению вечной жизни. Мудрый старец видел, что она выносила заветный плод и готова предстать перед Создателем. И никакой черный змей уже не мог помешать ее счастью.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Христианский подвиг заключается не в проповедях и спорах, но в настоящей, сокровенной любви. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как выглядит добрая или, напротив, нечистая совесть, добрые и злые поступки? Датский писатель Ханс Кристиан Андерсен в сказке «Соловей» ставит такие вопросы и отвечает на них. Герой сказки, китайский император, впервые в жизни услышал пение соловья. Придя в восторг, император делает птицу своим придворным певцом. Но соловей в неволе тоскует, и в конце концов его прогоняют, заменив механической птицей. Внезапно император смертельно заболевает. Приближенные бросают его, и ложе одинокого императора окружают странные гости –

0: Андерсона глубже. «Всякое дыхание дохвалит Господа». Так говорит в Псалме 148 царь Давид. Пение соловья – это гимн жизни, поэтому оно способно отогнать смерть. А почему соловей стал помогать императору? Тому, кто его когда-то прогнал. Вот что вспоминает птица, обращаясь к правителю Китая. «Я видел слезы восторга на твоих глазах, когда ты впервые слушал меня. А это лучшая награда для певца». Что имеется в виду? Своим искусством соловей смог донести до императора те самые отблески рая, о которых говорил святой Варсонофий Оптинский, и это стало лучшей наградой для самого соловья и спасением от смерти для императора. Выздоровевший правитель благодарит соловья, а птица обещает часто прилетать во дворец и рассказывать о бедах и страданиях, которые император может облегчить. «С добрым утром!» — радостно восклицает в финале сказки китайский правитель. «Утро и впрямь доброе. Для героя начинается новая жизнь, которую он отныне посвятит только добрым делам».
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию. Монастыри и храмы Ставрополья.
1: Радио.

0: Вот и закончилось лето.
1: Наступило начало учебного года.
2: И мы идем в школу.
0: Но как перестроиться на учебный лад?
1: Как сделать так, чтобы занятия давались легко и были в радость?
2: Очень просто.
0: Надо превратить их в приключения.
2: В формате аудиоурока.
1: Присоединяйтесь к нам.
2: Мудрому доктору Михаилу Гавриловичу.
1: С его верным псом Алтаем.
0: И нашим друзьям Вере и Фоме.
2: Чтобы вместе отправиться в захватывающее путешествие.
3: В страну знаний.
1: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «в школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
6: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Может ли религиозная жизнь обернуться человеку во вред? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 7 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
7: Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое, всему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери «карван», то есть «дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался», тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное. И, призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
8: А если кто имеет уши слышать и да слышит?
6: Фарисеи и книжники задают Спасителю вопрос, который, по их мнению, должен был уличить его в пренебрежении священной традицией. «Почему твои ученики нарушают предание старцев? Почему они едят хлеб неумытыми руками?» Однако Господь показывает им самим и окружающим, что на самом деле за этой заботой о чистоте традиции скрывается духовная пустота. Чтобы это продемонстрировать, он напоминает о практике карван. В иудейской религии был такой обычай. Человек мог посвятить какой-то предмет Богу, пожертвовать его в храм. При этом сам он мог продолжать пользоваться своим подарком и дальше. В храмовую казну дар отправлялся лишь после смерти своего хранителя. Важно то, что при его жизни никто из третьих лиц не мог пользоваться этим предметом. Ведь теперь это собственность храма. Именно эту практику и означает слово «карван». некоторые из иудеев с его помощью уклонялись от поддержки нуждающихся родных. Так бывало, что они отписывали свое имущество храму для того, чтобы им не могли пользоваться престарелые отец или мать. Блаженный Иероним Стридонский поясняет, что подобные действия нередко сопровождались следующими словами детей родителям. «Карван, то есть дар, который я обещал алтарю, он принесет тебе облегчение, как если бы ты принял от меня пищу». Таким образом, формальное благочестие становилось ширмой для прямого нарушения заповеди Божией «почитай отца и мать». Господь видел и множество других подобных примеров шокирующего цинизма, когда иудеи прикрывали и объясняли свои неприглядные поступки религиозными мотивами. Поэтому он и цитирует пророка Исаию: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Самое страшное в этой ситуации то, что среди тех, кого обличает Христос, не было явно открытых злодеев. Как фарисеи, так и книжники были столпами древнеиудейского общества, хранителями нравственности и традиции веры в единого Бога. В большинстве случаев они поступали цинично на автомате, особо не отдавая себе в этом отчета. Такова инерция греха. И оказаться в этой ситуации может всякий, даже уважаемый человек, если он невнимателен к тому, что происходит у него внутри. Поэтому Христос и призывает в первую очередь обращать внимание на внутреннее, а не на внешнее. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека, говорит он. С точки зрения Бога, истинная нечистота не в немытых руках или запретной пище. Она не в том, что мы по своей немощи забываем или не имеем возможности исполнить те или иные формальные церковные предписания. Она в том, что мы не замечаем, как в нашем сердце рождаются злые помыслы, гордость, лицемерие, пренебрежение ближним, тщеславие, самолюбование, страхи. Она в том, что часто мы действуем по велению этих скрытых мотивов, а бывает даже и думаем, что поступаем правильно. Сегодня Господь не призывает нас отменять внешнее. Он призывает думать в первую очередь о чистоте сердца и деятельной любви. Для этого перед началом всякого дела необходимо учиться задавать себе вопрос: «А что я собираюсь сейчас делать? А что я хочу на самом деле? А что по этому поводу думает Бог? А как это соотносится с Его Евангелием?» Если будем регулярно совершать подобную работу, то со временем Господь даст нам свою благодать. Обряды и ритуалы перестанут совершаться нами формально, а слова и поступки обретут ту внутреннюю ясность и искренность, которые бывают у всякого, кто вступил в живую и непосредственную связь с Богом.
5: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Сийский.
1: Подходила к концу осень 1523 года. Лесные берега северной речки Сии, что в Новгородском княжестве, по утрам покрывались густым инеем. Чувствовалось приближение зимы. На этих берегах, в деревянных кельях, уже несколько лет жили иноки. Основал маленькую сийскую обитель монах по имени Антоний. Он пришел сюда в поисках отшельнической жизни и привез с собою четверых учеников. Лесные дебри отделяли обитель от остального мира. Поблизости не было человеческого жилья. Кроме монахов, единственными обитателями этого места были дикие звери. И лишь изредка забирались сюда охотники. Питались иноки тем, что им удавалось раздобыть в своей лесной глуши. Ягодами, грибами, травами, кореньями, ловили рыбу. Несколько лет подряд им удавалось запасать провизию на зиму. Однако в этот раз год выдался скудным на лесные дары. Осень заканчивалась, наступали холода, а у монахов не было припасов, чтобы пережить зиму. Однажды, собравшись вместе, они явились к Антонию, которого избрали своим наставником игуменом, чтобы обсудить положение дел. «Нужно сейчас же выбираться отсюда и зимовать вблизи какого-нибудь селения. Люди смилостивятся, не дадут погибнуть от голода», — настаивали монахи. «Почему на милость человеческую уповаете, а на Божью нет?» — спрашивал игумен Антоний. «Станем молиться, и если Богу окажется неугодно, чтобы мы здесь остались, тогда уйдем». Иноки нехотя согласились и разошлись по кельям на ночлег. А утром, едва рассвело, услышали вдруг громкий оклик. «Есть ли кто живой?» Игумен Антоний и его ученики с удивлением увидели, что у них во дворе находится незнакомый человек. Одетый в тулуп и меховые сапоги, он походил на зверолова, однако ружья за плечами у мужчины монахи не увидели. Зато у гостя были сани, на которых стоял большущий короб. Незнакомец рассказал, что идет в Новгород, но заблудился в лесу. Иноки указали ему путь до большой дороги. Обрадованный гость снял короб, в котором оказался большой запас провизии, и в благодарность отдал половину монахам, пообещав через месяц на обратном пути снова посетить их и привезти еще муки, зерна и масла. «Верьте жизнь свою Богу и узрите чудное и благое Его о вас промышление», говорил Антоний Сийский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Сийский.

Я человек, работник Божий, с утра до вечера тружусь. Спаси нам, Боже, от бездожий родную Ниву, так молюсь. Я человек, я здесь прохожий, не мной отмерен мне урок, но верный вечной воле Божьей от мыслей выспренних далек. Я так молюсь, дай и в морщинах мне, Боже, сеять, жать, пахать, любить без мысли мир в долинах и землю потом прославлять.

Радио «Вера». Светлое радио. Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Соборное послание апостола Иакова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников священника Александра Ельчининова. 1930 год. Христианство научило нас любить и ценить в человеке не его атрибуты и достоинства, а его существенное ядро, его душу. И это оно первое провозгласило абсолютную ценность и единственность всякой человеческой души. Оно же смогло очистить человеческую душу от всего случайного и греховного и показать ее бесконечную красоту и божественную сущность. Все блага мира – ничто перед этой ценностью души. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою погубит? Отсюда вся сила и убедительность слов Христа, когда он предостерегает от того или иного порока, убивающего душу. Если человек – такая великая святыня, то каждое легкомысленное действие по отношению к себе или другому преступно, и разрешить его себе – это значит губить свое святое. Каждый грех — это глубокая царапина на прекрасной картине, безобразная морщина на ангельском лице. Берегитесь греха — это значит берегите себя от растления, разрушения, от смерти души.
0: Голоса времени.

0: Псалтыри.
1: Андрей Борисович, простите, можно вам вопрос задать?
2: Конечно, Оксана, пожалуйста. Это по поводу завтрашнего экзамена.
1: Да, только не совсем. Мы вот с девчонками поспорили. Какую свечку лучше в церкви поставить, чтобы сдать удачно? Они говорят, что нужно обязательно восковую, потому что она натуральная. А я говорю, что можно и парафиновую. Ведь не важно, из чего она. Главное, чтобы не дешевая. Потому что свечка – это же жертва. И тут нельзя жадничать. Вот кто из нас прав, по-вашему?
2: Боюсь, что я никого не смогу поддержать в этой ситуации, Оксана.
1: Да? А почему? Потому что учить надо, а не свечки ставить.
2: Нет, почему же? И сам не плашай, и на Бога надейся. Обратиться за помощью к Создателю никогда не бывает излишним. Вот только ставить во главу угла технические, внешние, ритуальные вопросы. Это заблуждение. Очень распространенное и очень древнее.
1: Древнее? Как это?
2: А вот так. Еще за много веков до наших дней Бог предупреждал человека о том, что отношения с Ним не должны сводиться к ритуалам.
1: А как Он предупреждал?
2: Творец говорил об этом в Псалтыре, в 49-м псалме, устами псалмопевца Асафа.
1: Асафа? Псалтырь же вроде Давид написал.
2: Царю Давиду действительно принадлежит большинство псалмов, но не все. В древнем Израиле многие люди писали песни, посвященные Богу и обращенные к Нему. Но только самые лучшие из этих произведений вошли в псалтырь. 12 псалмов священного сборника подписаны именем Асаф. Но время их написания настолько различно, что невозможно утверждать, что их автором был один человек. В Священном Писании упомянуто несколько Асафов, живших в разные века. Один из них служил песцом, другой – хранителем лесов, третий – начальником хора.
1: И как же тут разобраться, кто что написал?
2: Ну, что касается 49-го псалма, то он, вероятнее всего, принадлежит перу Асафа-музыканта. Он жил во времена царя Давида, который настолько любил богослужение, что окружил их невероятной пышностью и блеском. И у многих людей, даже самых набожных и благочестивых, стало складываться представление, что сущность службы Богу и заключается во внешнем великолепии ритуалов, в обильных и щедрых жертвоприношениях.
1: А что в этом плохого?
2: Тут ведь как? Без искреннего, сердечного участия человека в молитве все его внешние действия, адресованные Богу, теряют смысл. И Асаф подчеркивает, что это не его личное мнение, а «Бог богов, Господь возвысил глаз и призвал землю от востока солнца до запада». Псалмопевец красочно описывает это явление Бога. «С высоты Сиона воссияла красота его. Бог в яви придет, Бог наш и не в безмолвии. Огонь перед ним возгорится, и окрест него буря великая. Призовет он небо свыше и землю рассудить народ свой».
1: Это вот так грозно Бог явился в огне и буре, чтобы грешников осудить?
2: Самое удивительное в этом псалме, что Асаф призвал собраться перед Богом праведников его, исполняющих завет его о жертвах. Именно к ним обратился Господь в первую очередь. «Слушай, народ мой, изреку тебе и засвидетельствую тебе, Израиль. Я Бог твой. Не за жертвы твои укорю тебя, ибо все сожжения твои всегда предо мною». То есть Создатель говорит, что люди совершают положенные по закону жертвоприношения, и тут их не в чем упрекнуть. Но вот дальше звучит неожиданное. «Не приму от дома твоего тельцов и от стад твоих козлов, ибо мои все звери дубравные, скот на холмах и валы. Я знаю всех птиц небесных и красота полей предо мною. Если б взалкал я, не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Разве ем я мясо тельцов? Или кровь козлов пью? Принеси Богу жертву хвалой своей и исполни перед Всевышним обеты твои. Призови меня в день скорби твоей, и я избавлю тебя, и прославишь меня».
1: Удивительные какие слова. Как будто Бог нуждается в любви человека.
2: К Богу разве что условно можно применить определения, характеризующие людей. Мы говорим, что мы нуждаемся, когда у нас чего-то недостает.
3: А Господь не имеет недостатка.
2: Он преисполнен любовью и от избытка своего желает наделить ей человека и учит нас любить, потому что для нас это благо.
1: Андрей Борисович, а вот вы сказали, что Асаф призвал праведников собраться перед Богом. А грешникам что, вообще ничего Господь не сказал? Ведь не все же, наверное, ему положенные жертвы приносили.
2: Нашлись у Бога слова и для грешников. Только испорченность, поврежденность человеческую Творец увидел опять-таки не в небрежном жертвоприношении.
1: А в чем?
2: А вот послушай. А грешнику сказал Бог: «Зачем ты возвещаешь о повелениях моих и принимаешь завет мой устами твоими? Ты же возненавидел наставления и вконец отверг слова мои. Если видел ты вора, помогал ты ему и сообщником прелюбодея становился. В устах твоих умножалось злоречие, и язык твой сплетал обманы. Сидя в собрании, клеветал ты на брата твоего, сыну матери твоей расставлял сети».
1: Понятно. Грехи с веками не меняются. И сегодня одни все те же. Воровство, блуд, клевета, сплетни, интриги.
2: А особенно Господь скорбит о том, что так поступают люди, на словах исповедующие закон Божий. В своем заблуждении они доходят до того, что считают, что формальная принадлежность к храму освобождает их от ответственности за грехи. Вот как об этом в 49-м псалме говорит Бог устами псалмопевца Асафа: «Ты поступал так, а я молчал, и помыслил ты беззаконно, что уподоблюсь я тебе, но обличу тебя и обнажу пред тобою грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, да не отнимет он у вас жизнь и не будет избавителя».
1: Спасибо, Андрей Борисович, я все поняла. Мало просто поставить свечку, куда важнее помолиться. А чтобы помолиться как следует, надо жить как человек. Не злобиться, не сплетничать.
2: Точно. Знаешь, как 49-й псалом кончается? «Жертва, приносимая хвалой, прославит меня. И вот путь, которым дарую человеку спасение. А достойно славить Бога может только чистое сердце».
4: Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я, Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Сегодня в 18:00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет руководитель Центра социальной и гуманитарной помощи Синодального отдела по благотворительности Елена Холодова.

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Маргарита Константиновна, добрый день.
2: Здравствуйте, Владимир Николаевич. День сегодня и в самом деле прекрасный. Солнечно, безветренно, не жарко. Вышли воздухом подышать?
1: Да, вот освежиться решил. А чтобы не скучно было, взял с собой отцовскую коллекцию марок.
2: О, как интересно.
1: Да, еще бы. Здесь такие экземпляры есть, доложу я вам. Вот, смотрите, английская марка 1967 года. Молодая женщина с младенцем нарисована. И надпись «Мурилло». Номинал 4 пенни. А сейчас, наверное, больших денег стоит.
2: Я, к сожалению, не разбираюсь в филателистике. А вот картина, изображенная на марке, мне знакома. Это «Мадонна в облаках» испанского художника 17 века. Бартоломео Эстебана Мурильо.
1: Я его фамилию переврал. Неудобно. Должно быть, хороший человек был. А вон как он мать изобразил. Облик нежный, взгляд кроткий. И ребенка, что стоит у нее на коленях, она поддерживает бережно, но не властно. Это надо жизнь понимать, чтобы так нарисовать.
2: Это вы верно заметили, Владимир Николаевич. Художнику удалось передать основную черту Богородицы – кротость.
1: Богородицы? Так это что же получается? Икона? Вот никогда бы не подумал.
2: Да, привычная для нас иконопись византийского образца сильно отличается от испанской, итальянской церковной живописи 17 века. Присущий европейским художникам того времени стиль барокко призван будить чувства, будоражить эмоции, тогда как иконы в наших храмах помогают унять шум в голове и сердце, сосредоточиться. Но, пожалуй, именно эта картина Мурильо написана сдержанно, целомудренно.
1: И все-таки я не представляю, что перед ней можно молиться. Вот вы смогли бы?
2: Молиться едва ли. Образ младенца Иисуса здесь передан слишком сентиментально. А еще мне мешал бы тревожный оранжевый фон. Облака на картине грозовые, явно предвещающие бурю. С другой стороны, эта деталь побуждает задуматься о грядущих страданиях Богородицы, когда ее сын взойдет на крест, а она будет стоять у подножия распятия.
1: А эта картина именно для храма была написана?
2: Все религиозные полотна Бартоломео Эстебана Мурильо предназначались для храмов. И «Мадонна в облаках» тоже. Жизнь художника от рождения до смерти была связана с церковью. Он родился в Севилье, в доме, который принадлежал монастырю. Его родители снимали там комнаты. В пожилые годы, овдовев, Бартоломео вступил в монашеское братство. И умер он, упав с лесов, когда расписывал алтарь в храме.
1: Да... Послужил человек Богу своим искусством. А где он учился рисованию?
2: В отрочестве брал уроки у своего земляка, художника Хуана дель Кастильо, а в 24 года отправился в Мадрид, где стал учеником прославленного мастера Диего Веласкеса. Вернувшись на родину в 1645 году, Бартоломео получил первый крупный заказ от францисканской монашеской общины и с радости взялся за работу, чтобы показать землякам, чему научился.
1: И что, как, довольны остались севильцы?
2: О, да, картины молодого художника понравились и францисканцам, и горожанам. Монахам он угодил проникновенностью изображения библейских и житийных сюжетов, а простые люди радовались, видя в ликах святых знакомые черты. Во всех религиозных образах у Мурильо узнаются испанские типажи. «Мадонна в облаках», обратите внимание, тоже похожа на испанку.
1: А где вживую можно увидеть работы этого художника?
2: Богатая коллекция картин Мурильо сохранилась в его родной Севилье. Произведения художника представлены также в музеях Мадрида, Парижа, Мюнхена, Дрездена, Будапешта, Лондона, Берлина. «Мадонна в облаках» находится в Амстердаме, в Королевском музее искусств. В Санкт-Петербурге в Эрмитаже выставлено жанровое полотно Мурильо «Мальчик с собакой». А у нас в Москве, в Пушкинском музее, я видела его картину «Архангел Гавриил».
1: Обязательно схожу в Пушкинский. Спасибо большое. Надо же, Прям не марка в отцовском альбоме оказалась, а билет в мир живописи. И вы в нем, Маргарита Константиновна, проводник.
2: Эта миссия для меня отрадна. Особенно мне нравится рассказывать о произведениях искусства, связанных с историей христианства. Таких, как «Мадонна в облаках» Бартоломе Эстебана Мурильо.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Со времен крушения Российской империи в 1917 году ведутся разговоры о духовном возрождении России. Существует множество пророчеств святых об этом. В 90-е годы прошлого века была издана книга «Россия перед вторым пришествием», где эти пророчества были собраны. Хочу поделиться с вами мыслями святого праведного Иоанна Кронштадтского о будущем нашего Отечества из этой книги. «Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая по старому образцу, крепкой своей верою во Христа Бога и во Святую Троицу. И будет по завету святого князя Владимира, как единая церковь. Перестали понимать русские люди, что такое Русь. Она есть подножие престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: не Варвара Пыльнева, духовная писательница, наша современница, составила сборник историй о таинстве покаяния, который назвала «Чудо исповеди». В предисловии к книге автор размышляет о природе покаяния. По словам матушки Варвары, оно совершается глубоко в сердце кающегося. В покаянии грехи отпускает сам Господь, однако важную роль в совершении таинства играет и священник, посредник, поставленный Богом между ним самим и кающимся человеком. Чуткое отношение пастыря помогает человеку духовно преобразиться в таинстве покаяния, изменить свою жизнь. Именно о таких священниках и таких исповедях повествуют герои воспоминаний, собранных под обложкой книги. Монахиня Варвара Пыльнева приводит фрагмент из документального издания «Хроника семьи Зерновых». Это мемуары нескольких поколений русских эмигрантов, участников русского студенческого христианского движения за рубежом. Одна из представительниц семьи, София Зернова, рассказывает об исповеди у схиархимандрита Кирика Афонского. Он последние годы своей жизни провел в Сербии. Женщина вспоминает утешительные слова, которыми старец ободрял ее. «Господь, как любящий отец, помните это всегда. Протяните Богу руку, чтобы Он вел вас, и тогда все в вашей жизни будет хорошо». Героиня делится радостью после покаяния. Сердце ее открылось навстречу Богу. Удивительную историю духовного писателя середины XIX, первой половины XX века Сергея Нилуса приводит автор на страницах сборника «Чудо исповеди. Непридуманные рассказы о таинстве покаяния». Однажды, почувствовав сильное душевное смятение, Сергей Нилус за 1000 верст из Орловской губернии отправился в Кронштадт к святому праведному Иоанну Кронштадтскому, чтобы исповедаться у него. По дороге писатель сильно простудился и потерял голос. Но как только отец Иоанн протянул ему крест для целования, голос вернулся. Сергей Нилус рассказал о своих скорбях, покаялся во всем, что тяжелым камнем лежало на сердце. Он вспоминает: «Впервые я воспринял душой сладость этого покаяния. Впервые сердцем почувствовал, что Бог, именно сам Бог, ниспослал мне свое прощение. Какая это была несказанная радость! Каким священным трепетом исполнилась душа моя!» На последних страницах сборника «Чудо исповеди. Непридуманные рассказы о таинстве покаяния» автор, монахиня Варвара Пыльнева, цитирует слова святых отцов церкви и современных подвижников. «Покаяние заключается в том, чтобы обернуться лицом к Богу», говорит митрополит Антоний Сурожский. А преподобный Силуан Афонский благодарит Бога за возможность исповедовать свои грехи и получить прощение. «Слава Господу, что Он дал нам покаяние! Покаянием все мы спасемся!» С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса!
1: Литературный навигатор.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
4: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы,

которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского, за 6 лет до его кончины. Затем 7 сентября частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы отслужили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя, православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик с частицей мощей благоверного князя Дмитрия уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости. Первый заместитель главы администрации президента Кириенко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы, и там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющие очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великий княже Дмитрия, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Всей семьей посидим, побеседуем.
2: Вот все и узнаете
1: у нас в программе.
3: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу в 9:30 на Радио «Вера».
4: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
5: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях будет клирик храма «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке в Москве, игумен Филарет Тамбовский. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, монашеству и священническому служению. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных плодах вынужденной русской эмиграции начала 20 века. Сегодня у нас в студии доктор исторических наук Андрей Кострюков. И разговор пойдет о Русской Православной Церкви за границей и о служении митрополита Анастасия Грибановского.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Ларец слов.
6: Литературный герой американского писателя Марка Твена Том Сойер давно уже стал символом мальчишеских хитростей и азарства. Кто не помнит, как Сойер подрядил своих друзей вместо себя покрасить забор. И чего только стоили сделки героя Марка Твена, валютой в которых становились алебастровые шарики. Кстати, алебастр – материал, упомянутый Твеном, вовсе не тот алебастр, который можно приобрести сегодня в магазине. Настоящий алебастр или алавастр на самом деле вполне библейский материал. О нем сегодня речь и пойдет. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «алавастр». Это церковнославянское слово, как и многие другие, пришло к нам из древнегреческого языка. Понятие «алавастрос» в античности значило «белый». Точно так же назывался город, расположенный рядом с египетскими Фивами. Именно там, в Алавастросе, находились известняковые горы, из которых и добывалась ценная порода – алавастр. До сих пор непонятно, кто кому дал название – город материалу или наоборот. Впрочем, это не столь важно. Не стоит путать древний алавастр и современный алебастр. Алебастр – это разновидность гипса, материал мягкий и хрупкий. Алавастр значительно тверже. Кстати, из алавастра, а не алебастра, были сделаны шарики Тома Сойера. В эпоху античности алавастр очень ценился, поскольку именно из него вытачивали сосуды для хранения ценных жидкостей, например, ароматических масел. Именно сосуд из алавастра вскрыла женщина, помазавшая ноги и голову Христу перед его казнью. Итак, запомним, что церковнославянское слово «алавастр» пришло к нам из древнегреческого языка и означает тип известняковой породы, из которой в древности изготавливались сосуды для хранения ценных жидкостей.
0: Ларец слов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Высоко в горах Адыгеи, к юго-востоку от столицы республики города Майкоп, стоит Свято-Михайло-Афонская обитель. В конце XIX века она была самым крупным монастырем Северного Кавказа. Основали его монахи со святой горы Афон. Замысел основать в здешних горах монастырь одобрил и поддержал наместник края, великий князь Михаил Романов. Он выделил под обитель земли на высокогорном плато Большого Кавказского хребта. Строительство продолжалось 20 лет, и за это время выросли 5 храмов. 4 из них на территории самого монастыря: Архистратига Михаила, Успения Пресвятой Богородицы, Святой Живоначальной Троицы и преподобного Александра Константинопольского. Еще одна церковь, Преображение Господня, была возведена поблизости, на одной из вершин горы Физиабга, которую монахи стали называть Фавором. Постепенно вокруг храмов появлялись другие монастырские постройки – кельи, трапезная, пекарня, хозяйственные корпуса и гостиница для богомольцев. Несмотря на то, что в XIX столетии добраться до высокогорной Свято-Михайло-Афонской обители было делом непростым, в год монастырь принимал по 150 тысяч паломников. Люди приезжали поклониться главной монастырской святыне – частице животворящего креста Господня. Обитель в горах Адыгеи процветала. На сохранившихся до наших дней изображениях, литографиях, фотографиях и рисунках целый город, раскинувшийся среди живописных, покрытых зеленью гор. Монастырские храмы и строения с куполами и крышами зеленого цвета гармонично вписывались в окружающий пейзаж. Однако все изменилось после того, как в 1917-м к власти пришли большевики. Уже через 3 года все земли Свято-Михайло-Афонской обители были конфискованы, а храмы взорваны. На территории монастыря разместилась база отдыха НКВД. Братию под угрозой ареста выселили. Многие монахи адыгейского Свято-Михайло-Афонского монастыря нашли тогда временный приют в древних пещерах, спрятанных от посторонних глаз в недрах горы Физиабга. Как и когда появились эти пещеры, историки доподлинно не могут сказать. Неоспоримо то, что по возрасту они гораздо старше монастыря. По одной из версий, подземелье рукотворное. Это пещерный монастырь приблизительно 8 века от Рождества Христова. Об этом говорят помещения, похожие на кельи. В некоторых местах в стенах выдолблены ниши. Скорее всего, в них стояли иконы. Предположительно, монастырь могли основать выходцы из Византии, бежавшие от преследований в годы иконоборческой ереси. По мнению ученых-спелеологов, изучающих пещеры, среди подземных помещений могла быть монастырская библиотека, кельи, иконописная мастерская и храм. Общая протяженность пещерных коридоров составляет около 3 километров. Сегодня, как и много лет назад, Свято-Михайло-Афонская обитель с древними пещерами – одно из самых посещаемых мест Адыгеи. Звонят колокола заново отстроенных храмов, а вокруг – величественные вершины Кавказа, свидетели истории удивительного высокогорного монастыря в Адыгее.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: О Господи, могу ли я довольно Тебя, мой Бог, благодарить? Ты дал мне лучшее из благ сей жизни дольной — писать, молиться.

Радио «Вера». Светлое радио. Дело истинной любви прежде всего основывается на вере. Владимир Соловьев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников и писем великого князя Константина Константиновича Романова. 15 сентября 1914 года. Стыдно показываться на людях. Я еще не стар, относительно здоров, а не нахожусь на войне. Ведь всем не растолкуешь, что за 24 года успел отстать от строя. В чине полного генерала не найти подходящей должности в действующей армии, и что здоровье легко изменяет. Слава Богу, матушку Россию не узнать. Куда девались партийная рознь, фабричные беспорядки и всяческое хулиганство? Дай только Господь, чтобы охватившее нас объединение было возможно длительнее.
0: Голоса времени.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Ладан – самый известный, наверное, элемент православного богослужения, знакомый даже людям, далеким от церкви. Запах ладана встречает каждого входящего в храм человека. В течение богослужения священник неоднократно кадит ладаном, обходя храм внутри. Но простота ладана обманчива. На самом деле это очень древний элемент богослужения. Только в православной церкви ладан используется уже 2000 лет. А до того, в течение многих веков, ладан употреблялся на ветхозаветных службах. Сегодня под названием ладан скрывается очень интересное вещество, состав которого в течение истории постоянно менялся. Но основа ладана на протяжении веков остается неизменной и по-прежнему добывается на территории государства Ливан. Итак, что же такое ладан? Впервые о веществе, которое при соприкосновении с горящим углем дает дым приятного запаха, говорится в ветхозаветной части Библии. Сам Бог повелевает пророку Моисею смешать 4 компонента – стакти, оних, халван душистый и чистый ливан. Полученный порошок и стал первым в истории ладаном, который использовался на ветхозаветном богослужении. 3 первых компонента ветхозаветного ладана со временем перестали использоваться, в отличие от 4-го – ливана. Совпадение имени этого вещества с названием государства Ливан не случайно. Вещество Ливан представляет собой смолу басвелии, редкого вида дерева, произрастающего на Аравийском полуострове и восточной части Африки. Смола эта имеет светлый белесый оттенок, оттого в еврейском тексте Библии именуется либоной, то есть белая. От слова «либона» произошло и название государства Ливан – «страна снежных гор». Басвелия, смола которой вошла в состав ветхозаветного ладана, произрастает как раз на территории Ливана. Поэтому можно предположить, что своему названию эта страна вполне может быть обязана благовонному Ливану, вошедшему в состав ладана. Смола басвелии до сих пор используется в качестве основы для церковных благовоний. Выглядит природный ливан так. Это смола в виде округлых или продолговатых кусочков диаметром от 2 до 10 мм. Обычно от полупрозрачного желтого цвета до розоватого. Иногда встречается с зеленоватым оттенком. Начиная с 20 века смолу басвелии для приготовления ладана собирают следующим образом. Ежегодно в феврале или марте на стволе и ветках басвелии делают надрезы, из которых вытекает сок, похожий на молоко. Часть смолы падает на землю у подножия дерева, где заблаговременно расстилается специальная пленка. Смола вытекает довольно продолжительное время, покрывая собой весь ствол дерева, пока, наконец, не заполнит собой надрезы. После этого засохшую смолу собирают с дерева и земли. С одного дерева собирают до 400 грамм ладана. Впоследствии смолу басвелии растирают в порошок, добавляют в нее также измельченную смолу иных деревьев – лиственницы, пихты, фисташкового дерева. Полученную смесь вручную скатывают в небольшие горошины, которые затем пакуют в коробочки и продают в церковных лавках. Наиболее известными производителями ладана сегодня являются Афонские монастыри. Но все же именно ливанский ладан по-прежнему считается наиболее традиционным. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о ладане и его родине, государстве Ливан.

православия. Радио «Вера».

0: Литература во всех ее видах – ничто иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 15 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Страницы летописи. В XIV веке русские люди страдали от жестоких междоусобных войн, гибли от рук монголов-язычников. Нажива стала главной наградой для воинов, а человеческая жизнь упала в цене. В эти темные времена на Руси люди находили поддержку у христианских подвижников, у таких как преподобный Сергий Радонежский или святитель Алексий, митрополит Московский. Духовным отцом, опорой для отчаявшихся людей был и преподобный Ефимий Суздальский. Преподобный Ефимий стал иноком еще будучи подростком, или, как тогда говорили, отроком. Это было большой редкостью, когда мальчик настаивал на том, чтобы его постригли в монахи. Ефимий брался в монастыре за любую работу и находил духовную радость в строгом посте. Он просил у игумена Дионисия разрешения принимать пищу всего лишь раз в 2 или 3 дня, но не получил благословения. И все же юный Ефимий почти не ел. На трапезе он только делал вид, будто вкушает монастырскую еду. Когда Ефимию исполнилось 36 лет, старец Дионисий именно на него возложил важнейшую миссию – создание нового монастыря в Суздале. О строительстве монастыря давно думал удельный князь Суздальский Борис Константинович. Он был известен особым почтением к иноческой братии. У старца Дионисия он был частым гостем. К нему же князь пришел и за благословением.
1: «Отче, хочу обитель духовную устроить на нашей земле и церковь каменную. Думаю, пришло время».
2: «Что ж, княже, доброе дело. И Господь Бог нам в этом помощник. Он будет руководить тобой в спасительном начинании, а я, инок смиренный, благословляю тебя в твоих сердечных помыслах».
1: «Еще у меня просьба к тебе, отче. Посоветуй, кто более всего годен на Божье дело, на строительство обители?»
2: «Есть у меня достойный человек. Хоть и молод, но зрел духовно. Да посуди сам. Ефимий! Ефимий, поди-ка сюда!»
3: «Звал, отче?»
2: «Как нетрудно тебе это говорить, а только пришло время покинуть тебе нашу обитель. Князь Суздальский призывается служить ему великую службу, положить жизнь на строительство обители».
3: «Отче, не отлучай меня. Не по силам ты мне дело поручаешь. Княже, доверишь ли ты мне дело, коли я сам в себе сомневаюсь?»
1: «Отец Дионисий верит в тебя. Поверю и я».
2: «Встань с колен, не гневи Бога. Иди в путь свой, радуясь, а не скорбя. Устраивай обитель так, как сам живешь, в строгости и скромности. И Бог будет тебе хранителем и помощником во всем. А князь Борис и епископ Суздальский поддержат тебя».
3: «Что ж, тяжко мне покидать тебя, отче. Но пойду, коли верено. Доверие твое оправдаю».
0: Преподобный Ефимий с рвением принялся за строительство храма и монастыря. Вскоре, в 1352 году, храм был закончен. Своей красотой и благолепием он вызывал изумление у жителей Суздаля. Князь Борис не пожалел средств на благоустройство, украсил его прекрасными иконами, снабдил богослужебными книгами, изысканной церковной утварью. Однако славен монастырь был не столько благолепием, сколько скромностью монастырской жизни и строгостью устава. Монастырь стал одним из крупнейших на русской земле. До 300 иноков несло здесь послушание. В обители пришлось построить 2 трапезных – каменную и деревянную, чтобы все могли сесть за стол. При этом монахи придерживались обета молчания и за трапезой, и во время церковной службы. Строго-настрого было запрещено покидать кельи без особой нужды. Сам Ефимий, хоть и был настоятелем, круглый год ходил в простом тулупе, как в юности скромно трапезничал. Он своими руками выкопал в монастыре прекрасный колодец, который позже почитался как чудотворный. Ефимий охотно принимал в обители всех страждущих. Любой странник мог найти здесь стол и кров. Преподобный поддерживал бедных деньгами, иной раз выкупал или прощал долги. Но делал это втайне от братьев, чтобы иноки не роптали. Преподобный Ефимий в трудах и молитвах дожил до 88 лет и правил монастырем 52 года. Это были те самые годы, когда Руси, наконец, удалось сбросить ярмо ордынских ханов. В 1380 году Ефимий с братьями день и ночь молились за победу русских дружин на Куликовом поле. Мольбы преподобного защитили Суздаль от хана Тахтамыша. А в 1395 году, уже стариком, Ефимий пережил нашествие Тамерлана и стал свидетелем чуда. Икона Божьей Матери Владимирской спасла Москву от осады великого хана. В тот день, когда икона была доставлена в Москву, Тамерлана посетило грозное видение сияющей Богоматери с воинами. Тамерлан тут же решил покинуть русские земли. Ефимий Суздальский был прославлен для общецерковного почитания на Московском соборе в 1549 году. В XVI веке нетленные мощи преподобного Ефимия были положены в раку для поклонения и прослыли чудотворными. В наши дни почитание преподобного Ефимия Суздальского является общецерковным.
1: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Любите храм Божий, ходите в него, берегите его. Храм Божий – это земное небо.
1: Так говорил, еще будучи епископом, Трифон Туркестанов, обращаясь к воспитанникам императорского лицея Санкт-Петербурга. Призыв этот прозвучал 19 октября 1903 года в день годового акта на проповеди в лицейском храме святой мученицы Александры. Слова о значимости храма звучат через годы. «Здесь, — говорил владыка Самвона, — исповедуется иное, чем в мире начало жизни, начало смирения и любви. Об этом свидетельствуют священное писание, читаемое в храмах, священные песни и священнодействия, в них совершаемые, лики святых на иконах. А там, кто это в толпе?» — образно продолжал он. «Больное существо, калека, искривленный, слепой. Для Господа они любимые дети. Лучшие минуты, когда мы чувствовали себя близкими к Богу и к небу, были во время, проведенное в храме, особенно же во дни причащения тела и крови Христовых». Владыка Трифон Туркестанов почил в сане митрополита в 1934 году. В чаянии воскресения он покоится на московском Веденском кладбище под белым мраморным крестом, на основании которого начертан завет. «Любите храм Божий. Храм Божий – это земное небо».
0: Цитата дня.

0: наш поступок не проходит бесследно. Каждое наше действие, каждое слово отзывается на окружающих нас людях и сохраняется в их памяти, светлым или мрачным воспоминанием. Как хорошо не забывать об этом! Героини повести «Гости маленького полковника», написанной в начале 20 века американской писательницей Энни Джонстон, это удается. Девятилетняя Бетти приехала погостить к своей крестной, матери маленького полковника. За несколько дней до конца визита Бетти заразилась корью. К всеобщему изумлению, спокойная и благоразумная девочка разрыдалась. «Не хочу! Я не стану болеть корью! Ни за что, ни за что!» Взрослые пытаются понять, чем вызвано такое бурное горе. Бетти в ответ рассказывает им о писателе Роберте Стивенсоне, авторе «Острова сокровищ». Последние годы жизни он провел на острове в Южных морях. Местные жители выложили для Стивенсона, которого они прозвали сказочником, дорогу белым камнем и назвали ее «Дорогой любящего сердца». Какая связь между этой историей и отчаянием Бетти? Вот как она отвечает на этот вопрос. «Я хотела, чтобы для крестной эти 3 недели были моей дорогой любящего сердца. Поэтому я так старалась не оставить в ее памяти резких слов, недобрых взглядов, капризов. А теперь вот я заболела, и все испорчено». Крестная смогла утешить Бетти, объяснив, что в болезни нет ее вины, и корь не испортит ее дороги любящего сердца. Нас окружают люди, в памяти которых мы, как маленькая героиня повести Энни Джонстон, можем создавать свою дорогу любящего сердца. Если не забывать о том, что каждое наше слово, каждый поступок либо украшают ее, либо разрушают. Насколько бережнее и вдумчивее станет наше отношение к ближним.
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ставропольскую епархию 18 сентября прибудет частица посоха святого пророка Моисея. Святыня будет доставлена из Греции. В течение 2 дней верующие смогут совершить поклонение и вознести молитвы в краевой столице. 18 сентября частица посоха будет находиться во Владимирском соборе города Ставрополя. Время для поклонения с 10 вечера до 2 часов ночи. 19 сентября святыня будет доставлена в Казанский кафедральный собор. Время для поклонения с 9 утра до 8 вечера.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Радио.

0: Бог наш, есть Бог милости и щедрот и человеколюбия, а не Бог мучения и наказания. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Первый источник.
4: Мам, нам сегодня в школе сочинение задали.
5: Интересно. И на какую тему?
4: Мой кумир.
5: Неплохо. Уже знаешь, о ком писать?
4: Ну, мысли есть. Но вот бабушка говорит, что кумир – это плохо.
5: Возможно, бабушка имела в виду вторую заповедь. И знаешь, в этом она права. Но иметь какие-то правильные ориентиры – это не поклонение. Назови его иначе. А с учителем согласуй. Назови, скажем, путеводная звезда.
4: Путеводная звезда? Мне нравится. А теперь расскажи, почему именно так?
6: Путеводная звезда. Так говорят о человеке, который направляет кого-либо в жизни или работе, являясь хорошим примером, которого хочется придерживаться. В Евангелии от Матфея есть рассказ о звезде, которая указывала волхвам путь к месту рождения Иисуса. Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Святитель Иоанн Златоуст, а с ним соглашаются и многие другие исследователи Писания, полагал, что звезда эта была не совсем обычной. Богослов пишет: она была необыкновенная звезда, и даже не звезда, а, как мне кажется, какая-то невидимая сила, принявшая вид звезды. Звезда Христова превосходством своего блеска преодолела самый свет солнечный и была яснее солнца. Преподобный Максим Исповедник называет это явление величайшим светом ведения. Многие, наверное, согласятся, это была чудесная звезда, ведь она не только сообщила волхвам весть о рождении, но и сопровождала волхвов на всем пути и остановилась над местом рождения Спасителя. Но какими бы ни были теории и размышления, подкрепляемые различными данными, в своем общении с другими мы используем этот чудесный образ из описания евангельских событий для характеристики того человека, который служит нам образцом и примером в жизни и деятельности. К этому яркому образцу прибегали поэты и писатели. Например, Иван Тургенев использовал этот образ в повести «Несчастная», наделив дополнительной характеристикой «руководить», «указывать». «Письмо Мишеля стало моей святынею, моею путеводную звездой, моим якорем». А князь Константин Романов, творивший под псевдонимом К.Р., вот что писал Афанасию Фету, которого считал своим литературным наставником: «Отважно пройдена дорога, и цель достигнута тобой. Ты, веря в доброе и в Бога, совершил высокий подвиг свой. И ныне следом за тобою пуститься в путь дерзаю я. Пусть путеводную звездою сияет вера мне твоя». В наши дни образ путеводной звезды используется повсеместно. И тем, кто использует его, наверняка интересно знать, что в основе фразеологизма лежит библейский образ.
3: Первоисточник.

0: радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В шумном и многолюдном центре Тамбова, второго по величине города Центрального Черноземья, есть тихий уголок – Казанский Богородичный мужской монастырь. Монастырскую колокольню, 107 метров в высоту вместе со шпилем и крестом, видно практически из любой точки города. По одну сторону – оживленная улица Советская, главная городская магистраль. По другую – набережная реки Цны, тихая зеленая прогулочная зона. Какой бы из этих маршрутов вы ни выбрали, не пройдете мимо главного храма Казанского монастыря, собора Казанской иконы Божией Матери. Бело-синяя, пятиглавая, нарядная и торжественная, она сразу же приковывает внимание. Каменный Казанский храм появился на территории монастыря в конце 18 века на месте деревянной церкви, построенной еще при основании обители в 1666 году. Своим обликом он почти в точности повторял архитектурные черты главного собора Свято-Успенской Саровской пустыни. И это не единственное, что связывает Тамбовский храм с Саровской обителью. Именно здесь, в Казанской церкви, 15 сентября 1793 года был рукоположен в священный сан монах из Сарова Серафим Машнин, будущий преподобный Серафим Саровский. В Центральном государственном архиве Российской Федерации хранится документ, свидетельствующий об этом событии, указ о рукоположении отца Серафима. Главный храм Тамбовского Казанского Богородичного мужского монастыря связан с именами и других великих православных подвижников. Богослужение в его стенах посещал воспитанник Тамбовской семинарии Александр Гринков, будущий преподобный Амвросий Оптинский. В архиерейском доме на территории монастыря несколько лет жил святитель Феофан Затворник, который возглавлял Тамбовскую кафедру с 1859 по 1863 год. В Казанской церкви святитель Феофан совершал богослужение. Собор Казанской иконы Божией Матери в 20-е годы 20-го столетия пережил великие потрясения. Большевики разместили на территории монастыря губернское отделение ЧК Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. В подвалах Казанской церкви проводились допросы, пытки и расстрелы. Но страшное время миновало. Восторжествовала вера, и вновь засияли золотыми звездами синие купола Казанского собора. В начале 2000-х годов храм отреставрировали. Восстановили уникальную внутреннюю роспись в необычной технике гризаль, то есть выполненную в монохромных тонах, без использования цветных красок. Казанский собор снова стал украшением Тамбова и одним из центров духовной жизни старинного города.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Осыпал лес свои вершины, сад обнажил свое чело. Дохнул сентябрь, и георгины дыханьем ночи обожгло. Но в дуновении мороза между погибшими одна, лишь ты одна, царица роза, благоуханна и пышна. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Делатели на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня делатели на Радио «Вера». Мы говорим в этой программе с теми людьми, которые посвятили свою жизнь делам милосердия и которые связаны напрямую с социальным служением церкви. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. И у нас в гостях сегодня Елена Холодова, руководитель Центра социальной и гуманитарной помощи Синодального отдела по благотворительности. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Василий. Добрый вечер, друзья.
1: Сегодня мы будем говорить о работе вашего замечательного центра. Этот центр прежде всего связан с передачей гуманитарной помощи нуждающимся людям, продуктов питания, одежды. То, что, казалось бы, для многих людей сегодня является, ну, настолько уже решенным вопросом, что кажется, что, может быть, и не требуется даже про это сильно думать. Но оказывается, что прямо в городе Москва есть люди, которым эта помощь очень нужна. Давайте начнем с самого основного. Как появился этот центр, который вы возглавляете, и кому вы помогаете?
2: Гуманитарный центр первоначально был частью проекта «Дома для мамы». Вот, и основными его подопечными как раз были беременные, кризисные, одинокие мамы, их детки. Вот, но вот 5 лет назад приняли решение сделать гуманитарный центр самостоятельным проектом. И, соответственно, перечень подопечных, их возрос. Сейчас, вот на сегодняшний момент, в нашем центре зарегистрировано 12,5 тысяч семей.
1: Это большое число.
2: Это огромное количество людей, то есть более 50 тысяч человек на сегодняшний момент.
1: И это город Москва, напомним еще
2: раз. Да, это только Москва, и здесь не учитаны как раз-таки основная категория наших подопечных – это беженцы. Это только те подопечные, которые были первоначально до начала всех вот этих событий в нашей стране. То есть сейчас это многодетные семьи, семьи, в которых есть либо ребенок с инвалидностью, либо кто-то из родителей с инвалидностью. Продолжаем оказывать помощь кризисным беременным, одиноким мамам или одиноким папам. Также присоединили сюда пенсионеры, чья пенсия ниже прожиточного минимума, и студенты иногородние, которые получают бесплатное высшее образование, потому что это, как оказалось, тоже очень сильно незащищенная категория, потому что в Москву приезжает очень много талантливых, умных ребят из регионов, и, соответственно, родители не имеют возможности им помогать, и вот мы эту категорию тоже поддерживаем. И вот с 22 года основной частью наших подопечных являются еще и беженцы.
1: Вот вы назвали эти категории людей, действительно, за этими категориями, конечно же, конкретные судьбы. Когда мы в целом говорим про гуманитарную помощь, представляется что-то из 90-х в сознании, когда вот эти очереди за всем, дефицит или отсутствие даже всего, что можно даже найти сегодня, практически ничего тогда не было. Вот гуманитарная помощь, это, в общем-то, для многих было таким спасением, чтобы выжить. А сегодня вроде как проблема вот эта, мне кажется, для многих людей как будто решена, кажется, решенной уже. И вот хотелось бы вот поподробнее у вас узнать, как люди оказываются в этой ситуации, каким образом сегодня в Москве достаточно благополучном городе выясняется, что 50 тысячам человек не хватает денег на продукты и одежду. Мы услышали, да, вот категория студенты, которые приехали сюда, в Москву, и им не хватает денег, чтобы жить, потому что стипендия, может быть, не позволяет. Это понятно. Это основная категория или еще есть какие-то категории, самые что называется, нуждающиеся? И как они оказываются в этой ситуации? Давайте вот про это, может быть, попробуйте рассказать.
2: На самом деле все по-разному, когда нам говорят, в чем нуждаются больше всего люди, да, или там, что пожертвовать, всегда говорят о том, что сложно в этом определиться, как из той категории, которой больше всего нужна помощь. Знаете, у опытных водителей есть такое, как сказать, правило, да, когда что-то случается, заносит, ты теряешь управление автомобилем, нужно смотреть не туда, куда тебя несет, а вот на какую-то точку опоры, да, сосредоточиться, и тогда тебя, как говорится, руки сами выведут в то безопасное место. Вот для многих людей наш гуманитарный центр как раз становится этой точкой безопасности, куда он, когда в жизни происходят какие-то события, они всякие разные бывают. Допустим, у кого-то сложный диагноз у ребенка появляется, кто-то теряет работу, у кого-то развод. На самом деле очень много разных совершенно событий, из-за которых у человека уходит почва из-под ног. И я всегда говорю о том, что на самом деле гуманитарный центр, он не про вещи и продукты. Он про эту точку безопасности, самую понятную для человека, куда можно обратиться. То есть это первый шаг туда, куда человек приходит. У нас была такая история в самом начале моего пути работы в гуманитарном центре, когда к нам обратилась женщина. Она зашла такая, ну, скромная, такая очень испуганная, даже можно сказать. И вот в разговоре с ней она плакала все время. Выяснилось, что она замужем, прекрасная семья, у нее двое детей. Один ребенок, как раз-таки это был август тоже, должен был пойти в первый класс, второй ребенок должен был пойти в детский сад. И они решаются с супругом, принимают такое решение, взять ипотеку, потому что жена выходит на работу. И в этот момент она узнает о своей третьей беременности. И, соответственно, все ее планы на то, что вот они смогут выплачивать с помощью ее зарплаты там, ипотеку, что ребенок в школе, да, этот в садике, то все рушится. И она принимает самое, ну, страшное решение для женщины, да, прервать беременность. Она приходит с этим решением в женскую консультацию и встречает там женщину, которая рассказывает ей про наш гуманитарный центр. Говорит, вы обратитесь туда, там помогут, там во все соберут. И вот она приходит. Хочу еще сказать о том, что очень тяжело людям просить, потому что это такое мужество нужно иметь, прийти и попросить помощи, потому что, мне кажется, вот оказывать помощь намного проще, чем ее просить. И она вот очень стыдливо, очень так извиняясь, говорит, вот я не знаю, что мне делать. Мы, естественно, помогли собрать ребенка в первый класс, мы помогли собрать мальчика второго в детский сад, и мы собрали ей все для вот первое время на ребенка, который должен родиться. И вот уже маленькому мальчику, Алёшке 4 года, они к нам приходят уже в статусе многодетной семьи, мы им продолжаем помогать, вот. Но, казалось бы, она обратилась просто за вещевой продуктовой помощью, а оказалось, это спасением вот человеческой жизни. И таких случаев очень много, когда человек просто вот теряет вот эту вот почву под ногами, когда он не понимает, куда ему обратиться, даже сначала не понимают суть проблемы, что ему нужно решить. Вот эта точка опоры, когда закрываются его базовые потребности, это он не останется голодным, и он не останется раздетым, да, то есть вот это какой-то остров безопасности, он закрывает эту потребность и уже может спокойно думать о том, как ему там восстановить документы, устроиться на работу, там, я не знаю, там, решить проблему с лечением, там, с разводом, с алиментами и так далее, потому что он уже, ну, как будто бы вот успокоился немного.
1: Если говорить все-таки, я такой человек упрямый, если говорить про тенденции, кого больше, какой категории, если так можно сказать, подопечных становится больше, вот вы работаете уже не первый год, какую вы динамику видите?
2: Ну, если не считать категорию беженцев, да, которые, безусловно, занимают огромное количество, очень много людей с инвалидностью, вот, одиноких, очень много родителей. Ну, скорее всего, вот эти основные категории. Пенсионеры не так часто встречаются, потому что все-таки у пенсионеров, те, кто с московской пенсией, у них все более-менее хорошо. Вот те люди, которые, ну, приехали в Москву и получают пенсию как раз региональную, вот, они, конечно, за чертой, так скажем, бедности находятся.
1: Вы уже немножко упомянули про то, как вы выдаете помощь. Можно уточнить, вот какие должны быть условия для получения помощи? помощи. Грубо говоря, если человек просто придет обратиться, и у него ничего нет подтверждающего его нуждаемость, скажем так, получит ли он эту помощь? И какие вот вы ставите базовые условия для получения?
2: Ну, первоначально любой человек, обратившийся в гуманитарный центр наш, может получить разовую помощь. То есть вот он приходит первый раз, да, и рассказывает нам любую историю, там, что он многодетная семья, или там, что он в разводе, или так далее. То есть мы не отказываем никому. Первый раз мы оказываем помощь всем, любому человеку, который обращается в гуманитарный центр. Но для того, чтобы человек все-таки стал нашим постоянным подопечным и получал эту помощь ежемесячно и в полном объеме, в том объеме, в котором именно нуждается, тогда мы, ну, просим человека подтвердить его статус. Да? Соответственно, если это многодетная семья, то это там свидетельство о многодетности. Если это там у кого-то из членов семьи есть инвалидность, то это справка об инвалидности. И, ну, и любое там, не знаю, о размере пенсии. То есть те... Это очень скромный такой пакет документов, который позволяет нам понять, к какой категории относится подопечный и насколько, каким объемом помощи мы должны его будем обеспечивать. И, соответственно, после предоставления этих документов человек получает у нас ежемесячную продуктовую и вещевую помощь, вот, в зависимости от потребностей его.
1: Часто люди, далекие от церкви, спрашивают, а вы всем помогаете? Без разницы, церковный человек, не церковный. Как у вас эта ситуация?
2: Да, у нас абсолютно нет никаких критериев, там, ни по принадлежности к религии, ни по национальности, то есть разные конфессии, разные национальности, то есть мы на это
1: мусульмане
2: абсолютно...
1: приходили за помощью?
2: У нас очень много подопечных,
1: да, расскажите,
2: мусульман.
1: Да. Да, расскажите, кто эти люди?
2: Ну, это люди в основном приезжие, многодетные семьи, да, у которых, как правило, работает только папа, мама с огромным количеством детей. Вот, и для них, конечно, безусловно, скорее всего, даже не продуктовая помощь. Но я вообще считаю, что вещевая помощь намного значительнее помогает семьям, чем продуктовая, потому что все-таки продуктовый набор, он ограничен, да, и он не так сильно влияет, да, ну, то есть там очень стандартные, там, гречка, рис, макароны, да, а вот и он по стоимости, не, конечно же, не может обеспечить семью на целый месяц. Ну, все равно семье нужно будет тратить свои денежные средства на покупку продуктов какой-то. Это просто базовый такой минимум, который поддерживает человека, ну, вот. А вещевая помощь, конечно, безусловно, для семьи, там, из 5 детей, 5 курток, там, 5 пар обуви и так далее. То есть собрать это огромное количество сэкономленных денег, которые в том числе можно потратить на продукты питания, потому что там, да, это стоимость этих вещей намного больше, и ты их не расходуешь каждый месяц, да, то есть ты берешь куртку, она тебе и на следующий месяц и так далее, то есть пока там ребенок не вырос, он ей может пользоваться. Поэтому, безусловно, вещевая помощь огромную поддержку семьям дает и мусульманам.
1: А мусульмане не смущаются тому факту, что они приходят именно в церковный центр за помощью?
2: Нет, абсолютно. Поздравляют нас с православными праздниками. Все прекрасно.
1: Интересно. Спасибо.
0: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Еленой Холодовой, руководителем Центра гуманитарной помощи Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание поддерживать дела милосердия Русской Православной Церкви, это можно сделать, отправив СМС по номеру 3443 со словом «отдел», поставить пробел и написать сумму. Например, «отдел пробел 300». Эти средства пойдут на уставную деятельность Синодального отдела по благотворительности. А, собственно, сам Центр гуманитарной помощи Синодального отдела по благотворительности находится по адресу улица Николаемская, дом 49, строение 3, город Москва. Поэтому мы сразу давайте обозначим, Елена, также... время работы центра, и поговорим о том, какая потребность в помощи у самого центра? Давайте в начале время еще обозначим, пожалуйста.
2: Мы работаем ежедневно. Единственное, что в субботу-воскресенье мы работаем только на прием гуманитарной помощи, но не на выдачу. В понедельник и по пятницу мы принимаем подопечных с 10 до 18, и в субботу-воскресенье мы принимаем гуманитарную помощь с 12 до 16.
1: И еще раз, улица Николаевская, 49, улица... строение 3.
2: Все верно.
1: Мы немножко поговорили о том, как устроен механизм определения, кому выдавать помощь. Давайте немножко еще представим для наших радиослушателей, что по сути представляет собой Центр гуманитарной помощи. Я, как человек, не раз там бывавший, немножко вам помогу, расскажу про то, в каком здании находится. Здание удивительное. Здание передано было в безвозмездное пользование церкви со стороны Департамента соцзащиты города Москвы, и оно историческое. По-моему, 17 век, да?
2: 17 век,
1: Палата Птицына. Палата Птицына, это такой, видимо, боярин был, и у него, в общем-то, очень хорошие палаты даже по нынешним временам. Такие замечательные своды, красивые такие двери деревянные с запорами железными, старинными. Это действительно производит впечатление какого-то исторического такого культурного объекта, но так и есть. И Центр гуманитарной помощи находится на цокольном этаже, и устроен, получается, по двум сторонам разные два направления работы. Давайте расскажем о том, как это все у вас сейчас выглядит и устроено сейчас.
2: Да, здание у нас на самом деле действительно уникальное, и любой человек, заходящий туда, ощущает вот эту атмосферу истории. На самом деле Птицыны, они тоже были благотворителями.
1: А, вот как. Да. Есть преемственность.
2: Да, и мы продолжаем это дело. Надеюсь, неплохо, и там нас одобряют. Вот. Действительно, само расположение внутри центра как раз-таки вносит свои коррективы на то, чтобы было такое разделение. С одной стороны, мы выдаем помощь, получается, а с другой стороны, мы ее принимаем. Это было сделано как раз-таки для удобства, потому что очень маленькие проходы, очень маленькие дверки у нас, само помещение действительно небольшое для такого огромного количества людей, и для того, чтобы была возможность заносить большие объемы не через наших посетителей, как раз разделили два входа. И с одной стороны приходят наши подопечные, где они получают помощь, с другой стороны мы как раз принимаем помощь от наших благотворителей.
1: Ну и отдельное, мне кажется, важное такое новшество, которое отличает церковные социальные проекты от обычных проектов, связанных с гуманитарной помощью, это уважение к человеку. Мы стараемся все-таки сделать так, чтобы человек, попадая в центр гуманитарной помощи церковной, не чувствовал себя в каком-то смысле уязвленным своей нуждаемостью. Все представлено как в таком магазине, да, ты все можешь
2: верно
1: выбрать, померить, и нет вот ощущения, знаете, плохих секонд-хендов 90-х,
2: да,
1: когда
2: да,
1: все,
2: да,
1: знаете, вот, перебирается. Здесь действительно все на вешалках, красиво, чинно находится, и можно выбрать без какого-то унижения для человека. Это важно.
2: Это была основная задача, да.
1: Да, и я так понимаю, что вы именно это транслируете в регионы, потому что для многих епархий именно ваш центр является в каком-то смысле показательным, да?
2: На самом деле, это, когда я пришла туда руководителем, это была, ну, конечно, не самая главная задача, но одной из. Мы даже в разговоре не употребляем слово «склад», мы называем это «центр», потому что, ну, как я уже сказала, для человека просить очень сложно. И эта категория людей очень уязвлена. Мы даже вот если произносить слово «благотворитель», да, это вот человек, который что-то приносит, и проситель, да, уже даже тут... Вот,
1: униженное как будто,
2: да,
1: состояние.
2: Да, вот какое-то положение,
1: да,
2: уже вот чуть-чуть, да, по социальному статусу ниже. И, конечно, очень многим людям на самом деле тяжело просить. Это нужно... Вот я на самом деле тот человек, который тоже просить не умеет, да, это мужество нужно. нужно смирение, нужно, ну, то есть признать вот даже не ошибку, потому что иногда это вообще никак от людей не зависит. Вот эта сложная ситуация, она с каждым из нас может абсолютно случиться, но все равно человек чувствует себя вот чуть-чуть униженным, чуть-чуть вот как будто бы ему стыдно за его положение. И мы в своем гуманитарном центре все стараемся делать для того, чтобы у человека такого ощущения не было. У нас все одинаковые вешалки висят, на одинаковом расстоянии повернутые в одну сторону, как в магазинах все развешено. У нас везде стоят какие-то коллекции там матрешек, чтобы человек приходил, у него отдыхало, не знаю, взгляд, его душа отдыхала, чтобы он в таком расслабленном состоянии был, чтобы он не копался в каких-то коробках, чтобы он вот эту в кучу одежды где-то там не перебирал и так далее. Это очень важно. Даже был такой случай, когда я работала 31 числа, и, соответственно...
1: 31 декабря,
2: перед Новым годом. После обеда уже все режут оливье, никого нет. И пришла женщина, говорит, вот я одинокая, мне там дома не с кем, вот я пришла. И вот она ходила, как в магазине, что-то там смотрела, что-то выбирала, себе подбирала. Ну, то есть вот многие люди, которые к нам обращаются, они вот как домой туда приходят, они там отдыхают. Действительно, им там хорошо. Если у них нет возможности прийти в магазин и что-то купить, они знают, что они могут прийти и выбрать, ну, не теряя собственного достоинства, как раз себе какую-то вещь. И как раз-таки из-за этого у нас такое отношение, и мы очень большую работу с жертвователями проводим, потому что, к сожалению, это самая большая проблема всех гуманитарных центров. Очень многие специалисты, соцработники приезжают к нам на обучение из епархии, и проблема эта стоит, то, что у нас люди не умеют жертвовать. Они не понимают, что... У гуманитарного центра нет задачи собрать все ненужные вещи с Москвы и Московской области. А основная задача гуманитарного центра – это закрыть потребность подопечного. Не может у подопечного быть потребности в грязной одежде, в поломанных игрушках, в рваной обуви. Да? То есть, как правило, люди у нас стараются от чего-то избавиться и при этом еще почувствовать, что они это пожертвовали. Абсолютно вот нет вот этого понимания, что мы отдаем не то, что нам не нужно, а мы отдаем то, что нужно другим людям. Я помню, у меня такой случай был еще вот в школе, и я его до сих пор вспоминаю, когда моя подружка, мы собирались к однокласснику, я у нее спросила: «Лена, что ты будешь дарить?» И она говорит: «Да вазочку там, она нам все равно уже не нужна». И вот когда я сталкиваюсь иногда с жертвователями, вот у них такая же позиция – отдать не то, что людям нужно, а то, что тебе не нужно. Не то, что их порадует, пригодится и действительно поможет им выйти из их кризисной ситуации, а именно просто то, что тебе дома не пригодилось. И поэтому, конечно, большая работа проводится и как раз-таки вот с жертвователем, когда мы объясняем, кому мы помогаем, в чем нуждаются люди. Я обязательно, если человек приходит, там, когда я на месте или там, я работаю, я провожу в гуманитарный центр, в ту сторону, где мы выдаем помощь, чтобы человек увидел, как это выглядит на самом деле. Что эти вещи висят, что эти люди подходят, что они их выбирают. Не просто ты пожертвовал, кому-то отдал, да, а чтобы человек видел, что его вещь действительно кого-то может спасти от беды. И тогда, конечно, по-другому человек начинает относиться уже к тому, что он приносит в гуманитарный центр.
1: Это вот важный очень аспект, о котором вы сказали. Очень четкое разграничение получается, если человек избавляется от ненужного, если он думает прежде всего о том, кому эта вещь может пригодиться. Действительно, два таких, что ли, полюса в этой истории. Но вот у меня такой вопрос. А может быть, для каких-то людей, которые еще, может быть, в каком-то смысле не доросли до этого евангельского понимания того, что ты должен пожертвовать чем-то важным для тебя, а просто хотят действительно избавиться от чего-то ненужного и думают, ну, какую-то пользу, может, принесет. А насколько это может быть только путь в сторону Евангелия? Может быть, не отвергать этот путь совсем, да, вот действительно избавиться от чего-то ненужного? Или это совсем, вот надо вот его... преодолеть этот этап сразу?
2: Тут на самом деле нет никаких рецептов. Все зависит от человека, и в этом и есть наша работа. Еще раз повторюсь, задача гуманитарного центра не собрать и раздать, а работать и как с подопечными, так и с жертвователями. То есть, когда человек приходит, мы разговариваем с человеком, пытаемся объяснить, пытаемся рассказать. И, естественно, если это человек приходит там первый раз, да, и он не знает вообще, просто вот он как-то хочет чем-то помочь, не знает как, естественно, такие требования к нему не предъявляются. Вот. Но если человек из раза в раз, допустим, там приходит и, ну, просто говорит, ну, вам не нужно, выкиньте сами. Дело в том, что мы же тоже платим за утилизацию и так далее. Это получается благотворительность уже за наш счет. То есть мы как бы все приняли, потратили время, потратили силы и так далее.
1: Рассортировали,
2: рассортировали, а потом еще и за свои же деньги и утилизировали. То есть, естественно, конечно, это не самые приятные разговоры, по большому счету, но эту работу кто-то должен делать.
1: Обижаются?
2: Сейчас меньше. Вначале, да, как-то, мне кажется, люди реагировали... Вот, ну, в принципе, к нам приезжают очень много постоянных жертвователей, и уже как бы они знают наши требования и к этому относятся спокойно. И как-то первоначально, ну, может быть, мы стеснялись еще как-то вот тоже это говорить, и как-то вот реакция была, может быть, ну, как-то чаще обижали. Сейчас уже такого, ну, бывает прям редко, но я опять-таки хочу сказать, что эту работу кто-то должен делать. Ну, вот смотрите, я всегда привожу такой пример. Приходит сосед, да, и приносит вам, ну, такие гниловатые яблочки, ну, с червячками чуть-чуть, и вы такое говорите: ой, спасибо, как здорово! Ну, чтобы его не обидеть, да, говорит, ну, да, я возьму. Ну, сами идете, выкидываете и так далее. Он смотрит, как вы радуетесь, и думает: я ему завтра еще принесу, соберу у соседей гнилых яблочков, да? Ну, вы еще раз принес побольше. Ну, вы так уже, ну да, спасибо, но вот как будто бы уже мне как будто бы не надо, да, еще раз выкину. Но потом, когда он будет видеть, что вы все время радуетесь тому, благодарите его, что он приносит вам гнилые яблоки, он, вы в конце концов как-то прервете эту цепочку и скажете: я, конечно, понимаю, я вас благодарю, но вот как будто бы на этом давайте закончим. И тут то же самое. Если человек не будет понимать, что это не нужно, это никому не пригодится и так далее, он и так и будет думать, что он делает все правильно. Просто нужно очень корректно объяснить человеку, что есть гуманитарный центр, а есть центр утилизации, что, возможно, эти вещи, которые не пригодятся нашим подопечным, и мы потратим деньги для их утилизации, пригодятся там в приюты для животных, да, где собирают там ветошь и так далее. Ну, чуть-чуть больше времени нужно, ну, как бы потратить на то, чтобы найти, куда пристроить ненужные вещи, но тогда они точно кому-то принесут пользу, а не доставят какие-то хлопоты. Поэтому я думаю, что это одна из тех частей, не самых приятных в нашей работе, но которую тоже нужно...
1: Но тоже важных. Давайте еще раз напомним адрес и время работы Центра гуманитарной помощи и уточним, какую помощь с точки зрения именно вещей вы и продуктов вы ждете для своего центра и своих подопечных.
2: Да, наш гуманитарный центр социальной помощи находится по адресу улица Никола Ямская, 49, строение 3.
1: Город Москва.
2: Город Москва, да. Мы работаем с понедельника по пятницу по графику с 10 до 18. И в выходные дни, субботу, воскресенье, мы работаем с 12 до 16 часов. А в это время мы готовы принять людей в будние дни, у которых какие-то проблемы возникли, и, соответственно, жертвователи, которые хотят помочь гуманитарному центру вещевой или продуктовой помощью. Мы принимаем все вещи, посуду, книги, игрушки, все то, что у вас есть в обиходе, в хорошем состоянии, как я говорю, те вещи, которыми без дополнительных манипуляций можно пользоваться, то есть которыми требуется ремонт, химчистка и так далее, потому что очень многие говорят там, ну вот постирают, пускай там, да, не знаю, там зашьют. На самом деле у людей иногда нет такой финансовой возможности сделать эти манипуляции, поэтому нужно об этом позаботиться самостоятельно, вот, и привести вещи, если они не в очень хорошем состоянии, в надлежащий вид.
1: И продукты вы тоже принимаете?
2: Продукты, какие? Да, долгого хранения, то есть это крупы, консервы, которые вот можно раздавать, не используя холодильные камеры там и так далее.
1: Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Еленой Холодовой, руководителем Центра социальной и гуманитарной помощи, Синодального отдела по благотворительности. Меня зовут зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь этого отдела. Если у вас есть желание поддержать работу синодального отдела по благотворительности, можно отправить смс по номеру 3443 со словом «отдел», написать пробел потом и сумму, например, «отдел пробел 300», смс по номеру 3443. Также можно следить за новостями о социальном служении церкви на нашем сайте diakonia.ru, в социальных сетях «Дела церкви», в ВК, в Телеграме, в Максе и в других в социальных сетях и платформах. Мы вернемся после короткой паузы.
0: Делатели на радио «Вера». Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы в «Делателе» говорим с теми людьми, которые посвятили свою жизнь делам милосердия и напрямую связаны с социальным служением церкви. Сегодня мы рады приветствовать Елену Холодову, руководителя Центра социальной и гуманитарной помощи Синодального отдела по благотворительности. В первой части программы мы говорили о специфике работы Центра гуманитарной помощи. Насколько я понимаю, это действительно такая методическая площадка для всех епархий. Сегодня в церкви 273, если я не ошибаюсь, центр гуманитарной помощи. И такие центры созданы в разных совершенно далеких от Москвы городах и поселках. И здорово, что вы эту помощь оказываете с точки зрения методики. Я бы еще уточнил вот какой момент. Получается, что вы иногда отправляете помощь и в регионы напрямую. Расскажите, как это устроено и почему в какие-то регионы отправляете, что вы отправляете, как выстроена эта работа и стало ли больше таких обращений?
2: Ну, на самом деле, это не такой большой пласт работы с регионами, потому что у нас есть тоже проблемы с транспортом, вот, и у нас в основном забирают помощь регионы, у которых есть свой транспорт, вот, потому что у нас своего личного транспорта нет, как у гуманитарного центра, вот, и поэтому те регионы, у которых есть такая возможность, мы готовы всегда поделиться излишками. Специфика гуманитарного центра в том, работы его, что у нас, это опять о культуре жертвования, люди зимой жертвуют летнюю одежду, а летом зимнюю. Вот, поэтому у нас зимой склад полон надувных бассейнов, купальников, шапочек, шлепочек и так далее. А летом, соответственно, валенки, скейтборды и так далее. Вот, и проблема, опять-таки, в том наше, что гуманитарный центр очень маленький, и у нас нет возможности хранить до следующего сезона эти вещи. Но выдавать летом зимние вещи странно, потому что мы, опять-таки, повторюсь, нет задачи раздать. У нас есть задача закрыть потребность. Приходит человек без зимней обуви, он не может ждать лета, когда ее принесут. Соответственно, эта обувь нужна ему сейчас. И в нашем зале зимой зимняя одежда, летом летняя. И у нас есть такая договоренность с регионами, что как раз-таки несезонные вещи мы стараемся отправить в регионы, потому что это все-таки больше частные дома, больше какая-то возможность, где эти вещи можно похоронить и так далее. Потому что в Москве те же беженцы, которые приходят, да, у них нет возможности это где-то собирать. То есть ему сейчас нужна зимняя одежда, он не может сейчас взять летнюю, чтобы хранить ее когда-то там до какого-то времени. Вот. Мы помогаем в регионах, все, кто к нам обращаются.
1: Как часто
2: за помощью.
1: Вы отправляете помощь?
2: Мы отправляем практически. Вот у нас есть центр во Владимирской области, который помогает как раз-таки тоже кризисным беременным и детям. Вот. Мы практически, ну, наверное, раз в два месяца отправляем машину туда. Буквально вот сейчас тоже собираем. Присылают очень классные нам фотографии оттуда, потому что, конечно, Москва в этом плане, ну, уровень ее чуть-чуть повыше, чем в регионах, естественно. Я сама из региона, из Волгограда, и в свое время я была волонтером приходского такого социального вагончика. «Добрый домик» он назывался. Он, слава богу, сейчас есть. И, конечно, это между небом и землей уровень помощи, которые мы оказываем в Москве, и количество людей, да, и тот объем помощи, который есть, допустим, в регионах. Это, ну, действительно большая между этим разница есть.
1: Ну да, помощь там очень нужна, и слава богу, что вам удается ее направлять. Вы знаете, я вспоминаю житийную историю про отца Яна Кронштадтского, который, как известно, после того, как служил в Кронштадте в соборе, возвращаясь к себе домой на квартиру, она там не очень далеко находится в Кронштадте, раздавал очень много прямо из своей одежды. Mm-hmm. Буквально даже иногда бывало, что и обувь свою отдавал нуждающимся просителям, которые, зная его эту особенность, его такое расположение к бедам нуждающихся, они как-то старались побольше попросить. А потом он решил создать вот этот дом трудолюбия, да, в Кронштадте, и Я так понимаю, что раздавать нуждающимся все, что у него есть, он совсем, наверное, не прекратил, но сделал это более системным, эту помощь. Да? Вот как вы относитесь вообще к этой методике? Просто попросил человек, и ты отдал. И даже, может быть, вот шел в этой обуви, попросил обувь, взял обувь, снял и пошел босиком сам.
2: На самом деле, я вот в детстве вспоминаю, это был такой пример, который вот так, так и было. А люди в моем, в советском детстве так жили, никто не оставался один на один со своей бедой. Я даже помню случай, когда пришел папа с работы и спросил у мамы, есть ли у нас лишние варежки. Мама говорит, ну, у нас трое детей, какие лишние? Он говорит, ну, давай девчонки отдадим, а я завтра им куплю, потому что там около подъезда мальчик потерял варежки, у него синие руки, вот давай отдадим. То есть все соседи так жили у нас. Я помню, там с нами, когда мама лежала в больнице с сестрой, сидели соседи и отдавали то, что привозили с дачи. Вот как раз-таки это был случай, когда вообще практика, когда человек делится не от излишка, а просто потому, что он хочет тебе помочь. Не потому, что у него лишнее есть, лишние варежки, лишний килограмм картошки, а потому, что он просто не может не помочь. И мне кажется, это очень важно, когда человек не ищет причину, или, допустим, там говорит, вот они потом там что-то, он у всех попросил, там ему все дали. Это не наше дело. Наше дело как раз-таки просто отозваться на помощь,

0: Дедушки какие-то, вот я их просто в метро приглашала, рассказывала про гуманитарный центр, что есть такая возможность, приходите, вот мы сможем вам помочь. И я считаю, что это очень важно, откликаться на беду человека, который рядом с тобой оказался, не просто так Господь его тебе послал на путь, да, это как раз-таки возможность что-то сделать, изменить или в своей судьбе, или в его точно.
1: Вы знаете, так бывает иногда, что человек, который работает в сфере благотворительности, в социальной сфере, немножко обрастает кожей по отношению вот как раз к нуждам людей и становится менее восприимчив к бедам, менее деликатен, менее тонко чувствующий, скажем так, становится человек. И он как-то все знает, у него все по системе, у него все четко распланировано, он знает, где, что, как. И вот если человек не встраивается в эту систему, ну, значит, ему надо встроиться, и все будет хорошо. И вот эта чуткость может уйти. Как ее сохранять? Вы работаете вот в этой сфере, можно сказать, с людьми, которые нуждаются, которые обращаются к вам постоянно, уже достаточно долго, уже много лет, и ее не потеряли. Как ее сохранять? Что вам помогает сохранять эту чуткость?
0: Мне сложно за себя ответить как-то, вот, но мне кажется, просто прежде всего в каждом человеке нужно видеть возможность, почему ты можешь помочь, а не почему ты можешь отказать. Вот отказать мы можем найти тысячу причин, но когда человек приходит, нужно найти ту причину, почему ты хочешь ему помочь. И это очень важно. Я иногда, ну, то есть, мне кажется, даже больше не человек теряет чуткость. Возможно, просто как-то это становится более машинально, более не так визуально трепетно, как в начале, да, когда мы вот так вот воодушевлены все, или как волонтеры к нам часто вот приходят, вот первое время, да. Вот смотря на своих сотрудников, вот там у меня есть девочка, с которой мы работаем с самого первого дня, там больше 5 лет, ничего не изменилось в ней, и она продолжает быть такой же открытой. Может быть, быстрее проходит это время, когда нужно вот это решение принять. Ну, то есть приходит человек, раньше с ним дольше нужно было поговорить, чтобы понять, насколько действительно важно. А сейчас это приходит, ну, происходит уже так вот автоматически иногда. То есть я захожу, иду по коридору, и, допустим, вижу бабушку, и я вижу, что у нее там порванные кроссовки. Она их еще может не попросить, а мы их идем уже искать. Ну, то есть это не потому, что мы как-то к ней стали менее там тепло относиться, просто реакция становится намного быстрее.
1: У апостола Павла есть замечательные слова: предупреждайте друг друга в нежности, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Такие слова, вот я, может быть, чуть-чуть вот где-то, но оттенок смысла я передал, да, где-то, может быть, чуть-чуть оттенки вот смысловые не до конца вот точно, но здесь очень важно, что это именно предупреждение, да, то есть ты даже видя нужду еще до того момента, как человек что-то озвучил, да, уже спешишь помочь. Это очень важная история, свидетельствующая действительно о том, что как-то
0: да,
1: вектор в сторону
0: я
1: любви.
0: Я могу не вступить с этим человеком во взаимодействие на этот момент, но я решу его проблему до того, как он ее озвучил. Это очень важно. И у нас очень многие сотрудники, мои коллеги, которые именно так себя и ведут. То есть иногда человек, ну, действительно очень скромный. У нас была женщина, которая... У нее такая удивительная история. Ну, я говорю, таких историй, конечно, очень много во время работы моей. Вот уже там 6-й год я работаю. Пришла женщина, у которой вышла замуж, родила ребенка, муж ушел, но оставил ей в наследство свою маму, которая стала жить с ней, о которой она стала заботиться. Потом она выходит замуж второй раз, и у нее рождаются детки, близняшки с тяжелым заболеванием. И мама ее, к сожалению, становится лежачей после инсульта. И, в общем, остается эта женщина с 3 детьми, 2 из которых в тяжелом ДЦП, 2 мамы, одна из которых лежачая, да, и вот ей нужно все это одной содержать. И, соответственно, она приходила, и она никогда ничего не просила. Она просила только подгузники для мамы лежачей. Мы ей там предлагали, давайте мы одежду соберем, давайте мы там что-то поможем. Нет, я справляюсь. Есть люди, вот такая категория людей, которые просто стесняются попросить. И тогда очень важно, чтобы человек, сотрудник, вот так вот предупредил вот эту просьбу, увидел, ну да, не может бабушка

0: зимой в летних кроссовках не нуждаться в зимней обуви, да, это очевидно. И, конечно, тогда это вот производит такое неизгладимое впечатление вот этой заботы, именно когда это не просто на словах утешить, да, когда это делом люди показывают, что им не все равно, что им это важно.
1: Делатели на радио «Вера».
2: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Еленой Холодовой, руководителем Центра гуманитарной помощи Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание поддерживать дела милосердия и поддерживать работу Синодального отдела по благотворительности, можно это сделать с помощью СМС по номеру 3443, написать слово «отдел», поставить пробел и сумму, например, «отдел пробел 300». Напомню, что адрес Центра гуманитарной помощи город Москва, улица Никола Имская, дом 49, строение 3, и время его работы на выдачу помощи с 10 до 18 по будням, на выдачу и прием помощи с 10 до 18 по будням и с 12 до 16 по выходным. Еще предлагаю подписаться на телеграм-канал «ГУМ-центр». Ведется он, мне кажется, очень хорошо, с подробными отчетами за каждый день, сколько выдали, сколько раздали, акции, сборы. Замечательно. Так что так, подписывайтесь, «ГУМ-центр». Так называется телеграм-канал. Елена, вы знаете, вы немножко начали уже говорить про свой собственный путь, про то, что вы из Волгограда. Я, когда готовился к эфиру, особенное внимание обратил на то, что вы человек, воспитывавшийся не в воцерковленной семье, но при этом какие-то маячки такие на пути к воцерковлению у вас были по жизни. Расскажите про них, мне кажется, они очень важны для нас.
0: Да, на самом деле я советский ребенок. В моем окружении не было вообще никого из церковных людей. Да? У меня ни бабушка не была воцерковлена, ни родители. И я, на самом деле, до сих пор, ну, вот это такое считаю, вообще моя жизнь, когда я на нее смотрю, она удивительным образом, вот как будто бы Господь за руку взял и вот до сих пор ведет, потому что такие вещи в моей жизни случаются, что иногда мне самой не верится, что это все со мной происходило. Так было и с крещением с моим. Я покрестилась в подростковом возрасте, сама пошла, и я не знаю даже, почему я это решение приняла. То есть до сих пор у меня мама, когда спрашивает, вот, ну, что тебя подтолкнуло, почему ты решила? Я говорю, мам, я не знаю. Я из всего... Вот из всего, что я знала о Боге, это была вырезка из тогда советского журнала, такого подросткового, он назывался «Мы», я как сейчас помню, и там была статья вообще какого-то рок-музыканта, я не знаю, то ли Константина Кинь, ну, даже я не помню, кого, если честно, и прям такое оглавление у него было написано «Бог есть любовь».
2: Ну, это, видимо, уже такое позднее советское время, раз ну, такое
0: нет,
2: позволили.
0: Нет, ну, на самом деле, да. И я помню, это, у меня вот эта вырезка лежала, и вот почему-то все. И я вот пошла, я покрестилась сама, и очень долго я прятала крестик от родителей. То есть у меня родители не знали, что я крещенная, потому что у меня папа был, ну, таким прям коммунистом, ну, такой, ну, прям, да. И я почему-то, я не, ну, я даже не знаю, почему я это делала. Вряд ли бы они меня за это отругали, но мне почему-то как-то было страшно им об этом рассказать. У меня вот такой был на веревочке крестик, я его там прятала как сокровище такое вот. И потом уже во взрослом возрасте рассказала, что вот я подростком покрестилась. Так что это было удивительное такое для меня событие. А воцерковляться я уже стала в таком довольно взрослом возрасте. Помню, мы отдали свою дочь в первый класс, и так как время, на которое ты отдаешь ребенка в начале школы, там всего 2-3 часа, мало уроков, вот рядом со школой был храм преподобного Сергия Радонежского, и на это время я уходила и стояла на службах, потом потихонечку стала читать церковную литературу, в общем, как-то сама себя образовывать в этом плане, и вот так вот этот путь вот довел меня до гуманитарного центра.
2: Ну да, там интересная еще история была, что вы были достаточно большим начальником в одном банке, да, и, да, можно сказать, бросили все ради служения ближним. Расскажите, как это произошло.
0: У меня действительно тоже такой путь был интересный, да, я больше 12 лет проработала в банке на ведущей должности, вот, потом, кстати, после банка я ушла в декрет и была управляющей в салоне красоты, и потом какое-то время я еще помню, после салона красоты управляющей я подрабатывала в храме уборщицей. И вот такой вот путь у меня прям был такой яркий, да. Вот. И когда я переехала, кстати, в Москву, мой ребенок закончил школу, поступил в Москву на бюджет, и мне было страшно ее одну отпускать. И, соответственно, я, как это, мама декабристов, поехала за ней, все бросив в Волгограде. Вот. И сюда приехала, и первым делом, куда я пошла, записалась в добровольцы, в «Милосердие».
2: Были уже воцерковленным человеком.
0: Я уже воцерковленным человеком, да, была. Я даже, будучи в Волгограде, вот опять-таки, я говорю, это так удивительно, ко мне подошла наш соцработник, да, я очень активно вела такую деятельность в Волгограде. Я была волонтером в приюте для бездомных, я курировала вот этот добрый домик. В общем, везде мне хотелось как-то что-то всем помочь.
2: А добрый домик, напомните, это что?
0: Это социальный вагончик как раз-таки, где вот выдающие церковные.
2: Да?
0: Помнишь,
2: да.
0: На территории храма преподобного Сергия Радонежского как раз-таки мы вот...
2: Да.
0: И все же смеются, говорят, ну... Покажи нам теперь свой большой добрый домик в Москве после вагончика.
2: Палаты Птицына, да.
0: Палаты Птицына, да. Вот так Господь оттуда взял и вот так вот сюда поставил, в общем. И я пришла действительно волонтером, записалась добровольцем. Вот, и так вот я еще перескочила, когда я была в Волгограде, ко мне подошла наша Катя, соцработник, и говорит, не хочешь поучиться дистанционно, вот в синодальном отделе есть такие курсы там вот социальных работников. Я говорю, Катя, да мне зачем, ну где я управляющий салон, какой я социальный работник, ну мне это вообще, ну как бы ни к чему, ну зачем я буду? Она говорит, да, ну да вот нет, надо, иди у отца Александра, попроси благословения, пошла, попросила, какое-то письмо написали. И я из всех, кто там подал тогда эти, доучилась одна, узнала тогда Владыку, отца Игоря Куликова, вот уроки, вот эти все, все прошла, получила этот диплом, не понимала тогда абсолютно вообще, зачем мне это нужно, ну, как бы, да, отучилась. И вот сюда, приехав в Москву, я уже пошла добровольцем, и однажды кто-то не смог прийти, была акция «Дари радость на Рождество», и меня попросили выйти там за кого-то из добровольцев. Я говорю, у меня есть там только 3 часа, я вот только на эти 3 часа могу. Я прихожу, и так вот заходит Владыка неожиданно вообще. Вот просто,
2: Владыка Пантелеймон,
0: там,
2: давайте.
0: Да, Владыка Пантелеймон.
2: Поясним.
0: И Света, такой же доброволец, как и я, который там курировал этот проект, подходит к Владыке, говорит, вот, Владыка, у нас вот Лена пришла вот нам тут помогать. Ну вот, я там стою, не дышу, потому что для меня там это вообще, ну, встреча первая с Владыкой, которую я там только там видела по компьютеру там. Вот, и Света так поворачивается и говорит ему, Владыка, вы не хотите Лену на работу взять? Я вообще, я вот правда, я вообще не, ну, я стою, у меня вот, вот такие вот глаза. Он говорит, Леночка, вы что, к нам хотите на работу? А Леночка не хотела на работу никуда. Ну, то есть я вообще, я уже устроилась в Москве, в салон красоты, стажируюсь на управляющую, у меня все хорошо, как бы, ну, то есть все, я уже пристроена, так сказать. Я такая говорю, да я как бы не знаю, вот. И через 2 дня мне позвонила вот Анна, секретарь, и говорит, приходите на собеседование. Я пришла, и самое интересное, что я даже не знала, куда меня берут, какой проект и кем. И я прихожу на работу в салон красоты и говорю, вот я увольняюсь, там, вот мне там предложили вот в церковной организации, там, они говорят, а кем? Я говорю, я не знаю. Они говорят, а зарплата там какая? Я говорю, я не знаю. Она говорит, ну ты же снимаешь квартиру, а вдруг там тебе денег не будет хватать? Я говорю, ну вторую работу устроюсь. Я говорю, я не знаю. В общем, я до последнего даже не знала, никуда меня берут, там, в ангар спасения.
2: А в чем была такая уверенность?
0: Я не знаю, мне кажется, вот просто надо было, вот как-то, я даже не могу это объяснить, вот просто я поняла, что вот надо пойти, и все, вот душа позвала, и никак это не объяснить рациональным путем, я не могу на это ответить.
2: Не жалели?
0: Никогда не жалела, я почему-то была уверена, что это вот, ну, действительно промысел Божий, и все когда так удивлялись, когда вот действительно я занималась этим в Волгограде, и ровно в то же самое место меня Господь привел вот таким абсолютно случайным образом. Ну, то есть и в этом не было никаких, собственно, ну, сомнений тогда, что это действительно не мой выбор, не мое решение, что так должно было произойти, и так произошло.
2: Чудные дела твои, Господи, да.
0: А,
2: вы знаете, есть замечательные строчки у евангелиста Луки. Я вам сейчас процитирую их. Это 3 глава, 11 стих, когда спрашивают у Иоанна Крестителя, а, собственно, что надо делать простому народу для того, чтобы исправиться. Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Достаточно простые слова, но насколько сложны они в реализации? Потому что это же речь идет о том, что надо обходиться только самым необходимым. И если их буквально воспринимать, а мне кажется, все-таки Иоанн Креститель про буквальный смысл здесь вполне говорил. Это значит, что буквально, если у тебя...
0: Отдай.
2: Да. Много одежды? Давай. Отдавай. А я понимаю, что ну, и мне, и многим другим людям достаточно сложно это вот прям взять и реализовать. Вот условно сегодня пойти и посмотреть на свой гардероб. И две одежды у тебя, отдай одну. Ну, хотя бы это можно на первых порах можно сделать от половины. Потому что, ну, сразу там
0: одну оставить, это как-то может быть... крайние меры.
2: Да, но все-таки, если уж он как пророк, действительно, человек, которого называют предтечей Христа, просто так слов на ветер не бросал. А как исправить свою жизнь, чтобы осуществить эти слова?
0: На самом деле, действительно, людям важно видеть, мне кажется, результат всегда своего... Ну, не то, что даже как-то не так я выразилась. Мне кажется, человеку сначала нужно окунуться вот в мир вот этих добрых дел, чтобы начать чем-то жертвовать. Нужно сначала посмотреть, узнать. Вот я всегда против вот таких вот радикальных мер, когда вот пойди, все отдай сразу, сделай как-то. Мне кажется, нужно сначала присмотреться, посмотреть, сходить добровольцем, просто посетить проект, посмотреть, кому мы помогаем. Это очень вдохновляет людей на самом деле. У нас как-то в палате Птицына у нас есть жертвователи, и она ведет экскурсии по Москве, и она иногда просила нас, может ли она свою группу приведет и вот расскажет там экскурсионную. Я видела, как люди реагируют. То есть люди не собирались вообще ничего не жертвовать, да, они идут на экскурсию, они просто слушают про Москву. И когда они заходили в гуманитарный центр, и мы им рассказывали, почти у каждого возникало желание поделиться. Мне кажется, нужно сначала чуть-чуть прикоснуться к этому. Не просто вот взять и там поругать себя за то, что у тебя так много одежды, нужно все раздать неимущим, а посмотреть, кому действительно ты можешь помочь. И что действительно для кого-то это очень важно. Иногда такие мелочи, на которые мы внимания не обращаем, ну, допустим, вот ситуация со всеми беженцами. Да, у нас у каждого есть ложка дома, у каждого есть вилка, у каждого есть подушка. Мы даже не задумываемся о том, откуда у нас эти вещи появились, и когда они появились. Они как будто бы всегда у нас были. Ну, то есть вот ты всегда есть вот, все вот это необходимое. А когда человек, допустим, или погорелец, или когда человек, у него случается вот такая беда, как вот у беженцев, да, он приезжает сюда, у него нет ничего. И какая-то кружка, которая для тебя... собственно, не ты думаешь, да кому она поможет, вот, ну, отдам я кружку, ну, и кого она спасет, а она действительно спасает. И когда человек сначала придет, сначала узнает, тогда это будет осознанная помощь, осознанный его выбор поделиться с человеком и не просто вещью, а уже частью вот своей любви к нему, потому что он будет понимать, для чего он это делает. Мне кажется, это очень важно, именно не делать каких-то таких вот громких, ярких, да, действий, после которых, допустим, бывают очень часто откаты, когда человек, допустим, что-то там сделал, потом, может быть, пожалел или так далее. А когда человек осознанно делает вот этими маленькими шагами, когда он знакомится, когда он узнает, когда он начинает помогать, тогда вообще, мне кажется, этих людей уже не остановить, они могут и вообще и последние отдать, потому что они действительно видят, как это меняет жизнь других людей.
2: Ирина, давайте, у нас осталось очень мало времени, напомним адрес центра, время работы и как можно помочь.
0: Наш гуманитарный центр находится в городе Москва по адресу улицы Николаимская, 49, строение 3. Это прекрасное здание бирюзового цвета, мимо которого нельзя пройти. Оно работает в будние дни с 10 до 18 и в выходные дни с 12 до 16. Мы будем очень рады и рассказать про свой гуманитарный центр, и показать, как происходит и выдача, и как происходит сортировка вещей, в чем нуждаются люди. Мы принимаем продукты питания, долгого хранения, это крупы, консервы и, соответственно, все вещи, которые в хорошем состоянии у вас находятся. Я всегда говорю, это должны быть вещи, которые, вот вы понимаете, что ребенок может в этом в садик пойти, да, человек может в этом на работу пойти, то, что вам не нужно, книжки, игрушки, посуда, всему этому действительно мы всегда рады, потому что для кого-то это действительно неоценимая помощь.
2: Спасибо большое. Мы сегодня в программе «Делатели» говорили с Еленой Холодовой, руководителем Центра социальной и гуманитарной помощи Синодального отдела по благотворительности. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь этого отдела. Напомню вам, что можно поддержать работу Синодального отдела по благотворительности, отправив смс по номеру 3443, написав слово «отдел», поставив пробел и написав сумму. Например, «отдел пробел 300» по номеру 3443. Также можно следить за нашими новостями и историями о социальном служении церкви в социальных сетях «Дела церкви», в ВК, в Телеграме, в Максе и на нашем сайте diakonia.ru. Спасибо большое, Елена, за сегодняшний разговор. Спасибо. Мне кажется, что много у вас может появиться дополнительных благотворителей, как вы сказали, жертвователей, благодаря сегодняшнему разговору. И дай Бог, чтобы добра становилось больше и в городе Москва, и в этом мире.
0: Спасибо, Василий.
2: Всего доброго.
0: Спасибо.
2: До свидания.
1: Делатели на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Возьмите радио с собой. Просто скачайте мобильное приложение «Радио Вера» на ваш смартфон, и ваши любимые программы всегда будут с вами. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.
1: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
5: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер. На Радио «Вера». У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях игумен Филарет Тамбовский, клирик храма «Все скорбящих радость» на Большой Ордынке в городе Москве. Батюшка, здравствуйте, приветствуем вас.
3: Добрый вечер, всем Божие благословения и доброго, благословенного вечера.
1: Спаси Господи. Батюшка, мы с вами уже встречались в праздник Казанской иконы Божией Матери. Наши слушатели могли услышать программу, которую мы посвятили схемонахине Макарии
2: Тёмкинской.
1: Тёмкинской, да. Да, это замечательная подвижница благочестия нашего времени, и вы очень тепло о ней рассказывали. Но сегодняшнюю программу мы хотим посвятить
2: вашему
1: пути к Богу, пути к священству, так скажем так. И вот из того разговора вы очень тепло рассказывали о многих разных монахинях, старицах, тех людей, которые вас окружали, про вашу бабушку, про вашу тетю, с которой вы как раз к игумене Макарии ездили. Вот расскажите, как происходило ваше становление, какие люди вас окружали, как вы пришли к тому, что стали священником?
3: Вы знаете, так, конечно, вот, ну, немножко о себе, наверное, это неприлично. И, ну, я, знаете, я только единственное скажу. Наверное, для того, чтобы хотя бы одного из, может быть, тысячи огнем веры заразить или зажечь как-то, я не знаю. Понимаете, дело вот в чем, что все в жизни человека по промыслу и воле Божией. Я это убедился на себе много-много раз. И, конечно, наверное, вот та вера, детская вера, она где-то наивная, но она очень горячая, она очень пламенная. И те молитвы, которые тогда возносились, они были прям вот, ну, мгновенно услышаны Богом. Получилось все так, что мы с бабулей пошли в церковь, даже не столько в церковь, сколько на Ваганьковское кладбище. Там какие-то были дальние родственники, я уже сейчас это неплохо помню. И там я был еще совсем-совсем маленьким, небольшим таким мальчишкой, да, но уже учился я в школе. И мы пришли, там народу было море просто, она какие-то записки там что-то подавала, какие-то свечки, а мне было приказано стоять вот около свечного ящика и ждать. А народу-то очень много, народу просто это битком, а мне хочется вот там вот, что там впереди, там что-то сверкает, там что-то такое красивое, клубы дыма, а это уже молебен идет, значит, совершается на середине храма, и это праздник святителя Николая, вот, зимнего, и я туда пробрался, то есть, видимо, там с каким-то потоком людей, кто-то выходил, кто-то шел туда, и она меня потеряла, когда она кинулась, а меня нет, и кто-то ей сказал, тогда детей-то ведь не было в храмах. Она ей говорит, да кого вот туда, вот мальчишечка-то, да, вот там вот он вперед туда пошел, она за мной туда, а я уже стою рядом и служил там тогда замечательный священник, отец Николай Смирнов. Его потом перевели в храм Иоанна Воина настоятелем.
1: На Якиманке,
3: да. И он снимает митру и дает эту митру мне. Ну, я, конечно, взял эту митру. Все на меня смотрят, откуда он здесь появился. Вот так в пальто стоит, так, в общем, какой-то парень, мальчишка. Я держу эту митру, разглядываю эту митру. Потом ему ее отдал. Видимо, он читал в это время Евангелие. Появилась бабушка. Она, конечно, была обеспокоена. Но она не стала ругаться. Ничего она так... Ну, мы постояли. Было окропление водой. Мне очень все понравилось. И вот такие начинаются чудеса. Просто, понимаете, в жизни. Я приехал домой и в тетрадке записал, маршрут проезда в этот храм. А ехать нужно было автобусом, троллейбусом и трамваем. Всеми наземными транспортами, будем так говорить. И я записал это все как мог, по памяти. Где вы там выходите, где чего. И через какое-то время, ни сразу, ни вдруг, я туда отправился. Я приехал туда, но я не знал, во сколько службы, ничего этого я не знал. Но попадаю я к вечерней службе, и я приехал-то раньше. Она там в 5 часов, а я, может быть, часа в 3 уже там был. А там была очень такая нам близкая, и вообще она мне была очень такая была Марфа Егоровна. Это человек, который совершенно была неграмотная, но выучилась сама читать по псалтырю и писать печатными буквами, и переписывала множество акафистов, там, молитвословов. Она была там свечница, так, во славу Божию, она туда много-много лет ходила. И она, а дома были наши рядом, в районе там Филима уже жили. И она меня знала прекрасно. И она подходит ко мне и говорит: «А ты с кем приехал-то? А что ты здесь делаешь? Ты с кем приехал?» А народу никого еще не было в церкви. Сам приехал, как сам приехал. Ну, она, конечно, в ужасе, и меня взяла за руку, и началась служба, а мы уехали. Я, конечно, очень расстроенный был, она меня приводит. А бабушка-то думает, что я гуляю, что я хожу гуляю там с мальчишками. Но не тут-то было, она меня приводит домой и говорит: «Тамара, ты знаешь, где вообще, откуда я его привезла?» Она говорит: «Как привезла?» «Так он гуляет там с одноклассниками». «Да какими одноклассниками?» «Я его из церкви привезла». Ну и тут, конечно, начался такой разбор полетов.
1: Как бы хотели сейчас многие бабушки в такую же ситуацию попасть.
3: И, кстати, это вообще, конечно, они стали меня допрашивать. И стали: «А как ты ехал?» Ну, как сел, да поехал. В автобус, в троллейбус, потом в трамвай. Я в трамвай любил заднюю площадку всегда, чтобы смотреть в окно. И вот, а я ни за что не платил. Я не знал, что надо платить. Ну, потому что дети до 6 лет ездили там до 7 бесплатно, а потом всегда взрослые за меня платили, и этот билет откручивающийся был. Еще это время-то было, начало 80-х. Но я думаю, ну, а когда я один, я думаю, не надо платить. Ну, в общем, такое состоялся очень серьезный разговор, и договорились до того, а я вот как так очень уперто сказал, что я все равно буду туда ездить, вот, и я не буду никому уступать, но мне начали говорить, что это небезопасно. Вот ты видишь, там детей-то нет совсем, это не детское, так сказать, развлечение. Нет, я буду ездить.
1: А может быть, они хотели, чтобы вам не навредить вот,
3: ну,
1: в школе?
3: Ну, конечно, ну, что вы,
1: ну, могли засмеять.
3: Да, вы понимаете, нет, потом это же все это, понимаете, это же преследовалось все. Даже дети, вот у нас были священники, и они туда не приезжали, дети, а ходили где-то, может быть, в другие храмы. Но первые дети у нас появились, когда у нас стал отец Николай Соколов служить. Он пришел диаконом к нам, вот, он работал в патриархии, референтом патриарха Пимена, и пришел к нам диакон. Вот у него дети, его первые, вот кто у него были, маленькие дети, вот они с матушкой Светланой приходили к нам в храм. А так детей не было. И вот так, да, но и договор был такой, что я буду с бабушкой Марфой Егоровной ездить в храм, ездить в храм. Ну, а там дальше больше, к нам прислали, быстро очень там поменяли, я уже возрастал, был у нас настоятель прекрасный, московский, я бы сказал, такой традиционалист и человек, который на зубок знал устав и богослужебные традиции Москвы. Отец Валентин Парамонов, митрофорный протоиерей. Да. Он был из глубинки Вологодской, из города Кириллова, а в свое время, когда он был и подьяконом у вологодских архиереев, он ездил, навещал такого владыку Тихона Тихомирова, который жил в Ярославле в затворе. И он ему предсказал всю его жизнь. Но сказал: «Валентин, никогда не не оставляя леушинских монахинь. И батюшка ездил их каждый пост, это под Череповец, в общем, это такая вот, знаете, глухомань, все, что называется, от души. На какой-то повозке он там добирался, его встречали, и там жили вот эти монашки старого Леушинского монастыря, которые, в общем, помнили игуменью Таисию, и некоторые были те, кто знали отца Иоанна Кронштадтского. Это 50-е, 60-е, потом уже 70-е годы. Когда они умирали, он их за свой счет хоронил, ездил, отпевал, но а каждый пост он ездил, их напутствовал. Поэтому не очень много было святынь от них, и отца Иоанна Кронштадтского, и игумени Таисии, и многие-многие другие. И вот я, собственно говоря, при нем так уже стал ходить серьезно. Не старался я не пропускать богослужение, но это надо было все делать тайно, потому что родители работали в школе, хотя они не были членами партии, но на идеологическом фронте, что называлось. Они были словесники, преподаватели русского языка и литературы оба. И это нужно было тщательно все скрывать. Поэтому никто ничего не говорил, и те какие-то примитивные на тот момент, да, святыньки, которые у меня появлялись, все это пряталось и складывалось там в определенный ящик. Вот. Ну и вот я так, значит, отец Валентин был человеком строгим в отношении устава и в отношении поведения в храме, и, конечно, у него никаких разговоров, ничего, потому что он сам молился, и с ним было легко молиться. И он, знаете, чем как-то, я не знаю, так вот завораживал, что ли, можно сказать, он ни на кого ничего не перекладывал. То он приходил утром, у нас не было вечером служб, потому что это кладбище, а он приходил утром и начинал все вычитывать на сегодняшний день. То есть, ну, утреннюю совершать до литургии. И все это длилось часа 2,5. Но поскольку он живо в этом участвовал, он там и на клиросе на левом, и на середине храма пел, читал каноны, акафисты у него были практически все, плюс он еще приносил каждый день совершенно разные иконы на каждый день. Мне казалось, что у него все были иконы Божьей Матери. Он очень почитал Божью Матерь. И с ним была верная помощница Валентина Андреевна Звонкова. Как я потом уже я был священником, я узнал, что она была многолетней келейницей и помощницей такого исповедника веры отца Михаила Труханова. И вот благодаря ей сейчас издаются труды отца Михаила. Вот, собственно говоря, эти два человека были таким основным, что ли, фундаментом, которые закладывали в меня основы веры и любви к богослужению, и молитве и так далее.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. В студии у нас сегодня игумен Филарет Тамбовский, клирик храма «Всех скорбящих радость» на Большой Ордвинке. Отец Филарет, мне кажется, это только начало, причем такое робкое, вашего пути, потому что чего только не было. И была действительно матушка Макария, и да, были потом многие разные матушки, которых вы перечисляли, да, и знали, и лаврские старцы, и отцы. То есть какая-то удивительная, на самом деле, история, потому что вам Господь дал возможность познакомиться с огромным количеством вот этих светильников духовных.
1: И которых, кстати, было не так и много.
3: Нет, да.
1: Вот церковь,
2: их,
1: она была
2: их
1: тогда...
2: было много, да,
1: эта
2: но
1: церковь,
2: они были все
1: вообще
2: на виду.
1: Вся русская церковь была, вот, я не знаю, это можно было по пальцам пересчитать, все друг друга знали, потому что очень было,
2: да,
1: сложно.
2: Да, фамилии, имена, все.
1: А сейчас, такая огромная церковь, и мы не можем найти...
3: Ну, дело все в том, что в Москве, действительно, в Москве был 41 храм, угу, и мы время от времени уже потом потом я стал постарше, мы стали ездить по этим храмам, посещали их в престольные праздники. Вот. И были там на богослужениях, и это было очень интересно, в разных храмах. Потом мы ездили по кладбищам, где были, упокоились такие вот достойные люди, как на Ваганьковском кладбище блаженный Николай, отец Валентин Амфитеатров. Я помню, прочитал о нем, такой был сам издат. Вот. Я даже не понимал, что за это, так сказать, могут атата сделать. А читал я его там на могилке. Я любил по кладбищу гулять, ходить. Я не уезжал домой, не хотелось. А вот целый день у нас в воскресенье был акафист вечером воскресшему Спасителю. И вот я уходил на кладбище, и мне если дадут какой-то... Книг-то не было, понимаете, ни икон, ни книг, чего не было. И все это переписывалось, все это перепечатывалось, и вот кто-то принесет, и вот у кого-то, я не помню уже, у нас была такая одна Наталья, она из Измайлова ездила специально в наш храм, она была очень грамотная, она знала все наизусть воскресные Евангелия. И после...
1: Все
3: 11,
1: да?
3: Все это воскресные на всеношные, так она еще знала Евангелие воскресные на литургии, она еще в гимназии обучалась в свое время. Вот она приходила, с ней было очень интересно, потому что батюшка-батюшка, и он проповедь, конечно, скажет, а потом в так называемой крестилке собирались вот эти бабушки, которые в храме прислуживали, пили чай, я был среди них, и вот эта Наталья, она вот где-то часа полтора рассказывала о Евангелиях воскресных, вообще, что это, зачем, и что там, как описывается, и как, и там всегда начиналось с того, ну, вы поняли, что было сегодня прочитано? Да, ну, что там в апостоле было? Ну, давай разбирать. И вот она по памяти это все на русском языке, то есть там же читали на церковно-славянском, она на русском. Это было так интересно. И потом вот эта тетрадочка перепечатанная об отце Валентине Амфитеатрове, и вот эти могилы мы посещали, хотя его могилы еще не было тогда, то есть это примерное было место, но все равно верующие туда ходили. На рядом было армянское кладбище, где похоронен оптинский игумен Иоанн Соколов. Потом ездили на немецкое кладбище к митрополиту Трифону, к старцу Захарии и отцу Алексею Мечеву. Там я узнал об отце Алексее Мечеве со слов верующих, то есть читать-то негде было. А были те, кто знали отца Сергия Мечева, я этих людей знал. То есть не отца Алексея, а его сына, отца Сергия, священномученика. С ними познакомился, и они рассказывали, и вот это была такая, так называемая, российская община. Потом я ездил специально в Отрадное, это станция Отрадное, село Акулово, где служил отец Валерьян Кречетов, теперь уже покойный, схиархимандрит Михаил. А ездил туда я ради того, чтобы послушать его проповеди, потому что он очень смело говорил и очень доступно говорил. Вот. Но там кто, может быть, и записывал, а нечего было записывать, понимаете, нечем. Ну, не было ни телефонов, никаких там этих диктофонов, этого не было. И там я тоже познакомился с одной Марией такой, она ездила из Немчиновки туда, и она когда-то работала в Кремле стенографисткой. И она вот этим стенографией вот этой писала проповеди отца Валерьяна, потом расшифровывала, перепечатывала и распространяла. Вот. И как-то я к ней так вот прилепился, она оказалась монахиней. Вот. И она мне рассказала про Печоры, что есть такие Печоры, что там есть старцы. И мне давала эти проповеди читать. То есть, что я запомнил, надо было еще раз их прочитать. Да.
1: То есть, как прочитал, отдай другому, так?
3: Да, нет, ничего у себя. Во-первых, нельзя было ничего оставлять. Да и никто и не давал. Если давали акафист, то его нужно было за сутки переписать. Понимаете? Если вот давали акафист, это по милости Божией просто это было. Вот. А потом тоже наша прихожанка, Анна Ваганькова, она сказала, что будет ночная служба в Богоявленском соборе, а у нас на Рождество не было ночной службы. Не было. И не во всех московских храмах была ночная служба тогда. И вот это, где это такое, я уже так предвкушал это все. А это рабочие дни были. Надо сказать, что Рождество тогда работало.
4: Да-да-да.
3: Но мы не учились, у нас были каникулы зимние, и это было прекрасно. И вот мы собрались, значит, вечером, договорились, где встречаться, в метро, поехали на Бауманскую. Вот я первый раз попал в Богоявленский собор, и служил патриарх Пимен, и я сразу, как это говорят, насмерть влюбился в него, понимаете? То есть вот он меня покорил величием своим, голосом своим, статностью, манерой служения, и я просто вот, и я стоял впереди. А там народу было столько, что нельзя было руки поднять. Там настолько плотно. И люди стояли. Никто не роптал ничего. Люди стояли. И вот я впереди. Впереди я просто, понимаете, я в таком был восторге. И я всю службу, я то на него смотрю, то в алтарь смотрю. Там столько батюшек, у нас так не было. Митрофорные были, понимаете, так это, такие дикана, такие голоса были там. Отец Стефан Гавшев был.
4: Отец Анатолий.
3: Отец Анатолий, тенор прекрасный, да. Уже все усопшие они. Отец Сергий, он служит сейчас у Флоры Лавра на Павелецкой. Отец Сергий Торопцев такой был. Да, и вот это просто было. Я попал туда. И мощь... А служба заканчивалась примерно часа в 4. Часа в 4, да. Было повторение утренней, литургия, часы читали. Все так чинно было, да. Я стал уже помышлять, как бы сюда на Пасху попасть мне. Да, вот, но ведь у нас же была ночная служба на Ваганьковом, поэтому надо было как-то мне. И вот приложился к мощам, приложил к Казанской Божьей Матери, иконы такие. А метро закрыто, и люди никуда не спешили. И вот, значит, заканчивается богослужение. Там есть икона Рождества Христова, если идти, она слева в Никольском пределе, здесь вот вдоль стены. И когда идешь от святителя Николая, вот она по этой стороне Рождества Христова. Она была украшена, был сделан такой типа вертепа из елок. Да, и люди собирались около этой иконы, ну, человек, может быть, и 100, и пели до открытия метро. Тропарь, кондак, величань, все по 3 раза. Ирмосы пели «Христос рождается» по 3 раза. Да, потом Светилин, значит, после Ирмосов, да. Потом опять «Величание», вот это. И я, значит, стою, помню, мне так хочется тоже петь, тем более, думаю, голос-то ведь у меня есть, я учился в музыкальной школе. И думаю, а что петь-то ведь? Я какие-то слова «Рождество Твое, Христе Боже наш», что-то я там уловил. И смотрю, рядом стоит бабулечка, вот такая аккуратненькая, хорошенькая, маленькая, и у нее тетрадочка, и там все это перепечатано аккуратненько, и заглавные буквы красным таким фломастером или карандашом, сейчас уже не помню, и она сама-то прям вот вся как выточенная такая. И я вот и к ней пристраиваюсь, а она эту тетрадочку-то убирает в сторону, потому что с той стороны другие бабулечки стоят и тоже поют, а она опять убирает. И так посматривает на меня. Ну что он, куда он лезет-то, вот понимаешь? Нет, опять хоть. Потом там рядом с ней, которая стоит и говорит, ну дай ты ему, пусть он попоет с нами-то. Она говорит, так я не знаю, кто это, понимаете? То есть в страхе люди в таком были, что, ну что ребенок делает ночью в церкви? Но я же не один был, но стоял-то я здесь один, без всякой, так сказать, опеки, там, с кем я приехал, они ожидали, где-то сидели там что-то. И она мне вот эту тетрадку развернула, и я начал подпевать. И она видит, что хороший голос, а она пела в левом хоре в храме святителя Николая, Николо-Хомовническая церковь у метро «Парк культуры». И она говорит, ну вот, если хочешь, приходи ко мне домой. Живу я на проспекте Вернадского. Я тебе дам кое-что. Так она меня изучала очень долго, так как-то немножко с подозрением таким. Написала мне адрес, и я поехал к ней. Я к ней приехал, и я такого никогда не видел. У нее икон, все стены, а книг еще больше. Я говорю, у вас столько книг. Она говорит, вот если хочешь, приходи, читай здесь, но ни одну я не дам на вынос книжку, потому что я уже давал, и мне не возвращали их. И я так был рад этому, я время от времени стал к ней ездить, и вот от нее, да, я узнал, что есть Троица Сергиева Лавра, что там живут монахи, кто это такие, что это, там есть духовные семинарии, академии, там люди учатся на священников, а у меня было такое представление, что священники, они как с неба падают, ну, это как-то, или, может быть, ими рождаются, или как-то, я не понимал, что где-то учатся люди, что это вот уже он такой готовый, вот, священник. Никто. Вот. И прям, что у нас были очень, батюшки очень были, стоит их вспомнить, это были действительно образцы. Отец Валентин, о котором я уже говорил, отец Александр Фомин, это был скромнейший человек. Мы не знали даже, что он награжден крестом с украшением. Он все носил наперстный крестик простой такой. Он был духовным сыном отца Александра Ветелева, профессора такого нашей академии. Отец Павел Троицкий был фронтовик. У него немножко был сдавлен голос, потому что он получил сильную контузию, и несколько раз он прям был вот на грани смерти и дал обет Богу, что... А у него отец был диаконом, репрессированный, потом его выпустили, что он будет священником. И он пришел с фронта, женился, матушка Валентина его была, и он стал священником, выучился, стал священником. Он всегда исповедовался слезами, он всегда плакал. Вот. А тогда была только общая исповедь, тогда не было частной исповеди, нельзя было людей исповедовать. Первым, кто стал у нас проводить частную исповедь, был отец Николай Соколов, когда его руку положили в священники. А так у нас не было этого. Ну, подходили грешные, так он всех накрывал, так это... Но какая была его проповедь перед... Он всегда говорил: миленькие, дорогие, кайтесь, кайтесь, кайтесь, вы поймите, что мы живем, слава Богу, время-то ведь не, войны нет, хлеба досыта можем наесться, ведь войны нет. Но вы вспомните, а у нас очень много ходило, я еще застал их, матерей солдатских, особенно родительские они приходили. У нас же там кладбище, и там воинские захоронения, в основном те, кто в госпиталях поумирал. И вот эти вот матери, не вдовы даже, не, а матери, которым уже было далеко за 80 и под 90. Вот. И хороший был у нас очень протодиакон, отец Александр. Четко такой, дикция прекрасная была, голос замечательный был, бас. То есть у нас был очень хороший клир. А, да, но вот она мне рассказала. И я так загорелся, я говорю, как же мне поехать-то? Она говорит, ну, можно устроить так, в общем, можно взять тебя. Вот, но ты своих предупреди, значит, ты своих это самое. Но я пришел, но бабушка, конечно, против. Ну, куда ты поедешь? Это зима была, помню.
1: Город Загорск.
3: Загорск тогда, да, город Загорск, 55 копеек, билет детский туда-обратно.
1: У меня, кстати, тоже в паспорте написано, что место рождения – город Загорск.
3: Так что еще не был переименован, да.
1: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Вернемся через несколько минут. Напомню, что в гостях у нас игумен Филарет Тамбовский, клирик храма Божией Матери Все Скорбящих Радость на Большой Ордынке.
0: Светлый вечер на радио «Вера».
4: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В этом часе с нами игумен Филарет Тамбовский, клирик храма всех скорбящих «Радость» на Большой Ордынке. Меня зовут Кира Лаврентьева, у микрофона Сергей Платонов. И мы говорим о пути к священству отца Филарета. И вся первая часть показала нам, что жизнь отца Филарета и его юность до вхождения в церковную ограду и после вхождения в церковную ограду – это череда каких-то удивительных чудес и встреч. Здесь, конечно, не убавить, не прибавить. Мы просто вот сидим и внимаем, комментировать только портить очи, честно говоря, ваш рассказ.
2: Кстати, вот вы рассказали про Рождество в Елоховском соборе, да. А ведь я тоже, мой отец клирик, да. Богоявленского собора.
3: Прекрасный протодиакон, отец Николай Платонов. Да.
2: Я вот скажу честно, что первый раз на рождественском богослужении, осознанно так, я побывал как раз в Елоховском соборе. Мне тогда исполнилось там 7 лет, или нет, мне даже 6 лет было еще, когда я первый раз там очутился, и вы рассказывали про патриарха Пимена. Я именно такие же воспоминания могу рассказать про патриарха Алексея II. Как мне действительно это вот нравилось, да. Вот это особое благолепие службы. Ну и храм это такой, он немножко, ну, небольшой. Такие храмы сейчас отстроили, да. А вот там все так на самом деле скромно и так молитвенно. Целые поколения там были.
3: Он уже никогда не закрывался.
2: Не закрывался,
3: никогда.
2: Да.
3: Представляете, вот перед Великой Отечественной войной принимается решение о закрытии.
2: Да-да-да. Кажется, 22 июня даже были закрыты.
3: 22 июня комиссия назначена, все описывают, закрывают. Война начинается. Не до этого. А в 41-м году была Пасха, и одна моя очень близкая знакомая была там на Пасху. И она пришла домой в слезах и говорит своей маме: «Все, это, наверное, последняя Пасха, потому что, в общем, церкви конец». Она говорит: «Почему? Что, в чем дело-то?» А они были очень глубоко верующие люди. Она говорит: «Ты знаешь, вокруг кафедры стояло 20-30 человек. С дрожащими руками, значит, боялись, что сейчас просто всех увезут, упекут, и все. Служил, говорит, митрополит Старгородский Сергий, вот, Колчицкий отец Николай и еще там один. Ну и диакон. Вот, в общем, это была Пасха. Ночью богослужение было запрещено. Никаких крестных ходов там, я не знаю, может быть, что-то внутри было, не могу сказать. Но она вот приехала просто в таком вот подавленнейшем состоянии, несколько человек в хоре, ни света, ничего. То есть вот смотрите, Пасха, мы-то привыкли, Пасха, а вот стоит вокруг кафедры, и там вот, значит, стоит, говорит, какой-то в дверях, и все время смотрит, вот никто не подъехал, вот что там, как, это Пасха 41-го года. И мама ее... А мама ее ходила, она называлась Греческая церковь, потому что там было и до революции, и по дворе Иерусалимского патриархата на Арбате, храм апостола Филиппа, в переулке Аксакова. И она туда ходила. Она говорит: «А у вас-то как там? У вас-то как?» Но там было, хотя уже подворья не было, но как-то немножко было посвободней. Может быть, то, что маленький храм такой, там все-таки такая публика была арбатская, вот еще такая старомосковская. Она говорит: «Ну, у нас, да, может быть, тот человек там 50 было. Один батюшка там служил. Один. Единственный оставался один». Вот. Проходит год, и она на Пасху 42-го года. Битком Богоявленский собор. Слезы, молитвы, свечи. Вот. И люди стоят и на исповедь, и так далее. Она была там на Пасху, вот, когда разрешили и звон, и разрешили крестный ход правительства, вот, а потом передали уже в 47-м году мощи святителя Алексия, которые были, значит, до этого в Чудовом монастыре, а потом в Кремле сохранялись. Это все трудами уже, конечно, патриарха Симанского Алексея I и отца Николая Колчицкого, протопресвитер. Да, и это вот, да. И, представляете, вот такой вот, да, это просто сравнение вот такое. сравнение такое. Я говорю, вот неужели должно произойти всегда что-то страшное, чтобы народ пробудился? Но неужели мы никак не можем научиться? Не знаю. Так вот, возвращаясь к этой вот, значит, рабе Божией, Нина, которая пела в хоре в Николо-Хамовнической церкви, она меня, значит, пообещала свозить, но...
2: В общем, да, возвращаемся.
3: Да, ничего не получилось, потому что меня не отпускали, и тогда уже бабушка Марфа Егоровна сказала, я поеду с ним, я там тоже некоторых знаю. Такая была немножечко так прямолинейная. Оказалось, что у нее вообще квартира подпольная церковь. Ну, это так образно сказать. К ней приезжал еще достаточно молодой отец Герман Чесноков, который
2: вот это,
3: отчитывал.
2: Архимандрит знаменитый,
3: да,
2: лаврский.
3: Да, он тогда был игуменом. Приезжал к ней, и у нее на квартире все это совершал. Потому что в открытую этим заниматься было нельзя. Он собирал, он отчитывал, он соборовал у нее на квартире. Жила она в обычной 12-этажке в районе Филевского бульвара. Да. И там он приезжал к ней, и она жила в 10-м подъезде, а в 12-м подъезде были тоже его духовные чада, ничем не примечательные люди. Вот там он у них останавливался и ночевал, и родители его приезжали. И она, значит, пришла и сказала бабушке моей, что я буду его сопровождать, мне тоже надо в Лавру. Я поеду, значит, вот его повезу тоже. Мы поехали, это Нина. Вот. Оказалось, что это Нина, она дочь священника. Но все это тоже было потом уже открыто, потому что отец ее был репрессирован, и их с матерью выслали, потом они вернулись. В общем, там целый-целый шлейф. А отец где-то отсидел, но вышел, и где-то на севере или в Сибири, я уже сейчас точно не помню, ему разрешили служить, но в Москву не возвращаться ни под каким предлогом. Он там очень-очень много лет служил, а потом уже просто он попросил...

0: того, чтобы с семьей воссоединиться. Да. И вот тогда нас привезла. Она знала все. Она знала все. То есть она таких была вообще знаний в Лавре. Она обо всем рассказывала, где какие иконы, где какой храм, кем построен, когда, про Годуновых, которые похоронены около Успенского собора, про академию, где она была, рассказывала, я от нее узнал, что в Новодевичьем она начиналась, потом была переведена сюда, про профессуру. Мы целый день провели, это мы только вот были на богослужении, потом ходили там по храмам, вот. Но к отцу Кириллу она не повела. То есть это был тоже такой вот, еще присматривалась. А зато я познакомился с отцом Германом, который вот пришел к бабушке Марфе Егоровне. Я помню, она привезла ему дефицитные тогда апельсины и лимоны. Вот, и он такой всегда был. Он всегда был бодрый, веселый, неунывающий. И такой очень-очень такой простой и открытый. Я помню, он сразу говорит, какой человек приехал к нам на меня. Значит, а мальчишка стоит маленький, да. Он снял с себя клобук, дал мне его держать, я думал, что я уже буду, значит, вот практически в Царстве Небесном.
1: А можно это же детское воспоминание, да, про отца, да, Германа? Да, да, мы жили тоже в Сергиевом Посаде на Первой ударной армии, и ближайший храм был как раз Петра и Павла. И я вспоминаю, я был тоже, мне было лет 6-7, там первая исповедь моя была. Я помню этого батюшку, он сейчас служит в Вознесенском храме, тоже в Сергиевом Посаде. И я помню, как отец Герман говорил, кто не исповедовался, причащаться нельзя. Вот это почему-то нельзя, я запомнил еще с детства.
0: Да, да, и вот так вот у нас произошло знакомство. А потом я приехал. Ну, в общем, я такой был шустрый. Шустрый очень был. И приехал я туда один. Приехал я туда один. Но бабушка отпустила меня уже. Да, я не помню, я, может быть, я и, как это называли мы, святой обман, может, я и сказал, что я поеду не один, но поехал я туда один. То есть я уже все, я записывал
2: святой
0: о каждом...
2: Обман.
0: Святой обман, да. Мы записывал я каждый храм, который мне понравился.
1: Запишем тоже эту фразу.
0: Да, как вот ехать туда, как чего, потому что я некоторые храмы по много раз посещал, а где-то мне не очень нравилось. Поэтому так вот, да. Мне очень, я помню, знаете, отступлю немножко, мы приехали на Калитниковское кладбище, там блаженная схемонахиня Ольга похоронена, вот на эту могилку ездили. А там такой был, уже теперь уж он покойный, конечно, протерей, но он был из обновленцев. Я потом вот о нем узнал, читал, он очень так пафосно служил, и такой он был, ну, в общем, можно сказать, светский. И там вот как-то вот, не очень. А мне запомнился, там был отец Валентин, с ним тоже очень много связано. Забыл я сейчас его фамилию, он там похоронен рядом с храмом. И он, конечно, чувствуется, что не его была эта обстановка. И вообще там такая была, вот знаете, как, ну, такая... рабочая.
1: Как вы сказали, так, светская.
0: Так. Светская, да, рабочая обстановка. Люди приходили как к станку. Это очень чувствовалось. У нас тоже был кладбищенский храм. Но у нас, знаете, у нас как-то вот все было так очень душевно, потому что у нас гробов было каждый день. Я никогда не боялся покойников, поэтому... Ну, я так привык к ним, что у нас отпевание. Ну, крестины по субботам, воскресенье крестин. Венчаний никогда не было. А так все время гробы, отпевание, вот, смерть, вот, понимаете, молодые, дети, старые, все вот это вот. Да. И благодаря этому я выучил отпевание практически наизусть. Вот, потому что с батюшками все время я помогал им. Ну, так вот, и приехали мы, значит, в Загорск тогдашний, да, и тут вот отец Герман говорит, что, ты знаешь, надо вот иметь духовника. А что это такое? Ну, вот надо исповедоваться. А как у вас батюшки исповедуют? А они как исповедуют? Ну, вот батюшка молитву читает, потом вот и Петрохилию, и все, и там перекрестит, и все, да. А ты ничего не говори? Ничего не говорю. Нет, надо, деточка, надо исповедоваться, надо
2: сколько
0: учиться.
2: Сколько вам было лет, отец Фёрик?
0: Сколько мне было лет? Ну, наверное, лет 11, вот так, наверное, да, мне было, да.
2: Маленький совсем.
0: Ну, не знаю, я вообще как-то вот рано очень, я не то, что так взрослел, да, ну, взрослел, наверное, да.

0: самостоятельным я. Мне хотелось всегда быть самостоятельным. Мне не хотелось никогда никому быть в тягость, в обузу, слишком... привязываться к кому-то. Я любил очень одиночество всегда. И поэтому я потом уже всегда ездил один. У меня вот это все компании. Хотя, конечно, куда-то по монастырям мы ездили и большими компаниями. Но тем не менее. А как-то я все время был такой вот, как я сказал, шустрый, потому что я не боялся, а тогда и время было, нечего было бояться, понимаете? Нечего было бояться. Очень все было открыто, потом меня с детства приучали ни с кем не ходить, никому в машину не садиться, ни от кого ничего не брать. И все вот это мне очень так, мама мне это очень вдалбливала всегда с самого детства. Как, в общем, я уже стал маломальски соображать, да, лет с 4. Вот, она меня учила читать, до школы я уже читал бегло, вот, писать, и вот внушала мне, как нужно вести себя. Вот, но я не боялся, и нечего было бояться. Я и в 11 часов, потом я утром, вечер, да, я утром на первый автобус 5:12, у меня все было рассчитано. 5:12 первый автобус, 5:25 первое метро, в 6:08 первая электричка из Москвы в Загорск. Все. Все, у меня было все рассчитано по минутам. Я приезжал туда, а тогда там литургия начиналась в 9:30. Там 2 только было. Да. Сейчас там уже и 4, и 5. Тогда 2 было только. Ну и, конечно, я когда туда попал, а потом уже я сам стал, я уже, конечно, так влюбился в Лавру и в Академии, и все, мне все там нравилось, там пение какое, ну вообще все, я, значит, уже думаю, какой-то раз поехать туда, но и свой храм нельзя было оставлять. Да, а вот он меня привел, отец Герман, к отцу Кириллу. И я так, как-то такой украдкой, и он это называл «посылочное», где он принимал.
1: Это где вот. Вход в Варваринский
0: корпус? Да,
1: такой деревянный
0: здание. Вот, и он там принимал, и я это сам, я так вошел. И его улыбка, и вот это его голос, и вообще его отношение. Он мне надавал всего, и я не знаю чего только. И там и яблоки, и там апельсины, и там конфеты.
1: И он, кстати, конфеты раздавал.
0: Конфеты.
1: Я помню, горстями, с детства да. давал конфеты.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Игумен Филарет Тамбовский, клирик храма «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке, проводит сегодня с нами «Светлый вечер». У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Так конфет надавал отец Филарет, и, видимо, к священству очень расположил.
0: А вот так, понимаете, я уже стал... Ну, в общем, у нас серьезные были с ним взаимоотношения с батюшкой.
3: Ну, это старец, конечно.
0: Да.
1: Это первая мысль о том, что хотите стать священником, в каком возрасте?
0: А сразу?
3: Сразу.
0: Я не знаю, вот никогда другой-то не было у меня.
1: То есть еще тогда, когда митру дали подержать, получается?
3: Мы помним
0: ну, наверное, знаете,
3: ту программу от 21 июля.
0: Наверное, да. Наверное. Я уже сейчас вот не могу это так. Но, в общем, сразу. Сразу, как я стал уже ездить в церковь.
3: Ну и матушка Макария же вас тоже на это очень наставляла.
0: Да, она благословила, тоже и сказала, да. Вот, потому отец Кирилл же передавал через нас, ей передавал и деньги передавал, и продукты, педамки. Ну, посылки ей передавал, да, да, конечно. И вот я уже, так сказать, все, я к нему стал ездить. Потом он приезжал в Москву, и он каждый Великий пост, я уже стал собороваться, а у нас не соборовали. Во-первых, собор был только один раз в храмах, и детей не соборовали. По крайней мере, у нас. А батюшка уже вот он мне... Он все объяснял, понимаете, как это важно. Все объяснять. Не просто, понимаешь, вот пришел, и ты требоисполнитель. А вот объяснять, ну, пусть там сейчас даже книги есть, но как священник это говорит, это как немножко по-другому, с теплом там, да 5 минут, не надо больше, 5-7 минут, все, проповедь, если больше, это уже утомление, мне вот нравится владыка Феогнос, понимаете, 4-6 минут, и все, и обо всем, но... Опять же вам скажу, что он был наместником, я его встречал, когда он стал наместником. Я еще застал, был архиепископ, теперь он архиепископ тогда, сейчас он митрополит, а тогда был архимандрит Алексей Кутепов. Вот, тоже шел, из покоев наместника, они были за трапезным храмом. Людей было море. Он каждого благословил, выходил за полчаса до начала службы вечерней, да, и всех благословлял. Всех благословляли. Это тоже служение было, тоже миссионерство было своего рода. Вот не зря старые отцы говорили, в богослужении, вот тогда, когда нельзя было проповедовать, проповедь нельзя было просто так сказать. Их писали, отдавали на проверку уполномоченному, или там специальный был человек, это все очень следилось.
3: Специально обученный человек. Да.
0: Но богослужение... Это была проповедь. Понимаете, никто не служил, что называется, по остаточной стоимости.
1: Службы были долгие, да?
0: Во-первых, службы долгие были. Никого это не утомляло. Во-вторых, такая была отдача. Какие голоса были. Какие вообще статные были отцы. Понимаете, это старинные ризы, которые сохранялись по храмам. Вот, и мы приезжали, смотрим, о, здесь такая, там, здесь такая. Вот. Вы понимаете, ну, во всем вот это величие было православие. Понимаете, это необходимо было. Это люди потом, которые на рубеже уже конца 80-х годов, когда у нас все это поменялось после тысячелетия крещения Руси, вдруг раз и разрешили всем верить. Вот люди приходили и видели красоту православия. Их завораживало это. А потом уже все остальное. И вот через эту красоту они познавали глубину. Истину познавали. И Святоотеческое читали потом, и так далее, и так далее, и так далее. Сколько людей ведь и с высшим образованием МГУ заканчивали. Сейчас они уже маститые протоиереи. Вот. Вы понимаете, и это же это какое воспитание это было. Да. Поэтому да, все это, конечно, было на высшем уровне. Так вот, и уже когда у наших батюшки, ну и постарше я становился, он мне давал постоянно читать что-то. То есть, так что в праздности не проводить время. А ночевал я иногда тоже там, в трапезном храме, на подоконнике. Вот, там всю ночь, там спать-то не хотелось. Там всю ночь читали, пели. А сейчас я вот приехал на преподобного, все спят. Ну, народ-то не так много, а все спят. А читать, петь, наверное, некому просто. А тогда вот, говорит, сейчас я пришел в какое-то православное слово, там 30 видов молитвослова. А кафестов там, наверное, под 1000. А вот, а видишь, никто ничего не читает, не поет.
1: Да, вот вспоминаются даже мои родители, что у преподобного Сергия там хор стоял, пел каждый вечер. А сейчас две бабушки поют.
0: Да, вы понимаете, всю ночь читали там 3 канона, 3 акафиста, последование ко святому причащению. А отец Кирилл исповедовал иногда до 2-3 часов ночи. Отец Наум исповедовал, отец Кирилл исповедовал, там были еще там, да, отец Пимен исповедовал, там старые духовники были, понимаете, там, да, и там и Лаврентий, и Илья, и, ну, много, то есть, вот, понимаете, да, и вот, а тут читают, поют, и некогда, не только и уже ранняя литургия, приходит отец Лаврентий, И вот это был действительно народный хор. По памяти все. Никаких, как я в одном храме увидел, плакаты, написанные гуашью или там этими фломастерами. Ну, вот кто во что.
1: Дубляж текста.
0: Да, а он очень все просто. Милость мира Феофана. Во царстве на первый глаз. Да,
3: все
0: Херувимская,
3: знают.
0: Сергиевская или Старосимоновская.
3: Старосимоновская хорошая.
0: А достойно есть Киевская. Угу. И все там, а там был костяк из Москвы, и местные, и весь храм пел. А представляете, это же раннее, а только потом будет позднее. Храм битком. Храм битком, трапезный. А он стоит вот здесь, около Иосафского предела, и так только рукой так тихонько, так вот, тихонько. И запевает сам. И тропари все наизусть поют. И песнопение, без всяких нот, безо всего. Это настолько молитвенно было. А потом я уже стал оставаться еще на позднюю, хоть тяжело было, но оставаться ради проповедей тогдашнего отца Феогноста. Вот. Потому что, конечно, он... А тогда он проповедовал по полчаса. А знаете, почему это нужно? Я потом только понял. Я думаю, интересно думаю, а почему он сейчас так вот проповедует 3-4-5 минут? Вот. А потому что сейчас книг очень много. все начитанные. А тогда книг не было. И были тоже люди, которые записывали его проповеди. Он очень интересно проповедовал. Он так раскрывал смыслы праздников, священного писания, текстов, житий святых. Он так интересно рассказывал.
3: Я еще подумала, что он, может быть, концентрат такой уже сейчас. Он уже сказал все, что мог.
0: Ну, может быть.
3: И сейчас выдает матчасть людей, на 4
0: не утомлять,
3: минуты.
0: Людей.
3: Да.
0: А тогда их невозможно было утомить.
1: Промыслительно под формат рилсов тоже попадает.
3: Ну, вообще все это печально
1: дух
3: на
1: времени.
3: Самом деле. Я сейчас не про проповеди от Софи Агноста, они всегда пронзительны.
0: Да.
3: Печально то, что мы мельчаем. Вот я сейчас слушаю вас, отец Филарет. Такого уже, конечно, нет. Я еще помню, 2002 год, мне было 12, я там ныряла во все источники в Дивеево. Службы выстаивали, такое рвение было.
0: И не прийти никого, это...
3: Сейчас нет.
0: Знаете, в Лавре тогда, всенощная, с 5 до 9.
3: Угу.
0: Просто вот ну,
3: подумайте. И никто не страдал.
1: И сейчас тоже
0: и
1: так же.
0: И 9:30. И никто не это самое, понимаете?
3: О, так долго. Ой, что ж так долго.
0: Никогда. И кафизмы, и там все это вот. Да. Ну, вот. И потом уже как-то так уже батюшка... А ну, мы ездили, он благословлял, ездили по святыням, монастыри, там, Печоры, Пюхтицы, Почаев. Потом уже открылась Оптина, значит, в Оптину ездили, и там тоже и помогали. А потом, знаете, когда открылся Данилов монастырь, вот еще что я хотел бы сказать. Я туда ходил тоже с верующими помогать. Вот это то, что уложено брусчаткой, как входишь, это все на носилках мы таскали, потому что нельзя было уронить ничего. А рабочие такими резиновыми кияночками это забивали все вручную. Это перед тысячелетием было. И вот ходил я каждый почти день. За счастье считали. Но тоже не без корыстно, конечно. Понимаете? А я скажу, нам сказали, что кто будет усердно помогать, то всем дадут Библию. Это было просто, понимаете, это тоже то же самое,
3: конечно.
0: Что сейчас вот тебе пообещают полететь в космос. И вот мы за эту Библию, и наместником был уже отец Тихон, сейчас он митрополит Тихон Емельянов, а иконом был отец Сава, он сейчас епископ, архиепископ вот, Тираспольский, Дубасарский. И, значит, вот, и он будет давать вот эти Библии. И вот мы ходили, там нас отмечали, вот эти Библии будут давать, и мы, значит, это, и наступает день, когда будут давать эти Библии. И всем дали, а мне нет. Ну, не хватило Библии. Ну, я так как-то стою, ну, на грани, в общем, на грани. Вот. А там был такой, он очень тоже меня так опекал, и как-то он ко мне хорошо относился, и радиакон Макарий, он потом в схиме Гавриил, схиродиакон. Это Божий человек был с высочайшим образованием из Рязани, был главным инженером какого-то завода и ушел в монастырь. Его считали сумасшедшим. Вот. А он там подвязался просто вот на всех послушаниях. Смирение было необычайным. Он приносит, и он говорит... Он видит мое состояние. Говорит, а отец Сава так растерялся. И говорит, ну, что ж, вот, а ему-то Библии-то не досталось. Он же трудился тоже, а Библии нет. Вот этот Гавриил побежал, как я потом узнал, он свою. Он мне принес 3-томник Лопухинской толковой Библии. А у всех просто обычные.
1: Сокровище.
0: Она до сих пор у меня дома, понимаете?
3: Это любовь, конечно.
0: Я купил потом любовь. В доме книги специальную штуку, которая переворачивает страницы, чтобы их не замаслить ничего, понимаете? Я эту Библию готов был 3-томник на голове нести припрыжку домой. То есть я в таком восторге, я когда приехал, чтобы вы понимали, многие верующие никогда Библии не видели. Никогда не видели Библии. Вот.
1: И я приехал, верующие сейчас
0: и бабушка,
1: скажем так.
0: Бабушка говорит, а где ты взял это? А чтобы вы поняли, она стоила 120 рублей. Это была пенсия. 120 рублей. Я говорю, мне вот за труды мне... Я ей рассказываю это все. Но это было событие. было событие. Пришла ее близкая подруга с этажом выше. И все это рассматривали. Пришла бабушка Марфа Егоровна. Все это рассматривали. И, завязав ее на тесемочку, мы ее убрали в шкафчик, чтобы никто не видел. Вот, и я потихонечку ее почитывал. Почитывал, и так вот я ее где-то за год охватил, эту Библию. Да.
3: Есть ощущение, что это только начало рассказа, конечно, и хочется продолжать и слушать дальше отца Филарета, но, увы, наш час...
0: Заканчивается.
3: Заканчивается.
0: Ну, я Филарет. только единственное, что последнее я скажу.
3: Конечно.
0: Благословение – очень великое дело, но духовник, он должен не к себе приводить, а должен приводить ко Христу. Таким был отец Кирилл, такими были старцы, которых я знал. Да. Очень многих, сейчас они уже все усопшие. Но в данном случае нужно было прислушиваться. И батюшка благословил быть священником, быть диаконом, быть священником. Вот, сказал, чтобы не роптал никогда. Сколько приведет Господь служить диаконом, столько и буду. Но в то же время, в какой-то момент он мне сказал, пиши прошение на рукоположение. Опять же, все по его благословению. И так вот это, если вот так происходит, понимаете, тогда благо нам будет. Понимаете? Я считаю так, это мое глубокое убеждение, что должен быть какой-то руководитель, должен быть какой-то наставник. Если его нет... Если человек не может найти, особенно в наше время, когда это очень сложно. Сложно, потому что духоносных таких я не вижу. Может быть, я избалован, как мне один человек сказал, ну, ты избалован, ты таких знал там.
3: Есть, но они сокрыты.
0: Да, может быть, они сокрыты там, да, может быть и так. Но тогда есть прекрасная святоотеческая литература. И святитель Игнатий, и Феофан, и Тихон Задонский, и письма Валаамского старца, и Оптинские, и так далее. Поэтому, если кто-то чувствует призвание, то это призвание нужно в себе развивать и преумножать, а не так, как таланты, которые даны, а он принес Господу. Вот ты мне дал этот талант, я тебе его возвращаю. Надо этот талант приносить. Кто-то чувствует, понимаете, если кто-то чувствует. Но в то же время лучше быть хорошим, благочестивым мирянином, нежели горе-священником. Вот так. И вот в заключение я бы хотел еще раз сказать, что вот Сергей Николаевич, да, вот Платонов наш ведущий, у него прекрасный продолжатель, вообще, я бы хотел сказать, традиции Елоховского собора, папа, отец Николай. Это талантливейший человек, но очень скромный. А когда он служит где-то в Москве с архиереями теперь, то это украшение службы. Притом, при всем, он всегда остается протодиаконом и достойно несет вот это звание.
1: Спасибо, Господи, батюшка.
3: Спасибо, Господи, за добрые слова, отец Филарет. Спасибо огромное за ваш рассказ.
0: Кира, спасибо вам.
3: Помоги,
0: Сергей,
3: Господь.
0: Сергей, спасибо вам.
3: И нам
0: храни
3: всем.
0: Вас, Господь, чтобы радио «Вера» вселяла веру, надежду на спасение, надежду на лучшее, на свет, и чтобы была, конечно, ну уж, если не любовь, то хотя бы терпение ради Христа друг другу.
3: Спасибо, Господи. Дорогие друзья, светлый вечер. На радио «Вера» в этом часе с нами был игумен Филарет Тамбовский, клирик храма всех скорбящих радость на Большой Ордынке. У микрофонов Кира Лаврентьева, Сергей Платонов. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго и до свидания.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
1: Сегодня мы обратимся к пушкинской речи Федора Михайловича Достоевского.
0: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. И я напомню, что на этой неделе мы говорим про русскую диаспору, про эмиграцию, про то, что из русской культуры, традиции сохранилось, прошло через 70 лет, вернулось в Россию, что, наоборот, сохранить не удалось. Акцент мы делаем на личностях. И сегодня у нас в нашей студии Андрей Кострюков, доктор исторических наук, профессор Свято-Тихоновского университета. Здравствуйте, Андрей Александрович.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Накануне мы говорили в основном о личности митрополита Антония Храповицкого. В 1936 году митрополит Антоний скончался. Вы рассказывали, что последние годы он практически не занимался церковным управлением. В основном это были секретари, синод. Сам он вообще думал и об уходе на покой, и об отъезде на Афон. Но, тем не менее, умер он, будучи первоиерархом зарубежной церкви. И его сменяет митрополит Анастасий Грибановский. Давайте, наверное, сразу и начнем с того, кем был митрополит Анастасий до революции.
2: Владыку Анастасия иронично называли мудрейшим. Такое было у него прозвище. И профессор Глаголев даже как-то сказал, что если бы Анастасий жил при Моисее, то Моисей обязательно бы добавил, что змей мудрейший из зверей, а Анастасий мудрейший из людей. Конечно, была ирония в этом, но ирония очень часто подкрепленная и неким уважением, потому что владыка Анастасий умел просчитывать шаги, видел чуть дальше своего носа, в отличие от многих его современников, и он действительно был прекрасным администратором, ну и фактически спас русскую зарубежную церковь, как минимум дважды, от распада. Владыка Анастасий был рукоположен еще до революции, и он занимался церковной частью торжеств 300-летия дома Романовых, 100-летия Бородинской битвы, был московским викарием.
1: А вот это всеми этими вопросами он занимался как раз, да?
2: Церковной частью всех этих торжеств, да. Как московский викарий, он все это контролировал, он это умел.
1: Удивительно, конечно, вот человек, который дожил до середины 60-х годов, который читал в газетах про полет Гагарина в космос, успел позаниматься столетием Бородинской битвы, 300-летием дома Романовых и большим количеством там церковно-государственных вопросов предреволюционного времени.
2: Да, и при этом этот человек не был отвлеченным администратором. Это, безусловно, был архипастырь, живущий духовной жизнью. Это подтверждает его замечательная книга «Беседы с собственным сердцем». Она издается, переиздается. Это его записи, его мысли, и интересного там очень-очень много. Видно, что его мысли проникнуты глубокой мудростью, но он и сам говорил, что настоящая мудрая мысль должна как-то созреть, чтобы стать чем-то вроде экстракта. А от многословия бывает и много лишнего, много ненужного и много пустого. Вот этот иерарх занимал Бессарабскую кафедру накануне революции и получил возможность перейти в Румынскую православную церковь, когда Бессарабия была присоединена к Румынии во время гражданской войны в России. Но для этого следовало сменить юрисдикцию, и владыка Анастасий посчитал это неканоничным. Надо сказать, что и патриарх Тихон посчитал это неканоничным, и он обращался к румынской церкви с напоминанием о том, что изменение государственной границы далеко не сразу влечет за собой изменение границы церковной. И, как пример, указывал на присоединение левобережной Украины и Киева при царе Алексее Михайловиче, когда все-таки еще на протяжении некоторого времени времени эта территория находилась под властью Константинопольского патриарха. Так что из Бессарабии, по мнению патриарха Тихона, должно было все пройти так же. Сначала успокоиться страсти, а потом уже можно и границу церкви поместной поменять. Но поскольку патриарх Тихон так отнесся к попыткам Румынской церкви присоединить к себе эти территории, то и владыка Анастасий отказался перейти в Румынскую церковь, хотя ему предлагали и сан митрополита, и ордена, и другие всевозможные награды и почести. Посчитал это неканоничным, уехал в Константинополь, и там он как раз и возглавлял русскую диаспору некоторое время. И когда уже в Константинополе, в Европу устремились русские эмигранты, то все было готово. Он был настоятелем посольской церкви, и он сыграл важную роль в том, чтобы принять русскую эмиграцию, и сыграл свою роль в создании зарубежного церковного управления. Ну а затем, да, было его противостояние с Константинополем, причем, конечно, не по его вине. Владыку Анастасия новое руководство Константинопольской патриархии, патриарх Григорий VII, обвинили в том, что он ведет политическую проповедь и поминает не тех, кого нужно за богослужением.
1: Но а кого он поминал?
2: Патриарха Тихона.
1: А, патриарха Тихона.
2: Да, патриарха Тихона. Ну и к тому же, да, обличал гонения на церковь в России. Это у нас 22-й, 23-й, 24-й годы. Все-таки не следует забывать, что у Турции тогда с Советской Россией были отличные отношения, вплоть до того, что даже некоторые эмигрантские газеты писали, что и Турция станет очередной из союзных республик Советского Союза. Ну, это вряд ли. Но то, что отношения были замечательные, это хорошо известно. И именно советское государство помогло туркам в их войне против греков, в результате чего грекам так и не удалось заключиться.
1: Печальная, к сожалению, история.
2: Да, в Малой Азии. Да, история печальная, ну вот...
1: Хотя День Победы в Турции отмечается до сих пор, как один из главных государственных праздников.
2: Ну вот так, да, это, конечно, это просто говорит о том, что связи, конечно, были очень сильны. Вот, ну и поскольку владыка Анастасий здесь совершенно не вписался, напомню, что патриарх Григорий VII Константинопольский признал обновленческий раскол и даже советовал патриарху Тихону отказаться от престола, то владыка Анастасий пришелся явно не ко двору и был вынужден покинуть Турцию. Он переехал в Иерусалим. И из Иерусалима он уже управлял приходами в Турции, ну и, понятно, руководил церковной жизнью русской эмиграции в Святой Земле. Ну а когда уже его предшественнику на посту главы зарубежной церкви, митрополиту Антонию Храповицкому, понадобился помощник, то владыка Анастасий уже переехал в Югославию, и все именно его воспринимали как преемника митрополита Антония. Фактически больше не было никаких других кандидатов, кроме него. И владыка Анастасий был возведен в сан митрополита сербским патриархом Варнавой, и после смерти владыки Антония в 36 году митрополит Анастасий был единогласно архиерейским собором зарубежной церкви избран главой этой церкви. И дальше вот наступило его 30-летнее правление.
1: Которое тоже, наверное, можно разделить на несколько этапов важных, поскольку они сильно отличались друг от друга. То, что было в 30-е годы, то, что выпало на период Второй мировой войны, и уже последующая рецепция первых двух периодов.
2: Все так, потому что середина 20 века сплошные потрясения как для мира, так и для церкви. Ну, наверное, начать надо с того, что в 1938 году, как раз за год до Второй мировой войны, состоялся Всезарубежный собор Русской Зарубежной Церкви, Второй Всезарубежный собор, который, ну, подвел итог довоенному существованию зарубежной церкви, и который был достаточно более жестко настроен в отношении к, ну, и к русскому народу, как допустившему большевиков, так и к мировому сообществу. Послания этого собора были очень жесткими, были такими очень даже агрессивными в этом отношении, так что русский народ пошел на признание большевиков, прельстился на обещание земного рая, ну и из-за этого получил вот этот страшный террор, да, начало 30-х годов, первые сталинские гонения, большой террор, который тогда еще продолжался. Конечно, это было что-то страшное, и зарубежная церковь на все это реагировала. Но вот что очень важно, несмотря ни на что, тот же архиерейский собор того же 1938 года все-таки принял решение, что клириков Московской патриархии, пусть даже они были в подчинении митрополита Сергия Старогородского, принимать без покаяния. Было очень немного случаев, когда из советского рая кто-то сбегал за границу.
1: А уж с священниками это вообще единичным. Даже да. Кто-то, ну, из центральной России никто не сбежал.
2: Да, ну, да, ну, как-то умудрялись. Ну, отец Михаил Польский, конечно, преодолел страну через Иран.
1: Ну, это более ранний период был.
2: 30-е годы. Вот, сбежал все-таки. Потом отец Василий Виноградов, да, позже. Но в основном это, конечно...
1: Да, но он с немцами, он ушел.
2: Да, это сыграло роль, когда уже при немцах получили возможность уезжать на Запад. Принимали без покаяния. Вот это очень важно. Далее... Уже тогда поднимался вопрос о канонизации царственных мучеников и некоторых других новомучеников. Владыка Анастасий все это отвергал, и при его жизни канонизации новомучеников не было. Он считал, что это не канонично, и сначала следует примириться с Церковью в Отечестве. Вот только после этого уже можно заниматься канонизациями. Вот это была его такая идея. Почитался в эмиграции уже к тому времени и отец Иоанн Кронштадтский. И была создана комиссия, и комиссия признала, что праведного Иоанна следует канонизировать. Но, опять же, митрополит Анастасий был против, считал, что сначала нужно дождаться примирения.
1: Так... А он видел это примирение в обозримой перспективе? Или это был вот такой задел на далекое будущее, которое когда-то произойдет, но когда неизвестно? Вот, вот по мысли самого митрополита Анастасия.
2: Скорее он видел это как задел на будущее. Многие тогда говорили, что рано или поздно объединение произойдет, и большевики тоже не вечные, но вряд ли он был оптимистом в ближайшей перспективе. Что нужно сказать обязательно, когда мы говорим о владыке Анастасии Грибановском, это то, что его... порой обвиняют в поддержке гитлеровского режима.
1: Да, это какой-то основной вопрос, который я хотел задать.
2: Да, да. Ну и до сих пор, знаете, несмотря на то, что сколько уже всего появилось у нас из статей, исследований, литературы, что не поддерживал он гитлеровский режим.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у нас сегодня Андрей Кострюков, доктор исторических наук, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Действительно, очень многое говорится о поддержке русской православной церкви за границей гитлеровского режима, но тут, наверное, стоит разделить отношение не просто самой церкви, а отдельных ее клириков, представителей к гитлеровскому режиму, отношения митрополита Анастасия. Это же, наверное, все не монолитная история, а достаточно серьезно разделенная.
2: Конечно, все
1: политически состоящая.
2: Конечно, все именно так. Дело-то в чем, что решения церкви выражаются либо в постановлениях соборов, либо в постановлениях синода. Ни соборных, ни синодальных постановлений относительно там, поддержки Гитлера в зарубежной церкви не было. Но и мы сами понимаем, что зарубежная церковь находилась на всех континентах. И нам смешно представить, что там, в Соединенных Штатах, в Канаде, в Великобритании вдруг клирики зарубежной церкви повинуясь руководству, вдруг стали бы там выступать за Германию во время Второй мировой войны. Ну, конечно, нет. Зарубежная церковь была слишком рассеянной структурой, и к тому же во время Второй мировой войны епархии были разделены друг с другом, и митрополит Анастасий не сумел выехать в Швейцарию, что он собирался сделать, остался в Югославии, и фактически потерял связь с другими архипастырями и пастырями, кроме вот тех, кто были на Балканах, и поэтому каждый уже действовал по своей совести. И тут были самые разные высказывания.
1: Тут и Владык Серафим Ляда, и там и Серафим Лукьянов.
2: Ну, обычно кого называют? Да, наши публицисты, недобросовестные публицисты, как правило. Серафима Лукьянова, Серафима Ляда и Иоанна Шаховского еще приплетают. Но отец Иоанн Шаховской не относился к зарубежной церкви. Да. Просто у него были яркие слова, и вот любят это куда-нибудь вставить какую-нибудь статейку против зарубежной церкви с его статьей «Близок час», но это на совести иеромонаха, впоследствии архиепископа Иоанна Шаховского, который относился к православной церкви в Америке. Вот, что касается Серафима Ляды, да, православного немца из русских немцев, он жил в Германии, управлял церковью на территории Третьего Рейха. В принципе, как пишут мемуаристы, был очень неплохим человеком, но вот здесь он оказался в такой ситуации, когда был вынужден молиться за власть. Впрочем, на приходе Московской патриархии в Берлине тоже молились за германскую власть. Никуда от этого не денешься. Ну, а митрополит Серафим Лукьянов, который относился к зарубежной церкви и окормлял приходы во Франции, то это на его совести, безусловно. Он гитлеровскую Германию поддержал. Но ведь дело в том, что это частные мнения этих иерархов, а не мнения зарубежной церкви. Наоборот, мы знаем, что святитель Иоанн Максимович, во всяком случае, с 43-го года уже поддерживал именно Красную армию в этой войне и служил молебны в честь побед Красной армии над гитлеровцами. И также надо назвать святителя Серафима Соболева, который не служил никогда молебнов за победу Германии, и духовные дети которого, епископ Парфений, архимандрит Мефодий, поддерживали связи с болгарским антифашистским сопротивлением. Так что противников гитлеровского режима было не меньше, чем его сторонников в зарубежной церкви. Но что касается митрополита Анастасия Грибановского, то что ему ставят в вину? Его благодарность Гитлеру за строительство кафедрального собора в Берлине, но это было больше, чем за год до начала Второй мировой войны, еще до Хрустального ночи, где после вот этого страшного еврейского погрома у цивилизованного мира открылись глаза на гитлеровщину. Так что все это было задолго до того, и уж тем более задолго до Великой Отечественной войны. Так что здесь вряд ли что-то можно предъявить владыке Анастасию.
1: А у него, кстати, обыски проходили, насколько я понимаю, в начале уже этапа Великой Отечественной войны, да, ну, для них все равно Второй мировой в целом, 22 июня у него был обыск, гестапо проводил.
2: Да, его обыскивали, и надо сказать, что патриарх Гавриил Сербский, много пострадавший от гитлеровцев во время Второй мировой войны, выступал впоследствии в защиту митрополита Анастасия, говорил, что он себя достойно вел при немцах, подвергался обыскам и на сотрудничество с ним не пошел. В частности, он отказался обратиться к русскому народу с посланием о поддержке Германии в этой войне. Он сказал, что подлинные цели Германии в отношении России ему неизвестны. Вообще, из передовой статьи в «Православной Руси» в июне 1941 года говорилось, что время политического благородства, наверное, прошло. Александр I в свое время освободил Германию, германские территории от Наполеона, но не стал же их захватывать, присоединять к Российской империи. И так, конечно, хорошо бы, если бы все действовали так, и хорошо было бы, если бы Гитлер изгнал большевиков и ничего бы не требовал от России, но вряд ли так будет. Большевики уже насоздавали союзных республик, каждая из которых имела по Конституции право выхода из Советского Союза. Так что, если сейчас Гитлер одержит победу, то произойдет развал всех этих территорий, и что станет с Россией, непонятно. И, думается, вот такие идеи были присущи не только автору этой статьи, это был архимандрит, впоследствии архиепископ Серафим Иванов, что надеялись на освобождение России, но Гитлеру тоже не верили. И Гитлер тоже ей не доверял, и зарубежную церковь не допускали к духовному окормлению оккупированных территорий. На оккупированных территориях терпели и Московскую патриархию, и Белорусскую церковь, и Украинскую автономную церковь, и даже украинских автокефалистов с их вообще большими странностями, кого угодно, но только не русскую зарубежную церковь. Вот это очень важно. И если они пытались как-то помочь жителям этих оккупированных районов, то делали это нелегально. Почему не терпели? Потому что русская зарубежная церковь выступала за Россию, за ее единство, выступала за монархию, пусть и не как за панацею от всех проблем и бед, но главное, это в гитлеровскую политику совершенно не вписывалось. Ну и владыка Анастасий продолжал вести себя очень достойно. И
1: воспользовался... Но он пытался, делал попытки обратиться к германскому правительству по поводу оккупированных территорий, окормления верующих в открытых храмах,
2: да, открывавшихся. Да, все это было так, но, опять же, в результате все шло просто нелегально. Посылали молитвословы, посылали иконки, посылали крестики. Но навстречу гитлеровское руководство не шло. Вообще обращают внимание, что гитлеровское руководство было вовсе не единым. Одно делает Министерство исповеданий, которое хорошо относилось к русской зарубежной церкви. Ну и напомню, в гитлеровской Германии все-таки зарубежная церковь считалась главной православной структурой. И другое – это национал-социалисты, национал-социалистическая партия, которые резко отрицательно относились и к православию, и к русской зарубежной церкви в частности. Вот, и, конечно, вот на что надо обратить внимание. Когда в Москве был формально избран патриарх Сергий Старогородский, конечно, мы подчеркиваем, что формально все это было уже заранее решено, то митрополит Анастасий все-таки сумел созвать совещание в Вене, которое тогда было частью Третьего Рейха, и это признание, ну, было аннулировано. То есть зарубежная церковь отказалась считать митрополита Сергия патриархом, заявив, что патриарха вообще следовало бы избирать по местным соборам, да еще и жребием. Но это собрание не было продиктовано гитлеровцами, это абсолютно точно.
1: Но оно было в духе всего отношения к зарубежной церкви и к Московской патриархии, и к митрополиту Сергию в первую очередь.
2: Да, дело в том, что Германия слишком поздно поняла, что нужно церковь поддерживать, а не раскалывать. Хотя на оккупированных территориях храмы открывались в количествах весьма значительных, но единство на оккупированных территориях Гитлер, конечно, не терпел. И вот обратились к православию только уже когда потерпели поражение на Курской дуге, и в Москве был избран патриарх Сергий. Но очень важно, что митрополит Анастасий по прибытии в Вену потребовал, чтобы из зала заседаний собора были удалены гитлеровские офицеры. В их присутствии ничего проводить не стали. Конечно же, они подслушивали, знали, что происходит, но сам факт, что гитлеровцев удалось удалить из зала, он, конечно, показателен. Да и не настолько уж был прогерманским этот форум. Так что патриарха Сергия не признали, ну а спустя год уже советские войска пришли на Балканы, и митрополит Анастасий покинул Югославию и переехал в Мюнхен, где та история продолжилась. Ну, надо сказать, что в тот момент связи были нарушены, и... Да, при этом некоторые архипастыри, поверив советской пропаганде, да, кто-то и пасу свою не хотел бросать, но они переходили в московский патриархат. Как правило, их не трогали и дали им спокойно дожить и дослужить, хотя судьба некоторых, там, как митрополита Нестора Анисимова, была достаточно печальна. Но в целом казалось, что зарубежная церковь прекратит свое существование. Где владыка Анастасий, никто не знал, связи были нарушены. Большое число архиереев перешло в московский патриархат. Казалось, все, закончилась вся эта история.
1: А их просто отпустили из страны зарубежной церкви, впоследствии к ним применялись какие-то канонические меры?
2: Нет, к ним не применялись никакие санкции. Ну, допустим, в Болгарию пришла Красная Армия, святитель Серафим Соболев перешел в московский патриархат. Да, также в Китае. Там только святитель Иоанн Максимович отказался перейти в зарубежную церковь, но он служил в Шанхае, которая была вне досягаемости Красной Армии, находилась в зоне американских войск. А архиереи, служившие на севере Китая, там Ювеналий Килин, Милетий Заборовский, Виктор Святин, они перешли в московский патриархат. Ну и Нестор Анисимов вместе с ними, да, навстречу лагерям. Вот, так что казалось, что все закончено, но дело в том, что в зарубежной церкви была необходимость. И если бы даже владыка Анастасий ушел в московскую патриархию, или был бы убит, или бы умер, все равно зарубежная церковь продолжила бы свое существование, потому что из Советского Союза хлынули большие массы беженцев в Европу. Кроме того, было немало тех, кого угнали в Германию на работы, и кто не хотел потом возвращаться в советское государство. Были военнопленные, которые тоже не хотели возвращаться. Так что число было большое. И связывать дальнейшую свою судьбу с московской патриархией, как правило, они не хотели. И вот даже обсуждался вопрос, кто же будет следующим главой зарубежной церкви. И в переписке уже указывали имя архиепископа Виталия Максименко, который руководил церковной жизнью в Америке, и которого очень любили. Человек, лишенный властных амбиций, человек, для которого прежде всего важным была христианская миссия, проповедь, а собственная карьера была где-то там на 10-м месте. Вот такие архиереи, конечно, нужны всегда. И он был готов зарубежную церковь возглавить, но выяснилось, что митрополит Анастасий жив. Ему удалось в 1946 году выехать в Швейцарию, в нейтральную страну, оттуда связаться со всеми архиереями русской зарубежной церкви. И зарубежная церковь была воссоздана. Ее центром на последние годы вот этого десятилетия, 40-х годов, стал город Мюнхен. Там и был центр зарубежной церкви. Владыка Анастасий восстановил ее деятельность. Ну и, конечно, даже образовавшиеся тогда в Западной Европе приходы Московской патриархии, в общем-то, не пользовались популярностью. Кто-то предпочитал оставаться в ведении Константинополя, как во Франции и Бельгии, и в Италии. Кто-то предпочитал в русской зарубежной церкви оставаться, а клирикам Московской патриархии все-таки не доверяли и понимали эту связь. Ну и тем более, что, в общем-то, тут уже начиналась и холодная война. Мы знаем, что митрополит Евлодий Георгиевский в 45-м году присоединился к Московской патриархии.
1: Да, это в большей степени было его личное желание, не поддержанное клиром.
2: Да, да.
1: Давайте продолжим буквально через минуту. Напомню, что в гостях у нас сегодня Андрей Кострюков, доктор исторических наук, профессор Свято-Тихоновского университета.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Светлый вечер на радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и мы говорим про русскую зарубежную церковь в Европе, в Америке, про сохранение традиций русских, говорим через призму личности, сейчас про митрополита Анастасия Грибановского. Кстати, слышал ударение Грибановский, правильно Грибановский?
2: Правильно Грибановский, все.
1: Грибановский.
2: Да, что...
1: Хотя поголовно говорят Грибановский.
2: Да. Ну, и я тоже его называю Грибановским, потому что уже настолько к этому все привыкли. Но вообще вот этот тамбовский род священников-то были Грибановские. Да.
1: А отношение к зарубежной церкви на рубеже 40-х-50-х со стороны как эмиграции, так и представителей духовенства, которое не входило в РПЦЗ, оно было каким на фоне того, что все-таки большую часть времени и сам митрополит Анастасий был в Мюнхене, в Германии, и вот это все, ну, как бы, все равно этот немецкий след, он прослеживал, он оставался таким вот бельмом, что ли?
2: Ну, конечно, оставался бельмом, и да, владыка Анастасий поэтому и не так долго находился в Германии, и поскольку еще и русские иммигранты после войны так массово переезжали в западное полушарие, то и зарубежный синод последовал за ними. А, надо сказать, что как раз среди иммигрантов особой популярностью, особым почитанием пользовалась Курская коренная икона Божьей Матери, которая была вывезена из Курска во время Гражданской войны владыкой Феофаном Гавриловым. И теперь она находилась в Мюнхене, и владыка Анастасий все-таки решил тоже покинуть Мюнхен и переехать в Соединенные Штаты Америки. Произошло это уже в 1950 году. То есть закончился немецкий или даже европейский период деятельности зарубежной церкви. Военнопленным, власовцам, казакам, воевавшим против советского государства, давали политическое убежище страны Южной Америки. Много иммигрантов уехало туда.
1: Многие... Там же как раз были достаточно крепкие общины в зарубежной церкви.
2: Да. Прежде всего, это Бразилия, это Аргентина. Уехали очень многие. Там даже появилось несколько епархий. Многие переезжали в Соединенные Штаты Америки из разоренной войной Европы. Кроме того, в Китае к власти пришли коммунисты, которые уничтожали русское наследие, русские кладбища, мощи русских святых, в том числе и великих князей, пострадавших с Елизаветой Федоровной. Ее мощи, так же, как и мощи святой Варвары, удалось перевести в святую землю, а вот останки святых князей так и были уничтожены, их не могут найти. И из Китая тоже русские эмигранты уезжали. Кто в Австралию, кто в Соединенные Штаты Америки, так что вот этот уже ареал, он серьезно изменился после Второй мировой войны. И центром зарубежной церкви стал город Нью-Йорк с того времени, ну и да, уже новая политическая ситуация в мире. Надо сказать, что все-таки до 1953 года отношение зарубежной церкви к Московской патриархии было в целом таким понимающим. Только в 1953 году, когда в журнале Московской патриархии появились строки, что по Сталину была отслужена панихида, ситуация изменилась. На архиерея

0: И как раз после вот этого сообщения в журнале Московской Патриархии зарубежная церковь объявила, что теперь будет принимать клириков Московской Патриархии только через покаяние. Вот с 1953 года был сделан серьезный шаг в сторону углубление конфликта с церковью в Отечестве. Но в зарубежной церкви долгое время считали, что параллельно с Московской Патриархией существует еще и церковь катакомбная.
1: И искали какие-то выходы на нее.
0: Искали выходы. Ну, и во что хотели верить, то и представляли как реальность,
1: но,
0: конечно.
1: Если, наверное, судить широко, то какая-то катакомбная церковь здесь существовала. Но это как вот у Алексея Львовича Беглова в «Поисках безгрешных катакомб». Вот какие они были, ну, с канонической точки зрения, до сих пор никто не знает.
0: Конечно, катакомбная церковь была, была потаённая церковь, были нелегальные приходы. Алексей Львович Беглов, конечно, правильно пишет, что на некоторых приходах поминали московское священное начало, то есть подпольное служение не подразумевало оппозиционности, конечно же. В зарубежной церкви же мыслили однозначно и прямолинейно, что это катакомбная церковь против Московской Патриархии, у нее миллионы последователей, у нее тайные архиереи, но это, конечно, было большое преувеличение.
1: Это дало возможность уже в середине 90-х всяким, появиться всяким фальсификациям, вроде кочующего собора и всего прочего.
0: Да.
1: Хотя ведь многие исследователи всерьез стали изучать вероятность такого кочующего собора. И, кстати, ведь там что же, автор этой мистификации, он в России, он сыграл на том, что биографии многих людей невозможно подтвердить, проверить или опровергнуть.
0: Да, и тут уже, знаете, все стало базироваться на вере в какую-то чистую истинную церковь, что будто бы русская церковь в Отечестве не чиста, а вот существует какая-то церковь идеальная. Ну, знаете, тут надо, наверное, вспомнить слова Александра Исаевича Солженицына, который как раз обратился к зарубежной церкви уже в 70-е годы и сказал, что их надежда на катакомбную церковь тщетна, что он сам знает верующих людей в Советском Союзе, которые служили тайно, но когда церкви стали открываться в годы Второй мировой войны, то такие люди просто спокойно стали ходить в открывшуюся церковь и уже о тайных богослужениях и не помышляли. А в зарубежной церкви считали, что нет, там до десятков миллионов. Ну, а на самом-то деле мы знаем, что остававшиеся епископы, оппозиционные митрополиту Сергию, все-таки не создали свои иерархии, такие как святитель Афанасий Сахаров, епископ Петр Ладыгин, епископ Варнава Беляев.
1: Ну, кто-то в итоге погиб, кто-то присоединился к патриархии впоследствии.
0: Да, ну, кого я назвал, это вот как раз пережившие самые страшные гонения. Вот, и вместо этого, понятно, стали уже появляться авантюристы. Там Серафим Поздеев, говоривший, что его будто бы рукоположил патриарх Тихон перед
1: смертью. Серафим Геннадьевская ветвь.
0: Да, Геннадий Сыкач и так далее. Но вот я, знаете, что скажу? Один мой знакомый когда-то вот искал такую чистую потаенную церковь, пришел и в эту структуру, и на вопрос, есть ли у них документ, подтверждающий хиротонию Серафима Поздеева, получил ответ, если нужны бумажки, то обращайся в Московскую патриархию. Да, да. А у нас все на вере основано. Ну, на вере не может быть это основано. Это вера в Бога, вера в Троицу, вера в Боговоплощение. Вот это вера. А все-таки такие вещи, принимая на веру, мы можем, в общем, так обратиться к большому вреду для себя и получить самозванство без апостольского преемства, что и получилось. Вот в чем беда. Хотя, конечно, так, сильные оппозиционные, нелегальные приходы у нас существовали в 60-е и 70-е годы, но они были все-таки малочисленны. Вот. В зарубежной церкви как раз ориентировались вот на этот идеал вот этой подпольной церкви.
1: А давайте перейдем к личности митрополита Филарета.

0: Ларет Вознесенского, который олицетворяет эпоху такого крайнего отчуждения русской зарубежной церкви от Московской патриархии, человек, на авторитете которого уже в 90-е годы очень многие, отделившиеся от зарубежной церкви и от Московской патриархии, в свою очередь, выстраивали свою какую-то идентичность. Человек, который вот казался им таким наиболее стойким борцом с коммунизмом, хотя сам происходивший из Московской патриархии, к слову.
1: А что можно сказать? Ну, я напомню нашим слушателям, что да, владыка Филарет был уже третьим главой зарубежной церкви. Сначала Антоний Храповицкий, Анастасий Грибановский, Филарет Вознесенский, Виталий Устинов и затем Лавр Шкурла, при котором и произошло объединение. Вот, все-таки надо сказать, что и Антоний Храповицкий, Анастасий Грибановский – это были архиереи, которые получили хиротонию еще в дореволюционной России, которые были все-таки более дисциплинированы в каноническом плане. А их преемник, владыка Филарет Вознесенский, уже вырос духовно в эмиграции, в зарубежной церкви. Причем вырос в Маньчжурии. А Маньчжурия была православным островком совершенно иной культурной, языковой, религиозной среде. Те архипастыри, кто служил в Европе, понятно, контактировали с европейцами, с инославными, и поэтому были более открыты. А владыка Филарет, выросший в этой диаспоре, русской диаспоре в Китае, в этом православном оазисе, он привык с юности вот воспринимать мир как враждебный, но, к всему прочему, у него было недостаточно архиерейского опыта. Он стал главой зарубежной церкви только из-за того, что она была на грани раскола. Вот я говорил про владыку Анастасия, что он спасал зарубежную церковь. Первый раз он ее спас от развала в конце Второй мировой войны, а второй раз в середине 60-х годов, когда уже наметилось разделение зарубежной церкви на сторонников бюрократического синодального управления во главе с архиепископом Никоном Орклицким и сторонником открытой всему миру православной церкви во главе со святителем Иоанном Максимовичем. И у владыки Никона, и у владыки Иоанна были свои сторонники, свои противники, но поскольку большинства из них не имел никто, то и решили избрать самого молодого по хиротонии архиерея, которым оказался владыка Филарет.
0: Ну, и лет ему было на тот момент по архиерейским меркам немного, 60, около 60.
1: Да. Вот, но главное, у него не было опыта архиерейского служения. Вот он незадолго до того был поставлен австралийским викарием, и не имея такого опыта, он как раз вот и оказался во главе зарубежной церкви. И здесь, да, он уже повел так, как считал нужным. Ну, я скажу коротко о его решениях, но потом, если будет время, мы какие-то из них можем и обсудить. Ну, первое, что очень важно, начались канонизации в зарубежной церкви. Прежде всего, это праведного Иоанна Кронштадтского, уже без оглядки на Москву, а затем последовали и почитаемые в России святые, как Ксения Петербургская, Герман Алястинский, ну а потом уже и новомученики-исповедники российские во главе с царской семьей. Да, но я должен опять же подчеркнуть, потому что вопреки расхожим мнениям, в списке новомучеников не было инославных слуг царя. У нас постоянно об этом пишут, но их не было. И вообще список был очень короткий, около 20 человек, и в окончательном варианте, который был издан уже в конце 90-х годов, тоже инославных нет. Они просто оказались на иконах и богослужебных текстах, но в святцах их не было. Вот, дальше это, конечно же, выступление и обличение советского государства, это анафематствование Ленина в 1970 году среди них. Дальше это такой достаточно сомнительный шаг рукоположения архиерея для русских катакомб владыки Лазаря Журналистов, Бьянка.
0: Но это уже последствия, да, это в начале 80-х годы.
1: Вот, ну и, конечно же, взгляды владыки Филарета были намного более радикальными, чем взгляды его предшественников.
0: То есть вот это отношение, это было во многом личное отношение?
1: Во многом личное. Я о причинах сказал, это привычка жить среди иноверного враждебного окружения. А второе, это, конечно, влияние на него протопресвитера Георгия Граббе, впоследствии ставшего епископом Григорием Граббе. Человек, который начал свою карьеру при Антонии Храповицком, жизнь которого была очень долгой, умер он в 90-е годы, и его называли долгое время...
0: Жизнь не в нач... Да, в 90-е, 95-м. Да.
1: Вот, его называли серым кардиналом, и огромная власть у него была уже при владыке Анастасии, а при Филарете Вознесенском фактически он и управлял зарубежной церковью, все зависело от него, и неискушенный в административных вопросах владыка Филарет оказался под его влиянием, так что здесь сложно сказать, где решения были филаретовские, а где григорьевские.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Андрей Кострюков, доктор исторических наук, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А, интересно, что Григорий Граббе впоследствии единственный, наверное, из вот той плеяды зарубежных священников, впоследствии даже архиерей, приезжал в Россию, и у него под конец жизни была такая достаточно насыщенная поездка, а может быть, даже не одна, я не помню точно, по России. Вот он единственный, кто ее сумел увидеть.
1: Григорий Граббе.
0: Григорий Граббе, да.
1: Да. Да, дело в том, что ну, и владыка Антоний, и владыка Анастасий, и владыка Филарет так Россию больше не посетили, но да, менялась ситуация на родине, владыка Григорий ее посещал, но здесь была допущена очень серьезная ошибка в конце 80-х годов, в начале 90-х годов, когда на фоне падения коммунистической власти зарубежная церковь создала свои параллельные епархии на канонической территории на канонической территории Московской патриархии. Ну, это считается территория Советского Союза минус Грузия. Вот, это действительно был очень страшный и необдуманный шаг.
0: Но это, по-моему, время уже митрополита Виталия Устинова, нет?
1: Да, это время митрополита Виталия Устинова, конечно, но вот как раз под влиянием владыки Григория все это и произошло, что именно он как продвигал такую идею, что Московская патриархия павшая, и что там необходимо поддерживать именно катакомбные группы. В периодике зарубежной церкви писали о том, что такая мощная катакомбная церковь существует. Ну и на протяжении лет, десятилетий такая вера укоренялась. И когда на родине начались перемены, то зарубежная церковь просто не смогла вовремя и правильно на это отреагировать. Сам владыка Филарет Вознесенский умер в 1985 году, но к тому времени вот уже успел создать вот эту параллельную иерархию на территории Советского Союза. Владыка Лазарь Журбенко был рукоположен. И впоследствии, вот уже во второй половине 80-х годов и в 90-е годы, уже после владыки Филарета, была образована и новая структура, так называемая Свободная Православная Церковь, которая отношение к зарубежной церкви не улучшила. Ведь в целом, к концу 80-х годов, к началу 90-х, отношение к зарубежной церкви было скорее положительное на родине.
0: Что... Ну, а кто потом стал, вернее, перешел из стал лицом зарубежной церкви здесь, в России. А люди, ну, с таким достаточно сомнительным авторитетом из-за своих связей с органами.
1: Да.
0: Такие прославленные советские священники. Но есть фотография. Я не могу, даже у меня очень сложное отношение к личности митрополита Валентина Русанцова, поскольку разное было в его жизни. Не могу сказать, что все сугубо отрицательное, но фотография с орденами в советские годы, да, там двухкрестовый архимандрит в Суздале, это все хорошо помнится.
1: Да, да, ну да, Валентин Русанцов, да, поясним для наших слушателей, это как раз архиерей рукоположенный в зарубежной церкви для приходов, отделившихся от Московской патриархии.
0: Единственный православный священник в Суздале в свое время.
1: Да, вот знаете, в этом как раз и беда.
0: Хочу сказать, что старушки его суздальские до сих пор очень любят.
1: Ну, так и не только его. Там моя юность прошла в городе Богородске, советское название Надинск. Там тоже местный священник, Андриан Старина перешел тоже в эту свободную церковь. И я тоже помню, что к нему относились очень хорошо в конце 80-х годов, когда восстанавливался Богоявленский собор, он его восстанавливал. То есть, конечно, такие прославленные и всячески награжденные советские священники переходили. Да, это факт. Но дело-то в чем? О чем думала зарубежная церковь? Что сейчас перейдет вся паства Московской патриархии в зарубежную церковь. А на самом деле этого не произошло.
0: А почему такие наивные были надежды?
1: Ну, это...
0: Из-за полного отрыва от советской действительности?
1: Из-за полного отрыва, из-за непонимания ситуации. Все-таки, да, смотрели на все через, знаете, свою собственную призму. Вот как хотели видеть церковную жизнь в России, так ее и видели. А то, что на самом деле ситуация уже другая, ну, просто не понимали. Вот я повторяю, те, кто эмигрировал из Советского Союза уже там 70-е и 80-е годы, говорили, что их видение церковной действительности на родине искажено. Ну, в том числе и Солженицын об этом говорил.
0: С начала 80-х годов в Советский Союз постоянно приезжал епископ Варнава Прокофьев, который, в принципе, мог бы вот эту советскую действительность развенчать за рубежом миф вот внутри своей церкви, развенчать миф про советскую действительность, показать ее такой, какая она была.
1: Ну, дело в том, что владыка Варнава Прокофьев просто советскую действительность тоже не понимал. И рукоположен он был, я напомню,
0: специально для...
1: поспешно, специально и тайно. Его как раз рукополагали для того, чтобы он тайно приехал в начале 80-х в Москву и тайно рукоположил Лазаря Журбенко. А до 89-го или 90-го года Варнаву Прокофьева никто и не знал, как епископа. Он продолжал служить как простой священник, и только там несколько человек в руководстве знало, что он тайно епископ. И вот из-за этой поспешности, из-за того, что как следует там не разобрали его биографию, так и получилось. Его отправили в Москву для того, чтобы он решил проблемы свободной церкви, созданной зарубежной церковью, а он ничего не исправил, а только все испортил. Но я напомню, что в свободную церковь далеко не все переходили по идейным соображениям. Немалый процент составляли те, кто перешел из-за каких-то нравственных проблем, кто находился уже на грани лишения сана по тем или иным причинам. И когда Варнава Прокофьев приехал, он стал все грести под себя и в результате просто спровоцировал конфликт. Ну, а к всему прочему, еще и сблизился с какой-то полуфашистской организацией. И в результате зарубежная церковь, благодаря владыке Варнаве, была полностью дискредитирована на родине. И тут уже стал этот проект просто распадаться. Уже к концу 90-х годов свободная церковь была мало кому известна. И не особо уже имела... последователей.
0: Спасибо большое. Андрей Кострюков, доктор исторических наук, профессор Свято-Тихоновского университета, был у нас в гостях, а мы наш разговор про русскую эмиграцию будем продолжать. Прощаемся, до новых встреч, всего доброго, будьте здоровы, до свидания.
1: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: законом себе поставь. Никогда никому не изъявлять своего неудовольствия. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Троица единосущная, помози мне родиться заново. Напрасно мучаюсь, стараясь очиститься в русле полном грязи, по которому течет река жизни моей. Не защититься мне от потоков мутных, стекающих с долины в реку мою. Возведи меня на гору высокую и вновь сделай меня источником чистым. Даю обет тебе, побегу по камням горным и не помутнею более. Отразишь ты лице свое во мне и узнаешь его. Ангелы твои станут спускаться в меня и нечистоты не почувствуют. Ни одна ива не бросит тени на воду мою, и ни одна змея не отважится плыть по водоворотам моим ледяным. Помоги мне только начать сначала. Даю обет тебе соткать новую ризу из нитей новых. Довольно я намучился, латая одежды ветхие новыми заплатами. Отрывались заплаты, рассыпалось старье, и нагота нечистая ударяла стыдом по лицу. Об одном рождении молю тебя, о рождении от Духа. Рожден я от воды и крещен водою, и влачусь по земле мутным потоком. Все рождения от воды — лишь прообраз рождения от Духа, и крещение водой — прообраз крещения огненного. Водой закаляются воины, Духом победители созидаются. Не попусти, Господи, воину Твоему биться до конца жизни, не попусти воину Твоему поражение в той битве. Да родится во мне победитель, который не усомнится ни на миг, что рожден для победы. Вода рождает войско поражения, Дух рождает войско победы. Троица единосущная, помози мне родиться заново. Да явится во мне человек, каков он в замысле Твоем от начала времен, силою Твоей припоясанный, мудростью Твоей увенчанный, чистотою Твоей осиянной, чтобы Ты входила через очи мои, а не мир, чтобы Тебя лишь сердце мое жаждало, чтобы от Тебя только душа моя в чреве имела. Не оставь меня, Троица Пресвятая, да не умру я ветхим человеком, да не изорвусь, как платье ветхое, тщетно латанное и незалатанное. Мир ветхость внес в душу мою, по всей душе печатей своих наставил, чтобы болела от них она, чтобы умерла, страхами наполнившись. Когда родится вновь душа моя в костях моих, тогда и кости обретут силу и молодость, и одна лишь печать в душе моей будет, печать Духа Святого. В суе мир будет трудиться заклеймить меня, словно овцу. Не найдет он места для клейма своего. Ибо Твоей печатью новорожденной отмечен будет, Твоей жизнью исполнен, Троица единосущная, животворящая.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Сылу краса, жемчужная коса. По мотивам татарской сказки.
2: В давние времена жил в одном городе юноша, который с молоду научился из лука метко стрелять. А в центре города, рядом с дворцом падишаха, было большое красивое озеро. Шел как-то юноша мимо этого озера, и вдруг из камышей утка выпорхнула и полетела прямо над его головой. Не растерялся охотник, достал свой лук, спустил тетиву, упала птица к его ногам. Да не простая это была утка, а с жемчужными перьями. И решил тогда честный юноша отнести эту утку падишаху, владельцу озера. Увидел падишах подарок, и у него глаза от жадности разгорелись. «Если ты такой ловкий и сумел добыть жемчужную утку, то и девушку для меня найдешь», — сказал он. «Зовут ее Сылу Краса, жемчужная коса. А не привезешь, твоя голова с плеч». Делать нечего. Сел молодой охотник на коня и отправился в неведомые края. Привела его дорога в темный лес к маленькой избушке, к горбатой старушке. Поведал ей юноша о своей беде, а та говорит: «Знаю я, кого ты ищешь. Сылу краса, жемчужная коса, живет у злой колдуньи. Держит она ее за высокими заборами, за крепкими запорами, и не видит девушка ни света солнечного, ни луча лунного. Все замки в темнице заколдованы злобой и жадностью, и только человек с добрым сердцем может к ним ключи подобрать. Езжай вон по той дорожке, попытайся». Поблагодарил юноша добрую старушку, поскакал, куда она показала, и вскоре увидел он большой и мрачный дом. Ворота стражники охраняют, оборванные в лохмотьях от холода зубами стучат. Снял юноша с себя плащ и верхнюю рубаху, отдал стражникам, и открылись перед ним ворота. Вошел он во двор и видит: сидит на цепи голодная собака и на сено лает, а бык под навесом кость бодает. Не смог пройти парень мимо такой злой насмешки, собаке кость положил, быку сено дал. И вдруг все двери перед ним распахнулись. Вывел юноша девушку из темницы и зажмурился от ее сияющей красоты. Но он тут же опомнился, подхватил красавицу на руки, вскочил на коня и ускакал прочь. Вернулась из леса колдунья, видит, девушке-то и след простыл. Кинулась она к стражникам, а те в новой одежде щеголяют. Стала она их ругать, а они отвечают: «Мы тебе верой и правдой много лет служили, всю одежду износили, а ты забыла про нас. Вот мы и открыли ворота доброму человеку». Бросилась она к собаке, стала ее ругать, а собака говорит человеческим голосом: «Ты передо мною сено положила и хочешь, чтобы я тебя сторожила? А мне хороший человек кость дал. Зачем мне на него лаять?» Набросилась была хозяйка на быка, а он, знай себе, сено жует, на нее внимания не обращает. Так и осталась колдунья ни с чем. А Сылу краса, жемчужная коса и молодой охотник не поехали к падишаху. Хватит, и так натерпелась девушка от злых и жадных людей. Стали они вместе жить долго и счастливо, чего и другим желают.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Господи, открой мои очи, дай разуметь путь спасения. Скажи мне путь, каким мне идти. Научи творить волю Твою. Так описывал свои духовные искания преподобный мученик Варлаам. Его мирское имя – Василий Ефимович Коноплев. Родился он в 1858 году в Пермской губернии у благочестивых и добродетельных родителей, крестьян-беспоповцев. Беспоповцами в быту называли последователей одной из двух главных ветвей раскола, неприемлющих священства. Когда не стало священников до раскольного поставления, приверженцы этого направления предпочли остаться совсем без церковной иерархии. В беседах беспоповцев Василий видел расхождение с богословскими учениями, однако и разъяснения православных миссионеров слушать не хотел. Духовные размышления и сомнения привели Василия Коноплева к одному из пермских миссионеров, священнику Стефану Луканину, а затем в обитель на Белой горе, которая была основана здесь не случайно. Стефан Луканин выбрал для своей миссионерской деятельности Белогорье как самый мощный центр раскола. Именно в таком месте, по его мнению, и необходим был храм или монастырь, в котором богослужения совершались бы с точным уставным чином православной церкви. Во время бесед с Коноплевым он показал прекрасное знание Священного Писания. Впоследствии отец Варлаам напишет с благодарностью об этих беседах в автобиографии. «Отец Стефан сказал мне на это: вы понимаете так, что они, ваши священники, служили по-старому, и их за это не следовало бы проклинать. Но не за одно служение их прокляли, а за непокорение Вселенской Церкви из-за хулу. И поэтому неправильно, что вы из-за этих клятв отделяетесь от Православной Церкви». Именно после этих слов Василий Коноплев перестает сомневаться, начинает читать догматическое богословие и строит небольшую молельную. Осенью 1893 года, при совершении таинства миропомазания, Василий был присоединен к Православной Церкви. Его пример вдохновил отца, младших братьев и старшую сестру с их семьями. В феврале 1894 года Василий Ефимович Коноплев принимает монашеский постриг с именем Варлаам. После рукоположения в иеродиаконы, а затем в иеромонахи, его назначают настоятелем нового миссионерского монастыря на Белой горе. Отец Варлаам начал свою деятельность с того, что восстановил богослужение по уставу, поскольку для людей старой веры было важно, чтобы оно совершалось без пропусков и нововведений. И в вопросах веры, и в трудовой деятельности отец Варлаам всегда показывал прежде всего личный пример и говорил, что во всем нужно руководствоваться любовью и глубокой верой, будь то молитва, отношение к другим людям или дело, которым занимаешься. Жизнь в Белогорской обители отличалась строгим внутренним распорядком и неустанным трудом на благо монастыря и прихожан. Все это привлекало сюда тысячи паломников. Благодаря поддержке и советам отца Варлаама, которого отличали крепость духа, детское незлобие и аскетизм, люди возрождались к жизни. В июне 1917 года здесь был освящен Белогорский Крестовоздвиженский собор, а через год сюда пришли большевики. Вскоре отец Варлаам вместе с другими монахами был убит. В августе 2000 года его причислили к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Итак, Фролин.
3: Мария.
2: Фролин Мария, не знаю, много ли вам сказала игуменя?
3: Немного.
2: Вы 12-я в длинной череде гувернанток, которые пытались заниматься моими детьми после смерти их матери. Надеюсь, вы будете лучше вашей предшественницы, она продержалась всего 2 часа.
1: Вот так, не слишком приветливо, капитан фон Трапп встретил молодую гувернантку, монастырскую послушницу Марию, которую прислали к нему в дом. Мария и капитан фон Трапп – герои легендарного кинофильма «Звуки музыки». Их диалог из этой картины мы только что услышали. Фильм по одноименной бродвейской постановке снял в 1965 году американский режиссер Роберт Уайс. Мюзикл, комедия, драма, романтическая история, биография – лента объединила в себе сразу несколько жанров. В ее основу легла реальная история австрийской семьи фон Траппов и их семейного ансамбля, который они организовали в конце 30-х годов 20 века. Картина «Звуки музыки» завоевала премию «Оскар» как лучший фильм. Песни из нее до сих пор остаются популярными и узнаваемыми. Самые известные исполнители включают их в свой репертуар. Нестареющий фильм вошел в золотой фонд мирового кинематографа. Чем же эта киноистория вот уже более полувека захватывает зрителей всех возрастов? Мне кажется, она притягательна прежде всего тем, что надолго заряжает добром и позитивом. Веселая, жизнерадостная главная героиня, кажется, способна растопить самое угрюмое и замкнутое сердце. Но получится ли у нее смягчить суровый характер овдовевшего капитана, который даже собственных детей муштрует по-военному, заставляет ходить маршем и говорить по свистку? С появлением Марии в доме фон Траппов туда словно заглядывает яркое солнце. В нем вновь слышен смех, а однажды начинает звучать музыка. Мария учит семерых детей капитана петь. Она щедро делится с ними не только своими познаниями в нотной грамоте, но и любовью, теплом и лаской, которых ребятам так не хватало после смерти матери. И дети, которые до приезда Марии вынудили сбежать не одну гувернантку, искренне привязываются к девушке. Только на капитана удивительная способность Марии наполнять любовью и светом все вокруг, кажется, не действует. Джули Эндрюс, сыгравшая в картине Марию, признавалась, что героиня оказалась ей очень близка. В реальной жизни актриса с юных лет помогала матери, воспитывала своих младших братьев и сестер. Актерская работа в фильме «Звуки музыки» принесла Джули Эндрюс награду «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. В музыкальной киноленте очень ярко отражена историческая действительность конца 30-х годов прошлого века. В легкий романтический сюжет внезапно врывается Вторая мировая война и насильственное присоединение Австрии к фашистской Германии. Фон Трапп получает от нового правительства приказ немедленно явиться в распоряжение военного командования. Но капитан – яростный противник политики Третьего Рейха. В одном из эпизодов фильма он обсуждает с Марией только что полученную телеграмму.
3: Что это?
2: Из Берлина. Предлагают мне пост у них на флоте. Просят согласиться немедленно и прибыть на их военно-морскую базу. Завтра.
3: А я ждала чего-то подобного, но не так быстро.
2: Если я откажусь, всем нам придется плохо.
1: Как выйдут герои из этой непростой ситуации, рассказывать не буду. Все увидите сами. А мне хотелось бы добавить, что картина режиссера Роберта Уайза «Звуки музыки», снятая в столь легком жанре мюзикла, получилась глубокой и назидательной. Нашлось в ней место и разговора о вере в Бога, о том, всегда ли мы знаем, что Господь хочет от нас, и даем ли возможность устроить нашу жизнь по Его замыслу. Как сказал актер Кристофер Пламмер, сыгравший капитана фон Траппа, фильм «Звуки музыки» никогда не станет старомодным, потому что говорит нам о том, что вечно, о милосердии, любви и вере. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, микрофон и священник Антоний Борисов. К счастью, жизнь человека наполнена не только трудностями, но и радостями. В дни тревог мы обычно молимся усердно, а вот в более светлые времена почему-то забываем Бога поблагодарить. О важности уметь говорить Господу спасибо, среди прочего, упоминается в Псалме 64-м, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и тебе воздастся молитва во Иерусалиме».
3: «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня, ты очистишь преступления наши. Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш. Упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волных и мятеж народов. И убоятся знамени твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее. Венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают тук, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют.
2: Воззовут, ибо воспоют.
1: Услышанный нами псалом был написан царем и пророком Давидом. Иной информации о времени и месте сочинения этого библейского произведения у нас нет. Но содержание псалма позволяет сделать вывод, что псалом Давид составил в мирные и благополучные для себя и своего царства времена. Правитель прославляет Господа и за его справедливость, и за милость, которую Бог посылает своему творению. Пророк указывает, что причиной наступления мирного и благополучного времени стало, если не безгрешность, то умение признавать ошибки, приносить за них искреннее покаяние в молитве. Свою личную молитву царь Давид обычно произносил на территории Скинии, переносного храма шатра, в котором ветхозаветное богослужение совершалось до того, как древние евреи построили постоянный каменный храм в Иерусалиме. Давид так описывает свои посещения Скинии. «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего». Царь понимал, как опасно идти против заповедей Божьих, вставать на путь греха. Для Давида реальность всеведения Господа являлась абсолютно ощутимой. Пророк прославляет всемогущество Бога-Творца и его способность одновременно присутствовать в каждой области творения. В псалме об этом говорится так. «Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов». У человека грешного такое проявление всемогущества Божия вызывает ужас. Для праведника же, то есть того, кто живет в согласии с заповедями Господа, все перечисленное вызывает радость. Ведь в данном случае речь идет не об угрозе, а наоборот, о защите человека от всевозможных опасностей в нашем мире имеющихся. Святой Давид, живший в согласии с Творцом, описывает деяния Божии самым возвышенным и любящим образом. «Ты, Боже, посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напоеешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее, венчаешь лето благости твоей». И душа Давида поет вместе с природой. Холмы припоясываются радостью, луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Прославляя красоту окружающего мира, царь и пророк прославляет и Творца, неравнодушного и заботливого. Благодарит Господа за совершаемые труды и смиренно просит быть помощником Божиим в деле поддержания гармонии и света в этом мире. Давайте же и мы попробуем поступать так же, и тогда радость от Господа коснется наших сердец.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 15 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот. Литературный час» на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ульяне Морозовой из города Владимира скоро исполнится 3 года. Родители девочки, Марина и Денис, очень ждали рождения дочери. Но их радость омрачилась серьезными диагнозами ребенка. У Ульяны нарушения в работе головного мозга, проблемы со зрением, работой центральной нервной системы и эпилепсия. В первые месяцы жизни девочки врачи не давали никаких прогнозов о ее состоянии. Но Марина и Денис не сдавались, искали варианты лечения и реабилитации для дочери. Сейчас Ульяна продолжает расти, но почти не развивается. Девочка пока не умеет держать голову, переворачиваться, не сидит и не ползает. Мир Ульяны ограничен кроваткой и мамиными руками. Но при этом она смеется, различает родителей по голосу, издает звуки и пытается общаться. Ульяна очень эмоциональный и улыбчивый ребенок. Ее родители всегда старались помогать тем, кто оказался в беде. Сдавали кровь в качестве доноров, участвовали в благотворительных марафонах. А сейчас помощь нужна им самим. После занятий в реабилитационном центре «Адели Пенза» у Ульяны появился первый прогресс. Приступы эпилепсии стали беспокоить девочку все реже. Она лучше держит голову, пытается двигать руками и ногами, фокусировать взгляд на предметах. Врачи говорят, что Ульяне жизненно необходимы регулярные курсы реабилитации. Без них она не сможет сесть, не поползет и не встанет. Но стоимость таких курсов для семьи Морозовых, где работает только папа, неподъемна. Поддерживает Ульяну и ее родителей фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию для Ульяны в центре «Адели Пенза». Поддержать его можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
2: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы гуляем по Москве. По нашему чудесному городу мы гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Здравствуй, Михаил.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Отправляемся мы на Минскую площадь. Интересное место тоже, практически в самом центре Москвы. Хотя, когда ты приходишь на нее, в общем, довольно сложно представить, что буквально в нескольких сотнях метров оживленные магистрали, Тверская улица, Садовое кольцо, Долгоруковская улица. Чтобы попасть на Минскую площадь, можно выйти или из метро Белорусская, или из метро Новослободская. Мне кажется, что проще всего, наверное, добраться от Новослободской. Мы выходим из станции метро Новослободская, и перед нами улица одноименная, улица Новослободская и подземный переход. По нему мы Новослободскую переходим, оказываемся возле Висковского переулка, по которому, в свою очередь, идем до конца. Он упрется в улицу Чаянова. Мы поворачиваем направо. И с нее будет первый поворот налево. И мы, собственно говоря, на Миусской площади.
2: Итак, Миусская площадь. Для начала возьмем название. Какие-то усы непонятные.
1: Миусы. С кошками никак не связано.
2: Миусами никак не связано с кошками. А название до сих пор ломают копья, как обычно, краеведы. Основная версия то, что площадь получила название по Миусскому лесному складу. Дело в том, что название Миус, есть такая река в Приазовье. И в устье реки Миус Петр I планировал построить гавань, Миусскую гавань. И для строительства этой гавани нужен был строительный материал, который накапливался в Москве на пустоши к северу от Садового, от современного Садового кольца, к северу от Новой Слободы.
1: Ну, словечко тюркское.
2: Словечко, корень тюркский, очевидно, происходит, судя по всему, от названия именно реки Миус. На этой площади с легкой руки Петра образовались большие лесные склады, большой магазин, такой рынок лесной. То есть вот если мы сейчас за мебелью едем в какие-нибудь крупные магазины за МКАД, то тогдашние жители ехали за строительным материалом вот сюда, на Миус, и здесь покупали и брус, и бревно, и доски, все, что хотите. Сами понимаете, что это была страшная окраина, был далеко от города, это современным шагом минут 20 идти от Садового кольца. Было очень слабо все застроено. Был лесной склад, какие-то огородики.
1: Вот все лесные домики, улицы, которые там проходят.
2: Лесная, Миусская, это все было незастроенная такая пустошь со складами, такая промзона.
1: И название они, соответственно, получили вот из-за
2: от этого лесного
1: практически
2: склада.
1: Мебельного склада.
2: Ну, не мебельного, строительного. Рядом лесная улица находится, которая знакома всем обитателям этого района. И когда же жизнь Миусской площади изменилась? В конце 19 века, когда город существенно вырос и достиг...
1: В конце 19 века только?
2: В конце 19 века, когда
1: совсем
2: город...
1: Совсем недавно.
2: Ну, как посмотреть? С конца 19 века, когда город значительно вырос, то такая крупная незастроенная площадка или застроенная временными всякими постройками стала привлекать архитекторов, застройщиков, и площадь получила новый этап развития. Первым, наверное, таким интересным зданием в этом районе стал современный троллейбусный парк имени Щепетильникова.
1: Который все пытаются оттуда вывести.
2: Который вывели, но оттуда, но здание стоит.
1: Да, но ведь это же очень историческое.
2: Это крайне историческое место. Любой любитель наземного транспорта скажет, что ведь здесь же в 1874 году появилось депо конного трамвая, конно-железных дорог. И отсюда небольшие вагончики вывозились лошадками, которые дальше развозили пассажиров по городу. И так продолжалось вплоть до начала 20 века. Только в начале 20 века удалось московским властям сломить сопротивление хозяев конки и все-таки построить трамвай электрический в городе. И именно вот этот парк стал трамвайным.
1: Причем, обрати внимание, трамвайным он стал с 1909 года. Трамвай там продолжает, слава богу, ходить.
2: Но уже мимо парка.
1: Но мимо парка, да. Теперь там троллейбусный парк, который, таки, к сожалению, пару лет назад вывели оттуда. Но здание, как ты говоришь, сохранилось.
2: Есть сейчас разговор о том, чтобы сделать там музей наземного транспорта, но об этом мы не будем. Просто тема наземного транспорта может нас увлечь. Скажу только, что После появления вот этого парка район так ожил, там стали появляться доходные дома в этих окрестностях, но окрестности именно Миусской площади получили совершенно необычное развитие. Дело в том, что по периметру Миусской площади с конца 19 века стали строиться многочисленные учебные заведения и благотворительные всякие заведения. Ну вот приведу хотя бы пару примеров. Это, например, родильный дом Абрикосовых, археологический институт, химический институт, университет Шанявского, начальное училище имени Александра Третьего и так далее. То есть окрестности Миусской площади как так стали таким районом образования, культуры, здравоохранения. И было непонятно, чем же будет занят центр площади. И как раз в этом месте было решено построить большой памятный храм, благодарственный в честь Александра Невского.
1: Сейчас мы про него подробнее поговорим. Меня всегда удивляла история, что улица Александра Невского там проходит, которая с дореволюционных времен и до 50-х годов называлась Александра-Невская, а после 50-х, когда окончательно снесли собор, она стала называться улица Александра Невского.
2: Ну, Алексей,
1: любопытно, что просто название практически сохранили. Ну, понятно, что тогда был подъем вот такого патриотизма, особенно связанного с историческими деятелями, в том числе с Александром Невским, поэтому не переименовывали. Но вот такие вот кочующие названия, они тоже крайне любопытны в московской топонимике.
2: Ну, тут скажем, что просто название привели в светский вид, да, и сделали просто в честь исторического деятеля. Но вот что меня огорчает, ты, Алексей, взял и всю интригу у меня убрал. Дело в том, что я хотел рассказать очень трогательную историю о том, как было решено вскоре после освобождения крестьян 19 февраля. И, кстати, Миусская площадь некоторое время носила название площадь 19 февраля. И рядом была улица 19 февраля в честь манифеста об освобождении крестьян. Было решено построить благодарственный храм. Потому что многие говорили, что крепостное право хуже, чем татарское иго было, и мучило народ даже дольше, чем татары. И в честь этой победы, в честь освобождения русского народа, планировалось построить храм, который был бы соразмерен храму Христа Спасителя. И, что важно, его решили построить именно в Москве, поскольку Москва – это духовная столица страны, да? И начали собирать пожертвования. Но роковую роль в истории храма Александра Невского сыграло то, что пожертвования стали собирать параллельно со строительством храма Христа Спасителя, который тоже строился некоторым образом и на пожертвования. И поэтому фонд пожертвований очень медленно рос, и так как не было ни проекта храма, ни места, даже долгое время не могли определить, где его строить. Поэтому деньги из этого фонда периодически тратились на другие благие дела, то на раненых, то на школы, но сам храм долго никак не могли построить. И был объявлен конкурс, и на конкурсе было огромное количество проектов. Интересно, что один из первых проектов благодарственного храма в честь Александра Невского был очень похож на первый проект храма Христа Спасителя. Это еще одна параллель между двумя храмами, потому что первый проект храма Александра Невского — это было круглое здание с двумя этажами, очень похожее на здание, собственно, на проект Витберга, храма Христа Спасителя. Но этот проект был, не был удовлетворен, не был принят, и выиграл конкурс проект архитектора Александра Померанцева. Для тех, кто, может, сейчас лихорадочно вспоминает его постройки, скажу просто: ГУМ Верхние торговые ряды. Это Александр Померанцев, академик. И Александр Померанцев в творческом сотрудничестве с Василием Васнецовым создал проект огромного 21-главого собора в русском стиле, двухэтажного, с нижним небольшим храмом, верхним огромнейшим, на 6 тысяч человек рассчитанным. И дальше, собственно, начался процесс строительства. Шел он очень медленно, поскольку, опять же, денег было собрано не так уж и много. Смета составляла примерно 1,5 миллиона рублей, а в фонде строительства храма было 1070. И его долго очень строили, и к 1917 году здание закончили в черне, то есть построили целиком, перекрыли крышу, сделали купола, но никаких росписей не было. Не было даже... Не был освящен храм целиком, и к 17 году сделали только подвальный храм, который просуществовал до 1926 года. Он служил, в нем даже единожды служил патриарх Тихон. Но позже храм закрыли, он стоял как заброшенное здание. Было множество проектов у советской власти, чего бы с ним такого сделать.
1: Вплоть до крематория.
2: Вплоть до крематория, но огромный крематорий в центре Москвы не удовлетворил руководство. Они решили, что это и дорого, и сложно, и жителям окрестных домов не понравится. Ну, поэтому крематорий сделали в другом.
1: Крематорий в Донском,
2: другом храме, в Донском, на Донском, да, кладбище, в храме Серафима Саровского. А, долгое время здание стояло пустым, хотя были гениальные идеи, вроде, например, создания пантеона Коминтерна или музея преснения Дальнего Востока, или хотели сделать радиодом не на Пятницкой, как сейчас, а именно там. Но ничего это сделано не было, и в послевоенное время огромный ветшающий собор, огромный, который...
1: Больше 30 лет он вот так вот простоял.
2: Он просто стоял, да, и он был... Это не какая-нибудь маленькая церковка, его было видно за много сот метров оттуда, его от Белорусской было видно, его было видно и из дома Нерензея, огромный собор, который пытались взорвать и не могли взорвать, в итоге его разобрали, на его месте сейчас дворец пионеров имени Фадеева, который частично построен из кирпича собора Александра Невского.
1: Спасибо, мы сегодня гуляли по Миусской площади, которая... в том виде, в котором мы ее сейчас можем лицезреть, возникла только в 50-е годы, уже 20 века, чуть больше 60 лет назад. Михаил Хрущев, преподаватель истории, москвовед, был нашим гидом, и Алексей Пичугин. Гуляйте по Москве, любуйтесь Москвой, любите Москву. До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть первая, глава 12. Коля провел князя недалеко, до Литейной, в одну кафе-бильярдную, в нижнем этаже, вход с улицы. Тут направо в углу, в отдельной комнатке, как старинный обычный посетитель, расположился Ардалион Александрович с бутылкой пред собой на столике и в самом деле с «Индепенданс Бельш» в руках. Он ожидал князя. Едва завидел, тотчас же отложил газету и начал было горячее многословное объяснение, в котором, впрочем, князь почти ничего не понял, потому что генерал был уж почти что готов. 10 рублей у меня нет», — перебил князь, — «а вот 25 разменяйте и сдайте мне 15, потому что я остаюсь сам без гроша». «О, без сомнения, будьте уверены, что это тот же час». «Я, кроме того, к вам с одной просьбой, генерал. Вы никогда не бывали у Настасьи Филипповны?» «Я? Я не бывал? Вы это мне говорите несколько раз, милый мой, несколько раз!» — вскричал генерал в припадке самодовольной и торжествующей иронии. «Но я, наконец, прекратил сам, потому что не хочу поощрять неприличный союз. Вы видели сами, вы были свидетелем в это утро. Я сделал все, что мог сделать отец, но отец кроткий и снисходительный. Теперь же на сцену выйдет отец иного сорта. И тогда увидим, посмотрим, заслуженный ли старый воин одолеет интригу или бесстыдная камелия войдет в благороднейшее семейство. А я вас именно хотел попросить, не можете ли вы, как знакомый, ввести меня сегодня вечером к Настасье Филипповне? Мне это надо непременно сегодня же. У меня дело... «Но я совсем не знаю, как войти. Я был давеча представлен, но все-таки не приглашен. Сегодня там званый вечер. Я, впрочем, готов перескочить через некоторые приличия, и пусть даже смеются надо мной, только бы войти как-нибудь». «И вы совершенно, совершенно попали на мою идею, молодой друг мой!» — воскликнул генерал восторженно. «Я вас не за этой мелочью звал», — продолжал он, подхватывая, впрочем, деньги и отправляя их в карман. «Я именно звал вас, чтобы пригласить в товарищи на поход к Настасье Филипповне, или лучше сказать, на поход на Настасью Филипповну. Генерал Иволгин и князь Мышкин. Каково-то это ей покажется. Я же под видом любезности в день рождения изреку, наконец, свою волю. Косвенно, не прямо, но будет все как бы и прямо. Тогда Ганя сам увидит, как ему быть. Отец ли заслуженный и, так сказать, и прочее. Или, ну, что будет, то будет. Ваша идея в высшей степени плодотворна. В 9 часов мы отправимся. У нас есть еще время». «Где она живет?» «Отсюда далеко, у Большого театра, дом Мотовцовый, почти тут же, на площади, в бельэтаже. У ней большого собрания не будет, даром что именинница. И разойдутся рано». Был уже давно вечер. Князь все еще сидел, слушал и ждал генерала, начинавшего бесчисленное множество анекдотов и ни одного из них не доканчивавшего. По приходе князя он спросил новую бутылку и только через час ее докончил. Затем спросил другую, докончил и ту. Надо полагать, что генерал успел рассказать при этом чуть не всю свою историю. Наконец князь встал и сказал, что ждать больше не может. Генерал допил из бутылки последние подонки, встал и пошел из комнаты, ступая очень нетвердо. Князь был в отчаянии. Он понять не мог, как мог он так глупо довериться. В сущности, он и не доверялся никогда. Он рассчитывал на генерала, чтобы только как-нибудь войти к Настасье Филипповне, хотя бы даже с некоторым скандалом, но не рассчитывал же на чрезвычайный скандал. Генерал оказался решительно пьян, в сильнейшем красноречии и говорил без умолку, с чувством, со слезой в душе. Дело шло беспрерывно о том, что через дурное поведение всех членов его семейства все рушилось, и что этому пора, наконец, положить предел. Они вышли, наконец, на Литейную. Все еще продолжалась оттепель. Унылый, теплый, гнилой ветер свистал по улицам, экипажи шлепали в грязи, рысаки и клячи звонко доставали мостовую подковами, пешеходы унылою и мокрою толпой скитались по тротуарам, попадались пьяные. «Видите ли вы эти освещенные бельэтажи?» — говорил генерал. «Здесь все живут мои товарищи, а я из них наиболее отслуживший, наиболее пострадавший, я бреду пешком к Большому театру, в квартиру подозрительной женщины, человек, у которого в груди 13 пуль, вы не верите? А между тем единственный для меня Пирогов в Париж телеграфировал и осажденный Севастополь на время бросил, а не Латон, парижский гофмедик, свободный пропуск во имя науки выхлопотал и в осажденный Севастополь являлся меня осматривать. Об этом самому высшему начальству известно. А, это тот Иволгин, у которого 13 пуль. Вот как говорят. Видите ли вы, князь, этот дом? Здесь, в бельэтаже, живет старый товарищ, генерал Соколович, с благороднейшим и многочисленнейшим семейством. Вот этот дом, да еще 3 дома на Невском и 2 в Морской. Вот весь теперешний круг моего знакомства, то есть, собственно, моего личного знакомства». Нина Александровна давно уже покорилась обстоятельствам. Я же еще продолжаю вспоминать и, так сказать, отдыхать в образованном кругу общества прежних товарищей и подчиненных моих, которые до сих пор меня обожают. Этот генерал Соколович, а давненько, впрочем, я у него не бывал и не видал Анну Федоровну. Знаете, милый князь, когда сам не принимаешь, так как-то невольно прекращаешь и к другим. А между тем, вы, кажется, не верите. Впрочем, почему же не ввести мне сына моего лучшего друга и товарища детства в этот очаровательный семейный дом? Генерал Иволгин и князь Мышкин. Вы увидите изумительную девушку, да не одну, двух, даже 3. Украшение столицы и общества. Красота, образованность, направление. Женский вопрос, стихи — все это совокупилось в счастливую разнообразную смесь, не считая, по крайней мере, 80 000 рублей приданного чистых денег за каждую, что никогда не мешает ни при каких женских и социальных вопросах. Одним словом, я непременно должен и обязан ввести вас, генерал Иволгин и князь Мышкин. «Сейчас, теперь, но вы забыли», — начал было князь. «Ничего-ничего я не забыл. Идем сюда, на эту великолепную лестницу. Удивляюсь, как нет швейцара, но праздник, и швейцар отлучился. Еще не прогнали этого пьяницу. Этот Соколович всем счастьем своей жизни и службы обязан мне. Одному мне и никому иначе. Но вот мы и здесь». Князь уже не возражал против визита и следовал послушно за генералом, чтобы не раздражить его, в твердой надежде, что генерал Соколович и все семейство его мало-помалу испарится, как мираж, и окажутся несуществующими, так что они преспокойно спустятся обратно с лестницы. Но к своему ужасу он стал терять эту надежду. Генерал взводил его по лестнице, как человек, действительно имеющий здесь знакомых, и поминутно вставлял биографические и топографические подробности, исполненные математической точности. Наконец, когда уже взойдя в бель-этаж, остановились направо против двери одной богатой квартиры, и генерал взялся за ручку колокольчика, князь решился окончательно убежать. Но одно странное обстоятельство остановило его на минуту. «Вы ошиблись, генерал», — сказал он. «На дверях написано «Кулаков», а вы звоните к Соколовичу». «Кулаков». «Кулаков ничего не доказывает. Квартира Соколовича, и я звоню к Соколовичу. Наплевать на Кулакова. Да вот и отворяют». Дверь действительно отворилась. Выглянул лакей и возвестил, что «господ дома нет». Как жаль, и как нарочно!» — с глубочайшим сожалением повторил несколько раз Ардалион Александрович. «Доложите же, мой милый, что генерал Иволгин и князь Мышкин желали засвидетельствовать собственное свое уважение и чрезвычайно, чрезвычайно сожалели». В эту минуту в отворенные двери выглянуло из комнат еще одно лицо — по-видимому, домашней экономки, может быть, даже гувернантки, дама лет 40, одетой в темное платье. Она приблизилась с любопытством и недоверчивостью, услышав имена генерала Иволгина и князя Мышкина. «Марьи Александровны нет дома», — проговорила она, особенно вглядываясь в генерала. «Уехали с барышней, с Александрой Михайловной, к бабушке». «И Александра Михайловна с ними? О, Боже, какое несчастье! И вообразите, сударыня, всегда-то мне такое несчастье! Покорнейше прошу вас передать мой поклон, а Александре Михайловне, чтобы припомнили. Одним словом, передайте им мое сердечное пожелание того, чего они сами себе желали в четверг вечером при звуках баллады Шопена». «Они помнят мое сердечное пожелание, генерал Иволгин и князь Мышкин. Не забудусь», — откланивалась дама, ставшая доверчивее. Сходя вниз по лестнице, генерал еще с неостывшим жаром продолжал сожалеть, что они не застали и что князь лишился такого очаровательного знакомства. «Знаете, мой милый, я несколько поэт в душе. Заметили вы это? А, впрочем... впрочем, кажется, мы не совсем туда заходили», — заключил он вдруг совершенно неожиданно. «Соколовичи, я теперь вспомнил, в другом доме живут и даже, кажется, теперь в Москве. Да, я несколько ошибся. Но это ничего. Я только об одном хотел бы знать», — уныло заметил князь. «Совершенно ли должен я перестать на вас рассчитывать, и уж не отправиться ли мне одному?» «Перестать? Рассчитывать? Одному? Но с какой же стати, когда для меня это составляет капитальнейшее предприятие, от которого так много зависит в судьбе всего моего семейства? Но, молодой друг мой, вы плохо знаете Иволгина. Кто говорит «Иволгин», тот говорит «стена». «Надейся на Иволгина, как на стену». Вот как говорили еще в эскадроне, с которого я начал службу. Мне вот только по дороге на минутку зайти в один дом, где отдыхает душа моя вот уже несколько лет после тревог и испытаний. Вы хотите зайти домой? Нет. Я хочу к капитанше Терентьевой, вдове капитана Терентьева, бывшего моего подчиненного и даже друга. Здесь, у капитанши, я возрождаюсь духом и сюда несу мои житейские и семейные горести. И так как сегодня я именно с большим нравственным грузом, то я «Мне кажется, я и без того сделал ужасную глупость», — пробормотал князь, — «что давеча вас потревожил. К тому же вы теперь прощайте. Но я не могу, же отпустить вас от себя, молодой друг мой», — вскинулся генерал. «Вдова, мать семейства, и извлекает из своего сердца те струны, которые отзываются во всем моем существе. Визит к ней — это 5 минут. В этом доме я без церемонии. Я тут почти что живу. Умоюсь, сделаю самый необходимый туалет, и тогда мы, извозчики, мы пустимся к Большому театру. Будьте уверены, что я нуждаюсь в вас на весь вечер. Вот в этом доме. Мы уже и пришли». «А, Коля, ты уже здесь? Что, Марфа Борисовна дома, или ты сам только что пришел?» «О, нет», — отвечал Коля, как раз столкнувшийся вместе с ними в воротах дома. «Я здесь давным-давно, с Ипполитом. Ему хуже, сегодня утром лежал. Я теперь за картами в лавочку спускался. Марфа Борисовна вас ждет. Только, папаша, ух, как вы», — заключил Коля, пристально вглядываясь в походку и в стойку генерала. «Ну уж, пойдемте». Встреча с Колей побудила князя сопровождать генерала и к Марфе Борисовне, но только на 1 минуту. Князю нужен был Коля. Генерала же он, во всяком случае, решил бросить и простить себе не мог, что вздумал давеча на него понадеяться. Взбирались долго, в 4-й этаж и по черной лестнице. «Князя познакомить хотите?» — спросил Коля дорогой. «Да, друг мой, познакомить. Генерал Иволгин и князь Мышкин. Но что... Как Марфа Борисовна?» «Знаете, папаша, лучше бы вам не ходить. Съест. 3-й день носа не кажете, а она денег ждет. Вы зачем ей денег-то обещали? Вечно-то вы так. Теперь и разделывайтесь». В 4-м этаже остановились перед низенькою дверью. Генерал, видимо, робел и совал вперед князя. «А я останусь здесь», — бормотал он. «Я хочу сделать сюрприз». Коля вошел первый. Какая-то дама, сильно набеленная и нарумяненная, в туфлях, в куцовейке и с волосами, заплетенными в косички, 40 лет, выглянула из дверей. И сюрприз генерала неожиданно лопнул. Только что дама увидала его, как немедленно закричала: «Вот он, низкий и эхидный человек! Так и ждало мое сердце!» «Войдемте, это так», — бормотал генерал князю, все еще невинно отсмеиваясь. Но это не было так. Едва только вошли они через темную и низенькую переднюю, в узенькую залу, обставленную полдюжиной плетенных стульев и 2 ломберными столиками, как хозяйка немедленно стала продолжать каким-то заученно плачевным и обычным голосом: «И не стыдно тебе, варвар и тиран моего семейства, варвар и изувер, ограбил меня всю, соки высосал и тем еще недоволен. Доколе переносить я тебя буду? Бесстыдный и бесчестный ты человек!»
2: Марфа Борисовна, это князь Мышкин. Генерал Иволгин и князь Мышкин», — бормотал трепетавший и потерявшийся генерал.
3: «Верите ли вы, — вдруг обратилась капитанша к князю, — верите ли вы, что этот бесстыдный человек не пощадил моих сиротских детей? Все ограбил, все перетаскал, все продал и заложил, ничего не оставил. Что я с твоими заемными письмами делать буду, хитрый и бессовестный ты человек? Отвечай, хитрец, отвечай мне, ненасытное сердце. Чем я накормлю моих сиротских детей? Вот появляется пьяный и на ногах не стоит. Чем прогневала я Господа Бога, гнусный и безобразный хитрец? Отвечай».
1: Но генералу было не до того. «Марфа Борисовна, 25 рублей. Все, что могу, помощью благороднейшего друга. Князь, я жестоко ошибся. Такова жизнь. А теперь, извините, я слаб», — продолжал генерал, стоя посреди комнаты и раскланиваясь во все стороны. «Я слаб, извините. Леночка подушку. Милая. Леночка, 8-летняя девочка, немедленно сбегала за подушкой и принесла ее на клеенчатый, жесткий и ободранный диван. Генерал сел на него с намерением еще много сказать, но только что дотронулся до дивана, как тотчас же склонился на бок, повернулся к стене и заснул сном праведника. Марфа Борисовна церемонно и горестно показала князю стул у ломберного стола, сама села напротив, подперла рукой правую щеку и начала молча вздыхать, смотря на князя. Трое маленьких детей, две девочки и мальчик, из которых Леночка была старшая, подошли к столу. Все трое положили на стол руки, и все трое тоже пристально стали рассматривать князя. Из другой комнаты показался Коля. «Я очень рад, что вас здесь встретил, Коля», — обратился к нему князь. «Не можете ли вы мне помочь? Мне непременно нужно быть у Настасьи Филипповны. Я просил давеча Ардалиона Александровича, но он вот заснул. Проводите меня, потому я не знаю ни улиц, ни дороги. Адрес, впрочем, имею. У Большого театра, дом Мотовцовой». «Настасья-то Филипповна?» «Да она никогда не живала у Большого театра, а отец никогда и не бывал у Настасьи Филипповны, если хотите знать. Странно, что вы от него чего-нибудь ожидали. Она живет близ Владимирской, у Пяти углов. Это гораздо ближе отсюда. Вам сейчас? Теперь 9:30. Извольте, я вас доведу». Князь и Коля тотчас же вышли. Увы, князю не на что было взять, и извозчика надо было идти пешком. «Я было хотел вас познакомить с Ипполитом», — сказал Коля. «Он старший сын этой куцовеечной капитанши и был в другой комнате. Нездоров и целый день сегодня лежал. Но он такой странный, он ужасно обидчивый. И мне показалось, что ему будет вас совестно, так как вы пришли в такую минуту. Мне все-таки не так совестно, как ему, потому что у меня отец, а у него мать. Тут все-таки разница». «Потому что мужскому полу в таком случае нет бесчестия. А, впрочем, это может быть предрассудок насчет предоминирования в этом случае полов. Ипполит великолепный малый, но он раб иных предрассудков». «Вы говорите, у него чахотка?» «Да, кажется, лучше бы скорее умер. Я бы на его месте непременно желал умереть. Ему братьев и сестер жалко, вот этих маленьких-то». «Если бы возможно было, если бы только деньги, мы бы с ним наняли отдельную квартиру и отказались бы от наших семейств. Это наша мечта. А знаете что, когда я давеча рассказал ему про ваш случай, так он даже разозлился. Говорит, что тот, кто пропустит пощечину и не вызовет на дуэль, тот подлец. Впрочем, он ужасно раздражен, я с ним и спорить уже перестал. Так вот как... «Вас, стало быть, Настасья Филипповна тотчас же и пригласила к себе». «То-то и есть, что нет». «Как же вы идете?» — воскликнул Коля и даже остановился среди тротуара. «И в таком платье? А там званый вечер?» «Уж, ей-богу, не знаю, как я войду. Примут хорошо. Нет, значит, дело манкировано. А насчет платья что уж тут делать? А у вас дело? Или вы так только...» «Пур пасе лё тан в благородном обществе». «Нет, я, собственно... То есть я по делу. Мне трудно это выразить, но... Ну, по какому именно, это пусть будет как вам угодно. А мне главное то, что вы там не просто напрашиваетесь на вечер в очаровательное общество камелий, генералов и ростовщиков. Если бы так было, извините, князь, я бы над вами посмеялся и стал бы вас презирать. Здесь ужасно мало честных людей, так даже некого совсем уважать. Поневоле свысока смотришь, а они все требуют уважения. Варя первая. И заметили вы, князь, в наш век все авантюристы. И именно у нас, в России, в нашем любезном отечестве. И как это так все устроилось, не понимаю. Кажется уж, как крепко стояло. А что теперь? Это все говорят и везде пишут. Обличают. У нас все обличают. Родители первые на попятные сами своей прежней морали стыдятся. Вон в Москве родитель уговаривал сына ни перед чем не отступать для добывания денег. Печатно известно. Посмотрите на моего генерала.
3: Ну, что из него вышло? А, впрочем, знаете что? Мне кажется, что мой генерал честный человек. Ей-богу, так. Это только все беспорядок да вино. Ей-богу, так. Даже жалко. Я только боюсь говорить, потому что все смеются. А ей-богу, жалко. И что в них, в умных-то? Все ростовщики. Все сплошь до единого. И Полит ростовщичество оправдывает. Говорит, что так и нужно. Экономическое потрясение, какие-то приливы и отливы, черт их дери. Мне ужасно это досадно от него, но он озлоблен. Вообразите, его мать, капитанша, это деньги от генерала получает, да ему же на скорые проценты и выдает. Ужасно стыдно. А знаете что, мамаша моя, то есть мамаша Нина Александровна, генеральша, Ипполиту деньгами, платьем, бельем и всем помогает. И даже детям отчасти. Через Ипполита, потому что они у ней заброшены. И Варя тоже. Вот видите, вы говорите, людей нет честных и сильных, и что все только ростовщики. Вот и явились сильные люди. Ваша мать и Варя. Разве помогать здесь и при таких обстоятельствах не признак нравственной силы? Варька из самолюбия делает, из хвостовства, чтоб от матери не отстать. Ну, а мамаша, действительно, я уважаю. Да, я это уважаю и оправдываю. Даже Ипполит чувствует. А он почти совсем ожесточился. Сначала было смеялся и называл это со стороны мамаши низостью, но теперь начинает иногда чувствовать. Так вы это называете силой. Я это замечу. Ганя не знает, а то бы назвал потворством. А Ганя не знает? Ганя многого еще, кажется, не знает, вырвалось у задумавшегося князя. А знаете, князь, вы мне очень нравитесь. Давешний ваш случай у меня из ума не идет. Да и вы мне очень нравитесь, Коля. Послушайте, как вы намерены жить здесь? Я скоро достану себе занятия и буду кое-что добывать. Давайте жить. Я, вы и Ипполит. Все трое вместе. Наймемте квартиру. А генерала будем принимать к себе. Я с величайшим удовольствием. Но мы, впрочем, увидим. Я теперь очень, очень расстроен. Что? Пришли? В этом доме. Какой великолепный подъезд. И швейцар. Ну, Коля, не знаю, что из этого выйдет. Князь стоял как потерянный. Завтра расскажете. Не робейте очень-то. Дай вам Бог успеха, потому что я сам ваших убеждений во всем. Прощайте. Я обратно туда же и расскажу Ипполиту. А что вас примут, в этом и сомнения нет. Не опасайтесь. Она ужасно оригинальная. По этой лестнице в первом этаже швейцар укажет.
0: На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов.
1: Часть первая, глава 13. Князь очень беспокоился, всходя, и старался всеми силами ободрить себя. «Самое большое, — думал он, — будет то, что не примут, и что-нибудь нехорошее обо мне подумают. Или, пожалуй, и примут, да стану смеяться в глаза. Ничего. И действительно, это еще не очень пугало. Но вопрос, что же он там сделает и зачем идет, на этот вопрос он решительно не находил успокоительного ответа. Если бы даже и можно было каким-нибудь образом, уловив случай, сказать Настасье Филипповне: «Не выходите за этого человека и не губите себя. Он вас не любит, а любит ваши деньги. Он мне сам это говорил. И мне говорила Аглая Япончина, а я пришел вам пересказать», то вряд ли это вышло бы правильно во всех отношениях. Представлялся и еще один неразрешенный вопрос, и до того капитальный, что князь даже думать о нем боялся. Даже допустить его не мог и не смел. Формулировать как не знал. Краснел и трепетал при одной мысли о нем. Но кончилось тем, что, несмотря на все эти тревоги и сомнения, он все-таки вошел и спросил,
3: Настасью Филипповну. Настасья Филипповна занимала не очень большую, но действительно великолепно отделанную квартиру. В эти 5 лет ее петербургской жизни было одно время, в начале, когда Афанасий Иванович особенно не жалел для нее денег. Он еще рассчитывал тогда на ее любовь и думал соблазнить ее, главное, комфортом и роскошью, зная, как легко прививаются привычки роскоши и как трудно потом отставать от них, когда роскошь мало-помалу обращается в необходимость. В этом случае Тоцкий пребывал верен старым добрым преданиям, не изменяя в них ничего, безгранично уважая всю непобедимую силу чувственных влияний. Настасья Филипповна от роскоши не отказывалась, даже любила ее, но, и это казалось чрезвычайно странным, никак не поддавалась ей, точно всегда могла и без нее обойтись. Даже старалась несколько раз заявить о том, что неприятно поражало Тоцкого. Впрочем, многое было в Настасье Филипповне, что неприятно, а впоследствии даже до презрения, поражало Афанасия Ивановича. Не говоря уже о неизящности того сорта людей, которых она иногда приближала к себе, а стало быть, и наклонна была приближать, проглядывали в ней и еще некоторые совершенно странные наклонности. Заявлялась какая-то варварская смесь двух вкусов, способность обходиться и удовлетворяться такими вещами и средствами, которых и существование нельзя бы, кажется, было допустить порядочному и тонко развитому. В самом деле, если бы, говоря, к примеру, Настасья Филипповна выказала вдруг какое-нибудь милое и изящное незнание, вроде, например, того, что крестьянки не могут носить батистового белья, какое она носит, то Афанасий Иванович, кажется, был бы этим чрезвычайно доволен. К этим результатам клонилось первоначально и все воспитание Настасьи Филипповны по программе Тоцкого, который в этом роде был очень понимающий человек. Но, увы, результаты оказались странные. Несмотря, однако ж, на то, все-таки было и оставалось что-то в Настасье Филипповне, что иногда поражало даже самого Афанасия Ивановича необыкновенную и увлекательную оригинальностью, какой-то силой, и прельщало его иной раз даже и теперь, когда уже рухнули все прежние расчеты его на Настасью Филипповну. Князя встретила девушка, прислуга у Настасьи Филипповны постоянно была женская, и, к удивлению его, выслушала его просьбу доложить о нем безо всякого недоумения. Ни грязные сапоги его, ни широкополая шляпа, ни плащ без рукавов, ни сконфуженный вид не произвели в ней ни малейшего колебания. Она сняла с него плащ, пригласила подождать в приемной и тотчас же отправилась о нем докладывать. Общество, собравшееся у Настасьи Филипповны, состояло из самых обыкновенных и всегдашних ее знакомых. Было даже довольно малолюдно, сравнительно с прежними годичными собраниями в такие же дни. Присутствовали, во-первых, и в главных, Афанасий Иванович Тоцкий и Иван Федорович Япончин. Оба были любезны, но оба были в некотором затаенном беспокойстве по поводу худо скрываемого ожидания обещанного объявления насчет Гани. Кроме них, разумеется, был и Ганя, тоже очень мрачный, очень задумчивый и даже почти совсем нелюбезный, большей частью стоявший в стороне, подаль и молчавший. Варю он привести не решился, но Настасья Филипповна и не упоминала о ней. Зато только что поздоровалась с Ганей, припомнила о давешней его сцене с князем. Генерал, еще не слышавший о ней, стал интересоваться. Тогда Ганя сухо, сдержанно, но совершенно откровенно рассказал все, что давеча произошло, и как он уже ходил к князю просить извинения. При этом он горячо высказал свое мнение, что князя весьма странно и бог знает с чего назвали идиотом, что он думает о нем совершенно напротив, и что уж, конечно, этот человек себе на уме. Настасья Филипповна выслушала этот отзыв с большим вниманием и любопытно следила за Ганей. Но разговор тотчас же перешел на Рогожина, так капитально участвовавшего в утренней истории, и которым тоже с чрезвычайным любопытством стали интересоваться Афанасий Иванович и Иван Федорович. Оказалось, что особенные сведения о Рогожине мог сообщить Птицын, который бился с ним по его делам чуть не до 9 часов вечера. Рогожин настаивал изо всех сил, чтобы достать сегодня же 100 000 рублей. Он, правда, был пьян, заметил при этом Птицын, но 100 000, как это нетрудно, ему, кажется, достанут, только не знаю, сегодня ли и все ли. А работают многие: Киндер, Трипалов, Бискуп. Проценты дает какие угодно, конечно, все с пьяну и с первой радости, заключил Птицын. Все эти известия были приняты с интересом, отчасти мрачным. Настасья Филипповна молчала, видимо, не желая высказываться. Ганя тоже. Генерал Япончин беспокоился про себя чуть не пуще всех. Жемчуг, представленный им еще утром, был принят с любезностью слишком холодную и даже с какой-то особенной усмешкой. Один Фердыщенко состоял из всех гостей в развеселом и праздничном расположении духа и громко хохотал иногда неизвестно чему, да и тот потому только, что сам навязал на себя роль шута. Сам Афанасий Иванович, слывший за тонкого и изящного рассказчика, а в прежнее время на этих вечерах обыкновенно управлявший разговором, был, видимо, не в духе и даже в каком-то несвойственном ему замешательстве. Остальные гости, которых было, впрочем, немного, один жалкий старичок-учитель, бог знает для чего приглашенный, какой-то неизвестный и очень молодой человек, ужасно робевший и все время молчавший, одна бойкая дама лет 40 из актрис и одна чрезвычайно красивая, чрезвычайно хорошо и богато одетая и необыкновенно неразговорчивая молодая дама, не только не могли особенно оживить разговор, но даже и просто иногда не знали, о чем говорить. Таким образом, появление князя произошло даже кстати. Возвещение о нем произвело недоумение и несколько странных улыбок, особенно когда по удивленному виду Настасьи Филипповны узнали, что она вовсе и не думала приглашать его. Но после удивления Настасья Филипповна выказала вдруг столько удовольствия, что большинство тотчас же приготовилось встретить нечаянного гостя и смехом, и весельем. «Это, положим, произошло по его невинности», заключил Иван Федорович Япончин. «И, во всяком случае, поощрять такие наклонности довольно опасно. Но в настоящую минуту право не дурно, что он вздумал пожаловать, хотя бы и таким оригинальным манером. Он, может быть, и повеселит нас, сколько я о нем, по крайней мере, могу судить. Тем более, что сам напросился, тотчас включил Фердыщенко». «Так что ж из того?» — сухо спросил генерал, ненавидевший Фердыщенко. «А то, что заплатит за вход», — пояснил тот. «Ну, князь Мышкин не Фердыщенко все-таки», — не утерпел генерал, до сих пор не могший помириться с мыслью находиться с Фердыщенко.

неудачи тотчас припоминаю и тотчас же чем-нибудь отомщаю. Легаю, как выразился обо мне Иван Петрович Птицын, который уж, конечно, сам никогда никого не легает. Знаете Крылова басню, ваше превосходительство, «Лев да осел»? Ну вот, это мы оба с вами и есть. Про нас и написано. «Вы, кажется, опять заврались, Фердыщенко», — вскипел генерал. «Да вы чего, ваше превосходительство», — подхватил Фердыщенко, так и рассчитывавшись, что можно будет подхватить и еще побольше размазать. «Не беспокойтесь, ваше превосходительство, я свое место знаю. Если я и сказал, что мы с вами лев да осел из Крылова басни, то роль осла я уж, конечно, беру на себя, а ваше превосходительство — лев». Как и в басне Крылова сказано: «Могучий лев, гроза лесов, от старости лишился силы, а я, ваше превосходительство, осел». «С последним я согласен», — неосторожно вырвалось у генерала. «Все это было, конечно, грубо и преднамеренно выделано, но так уж принято было, что Фердыщенку позволялось играть роль шута». «Да меня для того только и держат, и пускают сюда», — воскликнул раз Фердыщенко, «чтоб я именно говорил в этом духе. Но возможно ли в самом деле такого, как я, принимать? Ведь я понимаю же это. Но можно ли меня, такого Фердыщенко, с таким утонченным джентльменом, как Афанасий Иванович, рядом посадить? Поневоле остается одно толкование — для того и сажают, что это и вообразить невозможно. Но хоть и грубо, а все-таки бывало и едко, а иногда даже очень. И это-то, кажется, и нравилось Настасье Филипповне. Желающим непременно бывать у нее оставалось решиться переносить Фердыщенко. Он, может быть, и полную правду угадал, предположив, что его с того и начали принимать, что он с первого разу стал своим присутствием невозможен для Тоцкого. Ганя, с своей стороны, вынес от него целую бесконечность мучений. И в этом отношении Фердыщенко сумел очень пригодиться Настасье Филипповне. «А князь у меня с того и начнет, что модный романс споет», заключил Фердыщенко, посматривая, что скажет Настасья Филипповна. «Не думаю, Фердыщенко, и, пожалуйста, не горячитесь», сухо заметила она. «А если он под особым покровительством, то смягчаюсь и я». Но Настасья Филипповна встала, не слушая, и пошла сама встретить князя. «Я сожалела», — сказала она, появляясь вдруг перед князем, «что давеча в попыхах забыла пригласить вас к себе. И очень рада, что вы сами доставляете мне теперь случай поблагодарить и похвалить вас за вашу решимость». Говоря это, она пристально всматривалась в князя, силясь хоть сколько-нибудь растолковать себе его поступок. Князь, может быть, и ответил бы что-нибудь на ее любезные слова, но был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить слово. Настасья Филипповна заметила это с удовольствием. В этот вечер она была в полном туалете и производила необыкновенное впечатление. Она взяла его за руку и повела к гостям. Перед самым входом в гостиную князь вдруг остановился и с необыкновенным волнением, спеша, прошептал ей: «В вас все совершенство, даже то, что вы худые и бледны. Вас и не желаешь представить иначе. Мне так захотелось к вам прийти. Я... простите». «Не просите прощения», — засмеялась Настасья Филипповна. «Этим нарушится вся странность и оригинальность. А правду, стало быть, про вас говорят, что вы человек странный. Так вы, стало быть, меня за совершенство почитаете, да?» «Да. Вы хоть и мастер угадывать, однако ж вы ошиблись. Я вам сегодня же об этом напомню». Она представила князя гостям, из которых большей половине он был уже известен. Тоцкий тотчас же сказал какую-то любезность. Все как бы несколько оживились, все разом заговорили и засмеялись.

0: Настасья Филипповна усадила князя подле себя. Но, однако, что же удивительного в появлении князя? Закричал громче всех Фердыщенко. Дело ясное. Дело само за себя говорит. Дело слишком ясное и слишком за себя говорит, подхватил вдруг молчавший Ганя. Я наблюдал князя сегодня почти безостановочно, с самого мгновения, когда он давеча в первый раз поглядел на портрет Настасьи Филипповны на столе у Ивана Федоровича. Я очень хорошо помню, что еще давеча о том подумал, в чем теперь убежден совершенно. И в чем, мимоходом сказать, князь мне сам признался. Всю эту фразу Ганя высказал чрезвычайно серьезно, без малейшей шутливости, даже мрачно, что показалось несколько странным. «Я не делал вам признаний», — ответил князь, покраснев. «Я только ответил на ваш вопрос». «Браво, браво!» — закричал Фердыщенко. «По крайней мере, искренно. И хитро, и искренно». Все громко смеялись. «Да не кричите, Фердыщенко!» — с отвращением заметил ему вполголоса Птицын. «Я, князь, от вас таких пруэсов не ожидал», — промолвил Иван Федорович. «Да знаете ли, кому это будет впору? А я-то вас считал за философа. Ай да тихонький. И судя по тому, что князь краснеет от невинной шутки, как невинная молодая девица, я заключаю, что он, как благородный юноша, питает в своем сердце самые похвальные намерения». Вдруг и совершенно неожиданно проговорил, или, лучше сказать, прошамкал беззубый и совершенно до сих пор молчавший 70-летний старичок-учитель, от которого никто не мог ожидать, что он хоть заговорит-то в этот вечер. Все еще больше засмеялись. Старичок, вероятно, подумавший, что смеются его остроумию, принялся, глядя на всех, еще пуще смеяться, причем жестоко раскашлялся, так что Настасья Филипповна, чрезвычайно любившая почему-то всех подобных оригиналов старичков, старушек и даже юродивых, принялась тотчас же ласкать его, расцеловала и велела подать ему еще чаю. У вошедшей служанки она спросила себе мантилью, в которую и закуталась, и приказала прибавить еще дров в камин. На вопрос, который час, служанка ответила, что уже половина одиннадцатого. «Господа, не хотите ли пить шампанское?» — пригласила вдруг Настасья Филипповна. «У меня приготовлено. Может быть, вам станет веселее? Пожалуйста, без церемонии». Предложение пить, и особенно в таких наивных выражениях, показалось очень странным от Настасьи Филипповны. Все знали необыкновенную чинность на ее прежних вечерах. Вообще вечер становился веселее, но не по-обычному. От вина, однако, не отказались. Во-первых, сам генерал, во-вторых, бойкая барыня, старичок, Фердыщенко, за ними и все. Тоцкий взял тоже свой бокал, надеясь угармонировать наступающий новый тон, придав ему, по возможности, характер милой шутки. Один только Ганя ничего не пил. В странных же, иногда очень резких и быстрых выходках Настасьи Филипповны, которая тоже взяла вина и объявила, что сегодня вечером выпьет 3 бокала, в ее истерическом и беспредметном смехе, перемежающемся вдруг с молчаливую и даже угрюмую задумчивостью, трудно было и понять что-нибудь. Одни подозревали в ней лихорадку, стали, наконец, замечать, что и она как бы ждет чего-то сама, часто посматривает на часы, становится нетерпеливою, рассеянною. «У вас как будто маленькая лихорадка?» — спросила бойкая барыня. «Даже большая, а не маленькая. Я для того и в мантилью закуталась», — ответила Настасья Филипповна, в самом деле ставшая бледнее и как будто по временам сдерживавшая в себе сильную дрожь. Все затревожились и зашевелились. «А не дать ли нам хозяйке покой?» высказался Тоцкий, посматривая на Ивана Федоровича. «Отнюдь нет, господа. Я именно прошу вас сидеть. Ваше присутствие, особенно сегодня, для меня необходимо», настойчиво и значительно объявила вдруг Настасья Филипповна. И так как почти уже все гости узнали, что в этот вечер назначено быть очень важному решению, то слова эти показались чрезвычайно вескими. Генерал и Тоцкий еще раз переглянулись. Ганя судорожно шевельнулся. «Хорошо в пятижо какую-нибудь играть», — сказала бойкая барыня. «Я знаю одно великолепнейшее и новое пятижо», — подхватил Фердыщенко. «По крайней мере, такое, что однажды только и происходило на свете, да и то не удалось». «Что такое?» — спросила бойкая барыня. «Нас однажды компания собралась. Ну и подпили, это правда. И вдруг кто-то сделал предложение, чтобы каждый из нас, не вставая из-за стола, рассказал что-нибудь про себя вслух. Но такое, что сам он, по искренней совести, считает самым дурным из всех своих дурных поступков в продолжении всей своей жизни. Но с тем, чтоб искренно, главное, чтоб было искренно, не лгать». «Странная мысль», — сказал генерал. «Да уж чего страннее, ваше превосходительство? Да тем-то и хорошо». «Смешная мысль», — сказал Тоцкий. «А, впрочем, понятное, хвостовство особого рода». «Может, того-то и надо было, Афанасий Иванович? Да этак заплачешь, а не засмеешься с таким пятижо», — заметила бойкая барыня. «Вещь совершенно невозможная и нелепая», — отозвался Птицын. «А удалось?» — спросила Настасья Филипповна. «То-то и есть, что нет. Вышло скверно. Всяк действительно кое-что рассказал, многие правду. И представьте себе, ведь даже с удовольствием иные рассказывали. А потом всякому стыдно стало. Не выдержали. В целом, впрочем, было привесело в своем, то есть, роде». «А право, это бы хорошо», — заметила Настасья Филипповна, вдруг вся оживляясь. «Право бы попробовать, господа. В самом деле, нам как-то не весело. Если бы каждый из нас согласился что-нибудь рассказать в этом роде, разумеется, по согласию, тут полная воля, а? Может, мы выдержим? По крайней мере, ужасно оригинально. Гениальная мысль», — подхватил Фердыщенко. «Барыни, впрочем, исключаются. Начинают мужчины. Дело устраивается по жребию. Как и тогда. Непременно, непременно. Кто очень не хочет, тот, разумеется, не рассказывает. Но ведь надо же быть особенно нелюбезным. Давайте ваши жребии, господа, сюда, ко мне, в шляпу. Князь будет вынимать. Задача самая простая. Самый дурной поступок из всей своей жизни рассказать. Это ужасно легко, господа. Вот, вы увидите. И если же кто позабудет, то я тотчас берусь напомнить». Идея никому не нравилась. Одни хмурились, другие лукаво улыбались. Некоторые возражали, но не очень. Например, Иван Федорович, не желавший перечить Настасье Филипповне и заметивший, как увлекает ее эта странная мысль. В желаниях своих Настасья Филипповна всегда была неудержима и беспощадна, если только решалась высказывать их. Хотя бы это были самые капризные и даже для нее самой бесполезные желания. И теперь она была как в истерике, суетилась, смеялась судорожно, припадочно, особенно на возражение встревоженного Тоцкого. Темные глаза ее засверкали, на бледных щеках показались два красные пятна. Унылый и брезгливый оттенок физиономии некоторых из гостей, может быть, еще более разжигал ее насмешливое желание. Может быть, ей именно нравилась циничность и жестокость идеи. Иные даже уверены были, что у ней тут какой-нибудь особый расчет. Впрочем, стали соглашаться. Во всяком случае, было любопытно, а для многих так очень заманчиво. Фердыщенко суетился более всех. «А если что-нибудь такое, что и рассказать невозможно? При дамах», — робко заметил молчавший юноша. «Так вы и не рассказывайте, будто мало и без того скверных поступков», — ответил Фердыщенко. «Эх вы, юноша! А я вот и не знаю, который из моих поступков самым дурным считать», — включила бойкая барыня. «Дамы от обязанности рассказывать увольняются», — повторил Фердыщенко. «Но только увольняются. Собственное вдохновение с признательностью допускается. Мужчины же, если уж слишком не хотят, увольняются». «Да как тут доказать, что я не солгу?» — спросил Ганя. «А если солгу, то вся мысль игры пропадет. И кто же не солжет? Всякий непременно лгать станет». «Да уж одно то заманчиво, как тут будет лгать человек? Тебе же, Ганечка, особенно опасаться нечего, что солжешь, потому что самый скверный поступок твой и без того всем известен». «Да вы подумайте только, господа!» — воскликнул вдруг в каком-то вдохновении Фердыщенко. «Подумайте только, какими глазами мы потом друг на друга будем глядеть? Завтра, например, после рассказов-то. Да разве это возможно?» «Неужели это в самом деле серьезно, Настасья Филипповна?» — с достоинством спросил Тоцкий. «Волка бояться в лес не ходить», — с усмешкой заметила Настасья Филипповна. «Но позвольте, господин Фердыщенко, разве можно устроить из этого пятижо?» Продолжал тревожить все более и более Тоцкий. «Уверяю вас, что такие вещи никогда не удаются. Вы же сами говорите, что это не удалось уже раз». «Как не удалось? Я рассказал же в прошедший раз, как 3 целковых украл. Так-таки взял, да и рассказал». «Положим. Но ведь возможности не было, чтобы вы так рассказали, что стало похоже на правду и вам поверили». А Гаврила Арделеонович совершенно справедливо заметил, что чуть-чуть послышится фальшь, и вся мысль игры пропадает. «Правда, возможно, тут только случайно. При особого рода хвастливом настроении слишком дурного тона, здесь немыслимым и совершенно неприличным». «Но какой же вы утонченнейший человек, Афанасий Иванович! Так даже меня дивите!» — вскричал Фердыщенко. «Представьте себе, господа, своим замечанием, что я не мог рассказать о моем воровстве так, чтобы стало похоже на правду, Афанасий Иванович тончайшим образом намекает, что я и не мог в самом деле украсть, потому что это вслух говорить неприлично. Хотя, может быть, совершенно уверен сам про себя, что Фердыщенко и очень бы мог украсть. Но к делу, господа, к делу. Жеребьи собраны, да и вы, Афанасий Иванович, свой положили. Стало быть, никто не отказывается. Князь, вынимайте». Князь молча опустил руку в шляпу и вынул первый жребий. Фердыщенко. Второй — Птицына. Третий — генерала. Четвертый — Афанасия Ивановича. Пятый — свой. Шестой — Гани. И так далее. Дамы жребиев не положили. «О, Боже, какое несчастье!» — вскричал Фердыщенко. «А я-то думал, что первая очередь выйдет князю, а вторая — генералу. Но, слава Богу, по крайней мере, Иван Петрович после меня, и я буду вознагражден. Но, господа, конечно, я обязан подать благородный пример, но всего более жалею в настоящую минуту о том, что я так ничтожен и ничем не замечателен. Даже чин на мне самый прималенький. Но что в самом деле интересного в том, что Фердыщенко сделал скверный поступок? Да и какой мой самый дурной поступок? Тут анбара де ришес. Разве опять про то же самое воровство рассказать, чтобы убедить Афанасия Ивановича, что можно украсть вором не бывши? Вы меня убеждаете и в том, господин Фердыщенко, что действительно можно ощущать удовольствие до упоения, рассказывая о сальных своих поступках, хотя бы о них и не спрашивали. А впрочем, извините, господин Фердыщенко. Начинайте, Фердыщенко, вы ужасно много болтаете лишнего и никогда не докончите, раздражительно и нетерпеливо приказала Настасья Филипповна. Все заметили, что после своего недавнего припадочного смеха она вдруг стала даже угрюма, брюзгливо и раздражительно. Тем не менее, упрямо и деспотично стояла на своей невозможной прихоти. Афанасий Иванович страдал ужасно. Бесил его и Иван Федорович. Он сидел за шампанским, как ни в чем не бывало, и даже, может быть, рассчитывал рассказать что-нибудь в свою очередь.
1: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Истоки», программа, в которой мы из сегодняшнего дня вслушиваемся, вчитываемся и вдумываемся в тексты, в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. В студии мой дорогой коллега, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Костя, и мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Константин Мацан. Кость, добрый вечер.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Макс.
2: Кость, скажи мне, пожалуйста, ты же ведь проводишь публичные выступления, лекции, встречи. Тебя когда-нибудь встречал оглушительный успех? Вот такой, чтобы прям толпа тебя возносила буквально на руках. Было такое у тебя?
1: К сожалению, нет. Хотя, может быть, это звучит странно, почему к сожалению, но нет. Вот того, чтобы взорвать зал каким-то публичным выступлением, такого, конечно, со мной не случалось.
2: Ну ничего, все еще будет, все еще у тебя впереди. А вот человек, о котором мы сегодня хотим поговорить, наверное, даже два человека, вот у одного из них это было. У Федора Михайловича Достоевского было выступление без малого 150 лет назад на открытии памятника Александру Сергеевичу Пушкину на Страстной, ныне Пушкинской площади в Москве. Ну, надо сказать немножко про сам памятник, то, что изначально его планировали открыть в 1879 году, но технические сложности помешали этому, как говорят, вроде бы то ли треснул постамент, то ли еще что-то, перенесли на полгода, перенесли к дню рождения Александра Сергеевича. 26 мая его планировали открыть 1880 года. Опять не получилось из-за траура в императорской семье. И перенесли на 6 июня того же 1880 года. Вот на пару недель сдвинули, но посмотри, какое совпадение. Все равно получилось, что мы сейчас по новому стилю празднуем день рождения Пушкина 6 июня. Вот такое некое провиденческое, пророческое какая-то ситуация с переносом календарей. Даже в этом отношении случилось. Пушкина мы часто называем пророком, вспоминаем его великое стихотворение.
1: А вовсе не фильм «Пророк».
2: Мы не будем упоминать современный кинематограф, мы все-таки обратимся к Федору Михайловичу Достоевскому. Так вот, на открытии памятника Александра Сергеевича Пушкина Федор Михайлович присутствовал, а позже, спустя два дня, уже 8 июня, состоялось собрание Общество любителей русской словесности. Общество это было к тому моменту уже довольно-таки сложившимся. Основано было еще в 1811 году, еще до наполеоновских войн. В него входили многие известные литераторы. И надо сказать, к слову, что Федор Михайлович сам по себе такие собрания, ну, не очень любил, он на них не часто выезжал. Однако в этот раз на собрании, приуроченном к открытию памятника Пушкина, он присутствовал, и он готовил свою речь, которую он планировал высказать на этом собрании. Саму речь он читал подготовленно, он ее записал, он ее декламировал. Как говорят, декламировал очень ярко, как бы это сказать, ну, наверное, театрально более подходящее слово, потому что он то затихал. Он делал это очень музыкально, от таких, знаешь, от крещендо до диминуэнда. То есть от затиханий до каких-то громких всплесков в речи, замедляясь, ставя акценты. Какой был эффект? Эффект был того, что толпа его буквально возвысила. Ему рукоплескали. Две противоборствующие идейные стороны, которые были на тот момент в обществе, западники и славянофилы, обнимались. Сам Федор Михайлович неоднократно потом вспоминал, что на этом выступлении два старика, бывшие враждой между собой 20 лет, пошли и обнялись. Для него это был, для Федора Михайловича был потрясающий опыт, и он часто к нему обращался. Более того, Иван Сергеевич Тургенев, ярый представитель западничества, подошел и обнял Федора Михайловича, и дальше потом по Москве даже анекдоты ходили, что Иван Сергеевич преследовал Федора Михайловича, продолжал его обнимать. Такой триумф речи, с одной стороны, с другой стороны, проходит буквально пара дней, там, может быть, пара недель, и тот же Иван Сергеевич Тургенев называет пушкинскую речь Достоевского, ну, наверное, мелкой. Мелкой и невыразительной. Вот такой эффект. Эффект присутствия живого человека, эффект того, что мы воспринимаем на слух и глазами, то, что я как режиссер могу назвать аудиовизуальным эффектом, и эффект, полученный от рефлексии прочитанного текста. Давай обратимся к самой пушкинской речи, поговорим о ней, разберем основные положения и найдем, может быть, для себя то, в чем мы можем согласиться с Федором Михайловичем, а в чем бы мы смогли с ним и поспорить.
1: Действительно, так называемая пушкинская речь Достоевского всецело относится к разряду тех текстов, о которых мы в нашей программе «Истоки» говорим. Выдающиеся тексты в истории русской религиозной мысли. И в данном случае эта выдающесть, она заключена просто в том, что тема, которую нащупал в этом выступлении, в этой своей статье Федор Михайлович, это тема, с которой мы до сих пор живем, как-то она вошла в ткань культуры. Вообще русской мысли очень свойственно всегда было думать, а кто мы? А вот в чем, не знаю, предназначение России? Вот русская идея, которая потом будет активно в русской мысли дискутироваться у Владимира Соловьева, младшего современника Достоевского, будет текст «Русская идея», у Бердяева потом уже в 20 веке будет работа «Русская идея». И вот корни того, что какая-то вот есть особая русская идея, какое-то особенное призвание у русского народа, у носителей русской культуры – вот это коренится здесь, вот в этой пушкинской речи Достоевского в том числе. Но она была таким алмазом, в котором все отражается. И влияние колоссально этой речи на этой мысли, этих мыслей Достоевского на последующую русскую мысль. Причем влияние же не только положительное, но и критика, какая была порождена. Ты упомянул западника Тургенева, который оказался таким критиком этой речи, ну, если угодно, слева. Были представители суперконсервативного лагеря, как, например, Константин Леонтьев или позже в 20 веке Лев Тихомиров, которые тоже критиковали идеи Достоевского в пушкинской речи, но уже не слева, а справа, как недостаточно консервативно укорененные, как тоже поверхностные или какие-то, может быть, мечтательные слишком, но по другим причинам. Об этом тоже пару слов, наверное, мы скажем. И если пытаться сформулировать главный тезис Достоевского в его пушкинской речи, то он очень простой. Это мысль о всемирной отзывчивости русского народа.
2: Вот, отзывчивости по отношению к чему или к кому?
1: А вот дальше можно размышлять, кому, к чему, в каком масштабе. Согласимся, что мы до сих пор часто так или иначе в разговорах каких-то к этой мысли возвращаемся. Такая есть фразочка короткая в этом тексте Достоевского. «Русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться».
2: Но надо сказать, что вообще вот эту пушкинскую речь Достоевского, ее растащили буквально на цитаты. Она очень афористична в своей сути.
1: Да, это совершенно так. Я помню, как мы, когда я учился в школе, прям записывали в тетрадочку, по крайней мере, я записывал в тетрадочку.
2: Но тебе повезло, вы проходили пушкинскую речь Достоевского.
1: Нет, вот сейчас как раз-таки любопытно, что речь шла не о пушкинской речи, мы просто проходили Евгения Онегина, а это то произведение Александра Сергеевича Пушкина, к которому Федор Михайлович Достоевский в этой своей речи в том числе и обращался.
2: Ну, в том, помимо Евгения Онегина, там еще есть несколько произведений.
1: Да, об этом мы скажем. Но вот почему, к вопросу вот о влиянии пушкинской речи. Я помню, вот записывал в тетрадочку, что Татьяна... Русской душой. Вот такой тип человека, для которой немыслимо строить свое счастье на несчастье другого. И я это воспринял как-то вот такая классная, точная формулировка от преподавателя, чтобы потом использовать в сочинениях, там, в институт поступать. Читаем пушкинскую речь Достоевского. Пусть она, Татьяна, вышла за него, за генерала, с отчаяния, но теперь он ее муж, и измена ее покроет его позором. Стыдом и убьет ее. То есть ее измена покроет его позором, мужа, стыдом и убьет его. А разве может человек основать свое счастье на несчастье другого? Я понимаю, откуда мой преподаватель это брала, даже если не называла источника. Поэтому основная мысль Достоевского в этой речи про, повторюсь, всемирную отзывчивость русского народа. Можно на эту тему вот прям простую цитату привести. «Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?»
2: Это очень большая, это очень объемная тема. Я тебе сразу скажу, я, когда читал пушкинскую речь, я ее не понял. Перечитал еще раз. Снова не понял. Третий раз. Но не понял я ее и в третий раз. Потихонечку, раза с десятого, наверное, до меня все-таки уже дошло. Здесь надо это раскрывать. Надо понимать, как сам по себе Федор Михайлович транслировал идею, которую он называл почвенничеством. Как он дальше проводил некие аналогии с тем, что потом назовется соборностью. И как это все повлияло на дальнейшую русскую мысль.
1: Ну вот в качестве, опять же, таких опорных цитат из Достоевского, о которых мы сейчас будем говорить, и о самих его идеях будем говорить, это фрагмент не из самой пушкинской речи, а из объяснительного слова. Да, можно просто еще упомянуть, что опубликована вот эта речь о Пушкине, была в дневнике писателя, это журнал, который Достоевский издавал, и опубликована, соответственно, в 80-м году.
2: Да, спустя два месяца после произнесения самой речи, и надо сказать, что Достоевский вернулся к дневнику писателя. Он изначально планировал это как ежемесячное издание, но из-за того, что он работал над своими произведениями долго и упорно, и очень вкрадчиво и вдумчиво, ему никак не удавалось выйти на вот этот распорядок, который он сам для себя задумал. И даже пушкинскую речь он сочинял, прервав работу над «Братьями Карамазовых», и ради этого выступления он специально приехал в Москву.
1: И как пояснение к пушкинской речи ввиду возникших реакций, комментариев предварялась в дневнике писателя речь о Пушкине вот этим самым объяснительным словом. Здесь такие слова. Третий пункт, ну или там один из пунктов, который я хотел отметить в значении Пушкина, есть та особая характернейшая и не встречаемая кроме него нигде и ни у кого черта художественного гения, способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощение в гении чужих наций и перевоплощение почти совершеннейшего.
2: Да, такая вот уже школьная, фактически вошедшая во все хрестоматии цитата.
0: Истоки.
1: Это программа «Истоки», в студии Максим Печенкин и я, Константин Мацан. Мы сегодня размышляем над речью о Пушкине Федора Михайловича Достоевского. И вот мне кажется, чтобы подобраться и к всем разнообразным смыслам главного тезиса Достоевского о всемирной отзывчивости русского народа, о его вселенской открытости и всечеловеческом характере, вот нужно начать, собственно, с Пушкина. Ведь очень просто, о чем говорил Достоевский, когда говорил об этом гении Пушкина. Очень простые вещи. Даже у Шекспира его итальянцы, например, почти сплошь те же англичане. Пушкин лишь один изо всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность. Вот сцена из «Фауста», вот «Скупой рыцарь» и «Баллада жил на свете рыцарь бедный». Перечтите «Дон Жуана», и если бы не было подписи Пушкина, вы бы никогда не узнали, что это писал не испанец. Вот в чем гений Пушкина. На самом деле, начинает Достоевский свою логику с очень простой и понятной нам вещи. Настолько точно Пушкин улавливает разные национальные черты, настолько точно воспроизводит их в литературе, что вот это умение перевоплощаться в чужие народы. А дальше очень важная мысль, что и эту черту, возможность как бы в себя воспринять иное, сделать его своим и примирить с собой. Это черта, которую Пушкин разделяет со всем русским народом.
2: Ты знаешь, мне хотелось бы все-таки вернуться в начало, вернуться к истокам и напомнить нашим слушателям, что сейчас мы пушкинскую речь можем почитать как раз в формате того самого дневника писателя, который вышел спустя 2 месяца после произнесения Федором Михайловичем пушкинской речи в собрании любителей русской словесности. И этот литературный уже труд, он представляет из себя, как Федор Михайлович его разбил, 2 главы. Первая глава — это объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине. И, собственно, 2 глава — это сама пушкинская речь. Вот в первой своей части Федор Михайлович под воздействием той самой критики, которая на него накинулась уже после того, как он свою речь произнес, он очень глубоко рефлексирует реакцию на то, что происходило вокруг него. И даже в каком-то смысле оправдывает то, что он сам сказал на собрании и произнес. Федор Михайлович выделяет 4 пункта, главные, по его же мнению, затронутые в его ораторском произведении. И я начну, пожалуй, с первого, потому что, во-первых, в нем концентрируется, на мой взгляд, все то, что он хотел сказать. Во-вторых, это, ну, такая хрестоматийная прописная вещь. Приходишь на любую лекцию, посвященную пушкинской речи Достоевского, открываешь любую критическую статью, тебе прям первыми строчками идет следующее. Цитирую. «То, что Пушкин первый своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшие и болезненные явления нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом». И тут я вижу проблематику сразу с нескольких сторон. Во-первых, общество и народ. Есть некое разделение. Не обобщение, не та соборность, которую нас вроде бы призывают, а наоборот, есть разделение. Есть общество, есть, ну, наверное, некая интеллигенция, образованный слой, скорее всего, даже аристократический слой, и есть вот народ. У народа есть некая своя мудрость, к которой надо стремиться, или не надо, по мнению западников. И есть общество, которое думает, что же нам с этим народом делать. По мнению Федора Михайловича, противоречия, которые были в обществе на тот момент между западниками и славянофилами, можно преодолеть, что, ребята, мы с вами думаем об одном и том же, но как бы с разных сторон. Вот представьте, что есть 2 холма, и вы смотрите на речку. Мы видим ваше отражение, вы видите наше отражение. Каждый, естественно, подмечает бревно не в своем глазу, а бревно, которое лежит напротив, у друга своего, у своего соседа. И вроде бы каждый думает так, как ему идти правильно. Но, с другой стороны, если мы будем делать совместно какую-то работу, мы, в конце концов, объединимся, там, построим кораблик и по этой речке поплывем. Наведем мосты и будем что-то делать совместно. И окажется, что правда и тут, и там. Вот такая попытка примирения там, ну, на мой взгляд, как присутствует. Так ли это?
1: Действительно, попытка к примирению враждующих, ну, или, может быть, слово «враждующих» слишком сильное, но оппонирующих друг другу идейных течений в XIX веке, во второй половине, которые мы так условно называем западники-славянофилы, конечно, вот это желание к примирению есть. Вопрос в том, на какой почве примиряться. И для Достоевского, собственно, мы слово «почву» уже произнесли, и «почвенник» на почве возвращения к народу. Но это подразумевает ведь еще и некое возвращение, ну или не возвращение, а все-таки акцент на православие. И вот это тот водораздел, как кажется, который труднее всего разным идейным лагерям было преодолеть.
2: Сам Достоевский во вступлении к речи, вот в этой первой главе, он как бы ставит себя на место западника, который бы критиковал его статью, и даже прописывает такое слово «le православие».
1: Да, «le православие», да. То, что вот по-французски, как на манер того, на каком языке говорила образованная аристократия в России, да, и действительно, вот как бы вкладывает некому своему условному оппоненту, собеседнику такие слова, что мы можем принять ваш вывод там о необходимости близости с народом, но не можем же мы, приняв ваш вывод, толковать вместе с вами, например, о таких странных вещах, как «le православие», и как будто бы особое значение его. Надеемся, что вы от нас хотя этого-то не потребуете, особенно теперь, когда последнее слово Европы и европейской науки в общем выводе есть атеизм, просвещенный, гуманный, а мы не можем не идти за Европой.
2: Вот эти слова «просвещенный» и «гуманный», на которых акцентирует Федор Михайлович свое внимание периодически.
1: Да, и вот, кстати, еще есть любопытные такие слова, на которые обратил внимание, когда перечитывал вот и пушкинскую речь, вступление к ней. Как бы тоже Достоевский выражает логику своих оппонентов, скорее западников, не почвенников, не славянофилов, вот такой формулой. «Кто проклянет свое прежнее, тот уже наш». Вот наша формула, но наша имеется в виду, если это произносит вот тот западник. Мне недавно рассказали удивительную историю, как в начале нулевых годов на одном крупном тогда на телевизионном канале сменилось руководство, пришел новый главный редактор, и вот к нему приходит один из шеф-редакторов эфира посоветоваться и говорит: вот есть такая новость у нас на лентах информагентств, что российская команда, условно говоря, вот ралли, какая-то большая там гонка грузовиков, что-то вот такое вот, короче, большое международное соревнование, в котором принимали участие вот наши гонщики на больших машинах. Победила российская команда. Даем, не даем в эфир? И главный редактор новый, пришедший, говорит: ну, конечно, даем. Яркая новость, инфоповод. Российская сборная победила. И спрашивает его редактор смены, который до этого много лет уже на этом канале работал. Он говорит: а, то есть у нас запрет на такие темы снят. Тут новый главный редактор не понимает: а что, был такой запрет? Говорит: конечно, был. Мы как бы, у нас, мы же много лет работаем, у нас бан на любые хорошие новости о России. То есть это российский телеканал, в редакционную политику которого тогда, вот в начале нулевых, входила такая вещь, что мы ничего хорошего о России не говорим. Это вот не наша тема. А плохое, да, конечно, у нас все, вот, все, где критика, все, где вот то, что Достоевский формулирует. Кто проклянет свое прежнее, тот же наш. Вот эти паттерны мыслительные, как мы видим из нашей истории, никуда не уходят. Но хорошо, что этими паттернами не исчерпывается все публичное пространство. Но вот мы с тобой заговорили про эту важнейшую тему, и для Достоевского важнейшую, про православие, и для радио «Вера» важнейшую. Вот мне кажется, мы тут приходим к тому, что можно попытаться нащупать, где для Достоевского содержание вот этой всемирной открытости, всемирной отзывчивости русского народа. Действительно, что в это вкладывается? Что хочет сказать Достоевский этими словами? Я бы привел вот какой фрагмент из пушкинской речи. Когда Достоевский рефлексирует, в частности, над то, как в русском народе, в русском обществе были восприняты реформы Петра I, и то, что они были приняты, в итоге рецепированы значительной частью общества, вот о чем он говорит. «Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому. Мы не враждебно, как казалось, должно было бы случиться, а дружественно, с полной любовью приняли в душу нашу гений чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом почти с самого первого шага различать, снимать противоречия и извинять, примерять различия. И тем уже выказали готовность и наклонность нашу, нам самим только что объявившуюся и казавшуюся ко всеобщему человеческому воссоединению со всеми племенами племенами великого арийского рода. Ну, слово «арийский» нас сегодня в контексте истории 20 века пугает, но речь просто о европейской культуре. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть и значит только, в конце концов, это подчеркните, стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя историческое необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей.
2: Ох, и непростую тему ты сейчас, Кость, поднял. Тема сверхчеловека и всечеловека, которые у Федора Михайловича на самом деле противопоставляются в некоторой степени.
1: Сверхчеловек — это все-таки другое, это из другого автора.
2: Да-да-да.
1: Это из Фридриха Ницше.
2: Но, тем не менее, они идут в неком противоборстве, на мой взгляд. Я бы в дополнение к твоей цитате привел бы цитату следующую. «Я именно напираю в моей речи, что и не пытаюсь равнять русский народ с народами западными в сферах их экономической славы или научной. Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского может быть наиболее способный из всех народов вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего, извиняющего несходное, снимающего противоречия».
1: Вот совершенно важные слова, и я очень рад, что ты их произнес. Схожая мысль, собственно, в самой пушкинской речи, когда Достоевский пишет: «Разве я про экономическую славу русского народа говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловеческому братскому единению сердце русское может быть изо всех народов наиболее предназначено. Вижу следы его в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина».
2: Ну, как вот тут не понять тот зал, который после этого просто взял и встал и начал аплодировать. И закончить эту получасовку мне хотелось бы словами самого Федора Михайловича, словами из вступления, из первой главы дневника писателя. «Не она сама, не сама эта пушкинская речь, повторяю в последний раз, была бы событием, она недостойна такого наименования», это в скобках написано, «а великое пушкинское торжество, послужившее событием нашего единения, единения уже всех образованных и искренних русских людей для будущей прекраснейшей цели».
1: А вот давай поставим вопрос, а, собственно, зачем нужно так стремиться к этому объединению, к некому всечеловеческому братству по Достоевскому? И ответим на него после небольшой паузы.
0: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Это программа «Истоки», в которой мы с сегодняшнего дня вслушиваемся и вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской мысли. В студии мой коллега Максим Печенкин, я Константин Мацан. И напомню, мы сегодня перечитываем пушкинскую речь Федора Михайловича Достоевского.
2: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», — сказал Гоголь. «Прибавлю от себя и пророческое. Да, в появлении его заключается для нас всех, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с Петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом». Такими словами Федор Михайлович начинает свою пушкинскую речь.
1: Да, вот не случайно мы уже упомянули славянофильство, западничество. Достоевского можно вписывать исторически в идейное течение славянофильства. Вот у основателя славянофильства Алексея Степановича Хомякова было стихотворение, в котором Запад был назван «страной святых чудес». Когда русский XIX века говорит о Европе, он говорит о христианской Европе.
2: Которая... Погоди. Славянофил говорит о Западе как о стране святых чудес.
1: Именно, показывая, что ложится мгла густая на Западе в стране святых чудес. То есть для Хомякова Запад, Европа – это страна святых чудес, потому что это все-таки христианская цивилизация. Об очень близкой вещи говорит в романе Достоевского один из героев, что «да мы Европу любим больше, чем сами европейцы, только какую Европу? Христианскую, которую они сами забыли, а мы ее помним». Да мы ее храним больше, чем они ее хранят, именно потому, что мы любим ее как христианскую. И вот этот мотив появляется здесь уже в «Пушкинской речи» Достоевского и как раз-таки подводит, как мне кажется, нас к уже четкому ответу на вопрос, зачем же Достоевскому так упирать на всемирное братство, начало которому может дать русский народ. А вот что он пишет, это «Пушкинская речь». «О, народы Европы не знают, как они нам дороги. И впоследствии я верю в это. Мы, то есть, конечно, не мы, а будущие, грядущие русские люди, поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в русской душе, всечеловечной, всесоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев, а вот дальше самое важное, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову и евангельскому закону». Вот братство – это единственное, что соответствует Христову и евангельскому закону, то есть Евангелию. Поэтому стремление к братству – это не стремление к космополитизму, просто к тому, чтобы уравнять все нации в каком-то среднем арифметическом. Это не про глобализацию. Напротив, речь именно о соответствии Евангелию. В Евангелии есть слова «потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою». Идеал братства как свободного единения в любви. Вот чего чает Достоевский. И вот, наверное, как можно понимать его слова про эту черту в русском народе, как всемирная отзывчивость, как всечеловечность.
2: Вот всемирная отзывчивость. Давай процитирую прямо Федора Михайловича. «И не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее». А в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, в перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде, ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось. Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное. Ибо что такое сила русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и всечеловечности?
1: Да, и повторимся, что суть этого стремления и этой всемирности и всечеловечности – это реализация евангельского закона о братстве и любви. И это тоже важный момент, как мне кажется, чисто исторический. Ведь мы знаем, что французская революция в конце XVIII века породила лозунг «Свобода, равенство, братство». И в дальнейшем в истории европейской культуры возникли так называемые «большие идеологии» – либерализм, консерватизм и социализм. И каждая из этих идеологий по-своему поднимала на стяг одну из частей этой триады. Либерализм – это свобода, социализм – это равенство. А вот что остается? Братство. А с чего начать построение здоровых общественных отношений? Со свободы? Тогда под вопрос ставятся остальные две части триады – равенство и братство. С равенства тогда свобода и братство оказываются труднее реализуемы. А вот если начать с братства, то все, как кажется, встает на свои места. Поэтому мы говорим про Достоевского как про консервативного в этом смысле политического мыслителя, как про продолжателя традиции славянофилов. Но вот этот акцент на братстве, как кажется, он не настолько очевидный. Вот свобода и равенство, как некие общественные идеалы, они вот вопросов, как кажется, не вызывают. Ну, конечно, как часто мы слышим про свободу, про равенство, даже сегодня, когда говорим про общественные взаимоотношения в историческом плане или в современном. А вот призыв, люди, а может с братства начать? С Христа, с Евангелия, с любви? Может быть, тогда что-то получится по-настоящему здоровое построить? И вот тут мы возвращаемся, как мне кажется, к тому, с чего мы начали. Водораздел между разными идейными течениями, внутри которых существует Достоевский, это «le православие», это православие. И поскольку русский народ, русская культура – носительница православной веры в видении Достоевского, ну и исторически, и фактически, это во многом так, то вот где корни этого предназначения русского народа к всемирному примирению. В православии. Православие, хранимое русским народом по Достоевскому, могло, как ему казалось, стать той силой, которая будет способствовать тому, чтобы Христов евангельский закон, закон всемирного братства людей, все-таки хоть как-то был реализован. Утопия, мечта, да. Большой идеализм, да. Но вот будьте реалистами, требуйте невозможного.
2: Но ведь Достоевский, как по-настоящему глубокий и, не побоюсь этого слова, искусный писатель, он этого прямо и в лоб, ну, фактически не говорит. В конце речи упоминается, да, вот та цитата, которую ты произнес, про братское окончательное согласие всех племен по Христову евангельскому закону. И даже ниже этого есть еще такие строчки. «Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю в рабском виде исходил, благословляя Христос. Почему же нам не вместить последнего слова его? Да и сам он не в яслях ли родился?»
1: Ну и буквально через пару строк. «Если наша мысль есть фантазия, все, что мы проговорили, если это есть фантазия, то с Пушкиным есть, по крайней мере, на чем этой фантазии основаться». Тут мы возвращаемся к тому, что, ну, по мысли Достоевского, был при этом в истории конкретный живой человек из плоти и крови, гений, который в себе воплотил вот эту всемирную отзывчивость.
2: Да, и Федор Михайлович, он же с чего начинает свою речь? Мы с тобой пошли сразу по главным смыслам, но если разбирать речь, что называется, от начала, то Федор Михайлович сначала апеллирует к Гоголю, приводит его цитату, правда, сам ее немножко добавляя про служение, что не просто явление русского духа Пушкина, но еще явление пророческое. А дальше Федор Михайлович, ну, все-таки собрались-то по поводу чествования Александра Сергеевича, он разбирает отрывки из произведений Пушкина. В частности, поэму «Цыганы» уделяет время Олега, и огромный большой кусок уделяет энциклопедии нашей русской жизни Евгению Онегину. Вот хочу привести небольшую цитату, которая объединяет типы Олега из «Цыган» и образ Евгения Онегина в одноименном романе в стихах. Это тип русского скитальца, который выделяет Достоевский. «Отметив тип русского скитальца, скитальца до наших дней и в наши дни, первый, угадав его гениальным чутьем своим, с исторической судьбой его и с огромным значением его и в нашей грядущей судьбе, рядом с ним, поставив тип положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины, Пушкин, и, конечно, тоже первый из писателей русских, провел пред нами в других произведениях этого периода своей деятельности целый ряд положительно прекрасных русских типов, найдя их в народе русском. Главная красота этих типов в их правде, правде бесспорной и осязательной. Так что отрицать их уже нельзя. Они стоят, как изваянные». Вот что это за тип такой русского скитальца? Почему не странник, не путешественник? Почему именно скиталец? И почему этот тип, ну, мне представляется здесь несколько отрицательным? Ведь сам Федор Михайлович пишет, вот смотрите, вот есть скиталец, а есть изначальная, нетронутая красота, которая ему противопостоит.
1: Ну вот почвенчество, оторванность от почвы. Оторвался человек от почвы, в скитальца превращается. А, во-первых, Олег пример того, как человек пошел искать какой-то глубинной стихийной народной правды. Ведь не случайно у нас уже в начале прозвучало слово вот интеллигенция, интеллигент. Что такое интеллигенция? Такой верхний слой дворянства, порожденный реформами Петра. Вот их реформы Петра затронули, стало такое образованное европейское дворянство, а жизнь народа, другая Россия, осталась жизнью народа. И эти две страты, получается, не совсем встречаются. Собственно, когда Пушкин писал писал историю Пугачевского бунта, а потом «Капитанскую дочку». Он до этого ходил в архивы, изучал. И вот там ему открылось то, что есть две России. Россия образованная, дворянская, европеизированная, и Россия исконная, народная, крестьянская, православная.
2: Ты знаешь, и ничего, так далее. С одной стороны, странного в этом нет. Вот у нас есть верхний на тот момент слой аристократический, да, который даже говорит на другом языке.
1: Говорит на французском, да.
2: Он настолько оторван. То есть это не только различия в социальных прослойках общества, не только в отношениях между ними, это просто как будто действительно некие две разные народности, которые живут бок о бок.
1: Ну и вот человек, отрывающийся от корней, от почвы, по мысли Достоевского, оказывался таким скитальцем, лишним человеком, если угодно. Ведь точно так же, как Алеко противопоставлена вот народная стихия жизни, а народная в этом смысле, что такое настоящее, исконное, глубинное, неповерхностное, ты как бы к источнику жизни, к правде какой-то жизни, к тому, откуда ты произошел, ну, по сути, к, ну, вот, действительно, к народу, как носителю мудрости и веры, так или иначе, хотя с цыганами тут, ну, тема особенная, но что они

0: мотивы вплетаются в текст Достоевского. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует, где и в чем правда, что и выразилось в финале поэмы.
1: Вот да, Татьяна русской душой, не случайно, она твердо стоит ногами на почве народной жизни. И это было важно и самому Достоевскому в контексте его пушкинской речи. Где искать опоры? В вере, а носитель веры, в том числе русский народ. Достоевский же не понаслышке об этом знает. Знаешь, я могу признаться, я когда слова «русский народ» произношу, и немножко внутренне каждый раз стесняюсь, потому что, ну, во-первых, что я о нем знаю, там, городской человек, во-вторых, что за народ в XIX веке, это тоже другой народ, чем сегодняшнее крестьянство, условно говоря. То есть я скорее воспринимаю и произношу это как, ну, некий культурологический тип. Да, вот мы знаем, было дворянство и был народ, который преимущественно жил в сельской местности, крестьянское население и так далее, крестьянская община, которую так любили славянофилы. Достоевский-то все это знал на самом деле, потому что каторга, потому что простые люди там, потому что мужик Марий, замечательный рассказ про вот этого простого мужичка, который спасает героя рассказа. То есть для него это не фигура речи, не некий идеал, не некий идеальный тип, к слиянию с которым он призывает в духе революционеров-народников. Это не просто какой-то абстрактный идеал или конструкт, или какая-то вот такая историческая абстракция, с которой нужно слиться. Это люди, которых Достоевский знал, которые на него повлияли и в которых он увидел, ну вот, неподдельную веру.
2: Истоки.
0: В эфире программа «Истоки», в студии Максим Печенкин и Константин Мацан. И говорим мы сегодня о пушкинской речи Достоевского. Напомню, речь написана в 1880 году, посвящена открытию памятника Пушкина в Москве на тогда еще Страстной площади, ныне это Пушкинская площадь. Речь была событием своего времени и произвела впечатление на все тогдашнее общество. Эта речь стала апофеозом всего творчества Достоевского. В какой-то степени об этом можно говорить так или иначе. Наверное, многие на меня сейчас набросятся с обвинениями. Но хочу сказать и дополнить вот что. Спустя меньше чем год, в ночь 28 января, буквально за несколько часов до события, которое произошло за несколько лет до этого, до смерти Пушкина, умирает сам Федор Михайлович Достоевский. И следующее собрание любителей русской словесности посвящено уже не Пушкину, оно посвящено уже Достоевскому. Вот настолько, как называется, все совпало.
1: Об очень важной теме мы с тобой говорили сегодня, про идеал братства у Достоевского. Действительно, эта тема для него важна. Вот я такой пример приведу, с одной стороны, очень понятный, наверное, даже без всякой какой-то глубокой философии. Вот одна из самых известных глав в романе «Братья Карамазовы» — «Мальчики». Про юных нигилистов, про бунтарей, подростков, которые каким-то образом вдруг вокруг Алёши Карамазова объединились и вот явили внутри себя такой, ну, пример братской любви по-настоящему. В Москве есть театр, студия театрального искусства под руководством Сергея Жановача, где много лет шел спектакль «Мальчики» легендарный. И мне очень запомнилось, как режиссер рассказывал, как ему пришла идея постановки этого спектакля. Он был в Старой Руси, в городе Достоевского, если не путаю, и увидел, что по улице, вот буквально по улице города, идут пацаны вот такие, возраста мальчиков, и они идут в ряд, плечом к плечу обнявшись. Вот такое пацанское братство. И тогда вот режиссер признавался, я понял, как нужно ставить мальчиков. И вот у него действительно финал спектакля, как из глубины сцены, все артисты, которые в спектакле заняты, идут плечом к плечу, не военизированно, а вот обнявшись, в обнимку идут. И вот эта тема о единстве в братской любви была важна Достоевскому и социально, но и богословски, если угодно. Есть знаменитый фрагмент из записных книжек Достоевского, записанный на другой день после смерти его супруги Марии Дмитриевны, который, этот фрагмент начинается известными словами.

0: Маша лежит на столе, увижусь ли с Машей. И вот это созерцание ушедшего родного человека породило в Достоевском целое размышление о том, что там, в раю, вот нас ждет действительно настоящее братство и подлинная любовь. И это будет вот то чаемое единение людей, которое на земле недостижимо. Как говорил Достоевский, писал в этом фрагменте, на земле закон личности мешает, мы все отдельны. Мы все в этом смысле немножко эгоисты, даже если мы этого не хотим, в силу своей просто разделенности, в силу обособленности друг от друга, как ни крути, мы находимся друг к другу в каком-то противоречии. А возможно при этом единение в любви. Но ведь это единение в любви можно мыслить немножко так нирванически, как растворение всех отдельных индивидуальностей в неком всеобщем целом. Но
1: да,
0: не
1: вот,
0: так...
1: я хотел сказать, что это же практически копия с Льва Николаевича Толстого.
0: Вот именно, что Достоевского совсем по-другому. Это не растворение каждой отдельной уникальной личности в каком-то всеобщем океане какой-то безликой любви. Нет, это, как формулирует Достоевский в этом фрагменте из своих записных книжек, его некая духовная интуиция, как бы он описал рай, через какой образ. И вот он писал: «Мы будем лица, то есть личности, не переставая сливаться со всеми». То есть мы сохраним каждой свою уникальность и отдельность, но розни не будет. Это единство во множественности и множественность в единстве. Как это гениально формулировал старший современник Достоевского Николай Федорович Федоров: единство без слияния и различие без розни. Это и есть соборность, где каждый отдельный человек как бы раскрывается в любви и единство с другими, но эта любовь и единство его не подавляют, не лишают его индивидуальности. Наоборот, индивидуальность как бы расцветает благодаря тому, что питается от соков этой всеобщей любви. Вот это единство во множественности и множественность в единстве. Вот это соборность, то, как Достоевский, собственно, и мыслил, судя по этому отрывку, «Чаемый рай» и вот это всемирное братство по евангельскому Христову закону. Вот такое оно. И здесь, но при этом, вот мы сказали с тобой в начале нашего разговора, что была ведь и едкая критика. И вот я хотел бы такой один момент в качестве просто, ну, не ложки дегтя, конечно, но чтобы мы с тобой посмотрели тоже на масштаб реакций на эту идею Достоевского про всемирную отзывчивость русского народа. Был такой очень интересный мыслитель Лев Тихомиров, который в юности был революционером, анархистом, потом пережил некоторый мировоззренческий переворот и стал монархистом и очень видным и влиятельным консервативным публицистом в России. И вот у него была работа, опубликованная в 1892 году, которая называлась «Духовенство и общество в современном религиозном движении», где он очень едко реагирует на эту идею всечеловечества и даже называет ее злополучной идеей всечеловечества. А почему? Вот как он писал, Тихомиров: «Эта злополучная идея всечеловечества, идущая от Достоевского, всечеловечества русского народа, да, само собой, приглашает Россию, цитирую, пережить все духовные болезни прочих народов».
1: Прочих народов?
0: То есть, да. То есть
1: не свои даже.
0: То есть открытость всем и готовность всех в себе примирить. Это означает и все болезни чужие тоже в себя воспринять, ими переболеть. А зачем? Думал консервативный публицист. Вот справедливости ради стоит и вот такой проекции на эту идею Достоевского посмотреть, которая ставит эту идею, ясное дело, под вопрос.
1: Знаешь, как пишет Федор Михайлович Достоевский, я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского – может быть, наиболее способный из всех народов вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего, извиняющего несходное, снимающего противоречия. Это не экономическая черта и никакая другая. Это лишь нравственная черта. И может ли кто отрицать и оспорить, что ее нет в русском народе? Ну, вот такой ответ на критику, который появился уже вслед за произнесением речи, получается, это ответ еще и на будущую критику сквозь поколение. Федор Михайлович нам сразу дал и преподнес. И знаешь, хотелось бы еще добавить размышление о пушкинском персонаже, в пушкинской речи Достоевского, о Татьяне Лариной. У нас буквально несколько минут осталось до конца программы, и мне очень бы хотелось выделить тот тип, о котором мы не поговорили, который Достоевский упоминает. Мы говорили то, что она твердо стоит на своей почве, что она вот своими инстинктами понимает того, чего Онегин не понимает. Но, тем не менее, есть еще тот фрагмент, на котором, как ты говорил, любой учитель литературы делает акцент для своих учеников, любой хороший учитель литературы, и преподносит, если не целиком вот цитату, то некий перефразированный фрагмент из нее. Я процитирую. «Может ли человек основать свое счастье на несчастье другого? Счастье не в одних только наслаждениях в любви, а и в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если назади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок? Представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего лишь только одно человеческое существо. Мало того, пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердце ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить, и на слезах этого обесчещенного старика возвести ваше здание. Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И вот эта цитата, она прямо иллюстрирует идею всей человечности Достоевского. Да, единение, но сквозь которого, как маленькие звездочки, я, пожалуй, процитирую Татьяну Касаткину, крупнейшего исследователя творчества Достоевского, вот она очень любит про это говорить, что не просто обобщение людей, а вот представьте себе некое общество, некое единое целое, некую такую вот большую сферу, и которая не слилась полностью, который состоит из маленьких мерцающих таких звездочек. На мой взгляд, такая вот райская картина получается, что церковь — это же тело Христово, и не просто тело, да, как человека. Вот мы представим себе обычного человека. Человек весьма несовершенная история в своем грехопадении, потому что стареем, болеем, вообще волосы, ногти отрастают, которые можно стричь. Представим себе Христа уже на момент воскресения, на момент вознесения. Совершенный. Тело не знает времени, не знает границ перемещения, тело буквально которого светится. Вот мне кажется, что нечто подобное возможно, возможно, это сугубо лично мои фантазии, конечно, но имел в виду Федор Михайлович Достоевский, когда мы все одно целое, но как маленькие звездочки, как маленькие искорки светимся в этом целом и представляем себе нечто большое, нечто важное, нечто главное.
0: Но вот есть замечательное церковная на все века халкидонская формула, как во Христе две природы соединяются, неслиянно и нераздельно. Но это же формула соборности на самом деле. Если тут она изначально, исторически, она применяется к тому, чтобы выразить тайну сочетания, непостижимую тайну сочетания двух природ во Христе, и в своей великой мудрости отцы нашли именно отрицательную формулу. То есть не слиянно и не раздельно. То есть описать тайну через такое противопоставление двух вещей, через такую антиномию двух понятий, неслиянность и нераздельность, чтобы указать вот на эту тайну. Но ведь то же самое можно просто перенести по аналогии, применить тот же язык, тот же термин и к описанию соборности. Это неслиянное и нераздельное единство людей. Оно неслиянное, потому что каждый остается уникальной личностью. Оно нераздельно, потому что нет розни, а есть любовь. И это вот всецело идеал Достоевского, и мне очень важно, что ты про Татьяну Ларину заговорил. Меня всегда в «Евгении Онегине» очень так занимал тот эпизод, когда Онегин приходит к Татьяне в конце, уже хочет признаться ей в любви, ей признается, и он взволнован, а она по Пушкину сидит покойно и вольна. Вот это покойно и вольна. То есть она свободна. Почему? Она сделала свой выбор, она другому отдана, и будет век ему верна. То есть она проявила, ну, некое смирение, и это дает свободу на самом деле. Она теперь свободна от всех метаний, терзаний. Любит она Онегина? Конечно, любит. Но она спокойна и вольна, как только может быть спокоен и волен и свободен человек, который по-настоящему предал себя воле Божьей. Потому что вот это вот смирение перед волей Божьей, как нас учит церковь, это не про покорность, а наоборот про свободу. Потому что про стяжание любви. И вот есть такие слова у Достоевского, может быть, уже под занавес нашего разговора из пушкинской речи. «Не вне тебя правда, а в тебе самом. Найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду». Вот мне кажется, Татьяна что-то такое сделала. Не в вещах это правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя и станешь свободен, как никогда и не воображал себе. Вот потрясающие слова.
1: Да, и знаешь, мне бы хотелось еще дополнить и закончить, наверное, такими словами, что «ибо русскому скитальцу». Но, правда, здесь, наверное, уже все-таки в положительном ключе говорит о нем Федор Михайлович, как вообще о русском народе, мне кажется, в том числе. Необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться. Дешевле он не примирится. Программа «Истоки» была в эфире. В студии был мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета МГУ Константин Мацан.
0: И мой дорогой коллега, главный режиссер радиостанции «Вера» Максим Печенкин. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Ровно через неделю в это же время мы вернемся к истокам.
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера, надежда,
12: любовь.
13: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: Радио «Вера». Анастасия Коваленкова. Литературные эскизы. Читает Илза Лиепа.
1: Синее тихое. К вечеру стало везде чисто ясно. Выглянула я из дома, ни звука вокруг, никто не шевелится. На небо пришло синее, густое, а у земли розовое, смирное. И пошли мы с собакой в тишину гулять. Идем осторожно, молчим. Деревья на розовом черными полукружьями. Каждая веточка замерла, каждую видно. Даже ручей не поймешь, куда течет, да и течет ли. Развязался у меня шнурок, нагнулась я, а с тропинки белый мотылек вспорхнул. Тронул меня по лицу щекотно и тихо улетел вверх. Совсем загустело синее, розовое стало, как ленточка по горизонту за полями. Села собака моя на дорогу, голову задрала вверх, смотрит. Я тоже поглядела в небо. А в небе летят гуси. Слышно, как они крыльями взмахивают, шелестят, молча летят. Тоже шуметь стесняются.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. «Мне вспомнилась одна женщина, которую я напутствовал. Она умирала и просила ее причастить. Я сказал, что она должна исповедоваться. Она исповедовалась, и в конце я ее спросил: «А скажите, не остается ли у вас на кого-нибудь злоба? Есть ли кто-нибудь, кого вы не можете простить?» Она ответила: «Да, я всем прощаю, всех люблю, но своему зятю я не прощу ни в этом мире, ни в будущем». Я сказал: «В таком случае я вам ни разрешительной молитвы не дам, ни причащения. Как же я умру непричащенный? Я погибну». Я ответил: «Да, но вы уже погибли от своих слов. Я не могу так сразу простить». «Ну тогда уходите из этой жизни непрощенной. Я сейчас уйду, вернусь через 2 часа. У вас впереди эти 2 часа для того, чтобы примириться или не примириться. И просите Бога, чтобы за эти 2 часа вы не умерли». Я вернулся через 2 часа, и она мне сказала: «Знаете, когда вы ушли, я поняла, что со мной делается». Я вызвала зятя, он пришел, мы примирились. Я дал ей разрешительную молитву и причащение.
0: Голоса времени.

Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука. От мира целого ты далека, и все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль, и пальцы рук не остывающих, и тихий звук неунывающих речей, и даль твоих очей. Осип Мандельштам.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Аксаков. Отрывок из повести «Письма к родным». Вчера вечером было опять гулянье в загородном саду. И знаете, как называется? Солонина. Да, сохранилось это название гулянью, которое бывает в день Заговенья, накануне Петровского поста. Во время она, должно быть, доедали весь запас солонины прежнего посола.
2: Заговенье – это последний накануне церковного поста день, когда еще можно употреблять скоромную пищу – молоко, яйца, мясо. Заговенье бывает 4 раза в год – перед каждым из больших христианских постов. Перед Великим постом заговенье проходит в 2 этапа. Полному запрету скоромных продуктов предшествует масленичная неделя, в течение которой нельзя есть мясо, но разрешаются молоко, яйца и рыба. Это позволяет лучше подготовиться к важнейшему из многодневных постов православия.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор.
1: Многие родители хотят, чтобы их дети получили хорошее образование. Отдают, например, детей в школы с математическим уклоном, в школы с углубленным изучением иностранных языков, при этом совершенно забывая о духовном развитии ребенка. А это очень важно. Образование не принесет никакой пользы ни обществу, ни самому человеку, если его сердце невосприимчиво к добру. Хочу поделиться наставлениями святого праведного Иоанна Кронштадтского. При образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце. На сердце больше всего нужно обращать внимание. Нужно очистить этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый пламень жизни, так, чтобы он горел и не угасал, и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Октябрьским утром 1854 года из дверей военного министерства в Лондоне вышла женщина. Это была темнокожая креолка, одетая в простое европейское платье. Остановившись на крыльце, она растерянно смотрела по сторонам. Моросил дождь, и его капли стекали по широкому, доброму лицу женщины. А может быть, это были слезы? В тот день 47-летней Мэри Джейн Сикл, приехавшей в Англию с Ямайки, было из-за чего расстраиваться. Она переплыла Атлантику с единственной целью – записаться в отряд сестер милосердия, который отправлялся из Лондона в Россию, в Крым, где недавно началась война. Но в военном министерстве ей ответили категорическим отказом, да и вообще отнеслись к темнокожей женщине с подозрением и высокомерием. Здесь, в викторианской Англии, где еще сильны были расовые предубеждения, Мэри Сикл, горящая желанием бескорыстно помогать раненым солдатам, наткнулась на глухую стену непонимания. А ведь у нее был опыт. С самого детства она помогала своей матери, которая открыла и содержала в Кингстоне, столице Ямайки, санаторий и госпиталь для воинов. А затем, после ее смерти, сама ими руководила. И пусть официальной медицинской квалификации у Мэри не было, она успешно ухаживала за больными, переняв мастерство у профессиональных медсестер и сиделок, работавших в госпитале. Кроме того, Сикл умела лечить травами, как сказали бы теперь, обладала обширными познаниями и опытом в области фитотерапии. Все это Мэри пыталась донести до чиновников из министерства, доказывая, что могла бы быть полезной на фронтах Крымской войны. Но, увы, безуспешно. И теперь, стоя под дождем, Мэри думала о том, что у нее есть альтернатива – одолжить у живущих в Лондоне дальних родственников денег и купить обратный билет домой. Или на эти же деньги отправиться в Крым. Одной, без поддержки и средств, на свой страх и риск. Мэри Сикл с Ямайки выбрала второе. И снова долгое плавание. 6,5 тысяч километров преодолела Мэри, ведомая своим призванием. Перед отъездом из Лондона ей удалось продать кое-какие ценные вещи, доставшиеся ей в наследство от покойного мужа, успешного купца. На эти деньги в 1855 году в крымском городе Балаклава Мэри Сикл сняла дом и устроила военный госпиталь с небольшим пансионатом для выздоравливающих солдат и офицеров. «В болезни и немощи врагов не бывает», – говорила Мэри и размещала в своем госпитале и английских, и русских солдат. Она собственноручно выхаживала самых тяжелых больных, проводя бессонные ночи у их кроватей. В то время, ко всему прочему, в Крыму свирепствовала холера, сотнями косившая людей. Матушка Мэри, как ласково называли ее солдаты, отпаивала заболевших травяными отварами, и страшная болезнь отступала. В своем госпитале Мэри Сикл спасла сотни жизней. Во время самых больших сражений Мэри садилась на мула, навьючивала мешок с медикаментами, водой, чаем и хлебом и отправлялась на поле боя, где прямо под огнем объезжала раненых с обеих сторон, оказывая необходимую помощь. Никаких наград за столь самоотверженную деятельность для Мэри Сикл не последовало, да она их, собственно, и не ждала. Когда закончилась война, женщина осталась без гроша в кармане, в полной нищете. Все свои деньги она потратила на содержание госпиталя. Благодарные солдаты в буквальном смысле пустили по кругу шапку, чтобы набрать для матушки Мэри денег на билет домой. В последние годы своей жизни Мэри получила своего рода признание. По просьбе общественности королева Виктория лично подписала указ о создании фонда помощи для Мэри Сикл, правда, ни копейки из государственной казны для этого не выделив. Участники фонда, в основном бывшие пациенты Мэри и их родственники, помогали престарелой больной Сикл, устраивая благотворительные концерты и ярмарки. Лишь в июле 2016 года в Лондоне у входа в больницу святого Фомы был, наконец, установлен памятник Мэри Сикл. Что ж, как говорится, лучше поздно, чем никогда.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из мемуаров баронессы Варвары Мейндорф, урожденной княжны Шарвашидзе, фрейлины императрицы Марии Федоровны. О чудодейственных способностях отца Иоанна Кронштадтского ходит много историй. Я лично знаю две. Одна из них связана с неожиданным исцелением парализованной дочери княгини Анны Борятинской. Много лет спустя она вместе со своей другой дочерью будет расстреляна большевиками. Девушка была доставлена в абсолютно беспомощном состоянии в воронежское имение матери. Отца Иоанна попросили приехать и помочь. Он прибыл. Через покои девушки прошел в соседнюю комнату и начал молиться. Когда он закончил молиться и выходил из комнаты, юная княжна сама шла ему навстречу. Второй случай связан с княгиней Юсуповой. У нее были очень тяжелые роды сына, которые она, по мнению врачей, не должна была перенести. Отец Иоанн явился в дом Юсуповых, и пока он находился в соседней комнате и молился, княгине неожиданно стало лучше. И вскоре она окончательно поправилась.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Во всем, во всем, о Боже мой, как видно на небе, на земле вокруг, и мощный, и благой Твой Дух. И как же нам, земным, не стыдно не слушаться и не любить Тебя, а все своим носиться я.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ульяне Морозовой из города Владимира скоро исполнится 3 года. Родители девочки, Марина и Денис, очень ждали рождения дочери. Но их радость омрачилась серьезными диагнозами ребенка. У Ульяны нарушения в работе головного мозга, проблемы со зрением, работой центральной нервной системы и эпилепсия. В первые месяцы жизни девочки врачи не давали никаких прогнозов о ее состоянии. Но Марина и Денис не сдавались, искали варианты лечения и реабилитации для дочери. Сейчас Ульяна продолжает расти, но почти не развивается. Девочка пока не умеет держать голову, переворачиваться, не сидит и не ползает. Мир Ульяны ограничен кроваткой и мамиными руками. Но при этом она смеется, различает родителей по голосу, издает звуки и пытается общаться. Ульяна очень эмоциональный и улыбчивый ребенок. Ее родители всегда старались помогать тем, кто оказался в беде, сдавали кровь в качестве доноров, участвовали в благотворительных марафонах. А сейчас помощь нужна им самим. После занятий в реабилитационном центре Адели Пенза у Ульяны появился первый прогресс. Приступы эпилепсии стали беспокоить девочку все реже. Она лучше держит голову, пытается двигать руками и ногами, фокусировать взгляд на предметах. Врачи говорят, что Ульяне жизненно необходимы регулярные курсы реабилитации. Без них она не сможет сесть, не поползет и не встанет. Но стоимость таких курсов для семьи Морозовых, где работает только папа, неподъемна. Поддерживает Ульяну и ее родителей фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию для Ульяны в центре Адели Пенза. Поддержать его можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Исполнился еси мира, о, слава света горнего, и гнев земли не в силах нарушить его. Мало в смертных мира, оттого и гнев множится. В недрах превозношения гнев вьет гнездо себе, в недрах гнева лежит убийство. Всякий грех ведет к убийству, но ни один грех не обитает к убийству ближе гнева. Близорукие законы земные не наказуют гнев, ибо убийца не видит в нем. Твой закон прозорливый, слава света горнего, гнев убийством именует. День и ночь под солнцем и под месяцем стараюсь проникнуть в тайну закона твоего. С тех пор, как старания мои истощили надежды мои земные, чувствую, как убивает меня гнев соседей моих. Рабы, чада гнева, сыновья, чада мира. Потому премудрость твоя и зовет неустанно: сыновьями станьте. Ибо сын на лицо отца смотрит и по нему свое лицо исправляет. И если видит лицо отца мирным, как, не отвратившись от него, может свое исказить гневом? Гнев двоим немощь приносит: тому, кто в гневе, и тому, на кого гнев изливается. А немощь — смерти предвестница. Чудотворец чудо среди детей гнева не совершит, ибо немощь его разбивает в присутствии их. Друзья мои, отчего вы силу ощущаете среди любящих вас и немощь среди тех, у кого присутствие ваше гнев вызывает? Не от того ли, что любящие жизни добавляют, а гневные похищают от жизни? Потому и возлюбил я быть с тобой, слава света горнего, ибо в твоем лишь присутствии я не убиваю, и меня не убивают. Так же, как за каплей капля точит вода скалу неприступную, так разъедает гнев жизнь двоих. Словно убийца в засаде, так затаился гнев в сердце гордом. Воистину, превозношение знает вину свою, оттого и поставило гнев на стражу, чтобы охранял его. Знает превозношение вину свою, оттого и сделало другой грех адвокатом своим. Смирением сердце мое исполни, о, слава света горнего, смирением ангела пред твоим престолом предстоящего. Ибо нет усмирения для гнева ни ночлега, ни убежища. Дай мне смирение, сыновнее, да устыжусь на рабов гневаться и убивать. Облеки меня в броню мира твоего. Его же гнев гневных не поколеблет.

0: Радио «Вера». Александр Беляев. Человек-амфибия. Читает Людмила Максакова.
1: День Ихтиандра. Дождь перестал. Его унесло вслед за грозою куда-то на восток. Ветер переменился. С тропического севера подуло теплом. Сквозь тучи показались куски голубого неба. Прорвали солнечные лучи и ударили по волнам. На юго-востоке, на мрачном еще небе, появляется двойная радуга. Океана не узнать. Теперь он не свинцово-темный, а синий, с ярко-зелеными пятнами в тех местах, где прорвались солнечные лучи. Солнце! В одно мгновение небо и океан, берег и далекие горы стали иными. Какой чудесный, легкий и влажный воздух после грозы и бури!

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Евгении Рымаренко, супруги протопресвитера Адриана Рымаренко. 1926 год. Оптина пустынь. Мы с мужем приехали к батюшке Нектарию со старшим сыном Серафимом. Это посещение нашей батюшки оставило впечатление необыкновенной его заботы о всей семье нашей. Было приятно видеть, как батюшка ласкал Серафима. Помню, как Серафим исповедовался в первый раз, вышел такой сосредоточенный. Когда же я вошла после него, батюшка Нектарий мне сказал сначала уложить Серафима спать, а потом прийти исповедоваться. Я, укладывая Серафима, не утерпела и спросила, о чем его батюшка спрашивал. Он мне сказал, что батюшка Нектарий его спросил, любит ли он свою маму. А он ответил, что нет. Я страшно удивилась, но Серафим мне сказал, «Я же тебя часто не слушаюсь». Это рассуждение пятилетнего ребенка меня поразило. Когда Серафим разделся и лег, батюшка Нектарий пришел, наклонился над ним и перекрестил его. В это время я подумала, что вот в нем, с благословения батюшки, начинается жизнь сознательного христианина. Верилось, что по его молитвам будет все хорошо.

Радио «Вера». О Боже, дай мне воли сил, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.
1: Приближалась Пасха 1818 года. В глухой чаще рословских лесов, что под Смоленском, еще лежал снег, но в воздухе уже ясно чувствовалось дыхание весны. Монах по имени Моисей, отшельником, живший здесь в молитвенном уединении в своей крошечной бревенчатой хижине кельи, решил пригласить на праздничную трапезу нескольких монахов, живших тут же в лесу неподалеку. Отец Моисей открыл деревянный ларь, где хранились продукты, запасенные на зиму, и озадаченно покачал головой. Ларь был почти пуст. Только на самом дне лежали несколько увядших клубней репы. В лесу монахам-отшельникам жилось нелегко. На огороде ничего, кроме мелкой репы, не вырастало. Рыба в протекающей рядом речушке ловилась редко. Летом братья собирали и сушили ягоды и грибы, но этих запасов с трудом хватало, чтобы пережить долгую холодную зиму. И вот теперь, в приближающийся светлый праздник Христова Воскресения, нечего было подать к торжественной трапезе. «Ничего, братья, не будем падать духом», — утешал монахов отец Моисей. «Не оставлял же нас Господь прежде своей милостью. И теперь, я верю, не оставит. Наше дело — молиться, а Бог уж даст все, что нужно». И вот Пасха наступила. Ночью монахи с иконами в руках и пением «Христос воскресе из мертвых» крестным ходом обошли вокруг келий, потом пропели утренню. Наконец, пришло время разговляться. Отец Моисей еще накануне наварил из остатков репы похлебку. Добавив в нее ложку масла из лампады, он пригласил братьев к столу в свою келью. И хотя праздничное разговение получилось скудным, все ели похлебку с радостью и благодарили Бога. Между тем рассвело. Монахи разошлись по своим хижинам. Отец Моисей вышел их проводить и уже собирался вернуться в свою келью, как вдруг его окликнули. Монах обернулся. Перед ним стоял крестьянин с большим мешком в руках. Неподалеку на поляне виднелась телега, запряженная лошадью. Это был посыльный от помещика, которому принадлежала та часть леса, где жили монахи. «Христос воскресе, отче!» — поклонился он отцу Моисею. «Прими, батюшка, гостинцы от барина нашего!» Крестьянин протянул монаху мешок. Там оказалась мука, крупа, масло, яйца, куличи, сдобные хлебы и еще много всякой снеди. Отец Моисей позвал братьев. «Не оставил Господь!» Радостно крестились они и возносили благодарственные молитвы. Несколько лет спустя, в 1821 году, монах Моисей перешел на жительство в монастырь Оптина-Пустынь, где вскоре стал настоятелем. «Должно о всем благодарить Господа, праведно налагающего на нас труды к терпению, который для нас даже выгоднее самого утешения, ибо возвышает душу», — говорил старец Моисей Оптинский, со временем прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Дмитрий Богомолов.
1: Спрашивают иногда, как распознать в себе действие той или иной страсти. Для этого нужно иметь бдительность, внимание к каждому движению своей души и рассуждения. Потому что каждая страсть действует по-своему. Хочу поделиться с вами словами преподобного Исаака Сирина. «Не все страсти ведут брань при рождении помыслов. Есть страсти, которые душе показывают только скорби. Нерадение, уныние, печаль не нападают при рождении помыслов и услаждением, но только налагают на душу тяжесть. Крепость же души изведывается в победе над страстями, ведущими брань при рождении помыслов. И человеку надлежит иметь тонкое разумение обо всем этом, чтобы при каждом сделанном шаге сознавать, в какой стране начала шествовать душа».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери императора Николая I. 1837 год. Моя сестра Дени не могла сопровождать нас. У нее болела нога, и ей пришлось пролежать все время нашего пребывания в Москве на шезлонге. Днем ее носили по нашей потайной лестнице наверх, к мама, и она принимала участие в разучивании духовных песен. Это выдумал папа, с тех пор, как узнал от митрополита Филарета, что Петр Великий пел в хоре. Наша часовня была как раз под комнатами родителей. Папа, Саша, Мэри и Адени, у которой была прекрасная сопрано, и еще некоторые пели всю обедню. Алексей Львов сочинил для них песнопение, между ними «Отче наш» и чудесную херувимскую, специально для Дени. По воскресеньям перед обедней все собирались, чтобы прорепетировать, если нужно было петь новые песнопения к празднику.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердие.
1: Летом 1787 года императрица Екатерина II, возвращаясь в Петербург из своего крымского путешествия, сделала остановку в Туле. Встречая государыню, тульский губернатор горячо благодарил царицу за оказанную городу честь. «Не меня благодари», – покачала головой Екатерина, – «а купцу Ливенцеву в ноги поклонись, на него посмотреть приехала». Губернатор такому ответу императрицы ничуть не удивился. Иван Васильевич Ливенцев, известный тульский промышленник, владелец литейного производства, столь пристального монаршего внимания вполне заслуживал. Шесть лет назад, в 1781 году, Тулу постиг страшный разрушительный пожар. Сотни людей, чьи дома вместе со всем имуществом дотла сгорели в ту ночь, остались без крова и средств к существованию. Дети и старики ночевали на улицах. Иван Васильевич Ливенцев первым откликнулся на беду. Буквально на следующий день он организовал выдачу единовременных денежных пособий погорельцам из собственных средств. Каждый пострадавший получил от Ливенцева сумму, достаточную для того, чтобы приобрести жилье и заново обустроить быт. Общая сумма денег, пожертвованных Иваном Васильевичем, достигала 5000 рублей серебром. Это была очень большая по тем временам сумма. Для сравнения, дорогого породистого рысака тогда можно было приобрести за 5 рублей. Слух о добром деянии тульского купца дошел до императрицы. И теперь Екатерине, наконец, представился случай выразить ему лично свою высочайшую благодарность. Иван Васильевич был пожалован в почетные граждане Тулы и награжден медалью и шпагой.

0: Канаде. Они участвовали в открытии ночлежных приютов для нищих и бездомных, оплачивали неимущим горожанам лечение, организовывали постоянные пособия и бесплатные квартиры беднейшим семьям города, учреждали стипендии для бедных учащихся. Александра Александровна Ливенцева, владелица Тульского медоваренного завода, приходилась трем братьям дальней родственницей, однако в делах благотворительности ничуть от них не отставала. Она опекала городскую гимназию, а также содержала богадельню. В Тульском банке учредила капитал в 15 тысяч рублей, проценты с которого шли на ежемесячные выплаты малоимущим горожанам, раздачу милостыни и устройство бесплатных обедов для нуждающихся. В январе 1905 года в своем особняке Александра Ливенцева устроила госпиталь для раненых воинов, прибывающих с фронтов русско-японской войны. А Иван Васильевич Ливенцев, заслуживший личной благодарности от Екатерины II, свой огромный особняк, больше похожий на дворец, завещал в дар городу. Долгое время в нем размещалась почтовая контора. Сегодня этот блистательный некогда дом, увы, заброшен, но все еще крепко стоит, готовый послужить людям, как служил когда-то его хозяин, купец Иван Ливенцев и весь его славный род.
1: Имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Люби, когда тебя все любят. Люби, когда тебя клянут. Пусть за любовь тебя погубят и осмеянью предадут. Всех-всех люби. Врагам, как братьям, благословенье посылай. Как солнце тьме, будь чужд проклятием. Любя, живи и умирай.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православная церковь верит в существование ангелов, особых посланников Бога, которые возвещают Его волю людям. С ангелами на страницах Библии мы встречаемся неоднократно. Впервые эти небесные существа упоминаются в эпизоде изгнания Адама и Евы из рая. Прародителям было запрещено входить в райский сад. У его ворот был поставлен ангел Херувим с огненным мечом. Впрочем, в большинстве случаев ангелы посылались Богом к людям не для приказов или ограничения чьих-то действий, а для рассказа о радостном событии. Ангелы пришли к Аврааму и возвестили ему о скором рождении сына. Архангел Гавриил поведал Деве Марии о том, что она станет Богородицей. Вифлеемские пастухи услышали о Рождестве Христовом, тоже от небесных посланников. Ну и, наконец, величайшее чудо – воскресение Спасителя – также не прошло без участия ангелов. Именно они поведали сначала женам-мироносицам, а затем апостолам, что случилось со Христом. При этом посланники Божии не были просто наблюдателями или свидетелями события воскресения. Они переживали за Спасителя и искренне радовались Его победе над смертью. Такое отношение ангельских сил к пасхальному чуду передает одно из песнопений воскресного богослужения «Тропарь да веселятся небесная». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Тропарь в церковной культуре – это краткий гимн победы Бога или святых над грехом и дьяволом. Тропарь «Да веселятся небесная», о котором мы сегодня говорим, указывает, что к торжеству святости причастны также ангелы, небесные духи. «Да веселятся небесная, да радуется земная, яко сотвори державую мышцу и своею Господь, по просмертию смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас, и подади мирви велю и милость». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Да веселится все небесное, да радуется все земное, ибо явил могущество руки своей Господь, победил смертью смерть, сделался первенцем из мертвых, из чрева ада избавил нас и даровал миру великую милость». Прозвучавший текст говорит нам о том, как воскресение Христа обрадовало и объединило сразу две реальности. На небесах его победа над смертью вызвала торжество ангелов, на земле – верных учеников и учениц. Ангелы, апостолы, жены-мироносицы – все вместе оказались свидетелями великого чуда превосходства жизни над смертью. Восстание Спасителя из мертвых открыло для людей врата в потерянный рай. Ангел Херувим уже не загораживает нам путь, а вместе с другими ангелами, наоборот, помогает преодолевать греховные препятствия и стремиться к Царству Божию.
2: «Тропарь, да веселятся небесная» поется на воскресном богослужении, но не на каждом, а в соответствии с уставом. Дело в том, что «Да веселятся небесная» – один из восьми подобных церковных гимнов. Каждый из восьми тропарей исполняется поочередно в положенное ему воскресение. Песнопение «Да веселятся небесная» занимает в этой очередности третье место. А теперь давайте послушаем тропарь в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Валерий Бережинский. Литературные эскизы. Читает Григорий Антипенко.
1: Вечность. Всегда жизнь будет пахнуть хлебом, морем и дождем, снегом и хвоей. Будет запах лета, запах молодой травы и сена. Жизнь была всегда и будет всегда. Запах материнского молока, как запах самой жизни. А потом будут запахи отцовских рук, цветов и сирени. Приходит в твою жизнь запах ребенка, ладана и воска, запах слез и свежей земли. И все это было, есть и будет. И нет для жизни слова «никогда». Есть слово «всегда».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Избавь от самообмана душу мою, Господи, да и тело мое от греха избавится. Избавь душу мою от превозношения безумного и гнева жгучего, да и тело мое перестанет разжигаться и безумствовать. Дух плоть себе творит, как орган речи, как образ свой. Бессловесно и неподвижно плоть к добру и злу, если душа не заговорит. Не узнает тело прелюбодеяния, если душа ему не скажет. Прелюбодеяние в сердце совершается. Тело видимым образом повторяет тончайшими нитями в тайниках сердца сотканное. Друзья мои, смотрите на женщину, так как она на себя сама смотрит, и как струпья осыпется самообман с очей ваших. На каждое существо его глазами смотрите, и смотреть станете не с вожделением, а с состраданием. Господи, осветивший брак, осветил ты и безбрачие, имеющих мудрость и силу, жизнь свою, от тебя в них сошедшую, тебе на службу посвятить, тех ты благословил. И тех, кто вместить сего не может, и не может жизнь свою в себе держать, благословил ты, дабы могли они поделиться ею и через жену дать жизнь новую. Самообман мужчины в мысли, что влечет его женщина. Все невостребованная жизнь в нем, она его толкает к женщине, ибо хочет быть востребованной. Ты жизнь, Господи, ты жизнь и свет. Ты свет, Господи, и не желаешь быть во тьме сокрытым и не светить. Блажен тебя в себе познавший и дающий тебе светить в душе и теле своем. Неважно, в плоти единой или в разделенной светить ты будешь. Ты светить желаешь и землю освещать, и наполнять ее жизнью своей и своим светом. Блаженна жена, от самообмана очнувшаяся, и мужа узнав так, как он себя знает, вожделение оставила и исполнилось сострадание, и носит жизнь в себе с трепетом и гордостью, словно небо носит. Блажен, познавший благовременно, что прелюбодеяние оскверняет святыню и убивает жизнь. Плохи шутки с Богом, чада земные. Лучше с огнем вам играть, чем шутить с Господом. Избавь от самообмана душу мою, Господи, да и тело мое от греха избавится.

0: Светлое радио. Александр Куприн. Гранатовый браслет. Читает Григорий Антипенко.
1: Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая, узенькая, как щель, полоска, рдевшая на самом краю горизонта, между сизой тучей и землей. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи. Да голубой луч от маяка подымался прямо вверх, тонким столбом, и точно расплескивался там, а небесный купол жидким, туманным, светлым кругом.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. Священнодейственность – очень важная, яркая черта монашеской жизни. Входя к вам в комнату, монах всегда крестится на икону и кланяется ей. Встречая другого, если сам он иеромонах, то благословляет. Если встретил иеромонаха простой монах, подходит под благословение. Встречаясь с игуменом, земной поклон. Садясь за стол, непременно читает молитву. Это непривычно для мирянина. Но в монастыре вообще все непривычно, все особенное. Здесь люди делают то, что считают первостепенным. Монах как бы живет в Боге, ходит в нем. Естественно, его желание приобщить к Богу каждый шаг своей жизни, каждое, как будто будничное ее проявление. Поняв это, став на иную, высшую, чем наша ступень отношения к миру, мы не удивимся необычному для светского человека количеству крестных знамений, благословений, молитв. Здесь жизнь обращают в священную поэму. Голоса.

небес. О, как средь светлого раздолья душа блаженствует моя! Теперь не то гуляю я, не то хожу на богомолье. Алексей Жемчужников.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.
1: Близился к середине ноябрь 1814 года. Монах Моисей, отшельником, живший в глуши Рославских лесов, что под Смоленском, вышел на крыльцо своей лесной хижины кельи в своем обычном тонком подряснике и невольно поежился. После нескольких утренников воздух был почти по-зимнему холодным. Как раз сегодня из близлежащей деревни крестьянин привез съестных запасов и овечьи тулупы отцу Моисею и нескольким монахам, жившим в своих кельях по соседству. «Не забывают нас Господь и Матушка Богородица!» — радостно восклицали монахи, сердечно благодаря приезжего крестьянина. К вечеру пошел дождь со снегом, и монахи предложили гостю заночевать у них. Тот, недолго думая, согласился. Отец Моисей отвел его в свою хижину и уложил спать, а сам стал за аналой — складной столик на высоких ножках с покатым верхом. Раскрыл молитвенник и стал читать молитву Божьей Матери. «Под Твою милость прибегаем, Богородице, моление наше не презри в скорбях», — тихо вполголоса произносил он. Монах так глубоко погрузился в молитву, что не сразу услышал громкий стук в дверь. От неожиданности отец Моисей вздрогнул. Не отпирая двери, монах громко спросил: «Кто там пожаловал?» «Работники мы», — послышался снаружи хриплый мужской голос. «Дровосеки, заплутали в лесу. Не укажете ли дорогу к селению?» «Вот оно что», — с облегчением подумал отец Моисей. «А я было решил, разбойники. Как же не помочь добрым людям в беде?» Монах открыл дверь. В ту же секунду его силой втолкнули в келью люди, вооруженные рогатинами и дубинками. Это действительно были разбойники. Но тут на шум выбежал гость отца Моисея. Был он богатырского телосложения. Едва завидев его, разбойники с криками «Да их тут много! Уноси ноги!» кинулись наутек. Отец Моисей стоял в растерянности посреди кельи и мысленно благодарил Бога и Пресвятую Богородицу. В 1821 году отшельничество отца Моисея закончилось. Он перешел на жительство в монастырь Оптина-Пустынь, где вскоре стал настоятелем. В 2000 году церковь причислила его к лику святых в чине преподобного. «Матерь Божия, видимо, спасла нас», — говорил о том случае в лесу преподобный Моисей Оптинский и добавлял: «Если помолишься от сердца о спасении хотя бы мало, то и спасешься».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор.
1: Не все знают, что такое вечность в христианском понимании, хотя вопрос, что такое вечность, задают очень часто. Вечность понимают двояко, как бесконечно продолжающееся время и как нечто противоположное времени, то, что не допускает в себе никаких изменений и в чем поэтому нет ни прошедшего, ни будущего. Но думается, что истинное бытие немыслимо существующим во времени. Во времени возможно лишь пожить и измениться. Хочется поделиться замечательными словами святителя Игнатия Брянчанинова. «Голос вечности один, неизменяем, непреложен. В ней нет непостоянства, переменчивости. В ней день один, сердце одно». Мысль одна, соединяющая все воедино – Христос.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. В православных семьях было принято на ночь слушать какой-нибудь нравственный рассказ. Когда отец, утомленный долгой службой, работой на приходе, помощью бедным и прочими священническими делами, возвращался домой и в изнеможении ложился, на него сразу же наседала детвора и требовала рассказа, кого он встретил днем. Отец, преодолевая усталость, говорил: «Да нет, никого я не встретил. Так, зайчишка мимо бежал». А потом от зайца начинался рассказ, обязательно завершавшийся каким-нибудь нравственным выводом. Наши старшие вспоминали эти вечера с отцом как минуты райского блаженства. Потом дети уходили в детскую, а взрослые оставались подводить итоги трудно прожитого дня. В нашей семейной, домашней традиции прививался ежевечерний самоанализ. Как прошел день? Голос.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Апрельским днем 1900 года самарский купец Иван Михайлович Плешанов сидел за своим письменным столом и разбирал многочисленную почту. Одно из писем привлекло его особенное внимание. В конверте был долгожданный проект новой больницы, который он заказывал известному архитектору Федору Черноморченко. Самара давно уже нуждалась в новом больничном здании. Старое было ветхим, тесным и темным. Приемный покой с трудом мог вместить одновременно 200 взрослых и 50 детей. Новое здание будет просторным, светлым и комфортным, как Плешанов и задумывал. Проектом предусмотрены два больших зала дневного пребывания, аптека, буфет для больных, амбулатория, даже канализация и водяное отопление с поддержкой индивидуальной температуры в каждой палате. Так что самарцы будут лечиться и обслуживаться по самому последнему слову современной медицины. В 1902 году началось строительство новой больницы. Для реализации этого проекта Плешанов отдал городу свой земельный участок и пожертвовал немалые средства. А чтобы медицинскую помощь могли получать и малоимущие жители Самары, Иван Михайлович открыл в городском банке вклад на 120 тысяч рублей. Плешанов уже не впервые жертвовал деньги на нужды города и всякий раз внимательно следил за реализацией своих благотворительных проектов. Он сам изучал всю техническую документацию, закупал строительные материалы, нанимал рабочих. Плешанову было важно, чтобы все средства дошли по назначению. Ни один рубль не пропал зря. Удивляло людей, что Иван Михайлович так много делал для жителей Самары, которая для него не была родным городом. Родился Плешанов в Ростове и начинал свою предпринимательскую карьеру именно там, но потом переехал в город на Волге. Именно в Самаре скотоводство к концу XIX века достигло наивысшего расцвета. Плешанов построил здесь несколько салотопиных заводов, честным трудом заработал приличный капитал. С возрастанием его состояния увеличивались и размеры его пожертвований. Неудивительно, что гласные Самарской городской думы называли его благотворительную деятельность «выдающейся». На его средства был открыт Алексеевский детский приют, в котором разместились 60 сирот. Также с помощью Плешанова при приюте было открыто ремесленное училище имени Александра II, которое обеспечивало учащихся высокой рабочей квалификацией. Самарские заводы и фабрики с готовностью брали выпускников училища на работу. Таким образом, сироты находили свое место в жизни, могли найти хорошую работу со стабильным заработком. Заботился Иван Михайлович и о бездомных стариках. Для устройства Александровской богадельни на 30 человек Плешанов пожертвовал два деревянных дома с садом и постройками и обеспечил приют внушительным капиталом. Еще один дом Иван Михайлович отдал под общежитие для неимущих учениц классической гимназии. Нередко навещал своих подопечных, помогал им деньгами, обувью, книгами. На праздники привозил им сладкие подарки. Помогал Плешанов и самарским церквям. Когда возникла идея построить в городе кафедральный собор, Иван Михайлович пожертвовал участок земли и немалые средства для строительства храма. Восстановление самой древней самарской церкви, Преображенской, сгоревшей в 1850 году, велось именно на средства Плешанова. Для Сретенского храма в Иверском монастыре Иван Михайлович заказал два иконостаса. Скончался Плешанов в 1850 году.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: И вот сентябрь. Замедля свой восход, сиянием хладным солнце блещет, и луч его в зерцале зыбком вод неверным золотом трепещет. Седая мгла вьется вкруг холмов, росой затоплены равнины, желтеет сень кудрявая дубов, и красен круглый лист осины.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В каждый из дней Страстной Седмицы, недели перед Пасхой, Православная Церковь молитвенно вспоминает последние события из земной жизни Иисуса Христа. Так, в Великий Четверг, в четверг Страстной недели, большинство песнопений, звучащих во время богослужения, рассказывает нам о Тайной Вечере, последней трапезе Спасителя со Своими учениками. Христос вместе с апостолами пришел в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Иудейскую Пасху, торжество в память об освобождении древних евреев из египетского плена. Обязательной частью праздника была трапеза, во время которой читались отрывки из Писания, посвященные событию исхода из Египта. Спаситель, понимая, что скоро его ждет расставание с апостолами, использовал пасхальную вечерю, чтобы установить на ней таинство Евхаристии. Спаситель благословил хлеб и чашу с вином. Внешне хлеб и вино остались прежними, но изменилась их сущность. Они таинственным образом стали телом и кровью Христовыми. Проникновенно о духовном значении последней трапезы Христа рассказывает песнопение «Вечери Твоя тайная днесь». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: Песнопение «Вечери Твоя днесь» звучит в православных храмах на литургии Великого Четверга. Звучит в особенный момент, когда священник переносит хлеб и чашу с вином в алтарь, где они будут впоследствии освящены и станут телом и кровью Христовыми. Хор в это время поет такие слова: «Вечери Твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя прими. Небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаните дам як Иуда, но як разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во царстве Твоем». В переводе на русский язык эти слова значат следующее: «Сын Божий, сделай меня сегодня участником Твоей тайной вечери, я врагам Твоим не открою тайны и не дам Тебе такого поцелуя, как Иуда, но как разбойник, покаявшийся на кресте, верую в Тебя и говорю Тебе, вспомни меня, Господи, в Твоем царстве». Песнопение говорит нам сразу о нескольких важных вещах. Первое – это то, что литургия – особое богослужение, которое возвращает нас на Тайную Вечерю, делает нас ее участниками наравне с апостолами. Еще одним важным моментом является то, что на Тайной Вечере присутствовал Иуда, и он даже причастился. Но участие в таинстве не принесло ему пользы. Лжеапостол уже предал Христа в своем сердце и принимал тело и кровь Спасителя лицемерно.
2: Молитвословие «Вечери Твоя тайная днесь» звучит в православных храмах не только в Великий Четверг. Священник на каждой литургии перед началом причащения прихожан громко произносит его вслух. Так он призывает людей ответственно относиться к участию в Евхаристии, помнить о том, что литургия переносит нас на Тайную Вечерю. Разделить трапезу со Христом могут только люди, имеющие, как благоразумный разбойник, покаяние перед Богом. Давайте послушаем песнопение «Вечери Твоя тайная днесь» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ульяне Морозовой из города Владимира скоро исполнится 3 года. Родители девочки, Марина и Денис, очень ждали рождения дочери. Но их радость омрачилась серьезными диагнозами ребенка. У Ульяны нарушения в работе головного мозга, проблемы со зрением, работой центральной нервной системы и эпилепсия. В первые месяцы жизни девочки врачи не давали никаких прогнозов о ее состоянии. Но Марина и Денис не сдавались, искали варианты лечения и реабилитации для дочери. Сейчас Ульяна продолжает расти, но почти не развивается. Девочка пока не умеет держать голову, переворачиваться, не сидит и не ползает. Мир Ульяны ограничен кроваткой и мамиными руками. Но при этом она смеется, различает родителей по голосу, издает звуки и пытается общаться. Ульяна очень эмоциональный и улыбчивый ребенок. Ее родители всегда старались помогать тем, кто оказался в беде, сдавали кровь в качестве доноров, участвовали в благотворительных марафонах. А сейчас помощь нужна им самим. После занятий в реабилитационном центре Адели Пенза у Ульяны появился первый прогресс. Приступы эпилепсии стали беспокоить девочку все реже. Она лучше держит голову, пытается двигать руками и ногами, фокусировать взгляд на предметах. Врачи говорят, что Ульяне жизненно необходимы регулярные курсы реабилитации. Без них она не сможет сесть, не поползет и не встанет. Но стоимость таких курсов для семьи Морозовых, где работает только папа, неподъемна. Поддерживает Ульяну и ее родителей фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию для Ульяны в центре Адели Пенза. Поддержать его можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Исправи язык мой, мудрость блаженная, да не отступит от истины до смерти моей. Предостерегай меня присутствием Твоим, да не изреку лжи. Ободри меня присутствием Твоим, да свободно глаголю истину. Клятва, свидетель присутствия лжи в мире, царству истины клятвы неведомы. Так же, как из ямы глубокой исходят многие ядовитые испарения, так и от самообмана грехи происходят. И, подобно отравляющим испарениям, каждый свой цвет и запах имеет. От самообмана рождается превозношение, от самообмана гнев, от самообмана ложь, от самообмана телесный грех происходит. Ложь клятвами вооружилась, ложь клянется истиной, тем признавая истину реальностью, себя же тенью. Не клянется она ложью, ибо тень на тень опереться не может. В бессилии своем ищет ложь опоры в истине. Многое ложь